0: получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Соколов. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных зданий и учреждений. В дни траура государственные флаги будут приспущены, развлекательные и спортивные мероприятия отменены. 35 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате ДТП с двумя автобусами в Сирии, сообщает государственное агентство САНА. Авария случилась в пустынной местности рядом с Пальмирой на одном из самых длинных и загруженных участков трассы. По информации Минздрава Сирии, в одном автобусе находились сотрудники сил внутренней безопасности, а в другом обычные пассажиры. Министерство обороны Сирии направило несколько вертолетов для эвакуации пострадавших в военный госпиталь в Хомсе. Это ДТП стало одним из самых массовых по числу жертв в Сирии за последнее время. Власти приступили к расследованию причин аварии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
4: На воле не ответили на сигнал сигналом, будто и не заметили. Воля скользила мимо военных судов, оставшихся верными чести, безлюдная, опозоренная. «Заметили!» — вдруг ахнули моряки. Две чудовищные пушки на кормовой башне воли поднялись, башня повернулась в сторону миноносца. Командир на мостике Керчи, схватясь за поручни, уставил облупленный большой нос навстречу смерти. Но пушки пошевелились и застыли. Развивая ход, воля обогнула мол, и скоро горделивый профиль ее утонул за горизонтом, чтобы через много лет пришвартоваться обезоруженной, заржавленной и навек опозоренной в далекой Бизерте. Командующий флотом Тихменев настоял на своем и выполнил формальный приказ совнаркома. Дредноут «Воля» и 6 эскадренных миноносцев сдались в Севастополе на милость. Экипаж и офицеры были отпущены на свободу. Моряки разбрелись кто куда, на родину, по домам. Рассказывали, конечно, что рука, мол, не поднялась топить корабли, а больше всего испугались 40 тысяч черноморских красноармейцев, посуливших поднять на штыки весь Новороссийск. Дредноут «Свободная Россия» и 8 эскадренных миноносцев остались в Новороссийском порту. На завтра истекал срок ультиматума. Над городом высоко кружились германские самолеты. На рейде среди играющих дельфинов появлялись перископы германских подводных лодок. В Темрюке неподалеку слышно высаживался немецкий десант. А на набережных Новороссийска, не расходясь, круглые сутки бушевали митинги, и все напористее кричали какие-то штатские личности: «Братишки, не губите себя, не топите флота! Офицеры одни хотят топить флот, офицеры все до одного куплены Антантой. В Севастополе покидали же в воду офицеров в декабре месяце. И что же, сейчас боитесь? Даешь во Хромееву ночь!» Тут же вместо крикуна кидался оратор, рвал на груди рубашку: «Товарищи, не слушайте провокаторов! Уведете к немцам флот! Немцы же вас будут расстреливать из этих пушек! Не отдавайте оружие империалистам! Спасайте мировую революцию!» Вот тут и разберись, кого слушать. А на место агитатора вылезал фронтовик из Екатеринодара, весь обвешанный оружием, опять грозил 40 тысячами штыков. И к ночи на 18 июня многие команды не вернулись на суда. Скрылись, разбежались, попрятались, ушли в горы. Всю ночь миноносец Керчь переговаривался световыми сигналами. «Свободная Россия» отвечала, что принципиально готова топиться, но команды на ней осталось из 2000 меньше сотни, и вряд ли можно будет даже развести пары, отойти от стенки. Миноносец Гаджибей промигал, что на нем все еще идет бурный митинг. Появились девки из города со спиртом, очевидно подосланные, и возможен грабеж судна. На миноносце Калиакрия остались командир и судовой механик. На Фидонисе 6 человек. О том же сигнализировали миноносцы капитан Баранов, сметливый, стремительный, пронзительный. Полностью команды находились только на Керчи и лейтенанте Шестакове. В полночь к Керчи подошла какая-то шлюпка, и дерзкий голос оттуда позвал: «Товарищи моряки, с вами говорит корреспондент «Известий ЦИКа». Только что получена телеграмма из Москвы от адмирала Саблина. Ни в коем случае флота не топить и в Севастополь не идти, а ждать дальнейших распоряжений». Матрос, перегнувшись с фальшборта, молча всматривались в темноту, где качалась лодка. Голс продолжал доказывать и уговаривать. Лейтенант Кукель, выйдя на мостик, перебил его: «Покажите телеграмму адмирала Саблина». «К сожалению, осталось дома, товарищ. Сейчас могу привезти». Тогда Кукель громко проговорил, растягивая слова, чтобы было слышнее: «Шлюпки с правого борта! Отойти на пол кабельтовых! Ближе не подходить!» «Извиняюсь, товарищ!» — нагло закричал голос со шлюпки. «Вы не желаете слушать распоряжение центра? Я буду телеграфировать!» «В противном случае буду топить шлюпку! Вас возьму на борт! За действия команды не отвечаю!»
5: Со шлюпки ничего не ответили. Потом осторожно плеснули весла. Очертание лодки утонуло в темноте. Матросы засмеялись. Командир, заложив руки за спину, сутулый, худющий, ходил по мостику, вертелся, как в клетке. Эту ночь мало кто спал. Лежали на палубе, мокрые от росы. Нет-нет, поднимется голова и скажет слово, и сон летит от глаз, говорят в полголоса. Вот уже побледнели звезды, занялась заря за холмами. С берега пришел мичман Анинский, командир-лейтенант Шестакова. Сообщил, что команды бегут не только с миноносцев, портовых буксиров и катеров, но и на коммерческих кораблях не осталось ни одного матроса. Неизвестно, чем буксировать суда на рейд. Командир Керчи сказал: «Мичман Анинский, ответственность лежит на нас. Чего бы это ни стоило, мы утопим корабли». Мичман Анинский тряхнул головой. Помолчали. Потом он ушел. Когда заря разгорелась над заливом, лейтенант Шестаков медленно отделился от стенки, таща на буксире капитана Баранова, и начал выводить его на внешний рейд к месту потопления. Миноносцы держали на мачтах сигнал «Погибаю, но не сдаюсь». Скоро они скрылись в утреннем тумане. Все суда оказались теперь опустевшими. Над стальной громадой свободной России летали чайки, дымила Керчь. Несмотря на ранний час, толпы народу бежали на набережные. Полоска мола была облеплена черно, как мухами. У кораблей начиналась давка, лезли на плечи, срывались в воду. Семен Красильников стоял на часах у сходней. В 6:00 из толпы протолкался небольшой, красный от возбуждения человек в черной морской тужурке без погон, застучал каблуками по сходням. Румяное его лицо с маленьким сморщенным ртом было в поту. «Здесь старший лейтенант Кукель!» — крикнул он Семена, выпучившись голубыми веселыми круглыми глазами на матроса, загородившего путь штыком. Он похлопал себя по бокам, по груди, вытащил и предъявил мандат на имя представителя центральной советской власти товарища Шахова. Матрос хмуро опустил штык. «Проходите, товарищ Шахов». Кукель сошел ему навстречу и стал рассказывать о почти безнадежном положении дел. Он говорил обстоятельно и не спеша. У Шахова нетерпеливо вертелись глаза. «Ерунда! Бывали в переделках похуже. Я уже говорил, с моряками настроение превосходное. Сейчас достану вам буксир, все, что нужно. Устроим митинг, утрясет как нельзя лучше». Он потребовал катер и ушел на свободную Россию. Оттуда начал мотаться в катере от судна к судну. Семен видел, как его коротенькое туловище повисало на штормовых трапах торговых пароходов, как он, выскакивая на берег, нырял в толпу, и оттуда неслись крики, поднимались руки. В одном месте тысячи глоток заревели «Ура!». Несколько шлюпок, набитые моряками, отвалили от стенки, пошли в глубину гавани к заржавленному небольшому пароходу, и скоро из трубы его повалил густой дым. Он снялся с якоря и подошел к свободной России. Еще на одной шхуне заплескались паруса. Вернулся лейтенант Шестаков и взял на буксир второй миноносец. В 22:00 толпа поднаперла к сходням Керчи. Настроение как будто снова менялось к худшему. К борту протискивались какие-то оборванцы. У каждого колбаса, хлеб, сало. Скаля зубы, подмигивали морякам, показывая бутылки со спиртом. Тогда Кокель приказал убрать сходни и отдать концы. Керчь отошла от этих дьявольских соблазнов на середину гавани, откуда и наблюдала за буксированием миноносцев. Ржавый пароход, казавшийся скорлупой, пыхтя и дымя, сдвинул, наконец, свободную Россию, и она величественно поплыла мимо тысячных толп. Многие снимали шапки, как перед гробом. Свободная Россия миновала боны, ворота и гавань и удалялась в глубину рейда. Опять ждали немецких аэропланов, но небо и море были спокойны. В гавани остался только эсминец Фидониси. Снова в толпе начался водоворот, и черная икра голов сбилась у стенки, где стоял Фидониси. К нему подходила парусно-моторная шхуна, чтобы взять на буксир. Из толпы полетели камни навстречу шхуне, хлопнули несколько револьверных выстрелов. Седоволосый человек, взобравшись на фонарь, кричал: «Братоубийцы! Россию продали! Армию продали! Братцы, да что же вы смотрите? Последний флот продают!» Толпа заревела, выворачивая камни. Несколько человек перескочило через борт Фидониси. Тогда быстро к берегу подошла Керчь. Колокол на ней пробил боевую тревогу. Орудия жерлами повернулись на толпу. Командир закричал в мегафон: «Назад! Открою огонь!» Толпа попятилась, отхлынула. Завизжали раздавленные. Поднялась пыль, и берег опустел. Шхуна взяла на причал и увела Фидониси.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
5: Керчь медленно шла следом до места, где на рейде лежали все корабли на легкой зыби. Семен глядел на чаек, летящих высоко за кормой. Потом стал глядеть на командира, вцепившегося обеими руками в перила мостика. Был 16:00 дня. Керчь обошла справа борт Фидониси. Командир сказал одно только слово. Черной тенью мелькнула из аппарата мина. Пенная полоса пробежала по зыби, и вот как раз посредине корпус Фидониси приподнялся, разламываясь. Косматая гора воды и пены взлетела из морской бездны. Тяжелый грохот покатился далеко по морю. Когда гора воды спала, на поверхности не было Фидониси. Ничего, кроме пены. Так началось потопление. Подрывные команды открывали на миноносцах кингстоны и клинкеты, отдраивали все иллюминаторы на накрененном борту, и перед тем, как садиться с тонущей палубы в шлюпку, зажигали Бекфорда в шнур, чтобы взорвать 10-фунтовым патроном турбины и цилиндры. Миноносцы быстро скрывались под водой на многосаженной глубине. Через 25 минут рейд был пустынен. Керчь полным ходом подошла к свободной России и выбросила мины. Матросы медленно сняли фуражки. Первая мина ударила в корму. Дредноут качнулся, охваченный потоками воды. Вторая попала в борт, в середину. Сквозь тучу пены и дыма было видно, как закачалась мачта. Дредноут боролся, будто живое существо, еще более величественное среди ревущего моря и громовых взрывов. У матросов текли слезы. Семен закрыл ладонями лицо. Командир Кукель весь высох в эти минуты. Остался у него один нос, протянутый к гибнущему кораблю. Ударила последняя мина, и свободная Россия начала переворачиваться вверх килем. Она сделала еще усилие, будто приподнималась из воды и быстро пошла на дно в пенном водовороте. От места гибели Керчь пошла, развивая предельную скорость, на Туапсе. Под утро команда была высажена в шлюпке. После этого Керчь послала по радио: «Всем погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец Керчь». Миноносец открыл кингстоны, взорвал машины и затонул на 15-сажённой глубине. На берегу Семен Красильников советовался с товарищами, куда теперь идти. Думали так и эдак, и сговорились идти на Астрахань, на Волгу, где, слышно, Шахов формирует речной военный флот для борьбы с белогвардейцами. По горным тропам и бездорожью, преследуемая по пятам, окруженная повально восставшими станицами, таманская армия под командой Кожуха пробивалась кружным путем на верховье Кубани. Путь лежал через Новороссийск, занятый после гибели флота немцами. Колонны таманцев подошли неожиданно. Войска с песнями проходили через город. Немецкий гарнизон, не понимая их намерений, бросился на суда и обстрелял морскими орудиями заднюю колонну и заодно наседавших на хвост ее пьяных и озверевших станичников. Из предосторожности немцы покинули город, и он, когда Кожух, отбиваясь, ушел, был занят казаками и затем регулярными войсками белых. Город был отдан на поток и разорение. Матросов, красноармейцев и просто жителей Поплоши без суда вешали на телеграфных столбах. Ломовые извозчики свезли в те дни 3000 трупов в море. Новороссийск стал белым портом. По голодному побережью таманская армия, отягощенная обозами 15 000 беженцев, дошла до Туапсе и оттуда круто свернула на восток. Деникинцы гнались по пятам, впереди все ущелья и высоты были заняты повстанцами. Каждый день разворачивался в тяжелый бой. Истекая кровью, огрызаясь, умирая от голода, армия сползала в ущелья, взбиралась на крутые холмы, таяла и шла, пробивая лбом дорогу. Однажды к Кожуху привели отпущенного генералом Покровским пленного красноармейца с письмом, написанным с военной простотой. «Ты, мерзавец, опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков. Имей в виду, что тебе и твоим босякам пришел конец. Мы тебя, мерзавца, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, то есть за свой поступок отделаться арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ. Сегодня же сложить все оружие, а банду разоруженную отвезти на расстояние 4-5 верст западнее станции Белореченской. Когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне на 4-ю железнодорожную будку». Кожух читает письмо, пил чай из консервной банки. Он посмотрел на Басова в распоясанной рубашке красноармейца, уныло стоявшего перед ним. «Говнюк ты, братец», — сказал ему Кожух. «Как же ты мне передаешь такие письма? Уйди в свою часть». И в эту же ночь Кожух нанес генералу Покровскому страшный удар, опрокинул и гнал конницы его части. Прорвался на Белореченскую и вышел из окружения. К концу сентября табанская армия появилась под Армавиром, занятым деникинцами, взяла его штурмом и в станице Невинномысской соединилась с остатками армии Сорокина. Потеряв после разгрома под Выселками и Екатеринодаром влияние в армии, хлебнув хмеля военной славы и озлобленной неудачами, Сорокин отступал все дальше и дальше на восток, крутясь как щепка в водовороте того, что еще недавно именовалось дивизиями, полками, бригадами — Теперь это были толпы, бегущие при первых выстрелах противника. Отступая, они все сметали на своем пути. Их влекло одно — поскорее оторваться от висящей на плечах смерти, уйти, куда глаза глядят. Нескончаемые толпы дезертиров брели по терским степям, по древней дороге народов, покрытой полынью и курганами. Из-под Екатеринодара ушло около 200 тысяч войск и беженцев. Те, кто остался, были зарублены, повешены, замучены станичниками. В каждой станице качались трупы на пирамидальных тополях. Красным мстили теперь без пощады, не опасаясь их возврата. Во всем краю выжигали самое имя большевиков. Сорокин был рожден революцией. Он звериным чутьем понимал ее взлеты и падения. Он не руководил отступлением, это было бы бесполезно. Стихия устремлялась на восток. Она остановится, когда у белых ослабнет упорство преследования. Ему оставалось только мрачно глядеть в окно вагона, ползущего по выжженным степям, между курганов древних пелазгов, кельтов, германцев, славян, хазар. Личный конвой охранял его поезд, так как проходившие кричали: «Братишки, командиры нас продали, пропили, бей командиров, мы своих убили». Начштаба Беляков приходил в купе, вздыхал и осторожно начинал говорить туманные слова о невозможности дальнейшей борьбы. «Революция имеет свои фазы», — постоянно повторял он, поглаживая ладонью большой лоб. «Подъем прошел, против нас выступают уже стихийные силы. Мы боремся не с офицерами только, а со всем народом. Нужно вовремя спасти завоевание революции, спасти хотя бы компромиссным миром». И он приводил убедительнейшие примеры из истории. «За какие деньги хочешь меня купить, подлец?» — только и отвечал на это Сорокин. «Попадись ему Деникин сейчас в руки, съел бы его живьем». Но всего злее разгоралось его сердце на товарищей, членов Черноморского ЦИКа, бежавших из Екатеринодара в Пятигорск. Они только и знали, что изыскивали меры, обезоруживающие диктаторские намерения Сорокина. Не исполняли срочных приказов, всюду вмешивались, лезли со своим Марксом в самую душу главнокомандующего.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
5: В салон-вагоне Сорокина опять появилась Зинка-блондиночка. В этом чувствовалась забота Белякова. Зинка была все такая же розовенькая и соблазнительная, только голосок ее несколько осип. Все ее шелковые кофточки и гитару сперли в обозе. Обращение ее с главнокомандующим стало более независимым. По ночам, когда опускались шторы в салоне, и Сорокин впадал в мрачный восторг хмеля, Зинка, побренчав на балалайке, принималась нести ту же бурду, что и Беляков, про близкий конец революции, про блистательную судьбу Наполеона, сумевшего перекинуть мост от якобинского террора к империи. У Сорокина начинали светиться глаза, билось сердце, гоня в мозг горячую кровь пополам со спиртом. Он срывал штору и глядел в окно, в ночную темноту, где ему чудились отблески его горячечной фантазии. Натиск белых становился слабее. Красная армия зацепилась, наконец, за левый берег Верхней Кубани и осела в окопы. В это время из Царицына вернулся через киргизские степи командир стальной дивизии Дмитрий Жлоба с грузовыми автомобилями. Он привез 200 тысяч патронов и передал приказ кавказским войскам двигаться на север на помощь Царицыну, окружаемому белоказачьей армией атамана Краснова. Сорокин наотрез отказался выполнить приказ. Украинские полки, которым надоело воевать на чужой земле, заволновались и снялись с фронта. На уговоры и угрозы Сорокина они чихали, и только Жлобе, бывшему родом из Полтавы, удалось остановить часть войск. Он говорил с ними рассудительно и не спеша, по-мужицки, похвалил их, похвалил себя. Украинцы увидели, что это не кто-нибудь, а батька, и послушались. Дмитрий Жлоба повел их в дело и под Невинномысской разбил сильную офицерскую колонну. За это Сорокин люто возненавидел его. Поздравив с победой, он назначил Дмитрия Жлобу командующим частью фронта и в тот же день тайно приказал разоружить его части, а Жлобу и весь командный состав расстрелять. Узнав о тайном приказе, Жлоба со своей стальной дивизией, пополненной украинцами, снялся с фронта и пошел с Ланчаковыми степями, зыбучими песками на Царицын, исполняя приказ Реввоенсовета 10-й армии. Тогда Сорокин объявил его вне закона, вменил в обязанность каждому красноармейцу застрелить его и запретил кому бы то ни было снабжать стальную дивизию фуражом. Да Жлоба ушел. Ни одна рука не поднялась застрелить его. Когда в пути надобился фураж, он въезжал в село, снимал шапку-кубанку и со слезами на глазах просил у сельского исполкома сена, овса и хлеба и объяснял, что не он, Жлоба, изменник, а белобандит и предатель, главнокомандующий Сорокин. В скорости пришло и второе испытание для сорокинского честолюбия. Из-за гор появился Кожух, которого считали погибшим, и с налета взял армавир, отбросив белых за Кубань. Таманцы неохотно исполняли распоряжение Сорокина, а то и вовсе не слушались. Закаленная в труднейшем походе таманская армия вошла костяком в растрепанную Сорокинскую и укрепилась теперь на линии Армавир-Невинномысская-Ставрополь. Была осень. Шли затяжные кровопролитные бои за обладание богатым городом Ставрополем. Всюду во главе дрались таманцы. У деникинцев также появилась новая сила. Белый партизан Шкуро, отчаянной жизни проходимец и вояка, сформировавший из всякого сброда волчью сотню. Штаб Сорокина перешел в Пятигорск. Сорокин больше не появлялся на фронте. Наступали новые порядки, на Кавказ проникла власть Москвы, чувствовалось с каждым днем все крепче. Началось с того, что Краевой комитет партии постановил образовать военно-революционный совет. С Москвой Сорокин не потягался, пришлось подчиниться. В Реввоенсовет были собраны все новые люди. Власть главнокомандующего переходила к коллегии. Сорокин понял, что дело идет об его голове, и начал отчаянно бороться. На заседаниях Реввоенсовета он сидел мрачный и молчаливый. Когда брал слово, то отстаивал каждую букву. Ему удавалось проводить все, что он хотел, потому что в Пятигорске были сосредоточены верные ему войсковые части. Его боялись, и не напрасно. Он искал случая показать власть и нашел случай. Командир 2-й таманской колонны Мартынов заявил на войсковом съезде в Армавире, что отказывается выполнять боевые приказы главнокомандующего. Тогда Сорокин потребовал у Реввоенсовета головы Мартынова. Он пригрозил полной анархии в армии. Спасти Мартынова было нельзя. Его вызвали в Пятигорск, арестовали, и на площади перед фронтом он был расстрелян. Буря пронеслась по полкам таманцев. Они поклялись отомстить. Был сформирован новый штаб при главнокомандующем. Белякова отстранили совсем, и Сорокин не отстаивал его. Начштаба сдал дела и деньги и явился на квартиру к бывшему другу за объяснениями. Сорокин ходил по комнате, заложив руки за спину. На столе горела жестяная лампа, стояла нетронутая еда, начатая бутылка водки. За окном в сухом закате темнел лесистый Машук. Мельком взглянув на вошедшего, Сорокин продолжал ходить. Беляков сел у стола, опустив голову. Сорокин остановился перед ним, дернул плечом. «Водки хочешь? А последний?» Он хрипло хохотнул, быстро налил две рюмки, но не выпил и опять заходил. «Твоя песенка спета, брат. И мой совет — уноси отсюда ноги. Я за тебя заступаться не буду. Завтра назначу комиссию для ревизии твоих дел. Понял? По всей вероятности,
4: расстреляем». Бирюков поднял к нему лицо, серое, осунувшееся, провел ладони по лбу, и рука упала. «Ничтожный, маленький человек, вот ты кто», — сказал Беляков. «Напрасно я тебе отдавал всю душу, сволочь ты! А я его в Наполеоны прочил. Вошь!» Сорокин взял рюмку, зубы застучали по стеклу, выпил. Заходил, сунув руки в карманы черкески, с размаху остановился.
6: «Ревизии не будет. Убирайся к черту. Что я тебя не застрелил сейчас, помни, это за твои заслуги. И оцени. Понял?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Ноздри его стали забирать воздух. Губы посинели, он весь задрожал, сдерживая бешенство. Беляков слишком хорошо знал характер Сорокина. Не сводя с него глаз, стал пятиться к двери и быстро захлопнул ее за собой. Ушел он задним ходом через двор и той же ночью скрылся из Пятигорска. Час за часом, выпивая рюмку за рюмкой, Сорокин продумал всю ночь. Бывший друг отравил его каплей презрения, но яд был страшен, страдания невыносимы. Он закрывал руками лицо. «Прав, прав, Беляков! В июне был наполеоновский размах, а кончилось заседаниями в военной коллегии, вечной оглядкой на московских партийцев. Беляков не свое сказал. Так говорят в армии, в партии. И Деникин. Ох, Деникин!» Он припомнил, и сейчас во всю глубину жала пронзила его одна статейка в Екатеринодарской белогвардейской газете, интервью с Деникиным. «Я думал, передо мной лев, но лев оказался трусливой собакой, наряженной в львиную шкуру. Впрочем, это меня не удивляет. Сорокин был и остался малограмотным ординарным казачьим офицером в чине Харунжева. Ох, Деникин, придет час, пожалеешь!» Сорокин стискивал руки, скрипел зубами. Кинуться на фронт, увлечь всю армию, опрокинуть, гнать, топтать конями офицеров, сжечь с четырех концов станицы, ворваться в Екатеринодар, приказать привести к себе Деникина, взять его прямо с постели в подштанниках. А что, не вы ли это, Антон Иванович, упражнялись в заметочках для газеты насчет ординарного Харунжева? Он перед вами почтеннейший. Теперь как же, ремни вам будем вырезать из спины? Или хватит с вас 1500 шомполов?» Сорокин стонал, отгонял навязчивый бред мечтания. Действительность была темна, неопределенно, тревожно, унизительно. Надо было решаться. Старый друг начштаба сослужил ему сегодня последнюю службу. Сорокин подходил к окошку, куда легкий ветер доносил горькое сухое веяние полынных степей. Темно-багровая полоса утренней зари, еще не светясь, проступила в мрачном небе, и снова виднелась лиловая громада Машука. Сорокин усмехнулся. «Ну что ж, спасибо, Беляков. Ладно, колебания, нерешительность к черту». И в эту же ночь Сорокин решил играть ва-банк. В ближайшие дни Реввоенсовет Кавказской армии после долгих колебаний проголосовал, наконец, наступление. Тылы перебрасывались в Святой Крест. Армия сосредоточивалась в Невинномысской, и оттуда предполагалось движение на Ставрополь и Астрахань, чтобы войти в соприкосновение с 10-й армией, дравшейся под Царицыном. Это был как раз тот план, который Дмитрий Жлоба привез из Царицына. Взятие Ставрополя было поручено таманцам. Все пришло в движение. Тылы двинулись на северо-восток, эшелоны — на северо-запад. Политруки и агитаторы рвали голосовые связки, поднимая настроение в частях, бросая зажигающие лозунги. Начальники колонн выехали на фронт. Пятигорск опустел. В нем оставалось только правительство, ЦИК Черноморской республики и Сорокин со своим штабом и конвоем. В суматохе никто не заметил, что правительство в сущности отдано на добрую волю главнокомандующему. Вечером, возвращаясь домой в сопровождении вестового, Сорокин пустил коня крупной рысью и, сворачивая от городского парка в гору, толкнул лошадью какого-то сутулого, широкого человека в кожаной куртке. Тот покачнулся, схватился за бедро, где висел у него наган. Сорокин гневно сдвинул брови и узнал Гымзу. Тот должен был находиться на фронте. Гымза снял руку с кобуры. Взгляд его полуприкрытых бровями глаз показался странен. Такой взгляд был у Белякова при последнем разговоре. На темном, как глинище обритом лице Гымзы вдруг заблестела узкая полоска зубов. У Сорокина закатилось сердце. «И этот смеется!» Он так стиснул шинкеля, что конь, храпнув, рванулся, унес главнокомандующего по цокающему булыжнику наверх, где блеяло, трясло курдюками, возвращаясь с поля, пахучее баранье стадо. Это было в ночь на 13 октября. Сорокин вызвал к себе начальника конвоя, и тот, оглядываясь на окно, сказал шепотом, что Гымза действительно сегодня приехал в Пятигорск и предложил ЦИКу вызвать с фронта две роты для охраны. Дураку понятно, товарищ Сорокин, против кого эти меры. Когда над темным и заснувшим Пятигорском, над Машуком разгорелись во всю красоту осенние звезды, конвойцы Сорокина тихо, без шума, вошли в квартиры председателя ЦИКа Рубина, членов Власова и Дунаевского, членов Реввоенсовета Крайнего и председателя ЧК Рожанского, взяли их из постелей, вывели с приставленными к спине штыками за город, за полотно железной дороги, и там, не приводя никаких оснований, расстреляли. Сорокин стоял в это время на площадке своего вагона на станции Лермонтова. Он слышал выстрелы, 5 ударов в ночной тишине. Затем послышалось тяжелое дыхание. Подошел, облизывая губы, начальник конвоя. «Ну?» — спросил Сорокин. «Ликвидированы», — ответил начальник конвоя и повторил фамилии убитых. Поезд отошел. Теперь главнокомандующий на крыльях летел на фронт. Но быстрее его летела весть о небывалом преступлении. Несколько коммунистов из краевого комитета, еще вчера предупрежденные Гымзой, раньше Сорокина выехали из Пятигорска на автомобиле. 13-го они созвали в Невинномысской фронтовой съезд. И в то время, когда Сорокин появился перед частями своей армии, великолепный, как восточный владыка, окруженный сотней конвойцев с трубачами, играющими тревогу, со скачущим впереди личным знаменем главнокомандующего, в это время фронтовой съезд в Невинномысской единогласно объявил Сорокина вне закона, подлежащим немедленному аресту, препровождению в станицу Невинномысскую и преданию суду. Главнокомандующему закричали об этом таманцы-красноармейцы, раскрыв двери теплушек. Сорокин вернулся на станцию и потребовал к себе командиров колонн. Никто не пришел. Он просидел до темноты на вокзале. Затем велел подать себе коня и вдвоем с начальником конвоя ускакал в степь. В Реввоенсовете, где теперь осталось только трое, была большая растерянность. Главнокомандующий пропал в степях, армия вместо наступления требовала суда и казни Сорокина, но 150-тысячная человеческая машина продолжала развертываться, ничего приостановить уже было нельзя». И 23 октября началось наступление Таманской армии на Ставрополь и одновременно контрнаступление белых. 28-го командиры всех колонн сообщили, что не хватает снарядов и патронов, и если их завтра же не подвезут, рассчитывать на победу невозможно. Реввоенсовет ответил, что снарядов и патронов нет, берите Ставрополь голыми штыками». В ночь на 29-е были выделены 2 штурмовые колонны. Под прикрытием артиллерии, стрелявшей последними снарядами, они подошли к деревне Татарской в 15 верстах от Ставрополя, куда был вынесен фронт белых. Над степью взошла большая медная луна. Это было сигналом, так как в армии не нашлось ракет. Пушки замолкли. Цепи таманцев без выстрела пошли к передовым окопам противника и ворвались в них. Тогда заревели трубы оркестров, забили барабаны, и густые волны обеих штурмовых колонн таманцев под музыку, заменявшую им пули и гранаты, обгоняя музыкантов, падая сотнями под пулеметным огнем, ворвались во всю главную линию укреплений. Белые отхлынули на холмы, но и эти высоты были взяты неудержимым разбегом. Противник бежал к городу. Вдогон ему понеслись красные казачьи сотни. Утром 30 октября таманская армия вошла в Ставрополь. На следующий день на главной улице увидели главнокомандующего Сорокина. Сопровождаемый начальником конвоя, он спокойно ехал верхом, был только бледен и глаза опущены. Красноармейцы, завидев, разевали рты и пятились от него. «Що то за бистого свиту?» Сорокин соскочил с коня у здания совета, где на двери еще висела полусорванная надпись «Штаб генерала Шкуро», куда собирались уцелевшие депутаты и члены исполкома. Смело вошел по лестнице, спросил у шарахнувшегося от него военного: «Где заседание пленума?» Появился в зале у стола президиума, надменно поднял голову и обратился к изумленному и растерянному собранию. «Я главнокомандующий. Мои войска наголову разбили банды Деникина и восстановили в городе и области советскую власть. Самочинный войсковой съезд в Невинномысской нагло объявил меня вне закона. Кто дал ему это право? Я требую назначения комиссии для расследования моих якобы преступлений. До заключения комиссии власти главнокомандующего я с себя не сложу». Затем он вышел, чтобы сесть на коня. Но на лестнице неожиданно бросились на него 6 красноармейцев из 3-го таманского полка, свернули, скрутили руки. Сорокин молча бешено боролся. Командир полка Весленко ударил его плетью по голове, закричав: «Это тебе за расстрел Мартынова, гадюка!» Сорокина отвезли в тюрьму. Таманцы волновались, боясь, чтобы он не вырвался из тюрьмы, не ушел как-нибудь от суда. На следующий день, когда Сорокина привезли на допрос, он увидел за столом председательствующего Гымзу и понял, что погиб. Тогда еще раз в нем поднялась вся жадность жизни. Он ударил по столу, ругаясь матерно: «Так я же буду судить вас, бандиты! Срыв дисциплины, анархия, скрытая контрреволюция! Расправлюсь с вами, как с подлецом Мартыновым!» Сидевший рядом с Гымзой член суда Весленко, белый как бумага, загнул руки за спину, вытащил автоматический большой пистолет и в упор выпустил всю обойму в Сорокина. Дальнейшее движение из Ставрополя на Волгу не смогло осуществиться. Волчья конница Шкуро залетела в тыл и отрезала таманскую армию от базы Невинномысской. Деникин сосредоточивал все силы, окружая Ставрополь. С Кубани были стянуты колонны Казановича, Дроздовского, Покровского, конница Улагая и новая конная кубанская дивизия, которой командовал бывший горный инженер, начавший в чине младшего офицера мировую войну, теперь генерал Врангель. 28 дней дралась таманская армия. Полки за полками гибли в железном кольце противника, богатого снаряжением. Начались дожди, не было шинелей, сапог, патронов. Помощи ждать было неоткуда. Остальная часть Кавказской армии, отрезанная от Ставрополя, отступала на восток. Таманцы метались в кольце, удары их были страшные, кровопролитные. Командующий Кожух свалился в сыпном тифу. Почти все лучшие командиры были убиты и ранены. В середине ноября таманцам удалось, наконец, прорвать фронт. От героической таманской армии уцелели жалкие остатки, разутые и раздетые. Покинув Ставрополь, они отходили в северо-восточном направлении на Благодатное. Их не преследовали. Начались дожди, осенняя непогода остановила дальнейшее наступление белых.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: 12. Год тому назад, в октябре, народы, населяющие Россию, потребовали окончания войны. Многомиллионные стоны и крики «Долой войну! Долой буржуазию, длящую войну! Долой военную касту, ведущую войну! Долой помещиков, питающих войну!» вылились в один внушительный и короткий удар с крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу. Когда этот выстрел, пробивший украшенную свинцовыми статуями и черными вазами крышу ненавистного дома, разорвался в опустевшей царской спальне с неостывшей еще постелью, где истерическую бессонницу коротал Керенский, кто мог предвидеть, что этот заключительный, казалось, голос революции, возвещающий войну дворцам и мир хижинам, прокатится из конца в конец по необъятной стране и, отдаваясь как эхо, усиливаясь, множась, вырастая, взревет ураганом. Кто ждал, что страна, только что бросившая оружие, вновь поднимет его и поднимется класс на класс, бедняк на богача? Кто ждал, что из кучки корниловских офицеров возникнет огромная Деникинская армия? Что бунт чехословацких эшелонов охватит войной на тысячу верст все Поволжье и, перекинувшись в Сибирь, вырастет в монархию Колчака? Что блокада охватит душным объятием советскую страну, и во всем мире, и на всех вновь издаваемых географических картах и глобусах шестая часть света будет обозначаться как пустое, незакрашенное место без названия, обведенное жирной чертой. Кто ждал, что Великороссия, отрезанная от морей, от хлебных губерний, от угля, от нефти, голодная, нищая, в тифозном жару, не покорится, стиснув зубы, снова и снова пошлет сынов своих на страшные битвы? Год тому назад народ бежал с фронта, страна как будто превратилась в безначальное анархическое болото, но это было неверно. В стране возникали могучие силы сцепления. Над утробным бытием поднималась мечта о справедливости. Появились необыкновенные люди, каких раньше не видывали, и о делах их с удивлением и страхом заговорили повсюду. Изнутри советскую страну потрясали мятежи. Одновременно с восстанием в Ярославле, перекинувшимся в Муром, Арзамас, Ростов-Великий и Рыбинск, в Москве взбунтовались левые социалисты-революционеры. 6 июля двое из них с подложной подписью Дзержинского на документах пришли к германскому послу графу Мирбаху и во время разговора выстрелили в него и бросили бомбу. Посол был убит последней пулей, попавшей ему в затылок в то время, когда он выбегал из комнаты. Вечером, в тот же день, в районе Чистых прудов и Уяузского бульвара появились вооруженные матросы и красноармейцы. Они останавливали автомобили и прохожих, обыскивали, отбирали оружие и деньги и отводили в особняк Морозова в Трехсвятительском переулке в штаб командующего войсками восстания. Здесь уже сидел под арестом Феликс Дзержинский, который сам приехал в этот особняк в поисках убийцы Мирбаха. Весь вечер и часть ночи происходили аресты. Был захвачен телеграф, но приступать к решительным действиям против Кремля еще не решались. Бунтовщиков было около 2000. Они расположились фронтом от Яузы до Чистых прудов. Защитой Кремля в эту ночь служили телефоны до древней стены. Войска стояли в лагерях на Ходынском поле, часть их была распущена по случаю кануна Ивана Купалы. Настроение в Кремле становилось нервным. Все же под утро удалось стянуть около 800 бойцов, 3 батареи и бронетехники.

ласковый. Через год он появился у Махно начальником контрразведки и прославился изощренной жестокостью. Мятеж был подавлен в Москве и на Волге. Но мятеж таился повсюду. Бунтовали против большевиков, против немцев, против белых. Деревни шли на города и грабили их. Города свергали советскую власть. Начиналась эпоха независимых республик. Они вырастали и лопались, как дождевые грибы. Иные можно было обскакать верхом от зари до зари. Советская власть напрягала все усилия, чтобы овладеть анархией. И в это время ей был нанесен страшный удар. 30 августа, после митинга на заводе Михельсона за Бутырской заставой, правая эсерка Каплан из организации «Человека» с булавочкой черепом стреляла и тяжело ранила Ленина. 31-го на улицах Москвы видели отряд людей, одетых с головы до ног в черную кожу. Они двигались колонной посреди улицы, неся на двух древках знамя, на котором было написано одно слово «террор». День и ночь на заводах Москвы и Петрограда шли митинги. Рабочие требовали самых решительных мер. 5 сентября московские и петроградские газеты вышли со зловещим заголовком. «Красный террор». Предписывается всем советам немедленно произвести аресты правых эсеров, представителей крупной буржуазии и офицерства и держать их в качестве заложников. При попытке скрыться или поднять восстание немедленно применить массовый расстрел безоговорочно. Нам необходимо немедленно и навсегда обеспечить наш тыл от белогвардейской сволочи, ни малейшего промедления при применении террора. В городах в то время скудно давался свет. Целые кварталы стояли темными. И вот обыватели зажиточных квартир с ужасом увидели красноватые, накаляющиеся волоски электрических лампочек. Отряды вооруженных рабочих пошли по этим предсмертно освещенным домам. 18-й год кончался, пронесясь диким ураганом над Россией. Темна была вода в осенних хмурых тучах. Фронт был повсюду, и на далеком севере, и на Волге под Казанью, и на Нижней Волге под Царицыном, и на Северном Кавказе, и по границам немецкой оккупации. На тысячи верст тянулись окопы, окопы, окопы. Надвигающаяся осень не веселила сердца бойцов, и многие, поглядывая на тучи, ползущие с севера, раздумывали о своих деревнях, где ветер задирал солому на крышах, крапивой зарастали дворы и гнила картошка на огородах. О войне и конца не видно. Впереди непроглядные ночи да стародавние лучины по родным избам, где ждут не дождутся отцов и сыновей, да слушают рассказы про такие страшные дела, что ребятишки начинают плакать на печке. В ответ на осеннее уныние Центральный комитет партии, после того, как республика справилась с мятежами, мобилизовал в Москве, в Петрограде, в Иваново-Вознесенске наиболее стойких коммунаров и направил их в армию. Поезда с коммунарами двигались к фронтам, ломая по пути вольный или невольный саботаж железнодорожников. Суровый режим террора проник в армию. Из растрепанных отрядов формировались полки, подчиняемые единой воле реввоенсовета. Отвага и доблесть стали обязанностью каждого. Трусость была приравнена к измене. И вот Красный фронт перешел в наступление. Коротким ударом была взята Казань, за ней Самара. Белогвардейские отряды бежали в ужасе перед красным террором. Под Царицыном, где членом реввоенсовета 10-й армии сидел Сталин, разворачивалась огромная и кровавая битва с белоказачьей армией атамана Краснова, снабжаемого и понукаемого германским главным штабом. Но все это было лишь началом великой борьбы, развертыванием сил перед главными событиями 19-го года. Иван Ильич Телегин выполнил поручение.

0: Гымзы. Во время боев под Казанью получил назначение командовать полком и одним из первых ворвался в Самару. В жаркий осенний день он ехал шагом на косматой лошаденке впереди своего полка по Дворянской улице. Миновали площадь с памятником Александру II, его опять спешно заколачивали досками. Вот и второй дом от угла. Иван Ильич опустил голову. Он знал, что он увидит, и все же сердце его сжалось тоскливо. Все стекла во втором этаже в квартире доктора Булавина были выбиты. Сверху ему было хорошо знакомо. Вот ореховая дверца, в которой тогда, как сон, появилась Даша. Вот кабинет, опрокинутый книжный шкаф, криво висящий на стене портрет Менделеева с выбитым стеклом. Где Даша? Что с ней? Тут уж никто, конечно, не мог ответить.
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных атак на объекты вооруженных сил Украины. Применялись высокоточные снаряды, ракеты и ударные беспилотники, сообщили в Министерстве обороны. В результате были поражены объекты в портах городов Николаев, Одесса и Измаил, а также судно с грузом для украинской армии. Помимо этого, беспилотники типа «Геран-4 Сикер», используя режим самонаведения, уничтожили две автозаправочные станции, расположенные в Черниговской и Харьковской областях и предназначенные для заправки военной техники. Также были атакованы подстанции в Черниговской области и место хранения ударных беспилотников в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Ситуация на рынке топлива стабилизируется. Баланс спроса и предложения стал лучше, сообщил вице-премьер Александр Новак.
2: Значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа. Нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
1: Александр Новак подчеркнул, что эта ситуация временная, и правительство делает все, чтобы в полном объеме восстановилось обеспечение внутреннего рынка топливом. Вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения, который расширяет программу диспансеризации для участников спецоперации и их семей. Теперь в рамках профилактических обследований они могут получить консультацию медицинского психолога. Сроки приема зависят от места жительства. В городах в течение 3 рабочих дней, в сельской местности до 10 дней. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. В министерстве отмечают, что мера направлена на раннее выявление признаков эмоционального выгорания, ПТСР и других состояний, которые требуют внимания специалистов. Евросоюз разрешил продажу российской нефти из теневого флота. Сообщается, что эта мера включена в 21-й пакет санкций против России. Теперь страны Евросоюза могут продавать нефть и другие товары, изъятые с российских танкеров после задержания в ходе морских проверок. Раньше Европа не могла распоряжаться такими грузами по собственным законам. Новое постановление касается не только нефти, но и российского зерна, которое также может быть выставлено на продажу после конфискации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Идеал княжны нашел себе живое олицетворение. Через год Иоанн помер. Летописец говорит, что был сей муж не княжен, но умом прост и просторек. Янка таким образом подает благочестивый образ постничества и иночества для княжеских дочерей, указывает им путь подвижничества, самостоятельный и независимый от мирской жизни. За нею скоро следует ее сестра, Евпраксия, которая постригается в Печорском монастыре. В последующих поколениях идеалы девства и иночества распространяются в женском быту все больше и больше. Несмотря на то, что знаменитый брат этих первых инокинь-княжон Владимир Мономах пишет своим детям «Не монашество спасет вас, а добрые дела», его дочь Марица все-таки уходит в монастырь, 1146 год. К этому же почти времени, немного позднее, принадлежит и замечательное подвижничество Ефросинии Полоцкой, которая устроила также монастырь и постригла двух своих сестер, родную Гориславу и двоюродную Звениславу, и двух племянниц. Вообще с XI века иноческий образ становится высшую целью жизни не только для женщин, княгинь и княжон, которые в нем одном находят себе настоящий путь жизни, но и для мужчин-князей, которым само духовенство толковало, что Бог им велел так быть, правду делать на этом свете, вправду суд судить, то есть оставаться князьями, ибо и без того велика и священна их обязанность пред Богом, и которые, однако ж, всеми силами стремились избавиться от суетного, мимотекущего и мятежного жития сего, и постригались в монахи, и даже принимали схиму, по крайней мере, на склоне дней или же пред самую смертью. Что же касается княгинь, то, например, в одном московском княжеском колене мы встречаем из них целый ряд инокинь, заслуживших даже соборной памяти. Ульяна, супруга Калиты, Александра Марья, супруга Семена Ивановича, Евдокия, супруга Донского, Софья, супруга Василия Дмитриевича, Марья, супруга Темного. Тоже находим и в других великокняжеских родах — Суздальских, Тверских, Рязанских и так далее. Как Анна Всеволодовна являлась образцом для южных княгинь, так Марья, супруга Суздальского Всеволода Юрьевича, стала идеалом постнической жизни для княгинь Северной Руси. Она постриглась в 1256 году по случаю восьмилетней, вероятно, неизлечимой болезни, еще при жизни мужа. Со многими слезами провожали ее в монастырь сам князь, сын и дочь, епископ, игумен, отец ее духовный, и другие игумени, и все черницы, и все бояре и боярыни, и черницы изо всех монастырей, и все горожане. Не можно было видеть общей скорби, замечает летописец, потому что до всех была добра преизлиха. В детстве в страхе Божием любила правду, воздавая честь епископам, игуменам, черницам, пресвитерам, любяше черноризец и подававшее требования им. Была нищелюбица, страннолюбица, печальных, скорбных и больных, всех утешала и подавала им требования. Своею добродетельную жизнью княгиня надолго оставила по себе святую память. Позднейший летописец, описывая благочестивые подвиги Евдокии Донской, говорит, между прочим: «Постави на Москве церковь каменную зело чудну, Вознесенский монастырь, и украси ее суды золотыми и серебряными, и сотворила паче всех княгинь великих, разве точью Марья, княгини Всеволода, и же в Владимире». Летописцы ни о каких других женских подвигах и не рассказывают, как о пострижении, о построении монастырей и церквей, потому что в их глазах эти-то подвиги одни только и заслуживали и памяти, и подражания. С особенной приверженностью устремлялось к иноческому идеалу честное вдовство. Так что из вдов-княгинь и особенно бездетных почти каждая оканчивала свою жизнь инокинью, а часто и схимницею. Это становилось как бы законом для устройства вдовьей жизни. «А княгиня моя, — говорит Владимир Василькович Галицкий, — по моем животе, уже восхочет в чернице пойти, пойдет. А же не восхочет идти, а как у ей любо, мне не восставши смотреть, что кто иметь чините по моем животе». Здесь князь вначале указывает честному вдовству обыкновенный путь, но затем освобождает княгиню, отдает ей на свою волю идти и не идти в монастырь, замечая, что не смотреть же ему, как будут жить после его смерти. Если бы вдова-княгиня была, по мнению века, совершенно свободна в действиях, то князь не стал бы и говорить о том, как ей нужно жить во вдовах. В летописях читаем следующее, вполне типическое сказание о таком обычном подвиге честного вдовства. В 1365 году приставися князь Нижегородский Андрей Константинович в Чернцех и в Схиме, которую принял в несомненный час кончины. Княгиня же Василиса, много плакавши по князе своем, прибысть вдовою 4 лета, пострижена бысть от Дионисия архимандрита Печорского и наречено бысть имя ей Феодора. Бысть ей тогда от рождения 40 лет, и раздавала все имение свое церквам и монастырям и нищим, а слуга своя и рабы и рабыни распустила на свободу, а сама, начав жить в монастыре у святого зачатия, и же сама создала при князе своем. Живяще же в молчании, тружаяся рукодельем, постом, поклоны творя молитвами и слезами, стоянием ночным и неспанием. Многожды и всю ночь без сна пребываше. Овогда через день, овогда через два, иногда же и 5 дней не едяше, в мовыю не хожаше, в срачице не хожаше, но в лосиницу на теле своем ношаше, пива и меду не пьяше, на перех и на свадьбах не бываше, из монастыря не исхожаше, злобы ни на кого не держаше, ко всем любовь имеешь. Таковое же доброе и чистое житье ее видевше, многие боярыни, жены и вдовицы, и девицы, постригашися у ней, якобы с тех числом и до 90, и все общее житье живяху. Княгиня же Василиса, пожившая в Черницах 8 лет и поболевшая несколько дней, приставися ко Господу. Мы увидим ниже, что тот же идеал жизни, буква в букву, воплощался в благочестивом вдовстве и в конце 17-го столетия. Само собой разумеется, что он господствовал и в частном, не княжеском быту, особенно в знатном и боярском, который всегда пользовался материальной возможностью осуществлять постническую жизнь в полной мере. Московский летописец записал, между прочим, что в 1393 году приставися игуменья Алексеевская, Алексеевского монастыря, Ульяна, от града Ярославля, чьи некоего богата родителя и славна. Сама же зело богобоязлива, чернечествовавшие лет более 30, и игуменья бывшие 90 черницам, и общему житью женскому начальница сущи, и многим девицам учительница бывши, и за премногую добродетель любима бысть от всех и почтена всюду. Так высок и силен был идеал иночества и постничества в нравственной жизни нашего древнего общества. Весьма естественно, что он, как идеал лучшей жизни, вносил свои стремления, а с ними и свои порядки, и в обыкновенную, повседневную мирскую жизнь. Устраивал эту жизнь по своим образцам и правилам. Женская среда, как среда исключительно домашняя, еще сильнее должна была подчиняться уставам этого идеала. Женщина была домодержец. Деятельность ее исключительно распространялась на устройство дома, даже ограничивалась только этим устройством. Воплощая наилучший идеал жизни в делах и отношениях дома, она с течением времени мало-помалу, незаметным образом, одной лишь нравственную стихией этого идеала, должна была из своего дома создать монастырь или нечто такое, что по своим нравственным уставам очень напоминало чин жизни монастырской. Если древнейший домострой, обращаясь к мужчине, главе дома, указывал ему идеал игумена, говоря «Вы есть игумени во своих домах», то здесь, вместе с указанием домовного идеала, определялся только идеал повелевающей власти. Воплощение же этого идеала в самой действительности, во всех его нравственных и формальных подробностях, все-таки главным образом лежало на женщине. Ее мыслью, ее душою он приводился в дело. Ее постоянную заботою он неизменно поддерживался. Мы, разумеется, говорим здесь о женщине не в единичном каком-либо смысле, а говорим вообще о женской нравственной многовековой деятельности. Мы хотим сказать, что монастырский устрой домашней жизни выработан многовековую нравственную деятельностью женской личности, конечно, при постоянном и непрестанном воздействии поучения, которое проповедовал исключительно только мужчина. Что устройство домашней жизни, по крайней мере, в достаточном, то есть господарском быту, имело действительно своим высшим идеалом устройство монастырское, это в полной мере подтверждает домострой XVI века, записавший лишь то, что искони существовало или искони должно было существовать как наилучший порядок и образец частной жизни. По уставу домостроя, глава 12, «По вся дни утре встав, Богу молитеся, и отпейте за утренние и часы, а в неделю — воскресенье, и в праздник — молебен, и святым — каждение. В вечере — отпейте вечерне, на вечернице, полуночнице, с молчанием и со вниманием, и с кроткостоянием, и с молитвою, и с поклоны. Пейте внятно и единогласно. На вечерница и полуночница и часы в дому своем всегда по вся дни пети, то всякому христианину Божий долг. После правила, то есть после этой вечерней службы, отнюдь не пите, не ести, ни молвы творите, всегда всему тому наук. А ложася спати, всякому христианину, по три поклона в землю пред Богом положите. А в полунощи всегда тайно встав, со слезами прилежно к Богу молитесь, елико вместимо, о своем согрешении. В другой главе, 13, домострой прибавляет. А дома всегда на вечерница и полуночница и часы пети. А кто прибавит в правила своего ради спасения, и на то на его воле, и на боли мзда от Бога. Всегда четки в руках держати, и молитва Иисусова во устех непрестанно имети, и в церкви, и дома, и в торг ходя, и стоя, и седя, и на всяком месте. В домовном обиходе и везде — всякому человеку, государю или государыне, сыну, чере или служке, мужеско полу и женско, стару и малу, всякое дело начатие или есть или пить, или ества варить или печа, всякое рукоделие и всякое мастерство, устроив себя, прежде святым поклонитесь трижды в землю или по нужде до пояса, кто умеет молитву, достойно проговорите, да благословясь у настоящего, да молитву Иисусову проговоря, да перекрестяся, молвя, Господи, благослови, Отче, тоже, так начать и всякое дело. И на тому Божия милость поспешествует, ангелы невидимо помогают, а беси отбегнут». А делать и с молитвою, и с добрую беседою, или с молчанием. А делаючи что-нибудь, начнется слово праздное или хулное, или с роптанием, или смехи, или кощуны, или скверные и блудные речи, или песни бесовские и игры, от такого дела и от таковые беседы Божия милость отступит, ангелы отидут скорбни, и возрадуются нечествие демони. Глава 19. Егда трапезу предпоставляеши, вначале священницы Отца и Сына и Святого Духа прославляют, потом Богородицу. и пречистый хлеб вынимают, и по отшествии трапезы пречистый хлеб воздвизают, и, отпев достойно, вкушают и чашу пречистые пьют. Это особый монастырский обряд возношения хлеба в честь Богородицы, который действительно совершался за обедом и в царском, и в боярском быту. Мы не станем приводить новые выписки, ибо все наказы и поучения домостроя сводятся к одной цели — чтобы сделать домашнюю жизнь непрестанным молением, непрестанным подвигом молчания и отвержения от всяких мирских удовольствий и веселостей, непрестанным, чисто аскетическим отрицанием всего того, чего сама жизнь отвергнуть не в силах.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: Таким образом, если благочестивый дом Древней Руси, то есть самый лучший дом, во многом по своей жизни уподоблялся монастырю, то появление в таком дому терема было простым, так сказать, естественным условием благочестивой жизни, по преимуществу для среды малолетних, неразумных, какими наравне с детьми почитались и взрослые девицы, да и вообще женщины. Словом сказать, появление терема было воплощением благочестивых воззрений на женскую личность, как на соблазн мира, а потому он должен был явиться еще в то время, когда такие воззрения достаточно уже укрепились в обществе. Мы видели, что уже в XI веке стремление к терему обнаружилось в сестрах Мономаха. Они девами приняли иноческий чин и таким образом засвидетельствовали, что и перед тем их жизнь была отдана идеалам постничества и удаления от мира. Итак, терем был произведением древнего благочестия, прямым и непосредственным выводом всего нравственного поучения нашей древности. Само собой разумеется, что в начале, в первые века, он не мог быть распространен в такой силе, как это было в XVI и XVII столетиях, то есть что в первые века женщине вообще было свободнее, чем в века последующие. Но как велика была эта свобода, мы не знаем. Можем догадываться, что она была незначительна, и в обществе женщина все-таки не имела своего места. В лице жены или в лице матерой вдовы она имела место на перу и на свадьбе. На свадьбе имела свое место и девица. Но вот и все ее свободные шаги. Других свободных и, в собственном смысле, общественных ее движений, общественных ее отношений мы не примечаем. И летописи, как и другие памятники, не сказывают нам ничего такого, почему возможно было бы заключать, что женская личность пользовалась между людьми значением самостоятельного и независимого члена общественной деятельности. Ни одного события, ни одного женского подвига, в котором выразился бы такой именно смысл женского лица. Исключительными и единственными женскими подвигами являются подвиги любви к иночеству, подвиги усердной и самой ревностной набожности во всех ее видах. Ни на что же иное упражняшися, но токма о церковных потребах и о миловании укоренных, маломощных и всех бедующих, говорит летописец о княгине Анне, жене Рюрика Киевского. Одними только этими подвигами и украшается женская личность в течение нескольких веков. А это показывает, что исключительной формой женской и особенно девичьей жизни во все эти века был непременно терем, созданный иноческим же идеалом. «Сидит она за 39 замками, да сидит она за 39 ключами, чтобы и ветер не завил, и солнце не запекло, да и добрые молодцы, чтобы не завидели». Сидит Афросинья в высоком терему, за 30 замками булатными, а и буйные ветры не вихнут на ее, а красное солнце не печет лице. Дочь прекрасная Апракса королевишна, сидит она во терему во золотом верху, на ню красное солнышко не обпекает, буйные ветрушки не обвивают, многие люди не обгалятся. Еще по уставу Ярослава Великого, взятому с византийского норма-канона, женская личность наравне со всеми церковными людьми, то есть с людьми по особому смыслу своей житейской доли, выделенными от мира общества, каковы были вообще духовный и иноческий чин и все, которые работали церкви, затем общественные сироты, которые жили, существовали, презревались, кормились и питались церковью, то есть вообще люди, не имевшие в миру обществе самостоятельного значения, не находившие там места или уходившие от мира, нищие, слепцы, хромцы, странники, вдовицы бездомные и всякие изгои или сироты в общественном смысле. Отдается в покровительство церковного суда, который таким образом является исключительным, привилегированным ее защитником, охранителем и оберегателем ее чести, ее личного достоинства. Церковный суд, как известно, отделил в свою область все дела домашней семейной жизни, взял на свое попечение и в свой непосредственный надзор дом, как особую нравственную среду со всеми ее движениями. Вот почему и женщина, как человек по преимуществу домовный, отделилась от суда общего, мирского. Не княжий, а святительский суд преследовал ее оскорбителя. Стало быть, не общество, а церковь подавала ей руку защиты. Как было прежде, мы не знаем. Но с того времени, как начал действовать такой норма-канон, женская личность по самому смыслу закона уже отстранялась от мира общества, являлась членом не светского, общественного, а домашнего только мира, который вдобавок усиленно и неутомимо строился по монастырскому идеалу. Таково положение, указанное женщине, без сомнения, еще в первый век самою церковью. Идея этого положения и была тою нравственную и в полном смысле органическую силою, которая, как из зародыша, развела из себя все последствия. То есть все идеальные и материальные формы женского быта со всею нравственную и даже умственную его выработкою. Женщина постепенно удалилась от общества и являлась в нем уже только в силу некоторых жизненных обстоятельств, требовавших неминуемое ее присутствие или же дававших ей самостоятельное вотчинное значение. Так мы упоминали уже, что только матерая вдова пользовалась правом стоять в известных случаях наравне с мужчиной и занимать соответственное своему значению место в общежитии. По крайней мере, общество не смущалось присутствием женщины, приобретавшей мужеские черты вследствие своего, хотя и вдовьего, но тем не менее отеческого, или вернее сказать, вотчинического значения. Так мы встречаем новгородку-боярыню Марфу Борецкую, пирующую в обществе мужчин, новгородских бояр. А писатель жития преподобного Зосимы Соловецкого рассказывает, что однажды преподобный был позван на пир к боярыне Марфе Борецкой, которая пожелала благословиться у него, потому что прежде ссорилась с ним за беломорские свои земли. На пиру его встретили с радостью. Боярыня с дочерьми благословилась у него, и посади его посреди пиршества. Преподобный по своему обычаю кушал мало и сидел молча. Взглянув на сидевших бояр, он изумился своему видению. Шесть мужей сидели пред ним без голов. Взглянул в другой и в третий раз, пред ним тоже видение. Преподобный покачал головою, вздохнул, прослезился, оставил пищу и поник на землю. Сколько ни просили его продолжать трапезу, он оставался недвижим. По окончании стола и по воздвизании святого пречистого хлеба Богородицы, поклонившись и получив многие дары в свой монастырь, преподобный удалился. Боярыня после спрашивала его ученика Данила, отчего преподобный не стал участвовать в пиршестве. Ученик рассказал ей о страшном видении. Оно потом подтвердилось и событием. Великий князь Иван Васильевич, взявший Новгород, казнил Дмитрия Исакова Борецкого, Губу Селезнева, Киприяна Арзубьева и иных трех, именно тех самых бояр, о которых было видение преподобному Зосиме. Мы видим также, что матерые вдовы, великие княгини в Москве Евдокия, Софья, в Твери Евдокия, Настасья, в Рязани Анна, в Суздале Елена и так далее, при малолетних или молодых сыновьях получают большое самостоятельное значение. Они сидят на вдовьем столе, то есть на отчинном владении своих мужей, следовательно, по необходимости являются деятелями общества, принимают участие в мужском общежитии, сидят в думе, совете с боярами, принимают послов, имеют даже своих особых бояр. Например, мать тверских князей Евдокия. И вообще, своей личностью заступают во многих случаях место княжеской мужниной личности. Это особенно обнаруживается в XIV и XV столетиях, когда вотчинное начало в княжеском быту совсем окрепло и всюду распространилось.

0: Радио «Звезда». Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Нельзя, конечно, отвергать предположение, что самостоятельность матерой вдовы своими общественными отношениями могла бы со временем выработать для женской личности, по крайней мере, известную долю свободных действий и вообще открыть двери терема. Но мы знаем, что княжеская вотчинность повела к развитию самовластия, а потом самодержавия и единодержавия. В борьбе за самовластие сам мужчина принужден был держать себя с осторожкою. Что же оставалось для женщины? Ее затворничество становится уже решительной необходимостью, как наилучшая мера безопасности от всякого лиха. Она мало-помалу лишается даже и той малой доли свободных действий, какую обладала прежде. В XV веке великая княгиня еще принимает к себе иноземных послов. В 1490 году великая княгиня Софья Палеолог в своей средней Повалуше принимает цесарского посла Юрия Дилатора. Этот случай можно было бы объяснить тем, что Софья сама была иноземка и потому не изменяла своим обычаям. Но мы знаем, что такой обычай существовал и у наших княгинь. В 1483 году великий князь Иван Васильевич женил своего сына Ивана на Елене Волошанке и по этому случаю послал к тверскому великому князю Михаилу Борисовичу посла Петра Заболоцкого с радостью, то есть с свадебными дарами. Михаилу Мехвина, его матери, матерой вдове Настасье Александровне Мехвина, его жене Софье Мехвина и по два убрусца жемчугом сажены. Хотя в летописи и не говорится, что посол подносил дары великим княгиням лично, но это разумелось само собою. Вслед за тем тот же летописец рассказывает, что когда у новобрачных супругов родился сын Дмитрий, великий князь опять послал в Тверь с поклоном Владимира Елизарьева, но тверской князь не принял поклона и выслал его вон из избы, и к матери ему идти не велел, к великой княгине Настасье. Следовательно, посол должен был к ней идти, как велось в обычае. В 1502 году великий князь посылал к графине княгине Рязанской поклон и слова, которые посол по необходимости должен был передавать лично. Такие посольства к великим княгиням, особенно к матерым вдовам, были обыкновенным и даже неизбежным делом в княжеских отношениях до XVI века. Вотчинная независимость ставила в независимое самостоятельное положение и женскую личность. Ибо одна только вотчина, вообще собственность, и всякому лицу давала смысл самостоятельного члена в общественном союзе. Но как скоро это положение, все-таки случайное для женщины, сделалось уже невозможным при утверждении единодержавия и соединении всех отдельных княжеских вотчин в одно государство, то в княжеском быту женщина осталась снова в своем терему. Развитие ее общественных прав прекратилось, а домашняя жизнь стала еще теснее по причинам, которые указаны нами выше. Терем сделался не только монастырем, но и крепостью, которая защищала уже не от одних грехов, но и от всяких лиходеев и врагов. В начале XVI века затворничество женщин было делом окончательно уже решенным и не подлежащим никакому сомнению и колебанию. Так, например, мы видим, что известный домострой, хотя и не дает прямых наставлений держать жен и дочерей взаперти, но его молчание показывает, что этот обычай был так силен в господарском кругу, что не требовал уже особых наставлений. Домострой и не предполагает, чтобы жены, не говоря уже о дочерях, могли ходить в мужские беседы. Он застает жизнь терема уж в полном цвету. Он дает только советы жене, как вести себя в гостях у других жен, как вести себя с гостями дома, причем строго наказывает. Коли гости случатся, то питье и яству и всякий обиход приносит в комнату один человек с верстной, кому приказано. А мужеск пол тута и рано и поздно отнюдь никако же, никакими делы не был бы. Кроме того, кому приказано, сверстному человеку, что принести или о чем спроситься, или о чем ему приказать, и всего на нем пытать, и бесчиние, и невежество, а иному никому тута дела нет. Состояние женщин, говорит Герберштейн еще в начале XVI века, самое плачевное. Женщина считается честной тогда только, когда живет дома взаперти и никуда не выходит. Напротив, если она позволяет видеть себя чужим и посторонним людям, то ее поведение становится зазорным. Весьма редко позволяется им ходить в храм, а еще реже в дружеские беседы, разве уже в престарелых летах, когда они не могут навлекать на себя подозрения. Такую свободу, как мы видели, пользовались одни только матерые вдовы. В отношении дружеских бесед домострой, между прочим, замечает: «А в гости ходите и к себе звати, ссылаться с кем велит муж». По свидетельству Бухау, в половине XVI века знатные люди не показывали своих жен и дочерей не только посторонним людям, но даже братьям и другим близким родственникам, и в церковь позволяли им выходить только во время говения, чтобы приобщиться святых тайн или иногда в самые большие праздники. Только самые дружелюбные отношения хозяина дома к своим гостям растворяли иногда женский терем и вызывали оттуда на показ мужскому обществу его сокровище — хозяйку дома. Существовал обычай, по которому личность женщины и именно жены хозяина, а также жены его сына или замужней дочери, чествовалась с каким-то особым, точно языческим поклонением. Этот обычай, по свидетельству Каташихина, заключался в том, что когда на празднике или в другое время собирались гости и начинался обед или честной пир, хозяин дома приказывал жене выйти поздороваться с гостями. Она приходила в столовую комнату и становилась в большом месте, то есть в переднем углу, а гости стояли у дверей. Хозяйка кланялась гостям малым обычаем, то есть до пояса, а гости ей кланялись большим обычаем, то есть в землю. Затем господин дома кланялся гостям большим же обычаем в землю с просьбой, чтобы гости изволили его жену целовать. Гости просили хозяина, чтобы наперед он целовал свою жену. Тот уступал просьбе и целовал первый свою хозяйку. За ним все гости, один за одним, кланялись хозяйке в землю, подходили и целовали ее, а отошед опять кланялись ей в землю. Хозяйка отвечала каждому поясным поклоном, то есть кланялась малым обычаем. После того хозяйка подносила гостям по чарке вина двойного или тройного зелья, а хозяин кланялся каждому, сколько тех гостей не будет, всякому по поклону, до земли, прося вино выкушать. Но гости просили, чтоб пили хозяева. Тогда хозяин приказывал пить наперед жене, потом пил сам и затем обносил с хозяйкой гостей, из которых каждый кланялся хозяйке до земли, пил вино и, отдавши чарку, снова кланялся до земли. После угощения, поклонившись гостям, хозяйка уходила на свою половину в свою женскую беседу к своим гостям с женами гостей. В самый обед, когда подавали круглые пироги, к гостям выходили уже жены сыновей хозяина или замужние его дочери или жены родственников. И в этом случае обряд угощения вином происходил точно так же. По просьбе и при поклонах мужей гости выходили из-за стола к дверям, кланялись женам, целовали их, пили вино, опять поклонялись и садились по местам, а жены удалялись на женскую половину. Дочери-девицы никогда на подобные церемонии не выходили и никогда мужчинам не показывались. Иностранные свидетельства присовокупляют к этому, что жены являлись угощать вином гостей только в таком случае, когда хозяин желал гостям оказать особенный почет, и когда дорогие гости настоятельно просили о том хозяина, что целовались не в уста, а в обе щеки, что жены к этому выходу богато наряжались и часто переменяли верхнее платье во время самой церемонии, что они выходили уже по окончании стола, и притом в сопровождении двух или трех сынных девиц, то есть, вероятно, также замужних женщин или вдов и служащих в доме боярских боярынь, что, подавая гостю водку или вино, они наперед сами всегда пригубливали чарку. Этот обряд, подтверждая самым делом все рассказы о затворничестве русских женщин, о раздельности древнерусского общества на особые половины, мужскую и женскую, вместе с тем показывает, что личность замужней женщины, хозяйки дома, приобретала для дружеского домашнего общества высокий смысл домодержицы и олицетворяла своим появлением и угощением самую высокую степень гостеприимства. В этом обряде выразилась также чисто русская форма уважения к женской личности вообще, ибо земные поклоны, как мы уже заметили, были первозданную формою наиболее высокого чествования личности. Итак, затворничество женской личности, ее удаление от мужского общества, явилось жизненным выводом тех нравственных начал жизни, какие были положены в наш быт восточными, византийскими, но не татарскими идеями. Не у татар мы заимствовали наш терем, а он сложился мало-помалу сам собою, ходом самой жизни, как реальная форма тех представлений и учений о женской личности, с которыми мы познакомились еще в самом начале нашей истории, и которые в течение веков управляли воспитанием, образованием, всем развитием русской женщины. С одной стороны, представление о нескончаемом ее детстве, хотя и выросшее из своеземных родовых определений, но укорененное главным образом учением пришлой восточной культуры. С другой стороны, укорененное той уже культурою представление о низменном достоинстве женского существа вообще, представление древнезмеиного соблазна, который является как бы прирожденным качеством в женской личности. Все это вместе, невидимыми путями, самым духом этих представлений помогло создать для женской личности положение, так выразительно описанное Каташихиным. Когда старая наша жизнь должна была свести свои счеты, обнаружить, что именно ею сделано в течение веков, каким итогом пришли все начала, положенные в ее бытовую почву, в это время, то есть в конце 17-го столетия, и женская личность должна была выразить себя во всей полноте, высказать все, что она могла сказать. В это время она действительно и высказывает все, чем было исполнено ее развитие. Но разновидные типические черты, в каких обозначилась женская личность до Петровской Руси, сплетаются в один идеальный образ, который господствует над всеми остальными и служит, если не всегда основою, то всегда неизбежным покрывалом каждого женского характера. Это образ постницы, образ иноческого благочестия в миру, иноческой чистоты и строгости нрава, иноческого освящения всех помышлений и всех поступков, всякого движения душевного и телесного. В этом только образе познавалась нравственная красота женской личности. Но, само собой разумеется, как всегда бывает в общественной культуре, идеал становился очень часто только драпировкой личности и вовсе не обозначал того, что он должен был обозначать в действительности. В сущности, это была лишь внешняя форма достойной жизни, форма тогдашней образованности, тип изящных нравов по понятиям и представлениям века. Это был нравственный костюм, без которого невозможно было показываться в обществе, пред людьми. Поэтому очень часто в таком костюме являлись личности, вовсе и не помышлявшие о нравственных обязательствах, какие на них налагал этот костюм, и жившие в нем как себе любо. Но зато являлись нередко и такие личности, которые с неумолимой последовательностью доводили задачу этого идеала до его желанного конца. К таким именно личностям принадлежит, например, известная постница боярыня Морозова, урожденная Соковнина, биография которой послужит для нас самым наглядным и полным изображением теремной жизни вообще, а в особенности вдовьей жизни в боярском быту. Изображением тех стремлений, в которых женская личность допетровской Руси полагала высшее достоинство и высшую красоту нравственной жизни.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Боярыня Федосья Прокопьевна Морозова была супругою Глеба Ивановича Морозова, одного из первых бояр при царе Алексее Михайловиче. Он был родной брат знаменитого царского дядьки, царского пестуна и кормильца Бориса Ивановича, которого молодой государь почитал вместо отца родного и который одно время в первые годы Алексеева царствования управлял государством с полной властью. В молодых летах оба брата были сверстниками царя Михаила, государева отца, были его спальниками, следовательно, домашними, комнатными, самыми приближенными людьми. В этом чине они значатся уже с 1614 года, то есть почти с первого года его царствования. Борис был пожалован в бояре в 1634 году, вместе с назначением в дядьки к царевичу Алексею. Глеб получил боярство в 1637 году, 25 декабря. Возвышение старшего брата поднимало, конечно, на приличное место и младшего, человека, по-видимому, ничем особенно не замечательного. На Федосье Прокопьевне Глеб женился уже вторым браком. Первая супруга его была Авдотья Алексеевна, из чьего рода неизвестно, на которой он женился еще в 1619 году, 18 января. Тогда, по старому обычаю, на другой день свадьбы, 19 января, новобрачные приезжали во дворец к царю Михаилу челом ударить и получили от государя и его матери, иноки Марфы Ивановны, благословения и подарки. С нею он жил более 30 лет. Царь пожаловал стольника Глеба Ивановича Морозова, как приезжал на завтрие своей свадьбы государю челом ударить, благословил его. Образ живоначальной троицы, оклад серебрен золочен басмянный, венцы сканные, да кубок серебрен золочен с кровлею на высоком стоянце, покупку и постоянцу ложечки короткие, под пузом у кубка на древе стоит мужик литой, в правой руке топор поднял вверх, на кровле у кубка под пузом и постоянцу травки спускные белые. На кровле травка с нацветы. Весу гривенка 40 золотник. Да 10 аршин бархату червчатого. Цена по рублю по 20 алтын аршин. 10 аршин отласу желтого. Цена по рублю по 10 денег аршин. 10 аршин комки куфтерю лазоревого. Цена по рублю аршин. 40 соболей. Цена 25 рублев. От государыни и великой старицы иноки Марфы Ивановны стольнику Глебу Ивановичу Морозову благословение. Образ Бориса и Глеба обложен серебром, венцы сканные. 10 аршин отласу червчатого, по рублю аршин. до 40 соболей. Цена 20 рублев. От государя-царя и великого князя Михаила Федоровича, стольника Глеба Ивановича Морозова, жене Авдотье Алексеевне, благословение. Образ Спасов обложен серебром. 10 аршин камки куфтери Учировчатого. Цена по рублю по 3 алтына, по 2 деньги аршин. 10 аршин камки Адамашки Лазоревой. Цена по 25 алтын аршин. 40 соболей. Цена 20 рублев. От государыни великие старицы иноки Марфы Ивановны, Глебовой жене Морозова Авдотье Алексеевне, благословение. Образ Пречистой Богородицы обложен серебром. 10 аршин камки Адамашки Желтой, по 26 алтын, по 4 деньги аршин. До 40 куниц, цена 12 рублев. В январе 1648 года на свадьбе царя

0: что Морозов, как и его жена, были тогда уже люди не совсем молодые. Неизвестно, скоро ли после того Морозов овдовел. В 1654 году, февраля 12-го, женою его была уже Федосья Прокопьевна. В этот день она находилась в числе приезжих боярынь, приглашенных царицею к родинному столу царевича Алексея Алексеевича и занимала в порядке званных пятое место, следовательно, одно из передовых, разумеется, соответственно, месту своего мужа. Таким образом, замужество Морозовой относится ко времени между 1648 и 1654 годами. Но боярыня Федосья Прокопьевна не по мужу только была близка к царскому двору. По всему вероятию, она и замуж выдана из дворца, от царицы или, по крайней мере, при особенном ее покровительстве. Она была дочь окольничего Прокопья Федоровича Соковнина, человека очень близкого и, без сомнения, родственника царицы Марии Ильиничны. Московский дворянин Соковнин является при дворце в свадьбу царя Алексея с Марией Ильиничной. В это время он вводится в состав свадебных чинов и занимает едва видное предпоследнее место в числе сверстных, то есть близких или родственных дворян, назначенных идти для бережения за санями царской невесты. Тогда же и сын его, Федор, стольник, находится также предпоследним в числе стольников, поезжен. Другой сын Алексей, вероятно, еще малолетний, определяется вскоре после свадьбы в стольнике к самой царице и занимает после Милославского, Голохвастовых, Федора Михайловича Ртищева и Еропкина тоже предпоследнее место. Что касается Алексея Прокофьевича Соковнина, то известно, что бывший уже окольничем, в 1697 году он вместе с Циклером поднимал заговор на убийство Петра и зато был казнен на Красной площади. Через месяц после царской свадьбы мы находим отца Прокопия Соковнина уже во дворецких у царицы. Это значило, что он сидел за поставцем царицы на стола, то есть отпускал для ее особы ествы. Должность весьма важная и влиятельная в домашнем обиходе царей. Через 3,5 месяца 1650 года марта 17-го в именины царя он жалуется в окольничьи. Сын его Федор идет в своих повышениях за ним следом. Точно так же, вероятно, по старости или по болезни отца, он садится в 1668 году за царицын поставец и в 1670 году получает думное дворянство. Но в том же году он теряет это звание, вероятно, по случаю царской опалы на сестру. Кроме двух братьев, Федосья Прокопьевна имела еще сестру, младшую, Евдокию, которая была за князем Петром Семеновичем Урусовым, тоже весьма приближенным к царю человеком. Он был крайчим с 1659 года, то есть подавал государю за столом питья и ествы. Крайчий, без сомнения, от слова «кроить», «резать». Этому чину соответствует теперешнее немецкое название должности «Оберфоршнейдер». Из-за всего этого видно, что семейство Соковниных принадлежало к обществу домашних людей царского дворца. Оно сумело воспользоваться своим положением, распространив свои родственные связи и знатным боярством, каковы были, например, Морозовы.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш, основанному на рациональном балансе между ростом грузопотоков, освоением водных ресурсов и сохранением речной экосистемы. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании форума, посвященного российско-казахстанскому сотрудничеству.
2: Проводятся в жизнь российско-казахстанские программы по восстановлению биосферы и предотвращению загрязнения Иртышского бассейна. Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами. Частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди открытие рейсов в Алмату из Оренбурга, где совсем недавно, в июне, завершилось строительство нового международного терминала.
1: Владимир Путин также отметил, что отношения Москвы и Астаны носят стратегический характер. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам портов Черноморск и Николаев. Поражены сухогрузы и быстроходный десантный катер ВМС Украины, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, поражены балкеры, 3 сухогруза с военными грузами в портах Черноморск и Одесса, уточнили в Министерстве обороны. Там добавили, что ранее российские войска также нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре портов Николаев, Одесса и Измаил. Пострадали топливные объекты, а также склад с военным имуществом противника. В Владивостоке стартовали российско-индонезийские военно-морские учения «Аруда-2026». Церемония открытия прошла ярко. Индонезийские моряки исполнили боевой танец. В учениях участвуют экипажи корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота России и фрегата «Густи-Нгурахрай» военно-морских сил Индонезии. На торжественной части обменялись приветствиями, подняли флаги двух стран и вручили памятные сувениры. На берегу пройдут протокольные спортивные мероприятия. Основной морской этап учений пройдет в акватории Японского моря. Корабли выйдут в море 28 июля, сообщает телеканал «Звезда». В Российском союзе туриндустрии не ожидают ажиотажного спроса на поездки в Черногорию в преддверии возможной отмены безвизового режима. Как заявил руководитель пресс-службы ведомства Артур Абдюханов, визовые формальности влияют лишь на стихийных туристов, поэтому существенного всплеска бронирований не предвидится. В правительстве Черногории уточнили, что 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ и Белоруссии сохранится до 31 октября. В Ассоциации туроператоров России отметили, что документ об изменении визового режима пока имеет статус проекта. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На радио «Звезда».

Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое – Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва. Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок. И они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама. А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе. А в одном часе тик да так, целых 60 минут, а в двух часах и того больше. Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь. Но оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо. Тогда они закричали: «Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет!» Тут на радостях они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать. Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене, да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов. Но когда мать узнала, от чего такая радость, то сыновей не заругала, она только турнула их с дивана. Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры, над ее темными бровями. Всем известно, что письма бывают веселые или печальные, и поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое. «Отец не приедет», — откладывая письмо, сказала мать. «У него еще много работы, и его в Москву не отпускают». Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо оказалось самым что ни на есть распечальным. Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась. «Он не приедет», — продолжала мать. «Но он зовет нас всех к себе в гости!» Чук и Гек спрыгнули с дивана. «Он чудак-человек», — вздохнула мать. «Хорошо сказать «в гости», будто бы это сел на трамвай и поехал». «Да, да», — быстро подхватил Чук, — «раз он зовет, так мы сядем и поедем». «Ты глупый», — сказала мать. «Туда ехать 1000 и еще 1000 километров поездом, а потом в санях лошадьми через тайгу». А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странная затея? Вы только подумайте сами. Гей-гей! Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только 1000, а даже 100 000 километров. Им ничего не страшно, они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку. И так они говорили долго, размахивали руками, притоптывали, подпрыгивали. А мать сидела молча, все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки,

0: завертела и свалила на диван. «Знаете, она давно уже ждала такого письма. Это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер». Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу. Наконец, все дела были закончены. Уже запаковали багаж, приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры, вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний и завтрашний поезд. Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. Ах, если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились. У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки, если там был нарисован танк, самолет или красноармеец, галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было, да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни. И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит: «Ра-ра! Ура! Эй-бей! Турум-бей!» Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой турум-бей, что от злости у него затряслись руки. Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой разлохмаченная газета. И это ничего, но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от октябрьских праздников и деньги, 46 копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу. И, увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее колено и швырнул на пол. Но как ястреб налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку. Громко завопил оскорбленный Чук и с криком «Телеграмма! Телеграмма!» в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек. Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма. То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий, но, так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала. Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал. «Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь, телеграмма. Нам и без телеграммы весело». «Врать нельзя», — вздохнул Гек. «Мама за вранье всегда еще хуже сердится». «А мы не будем врать», — радостно воскликнул Чук. «Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки». «Ладно», — согласился Гек. «Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал». И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканные. «Отвечайте, граждане!» — отряхиваясь от снега, спросила мать. «Из-за чего без меня была драка?»
1: «Драки не было!» — отказался Чук.
2: «Не было!» — подтвердил Гек. «Мы только хотели подраться, да сразу раздумали».
0: «Очень я люблю такое раздумье», — сказала мать. Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты. Один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули. А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила.
3: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек».
0: На завтра они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то есть сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели. Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом, и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе. Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина. Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука, не проснется ли. Чук сердито фыркнул и не просыпался. Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор. Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще 10 дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками. Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей, и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает. Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь, осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель. А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся. Но тут случилось нечто страшное. Вместо белобрысого круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил: «Это кто же здесь толкается?» Тогда Гек завопил, что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче. Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место. Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер. Невиданная, огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном. Наконец заснул и Гек. И снился Геку странный сон. Как будто ожил весь вагон, как будто слышны голоса от колеса до колеса. Бегут вагоны длинный ряд, и с паровозом говорят. Первый. «Вперед, товарищ, путь далек, перед тобой во мраке лег». Второй. «Светите ярче фонари до самой утренней зари». Третий. «Гори огонь, труби гудок, крутись колеса на восток». Четвертый. «Тогда закончим разговор, когда домчим до синих гор». Когда Гек проснулся, колеса уже без всяких разговоров мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце, постели были заправлены, умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека.
1: Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного. Но Гек до вещей был независтлив и не жаден. Он, конечно, был растерян и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни. Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди. И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду, кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок ручёной бечевки, Гек за это время увидел через окно немало. Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! Кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянуло. Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки. Стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные, дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и укутанный в тулуп стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка сунься. Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река. Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе. Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по 100 паровозов. Встречались станции совсем крохотные, ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома. Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными, толщиной в пол вагона, бревнами. Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишко у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый. А тут как один бык рявкнул. Мум! Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет. А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки. Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой. Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели, и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом. И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела ссадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался. Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел. Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще 100 км тайгою. Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мемекнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать. Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо. Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил, и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал. Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала. Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый, ростом с Чука самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи. Пока Чук с Геком пили чай, мать торговала с ямщиком. «Сколько он возьмет, чтобы довести их в лес до места?» Ямщик просил очень много, целых 100 рублей. Да и то сказать. Дорога на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами. «Отец и не знает, что мы уже приехали», — сказала мать. «Тот-то он удивится и обрадуется». «Да, он обрадуется», — прихлебывая чай, важно подтвердил Чук. «И я удивлюсь и обрадуюсь тоже». «И я тоже», — согласился Гек. «Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит, сел, задумался, а мы молчим, молчим, да вдруг как завоем!» «Я под кровать не полезу», — отказалась мать, «и выть не буду тоже. Лезьте и выйте сами». «Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик». «Я лошадей кормить буду», — спокойно объяснил Чук. «Забирай, Гека, ты кусок ватрушки, а то у тебя никогда ничего нет, только и знаешь у меня выпрашивать». Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами. «Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки. Теперь впереди только лес, горы и опять густой темный лес».
3: Мы читали фрагмент из рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек».

0: Радио «Звезда».
1: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На радио «Звезда».
2: Петр Петрович Гнедич. Рассказ «Из записок несчастного пассажира». Читает Алексей Овсянников.
3: Наконец желанный момент настал. Я в вагоне. Вместо того, чтобы, как прежде, плутать в кибитке по снежной степи, испытывать все прелести ночной вьюги и выслушивать ворчание пьяного ямщика, вместо этого я в уютном купе. Правда, купе маленькое, тесное. Вдобавок против меня поместилась какая-то ленючая девица с подвязанной щекой. Но все-таки это во сто раз удобнее, чем езда по этой проклятой степи, особенно в такую вьюгу. 90 верст не шутка. А тут какие-нибудь 4 часа, и я на месте. У тетушки, у именинницы, у Варвары Пантелеевны. Однако для чего они так топят? Я думаю, градусов 25. Девице с ее флюсом это, очевидно, как раз в пору. Но каково мне? Снимай шубу и вешай на крючок. Меховая шапка помещается туда же. Совокупность двух этих одежд дает на стене фигуру домового или лешего. Калоши ставлю под диван и смотрю на часы. Через 5 минут поезд должен двинуться. Вот последний звонок. Свисток паровоза. Кто-то бежит по платформе. Почему-то всегда после свистка кто-то бежит и отчаянно машет руками. Девица лежит неподвижно, как мумия, и стонет, весьма тщательно соблюдая темп. Если она так будет продолжать, пожалуй, это скучно. На стыках рельсов нас потряхивает. Мягкие пружины диванов эластично подбрасывают меня, и тогда я слегка уподобляюсь резиновому мячу. За окном вьюга разыгрывается все больше. Вместе с тем внутри вагона жара увеличивается. Я начинаю вспоминать про печь Навуходоносора, но мне от этого не легче. Езды мне осталось 3 часа и 42 минуты с небольшим. Рассчитываю, можно ли умереть за это время или нет. В дверь просовываются усы кондуктора. Я очень люблю кондукторов в первом классе. Они так приятно улыбаются, спрашивая билеты, точно от этого зависит все счастье их детей. Прошу кондуктора, нельзя ли ослабить топку? Он улыбается еще нежнее и предлагает отворить дверь в коридор. Будет гораздо легче. Дверь отверста. Правда, как будто легче. Вдруг барышня впадает в истерику. «Вы видите, я страдаю, из двери дует, у меня глазной зуб». Мне всю половину дергает. Нечего делать, задвигая дверь. Моментально делается жарко, как на полке. Злобно приваливаясь в угол и принуждая себя заснуть. Девица стонет протяжно и все с паузами. Это действует на меня гипнотически. Закрываю глаза и впадаю в транс. Сперва вижу перед собой тетушку в лиловом чипце. Потом усы кондуктора. Потом... Навуходоносора. Кругозор мой постепенно расширяется, и я ясно ощущаю, что попал в Египет. Солнце парит до сумасшествия. Сфинксы лежат, широко открывши пасти и щурясь. Пирамиды стоят, им хоть бы что. Я иду по раскаленному песку и чувствую, что ноги мои растопились до колен. Вздрагиваю и просыпаюсь. На ногах у меня лежит свалившаяся с гвоздя шуба. Девица стонет по-прежнему. Водворяю шубу на прежнее место и снова закрываю глаза. Ибисы, ибисы, ибисы. И папирус растет. Вот и фараоны, и крокодилы. Крокодилы стонут, ни дать ни взять, как девица. Не могу отдать себе отчета, с чего бы это они стонали. В глазах желтые круги.
2: И опять сфинксы.
3: Трах! Лежу на полу. Над ухом слышу крик. Поезд стоит на месте.
0: «Боже мой, авария!» — кричит девица с глазным зубом. «Что такое? Что случилось?» — кидаюсь я к кондуктору.
4: «Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Автоматический тормоз. Станция «Гнилые пруды».
0: У девицы опять истерика. Предлагаю ей мятных лепешек. Не ест. Смотрю на часы. Не могу понять, чего мы стоим. Хочу выйти в коридор. В этот момент вагон рвет с места, точно им выпалили из пушки. Ударяясь виском о косяк. Очевидно, будет шишка. Но все-таки сохраняя хладнокровие. Девица стихла. Не лечь ли опять? Читая на стенке объявления. Во избежание несчастных случаев от несвоевременного выпрыгивания пассажиров из вагонов и увечий, вследствие предписания начальства строго воспрещается. Рядом прейскурант. За разрыв обивки на потолке 2 рубля 50 копеек. Смотрю на потолок и думаю, чем бы достать до обивки? Мысли путаются. Снова дремота. Просыпаюсь. Стоим на месте. Смотрю на часы. 2 часа, как раз на моей забираловке. Торопливо напяливаю шубу, не попадая рукой в рукав и задевая девицу. Слышу протест, но не обращая внимания. Лезу в калоши, беру коробку с конфектами, приготовленными для тетушки, и мчусь к выходу. Дверь не поддается усилиям, я ее почти вышибаю. Вижу, поезд стоит в степи. Кондуктор, что это?
4: Шатун лопнул, ваше сиятельство, на паровозе.
0: До забираловки далеко.
4: «Верст еще 60!»
0: Стою с открытым ртом. Потом закрываю его и иду назад в Африку. Конфекты от жары растаяли и текут сквозь коробку. Отворяю дверь. Отчаянный визг. Барышня начала переодеваться, решив, что я больше не вернусь. Стою 10 минут в коридоре и облизываю сладкие пальцы, чувствуя, что и шуба, и пальцы все липкое. Иду в умывальник мыться. Мертвое молчание, ни звука. Мы в купе, как Робинзон с пятницей. Начинаю чувствовать голод. В это время поезд тихо и плавно начинает двигаться. Очевидно, с поломанным шатуном ездить приятнее. Но отчего так медленно? Версты 3 в час, не больше. Но все-таки вперед, а не назад. Девица внезапно начинает есть пирог. Или у нее прошел зуб, или она голодна. У меня нет даже пирога. Голод все мучительнее. Девица чавкает, начиная ее ненавидеть. С чем пирог? Кажется, с говядиной. К обеду я, очевидно, поспею, но завтрак тю-тю. Засыпаю. Во сне вижу бараний бок с кашей. Мучительно начинаю стонать. Девица толкает меня в плечо и просит ее не пугать. Смотрю ей в корзину и думаю, не осталось ли там пирога. Приходит в голову нелепая мысль. Если она заснет, запустить в корзинку руку, вытащить кусок и съесть в коридоре. Опять встали. Темнеет. Мой желудок начинает ворчать, как цепная собака. Кондуктора что-то кричат и бегают по снегу. 4-й час на исходе. Боже мой, как же обед у тетушки! Барышня храпит, как дворник. Корзинка полуоткрыта. Протягиваю руку. А если она проснется? Приподнимаю крышку. Лежат туфли и пудреница. Неужто все до последней крошки? Внезапно развязываю коробку с конфектами и начинаю жевать ананас. Не умирать же мне с голоду. Около фунта съедено. Ложусь на диван. Начинают ползать крокодилы. Им хорошо, потому что они дома и кроме конфект питаются еще чем-нибудь. Один внезапно хватает меня за ногу и держит, вскрикиваю и просыпаюсь. Меня трясет за ногу кондуктор с фонарем. Спрашиваю, который час?
4: 5:30. Мы, ваше сиятельство, дальше не поедем. Мост сломан.
0: Барышня взвизгивает и стращает кондуктора. Ее крестила сама баронесса Шпицбубе. Кондуктору все равно. До станции далеко?
4: Никак нет. 3 версты.
0: Озаряет гениальная мысль. Дойти до нее пешком и там съесть яичницу. Лезу в калоши и шубу и даю кондуктору за это 2 гривны. На прощание отдаю девице конфекты. Та берет коробку и навеки к ней прилипает. Лезу вон.
3: Вьюга, снег, метель и 15 градусов мороза. Представляю себе, что в Соловецком монастыре теперь еще холоднее. И иду. Вдали мелькают огни. Через мост сторож не пускает. Даю 2 гривны. Ведет меня с фонарем и просит не оступиться. 2 раза упал. Расшиблен нос, ушиблена нога, шуба разорвана. Пришел на станцию все-таки. Мне все очень обрадовались. Яичницы нет, куры не несутся. Выпил 3 рюмки водки и бутылку молока. Стало легче. Спрашиваю лошадей. Лошадей не держат. Спрашиваю, нет ли деревни поблизости. Говорят, нет. Как же у вас ездит?
4: Да у нас не ездит.
3: Обещал рубль сторожу за экипаж. Приводит проезжего хохла.
5: Забираловку знаешь?
6: Эге.
5: Свезешь меня?
6: Эге.
5: Что возьмешь?
6: 10 карбованцев.
5: Эге, да ты с чем?
6: Воз сеном.
5: Чудесно.
3: Одно скверно. Оказалось, что он на валах. Влез наверх. А бури не боишься?
4: Нет, цоп-цоп.
3: И поехали. К тетушке приехал к вечеру на другой день. Старушка обиделась. К утру заболел лихорадкой. Натерли меня ромом и дали его же внутрь. Через сутки полегчало. А еще через сутки пришел Забираловку и поезд, на котором я ехал. В другой раз поеду в кибитки.
2: Мы читали рассказ Петра Петровича Гнедича «Из записок несчастного пассажира».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Вик Рудченко. Рассказ «Свежий ветер». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Наверное, вечером прошел дождь. На стеклах поблескивали косые капли воды. За разговором я совершенно не замечал, что происходит за окном, где и с какой скоростью мы едем, как темнеют деревья и расплываются дома, как тонут в тумане озера. Позже, когда пустая болтовня мне осточертела, я подсел поближе к окну и, забросив наверх застиранную шторку, стал наблюдать. Мой сосед по купе давно заснул, а я все сидел и смотрел на ночную пестроту мелькающих огоньков. У него, у соседа, была идиотская манера спать прямо в одежде и без одеяла. Сейчас при неярком свете ночника было видно, как поблескивает на животе металлическая пряжка. Сосед рассказывал, не умолкая, весь вечер, но я так и не выяснил, кто он и откуда. Помню только, что он постоянно подсовывал мне половинку жареной курицы, чем довел меня до белого коленя. Когда же он, наконец, угомонился, я вздохнул с искренним облегчением. Обычно перестук вагонных колес действует на меня усыпляюще, но сегодня спать почему-то не хотелось. Через щель, проделанную мной в оконной раме, окно не открывалось, и мне пришлось приподнять его ножом. В купе залетал свежий ветер. После тяжелой зимы, после всего, что случилось, эта весенняя ночь казалась подарком судьбы. Закутавшись в шерстяное одеяло, я внимательно всматривался в огоньки городов, в неясные силуэты построек и медленно, с наслаждением, вдыхал тонкий аромат тающего снега. Дверь отъехала так неожиданно, что я вздрогнул. Молоденькая девушка впорхнула в купе и в полнейшей растерянности уставилась на блестящую пряжку. Затем, переведя взгляд на меня, все поняла. «Ой, извините, я перепутала». Я вежливо улыбнулся ей и даже что-то пробормотал. Свет из коридора, видимо, потревожил моего соседа. Он зажмурился и, пыхтя, отвернулся к стенке. Судя по шевелящимся в носках пальцам, ему было холодно, но осознать это он еще не мог. А прислуживать ему мне не хотелось. Я все еще чувствовал запах курицы, и меня от этого немножко мутило. Огни за окном пропали и долго не появлялись. Я разглядел маленькие островки снега и черные рельсы параллельных путей. Если сохранился снег, значит, мы едем по лесу. Я поднялся и, сбросив с себя одеяло, вышел в коридор. Здесь все было по-другому. Колеса стучали сильнее, лампочки светили ярче, а свежий воздух свободно гулял из тамбура в тамбур. В коридоре никого не было. Сначала я подумал, что замерзну, и решил вернуться в купе за свитером, но потом поленился и предпочел померзнуть немного так. За моей спиной щелкнул дверной замок, и из соседнего купе выскочила давешняя девушка. Я невольно усмехнулся. Уже глубокая ночь, а она носится по всему вагону. Неужели совсем не хочется спать? Кивнув мне головой, девушка боком проскочила мимо и направилась в туалет. Она была в одном халате и имела при себе полотенце и мыльницу. Видимо, собиралась ложиться. Интересно, сколько сейчас времени? Я повернулся к окну и, облокотившись на металлическую трубу, уперся лбом в стекло. Смутное чувство тревоги, которое всегда возникает в дороге, здесь ощущалось особенно остро. Наверное, этому способствовали холод и пьянящий аромат апрельского леса. В конце коридора показалась проводница, заспанная, усталая женщина. Повозившись с половиком, она скрылась, затем вышла с тремя пустыми бутылками и ушла в другой вагон. Щелкнула дверь. Это возвращалась девушка. Вопреки ожиданиям, она не бежала в припрыжку, а шла спокойно, серьезно, сжимая в левой руке полотенце. Когда она поравнялась со мной, я спросил, Вы не знаете, сколько времени? Попутчица посмотрела на свои часики и почти сразу же ответила: 3:10. А во сколько приходит поезд? Не помню. Вон там в конце вагона расписание. И, видя, что я не понимаю, предложила: пойдемте покажу. В конце вагона расписания не оказалось. Девушка разочарованно развела руками. Сняли. Ну, погодите, я сейчас у себя посмотрю. С этими словами она, не глядя, кинулась в купе. Удивительно, что не в чужое. Я остался стоять возле металлической трубы. Не то чтобы я ждал эту стрекозу, просто не хотелось возвращаться назад, к своему соседу. Вот, в 4:40. Если, конечно, не задержимся. Попутчица опять здесь. На этот раз она предусмотрительно накинула на плечи плащ. Не задержимся. Быстро едем. Без остановок. Девушка кивнула. И, подумав, добавила: меня Элли зовут. Странное имя, правда? Я представился. Некоторое время постояли молча. Наконец Элли не выдержала и повернулась ко мне. Хорошая сегодня ночь. Не спится? Элли покачала головой. Я не мешаю вам? Нет. В сущности, я уже отдохнул от общества своего собеседника и теперь сам был не прочь с кем-нибудь потрепаться. Я спросил: а как долго мы едем? 2 сутки. Элли хихикнула. А вы что ж, не помните? Не помню. Я долго спал. А, так это вас принесли на носилках. Я кивнул. Мне совсем не улыбалось вспоминать подробности. В таком случае вы замечательно выглядите. Когда я увидела вас в первый раз, вся голова была забинтована. Проводница испугалась. Черт подери. Ну неужели так трудно промолчать? За последний месяц я не видел вокруг себя ничего, кроме марли и ножниц. А жуткий аромат хлорки преследует меня по сей день. Почему я не могу забыться? Хотя бы сейчас. Что с вами? Элли придвинулась ко мне и заглянула в глаза. Вам плохо? Нет, нормально. Только не надо больше о прошлом. Девушка бесшумно отошла. Извините. Волна свежего воздуха пронеслась по коридору и где-то в конце щелкнула замком. Я сделал глубокий вдох, чтобы проглотить не к месту появившийся призрак морга. Элли негромко предложила: если вам не холодно, мы можем постоять в тамбуре. Там окно разбито. Я решил, что это неплохая идея, но тогда нужно взять свитер. В купе было по-прежнему тихо и темно. Сосед снова блестел своей пряжкой, а шторка, задранная мною, свалилась вниз и слегка дрожала от стука колес. Взяв свитер, я с усмешкой посмотрел на спящего и вышел вон. Где-то через час поезд прибудет на место. Я решил сюда не возвращаться. Элли ждала меня в тамбуре. Дверное окно было выбито полностью, и весенний ветер бил в лицо не на шутку. Натянув свитер, я улыбнулся своей попутчице. «Страшно?» Элли весело удивилась. «О чем вы?» «О дороге. Мы ведь приедем скоро». «Это хорошо», — серьезно ответила девушка. «Нас встретит кто-нибудь?» Вместо ответа Элли высунулась в окно, и развивающиеся на ветру волосы закрыли от меня ее лицо. Впрочем, очень скоро она замерзла и отодвинулась назад. Весна. Больше всего люблю это время года. Девушка взяла меня за руку. Выгляни, посмотри на звезды. Я подошел к двери и аккуратно просунул голову в дырку. Посмотрел наверх. Небо было сплошь усеяно сверкающими точками. Не скажу, чтобы они были очень крупные или яркие, но их было действительно много. Линия леса, постоянно меняющаяся, то проглатывала часть звезд, то открывала новые. Я задыхался от ветра и холода. Грохот колес где-то под ногами оглушал, сотрясал мозги. А тепло руки Элли воскрешало старые давно забытые воспоминания. Я убрал голову. Хорошо. Соснами пахнет. Девушка кивнула. Как в детстве. У нас в деревне было так. Мы жгли костры в соснах. Элли улыбнулась, зажмурилась. Знаешь, здорово было. Нас мальчишки по вечерам пугали, изображали смерть. Возьмут старую косу, завернутся в простыни и ухают. А мы визжим, дурехи. За окном показались редкие огоньки. Отдельные дома. Я выглянул наружу, но поселка впереди не оказалось. Поезд мчался в черноту. Пояснил попутчица. Думал, к городу подъезжаем. Нет, здесь не должно быть городов. Вокзал скоро. Неожиданно Элли умело обхватила меня за шею и прижала щекой к груди. Я почему-то не удивился. Я чувствовал, что это произойдет. Простояв так минут 10, девушка отняла голову и прошептала: «Мне так хорошо сейчас. Совсем как тогда, в детстве». Я молча кивнул. «Нет, ты меня не понимаешь», — сказала Элли. «Ты боишься чего-то. Это воздух. Апрельский воздух. Он всегда обостряет у меня чувство опасности». «А ты не бойся», — нараспев произнесла девушка, проведя ладонью по моему свитеру. «Страшнее, чем было, не станет». Кстати, она лукаво посмотрела мне в глаза. «Ты так и не рассказал мне, отчего ты умер». «Опять она за старое. Вот упрямая». Разбился на машине. Дорога была скользкая, на повороте вынесла на встречную полосу. А там грузовик, не помню с чем, с песком или гравием. Я вырулил из-под него, но чуть-чуть не рассчитал, сорвался. Там насыпь была, 20 метров вниз. А в самом низу мою машину перевернула. Элли слушала и рассеянно улыбалась. Она все еще держала ладонь на моей груди. Там, где сердце. Где оно должно было быть. Я ударился головой о крышу салона. Свернул шею. Хирург сказал, что у меня перелом основания черепа. Не знаю, сколько я у них пролежал с этим переломом. А я отравилась. Просто так. По собственному желанию. Все с той же улыбкой сообщила попутчица. Я решил, что она начнет долгий рассказ, но Элли замолчала и опять высунулась в окно. Поезд постепенно замедлял ход. Говорить ничего не хотелось. Вспомнился сосед. Наевшись своей курицы, ворочается сейчас сбоку на бок. Мерзнет. Интересно, догадается одеяло натянуть? «Подъезжаем», — объявила Элли. «Конечная». Девушка уступила мне место. Я трусовато просунул голову наружу. Темнота была страшная. Темно было настолько, что я перестал понимать, где мы едем. По лесу или по полю. Только звезды на небе светили нахально и самоуверенно. Это ничего, что темно. Через несколько часов взойдет солнце, и тогда все станет ясно и просто. Все-таки хорошая получилась у нас ночь. И, наконец, поезд поехал совсем тихо. Стук колес сделался более тяжелым и значительным, а звезды наверху выстроились в ровные тусклые ряды. Я понял, это были арки огромного купола. «Все», — сказал я, убирая голову. «Вокзал». Элли отошла вглубь тамбура и притихла. Поезд остановился. Из коридора послышались приглушенные шаги проводника.
1: Мы читали рассказ Вика Рудченко «Свежий ветер».

0: Московские меценаты.
1: Шестого мая 2017 года в одном из московских храмов прошел молебен. К лику католических святых причислили раба Божьего Фридриха Йозефа Хааса. В XIX веке вся Москва привычно называла его на русский манер Федором Петровичем Гаазом или святым доктором.
0: Благое дело.
1: Он родился в 1780 году в городке Мюнстерайфель на Рейне в семье аптекаря. Успешно отучился на медицинском факультете в Вене. Потом работал ассистентом профессора Шмидта, известного в Европе окулиста. Случилось как-то русскому князю Репнину лечить у профессора глаза. Фридрих Хаас помогал. И своим отношением к делу произвел он на князя сильное впечатление. Репнин решил уговорить молодого лекаря поехать с ним в Москву в качестве семейного врача.
2: «Доктор, дорогой, подумайте, какие перед вами откроются перспективы. Вы человек еще молодой. Что вам эта Европа? Тьфу, тесно, как в предбаннике. Развернуться негде. А вот Россия – это да, просторы. А уж по части достатка не волнуйтесь, я вам обещаю».
1: Что там Репнин ему наобещал, неизвестно, но факт. Фридрих Йозеф согласился, хоть и не знал, что такое предбанник. Так, в 1803 году молодой немецкий доктор Хаас стал доктором московским Федором Петровичем Гаазом. Завел собственную практику, отстроил себе дом на Кузнецком мосту, купил деревню с крестьянами, приобрел суконную фабрику, вел образ жизни настоящего русского барина и ни в чем себе не отказывал. Однажды доктор получил от московского генерал-губернатора князя Дмитрия Голицына письмо.
3: «Уверенность моя в ваших познаниях и убеждение в отличных качествах вашего сердца обратились в сильнейшее для меня побуждение предложить вам звание члена комитета попечительства о тюрьмах».
1: Как-то по рабочим делам Гаас отправился в Бутырскую тюрьму. Увиденное потрясло. Грязь, смрад, сырость, переполненные камеры. Люди содержались в диких условиях, хуже скотины, голодные, завшивившие в железных ошейниках, прикованные к стенам. Потрясенный Гаас вышел на улицу, глубоко вздохнул, перекрестился и понял, что с этого момента жизнь его не будет прежней.
4: «Как я могу быть счастливым, когда сотни и сотни людей не то что несчастны, а в человеческом языке этому даже нет названия?»
1: И Федор Петрович стал действовать. Для начала способствовал переводу пересыльной тюрьмы из центра города с Волхонки на Воробьевы горы. Тем самым, кстати, ослабил эпидемию холеры, которую принесли с собой арестанты с Нижней Волги. Затем взялся за кандалы и придумал их облегченный вариант. Прежние весили 16 килограммов, а гаазовские, как их потом стали называть, всего 5. Оковы опробировал сам, надевал и ходил по комнате, отсчитывая шаги. Тюремный двор засадили сибирскими тополями, а в камерах постелили кафельные полы. Гаас распорядился устанавливать нары с матрасами из соломы, а также подушками, набитыми балтийскими водорослями для очистки воздуха. При тюрьме построили гостиницу для родственников арестантов, а для детей, чьи родители оказались в заключении, приют и школу. Финансировались все эти проекты из благотворительного фонда за счет средств самого Гааза. Денег отчаянно не хватало. Федор Петрович даже продал свой дом на Кузнецком мосту, деревню и фабрику. Все, что выручил, ушло на строительство и оборудование новых лечебных заведений, на пособие больным и арестантам. С тех пор он всегда жил при больницах и на казенное жалование. Гааза многие считали юродивым. Чиновники, ведавшие больницами и тюрьмами, открыто возмущались, что им приходится подчиняться какому-то сумасшедшему немцу. Зато из мест заключения ему писали:
5: «Федор Петрович, нет на свете никого, кто бы заступился за нас. Только Христос и вы».
1: На похороны доктора Гааза пришла вся Москва.

0: православных храмах молились за упокой души раба Божьего Федора, похоронили его за казенный счет на немецком кладбище, на камне, поставленном на могиле, высекли надпись «Спешите делать добро».
1: Святой доктор Газ.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин на форуме, посвященном российско-казахстанскому сотрудничеству, сообщил о планах запуска авиарейса Оренбург-Алма-Аты. Президент отметил, что частота полетов между двумя странами увеличивается, а география полетов расширяется.
2: В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме – взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен. Ведь наши страны находятся на перекрестках основных торговых путей в Евразии. По территории России и Казахстана пролегают самые короткие и экономически эффективные транспортные грузовые и пассажирские маршруты.
1: Владимир Путин также сообщил, что Москва и Астана готовят мастер-планы по совместному использованию реки Иртыш. Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Мера распространяется как на производителей топлива, так и на компании, которые не занимаются производством нефтепродуктов. По словам Новака, запрет на экспорт дизельного топлива планируют отменить постепенно, по мере восстановления баланса на внутреннем рынке. Вице-премьер подчеркнул, что текущие ограничения направлены на поддержание стабильности топливного рынка и обеспечение достаточного предложения горючего для потребителей. Эксперты полагают, что продление запрета на экспорт бензина поможет удерживать оптовые цены в разумных пределах и предотвратить дефицит. В Кировской области объявили трехдневный траур после террористической атаки ВСУ на промышленное предприятие. Накануне ракетный удар унес жизни 6 человек, еще 26 получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Соколов. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей. Также будут выделены средства на восстановление поврежденных зданий и учреждений. В дни траура государственные флаги будут приспущены, развлекательные и спортивные мероприятия отменены. 35 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате ДТП с двумя автобусами в Сирии, сообщает государственное агентство САНА. Авария случилась в пустынной местности рядом с Пальмирой, на одном из самых длинных и загруженных участков трассы. По информации Минздрава Сирии, в одном автобусе находились сотрудники сил внутренней безопасности, а в другом – обычные пассажиры. Министерство обороны Сирии направило несколько вертолетов для эвакуации пострадавших в военный госпиталь в Хомсе. Это ДТП стало одним из самых массовых по числу жертв в Сирии за последнее время. Власти приступили к расследованию причин аварии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: звезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка. Его именем назван не только залив, еще улица и городской район. На аллее дружбы у подножья Никольской сопки первому губернатору Камчатки установлен замечательный памятник. Василий Степанович Завойка, адмирал русского императорского флота. Настоящий, искренний патриот Родины. Историки утверждают, без него Россия могла остаться без выхода к Тихому океану.
1: Имя на карте.
2: Войну середины 50-х годов 19 века в России принято называть Крымской. Но фактически ее вполне можно назвать мировой. Против России тогда воевали Франция, Англия, Турция и неизвестно зачем примкнувшее к ним королевство Сардиния. Бои шли в Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Балтике и на Белом море. Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку англо-французской эскадры пришло в мае 54 года. Губернатор Завойко обратился к жителям Петропавловска.
3: «Я пребываю в твердой решимости сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови».
2: Почти два месяца, круглые сутки, небольшой гарнизон и все гражданское население, включая охотников камчедалов, женщин и подростков, возводили укрепления. Не зная сна и отдыха, Завойко руководил работами, а порой и помогал рабочим сам. Вырубали в скалах площадки для орудий и вручную, по крутым склонам сопок, затаскивали пушки. Успели. Приготовились встретить врага достойно.
1: Имя на карте.
2: В англо-французскую эскадру входили 6 военных кораблей, 218 пушек и 2500 человек бойцов. Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего 67 пушек и 920 человек-защитников, включая местных жителей. Жестокая битва началась и продолжалась 2 дня. После того, как часть береговых батарей была уничтожена, захватчики 2 высаживали десант. Первый из 350 человек отступил без боя. А на второй день противник высадил на берег почти 1000 бойцов. Казалось бы, путь на город открыт. Но дорогу им преградили 350 матросов, казаков и местных охотников. Они разбились на группы и пошли в штыковую атаку. Такого европейцы не ожидали. В их рядах поднялась паника, и они побежали вверх на Никольскую сопку. В итоге петропавловцы буквально сбросили их штыками 40-метровой кручи в Авачинскую губу. Завойко ликовал. Да что там, все ликовали. В этом бою противник потерял 450 человек убитыми и 150 ранеными. Потери защитников составили 34 человека. Неудивительно, что после такого разгрома вражеская эскадра, поджав хвост, спешно ушла в океан. Роль Василия Завойко в Российской академии наук определили так.
4: Без него у России могло бы и не быть Тихого океана, а, возможно, и всей Восточной Сибири. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в ее современных пределах.
2: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойко.
1: Имя на карте.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
7: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
5: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Дню военно-морского флота России посвящается. 18 июня 1942 года разведотряд Черноморского флота возвращался с задания из Алупки в Севастополь. По пути группа советских моряков под командованием старшего лейтенанта Николая Федорова на двух весельных шлюпках была атакована двумя итальянскими торпедными катерами. Казалось, исход морского боя предрешен. Но победителями из него вышли наши разведчики. А чуть позже они своими решительными действиями заставили уйти на глубину подводную лодку противника. Шлюпки и подводная лодка. Неслыханная дерзость. Разведотряд Николая Федорова вернулся на базу, потеряв всего одного бойца из 17.
2: Экипаж.
1: Они возвращались домой в Севастополь, досадуя на неудачу. Экипажи трех шлюпок должны были высадиться на берегу около Алупки, чтобы впоследствии устроить несколько диверсий в тылу врага. У первой шлюпки получилось незаметно подойти к берегу, а две другие немцы заметили и открыли стрельбу. Пришлось поворачивать назад, и тут на них налетели торпедные катера.
2: Техническая справка. Грибная шлюпка Ял-6. Длина 6 метров. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Вес корпуса 600 килограммов. Осадка при полном водоизмещении 60 сантиметров. Экипаж 13 человек.
1: Они, несомненно, рассчитывали на легкую победу. Еще бы! Два вооруженных пушками и пулеметами скоростных катера против двух тихоходных грибных лодок.
2: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: Черноморцы и так были злые. А тут еще такое. Вишь ты, итальянцы! Приладив на носу шлюпки ручной пулемет, матрос Иванов дал точную очередь по ближайшему катеру. А потом туда же обрушился огонь автоматов всех разведчиков. 8 раз итальянцы бросались в атаку, пытались таранить шлюпки. И все 8 раз получали достойный отпор. В конце концов, один из катеров заглох и лишился хода. Тогда разведчики решили подплыть к нему и забросать гранатами. Увидев, что сумасшедшие русские сами идут на них в атаку, один итальянец взял на буксир другого и быстро, очень быстро покинул поле боя. Но на этом дело не кончилось. Через 2 часа прямо по курсу разведчиков стала всплывать подводная лодка с итальянским триколором на корпусе. Из рубочного люка показался офицер в широкополой черной шляпе. «Вот ведь!» — изумился матрос Иванов. Пожал плечами и врезал по шляпе из пулемета. Вражеский офицер мгновенно исчез. Люк захлопнулся, и лодка поспешила погрузиться. Вскоре высланный на помощь из Севастополя катер помог разведчикам вернуться на базу.
2: Экипаж.
4: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России 100 военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
5: От слов к делу.
4: Честь, знание, сила. Где мы?
0: там победа.
5: Жизнь Родине, честь никому.
2: От слов к делу. Военные училища России.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Рассеяны, но не расторгнуты. Этот неофициальный девиз нахимовцев Санкт-Петербурга необходимо расшифровать. Здесь не все так просто. Рассеяны означает, что сотни однокурсников волею судьбы оказались для прохождения дальнейшей службы на разных кораблях, на разных флотах. А вот выражение «нерасторгнуты» значит, что все выпускники остались связаны общими воспоминаниями, духовными ценностями и любовью к родине.
1: От слов к делу.
2: Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Главными кандидатами в первый набор стали дети войны, сироты, ради которых, собственно, и создавалось учебное заведение. В графе «родители» против фамилий таких ребят нередко стояла короткая «нет», «отец погиб», «либо пропал без вести», «мать расстреляна немецкими оккупантами». Учились тогда мальчишки по 6-7 лет, изучали обычные предметы по программе средней школы. Но были и другие занятия. Хождение на шлюпках, на веслах и под парусом. Практика на боевых судах. Прошло 80 лет, а результат? Нет сегодня в военно-морском флоте России хотя бы одного корабля, где не служили бы нахимовцы. Нет и быть не может.
1: От слов к делу.
2: Рассеяны, но не расторгнуты.
1: Нахимовское военно-морское училище Санкт-Петербурга. Ну ты, Кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
3: Чтобы победить в морском сражении, иногда нужно уйти под воду. Так считал Ефим Никонов, мечтавший создать корабль-невидимку, который бы атаковал врага из морских глубин. Никонов – простой русский умелец из села Покровское-Рубцово. При Петре I работал плотником. Он следил за новыми царскими кораблями и видел, сколько бед они терпят от вражеских атак. И в его голове родилась смелая мысль. Он задумал построить потаенное судно, которое впоследствии назвали подводной лодкой. Ефим излагал свои идеи простым, но крайне понятным языком и с такой убежденностью, что смог добраться с ними до самого царя. Петр Великий, обожавший любые новинки, особенно полезные для флота, начинание плотника поддержал, повелел построить опытный образец судна, которое бы незаметно подплывало к вражеским кораблям и поджигало их с помощью огнемета.
1: Ну ты, Кулибин!
3: Работы шли несколько лет. Подлодка напоминала большую бочку с веслами и люком сверху. Внутри могли разместиться несколько человек, которые гребли и управляли погружением. В 1724 году на верфи в Санкт-Петербурге лодку спустили на воду. Но во время испытания случилась авария. Судно дало течь. Изобретателя и его команду с трудом спасли. К сожалению, после смерти Петра I в 1725 году проект закрыли, а Никонова сослали работать на астраханские верфи. Конечно, потаенное судно не было совершенным. Его сделали из досок и кожи, а воздух накачивали внутрь мехами. Но Ефим Никонов, русский самоучка, одним из первых в мире попытался воплотить в жизнь мечту о подводном плавании, доказав, что даже самая невероятная идея может стать началом великого пути.
1: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Сегодня День военно-морского флота России. Радио «Звезда» поздравляет мичманов и офицеров, матросов и старшин всех флотов, всех поколений с праздником!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Ольга Любимова на форуме «Территория смыслов» назвала культурный суверенитет основой единства народов России. По ее словам, экология культуры подобна корням, которые питают общество и удерживают его вместе. Министр культуры отметила, что учреждения культуры вместе с Фондом защитники Отечества поддерживают участников спецоперации и их семьи. Она добавила, что интерес молодежи к культуре растет... Российский кинематограф переживает бум киносказок и фэнтези-экранизаций, ставших лидерами кассовых сборов. По мнению экспертов, зрительские интересы и рекордные инвестиции превратили сказочный жанр в главный драйвер отечественного проката. Об этом в интервью ТАСС рассказал народный артист России Александр Олешко.
2: Что касается сказок, не хочу быть критиканом ни в коем случае. Я смотрел некоторые сказки. Честно говоря, они все для меня слились в какую-то одну длинную сказку. Я их не различаю. Хотелось бы отличать одного человека от другого, один фильм от другого, один почерк от другого. Прелесть-то в том, что мы все разные. И если вы включите фильм Данелия, вы узнаете, что это фильм Данелия. И вы узнаете фильм Михалкова. И вы узнаете фильм Рязанова. Вы узнаете фильм Меньшова. Вы узнаете фильм Гайдая. Сейчас мне очень сложно узнать, чье это.
1: За последние годы вышло более 20 масштабных киносказок и фэнтези с совокупными сборами в миллиарды рублей. Самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката стал «Чебурашка», собравший более 7 миллиардов рублей в прокате. В Большом театре прошла премьера балета «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина. Критики считают это событие важным для российской сцены. Постановка привлекла внимание как поклонников классического балета, так и любителей современных интерпретаций литературных сюжетов. Спектакль завершил 250-й сезон театра и посвящен памяти Родиона Щедрина и Майи Плисецкой. Именно Плисецкая вдохновила композитора на создание балета и первой исполнила главную партию. Литературная премия «Ясная поляна» объявила список претендентов на награду в номинации «Молодость». В шорт-лист вошли 12 книг, в которых авторы раскрывают тему взросления. Жюри, состоящее из молодых литературных обозревателей-критиков, сформировало итоговый список единодушно. Среди отмеченных работ книга Ивана Бевза «Супергерои для грустных» и сборник Максима Симбирева «Спать не хочется». Призовой фонд номинации с этого года увеличен до 500 тысяч рублей. Имена лауреатов объявят в октябре на ежегодном церемонии награждения. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Дню военно-морского флота посвящается. Слушайте сегодня на радио «Звезда». Морская история России с петровских времен и до наших дней. В специальных программах, книгах и документах. Мы расскажем о героях, которые прославили русский военный флот, о великих сражениях и неизвестных битвах, о подвигах, совершенных под Андреевским флагом. День военно-морского флота России. Сегодня на радио «Звезда».

0: Адмиралы русского флота. Павел Нахимов.
1: Всем разом можно только «Ура!» кричать, а не просьбы высказывать.
2: Его вряд ли можно назвать меценатом. Скорее, благодетелем. Нахимов предпочитал оказывать помощь напрямую, конкретному человеку. Адмирал часто выходил в город, в центр Севастополя, где общался с простыми людьми. При этом флотоводца неизменно сопровождали сразу несколько адъютантов.
1: Господин офицер, я только что узнал, что вдове мичмана Виноградова не выплачивают положенного довольствия. Разберитесь. Идем далее. Теперь вы, господин адъютант.
3: Рад стараться.
1: Только что выяснилось, что матрос Колосов, лишенный в бою правой ноги, не может устроиться даже подмастерьем. Это не дело. Совсем не дело. Так нельзя. Следует помочь. Вечером жду доклада. Честь имею.
2: На флоте его уважали исключительно все матросы. Простой моряк мог запросто подойти к адмиралу и попросить любого совета.
1: Не бойся падать, моряк. Вниз упадешь, а не вверх.
2: Нахимов требовал от офицеров человеческого отношения к матросам. Никаких телесных наказаний. На палубе, в бою все равны.
1: Пора нам перестать считать себя помещиками, а матросов крепостными людьми. Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него действуют. Матрос управляет парусами. Он же наводит орудие на неприятеля. Матрос бросится на абордаж, ежели не будет смотреть на службу как на средство для удовлетворения своего честолюбия, а на подчиненных как на ступени для собственного возвышения. Вот кого нам нужно возвышать, учить, возбуждать в них смелость, геройство. Ежели мы не себялюбцы, а действительно слуги Отечества. У моряка нет трудного или легкого пути. Есть только один путь – славный.
0: Павел Нахимов. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.
0: Оружейка. Боевые корабли. Скомповея Федосея Скляева.
5: Одногодок юного царевича Петра. Этот человек родился в селе Преображенском и в возрасте 4 лет был зачислен в самый первый потешный полк. Федосей Скляев. Ближайший соратник будущего русского императора. Он учился флотскому делу в Англии и Голландии, а когда добрался до Венеции, то изучал корабельные науки, которые назывались в то время средиземноморскими.
0: Скомповея Федосея Скляева.
5: Слово это итальянское, составное. «Скампа» значит «исчезать», «вея» значит «прочь». Небольшое судно, предназначенное исключительно для боев на реках и в шхерах. Петру Великому нужен был именно такой флот, быстрый, маневренный. Подошел на малой воде к шведскому неповоротливому фрегату, ударил, атаковал и быстро ушел на веслах. То есть исчез прочь. «Если нужно, сделаем», — сказал Федосей Скляев и построил вот что. Длина судна всего 30 метров. Осадка на воде меньше метра. 18 пар весел плюс 1-2 мачты с парусами. Скомповея могла принимать на борт до 150 воинов и вести абордажный бой. Из вооружения пара пушек малого калибра. Все. Хотя нет, была одна особенность. В отличие от быстроходных венецианских галер, где в качестве гребцов использовали невольников, на Балтике на веслах сидели русские солдаты и матросы десанта.
4: Боевые корабли.
0: Скомповея Федосея Скляева.
5: Лучшему петровскому корабелу удалось наладить производство скамповей по точным способам. Их строили очень быстро. Как правило, из стандартных типовых деталей, которые доставлялись на место сборки и складировались там, пока в них не возникала потребность. А потребность была. Еще какая! Шла Северная война, и небольшие скляевские суденышки сыграли едва ли не самую главную роль в победном Гангутском сражении. Санкт-Петербург. Наше время. Запасной дом Эрмитажа. Сейчас здесь располагаются научные отделы музея. Но когда-то это здание принадлежало Федосею Скляеву. За три века в нем жили самые разные известные люди. Художник Крамской, академик Тарле, министр Витте. Да вот только даже крошечной мемориальной доски в память о прославленном русском корабеле на доме, увы, нет.
0: Скамповее Федосея Скляева. Оружейка.
3: История награды.
6: Медаль за сражение при Ниншанце. Небываемое бывает. Такие слова были выбиты на медали в честь морской баталии при Ниншанце. По указу Петра I эту награду получили солдаты и офицеры Преображенского полка, участники той небывалой битвы.
7: Офицерам выдать золотые медали с цепьми, солдатам малые без цепей.
6: В мае 1703 года шведский флот вошел в устье Невы и направился к крепости Ниншанс. Вода была низкая, тяжелые фрегаты могли сесть на мель. Поэтому командир эскадры, адмирал Нумерс, решил не рисковать и встал на рейде в Финском заливе. Два легких бота, Гедон и Астриль, были отправлены на разведку. Вечером 5 мая дозорные в крепости увидели на горизонте шведские флаги.
8: Кажись, шведы к нам пожаловали.
6: Шведы были уверены, русских кораблей в этом районе нет. Поэтому атака с моря стала для них полной неожиданностью. 6 мая 1703 года в устье реки Невы произошло одно из самых невероятных морских сражений. Два боевых корабля были атакованы рыбацкими лодками. Командовали необычной флотилией сам государь Петр Алексеевич и Александр Данилович Меньшиков. Ранним утром солдаты Преображенского полка погрузились в рыбацкие лодки, бесшумно подобрались к кораблям и забросали их гранатами. Потеряв большую часть команды, шведы сдались. В честь этой победы была учреждена особая награда.
9: Что на медали писать, Петр Алексеевич? Баталия-то небывалая.
7: А то и пиши, небываемое бывает.
6: Медаль за сражение при Ниншанце.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Павел Нахимов рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: 1775 год. Один из храмов Петербурга. Крещение младенца, сына вице-адмирала русского флота, героя морского чесменского сражения Самуила Карловича Грейга, крестные мальчика граф Алексей Орлов и государыня Екатерина Великая.
2: В уважении заслуг отца и с верой, что сын продолжит его дело, Ее Императорское Величество всемилостивейше пожаловать изволило новорожденного сына вашего первым офицерским званием.
3: По случаю присвоения. История воинских званий.
1: Мичман. Первое офицерское звание русского императорского флота. Так что все адмиралы, в том числе Нахимов и Ушаков, Лазарев и Крузенштерн, были когда-то мичманами. Но нам известны и другие фамилии. Это кинематографический мичман Панин в исполнении Вячеслава Тихонова, военно-музыкальный мичман, композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков и составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль. Да-да, тот самый. Когда он только начал собирать слова, то находился в звании именно мичмана.
3: История воинских званий.
1: Мичман приплыл, вернее, пришел к нам из Англии. Потому что корабли не плавают, а ходят. Мидшипмен. Так называли когда-то моряка парусного флота, несущего службу на корабле, примерно посередине палубы. Отсюда, кстати, и название должности. Если сказать простым языком, то стоит мужик в центре фрегата и точка. Спрашивается, зачем? Что он там делает? В былые времена капитан или какой-нибудь вахтенный начальник очень плохо видел среднюю и носовую часть палубы. И не потому, что забыл очки. Нет. Это огромные белоснежные паруса ограничивали командиру весь обзор. Вот и стоял посередине корабля мичман и дублировал команды, а также внимательно следил за их выполнением. Назначали на такую должность исключительно толковых моряков, претендующих на первое офицерское звание. Как правило, это были гардемарины.
3: По случаю присвоения.
1: В царской России императрица могла присвоить первое офицерское звание когда угодно и кому угодно. Вот и Екатерина II заранее точно не знала, кто именно родится у вице-адмирала Грейга. Мальчик или девочка. Поэтому государыня решила, что называется, перестраховаться.
2: Ежели на свет появится особа женского пола, станет фрейлиной. А коли мальчик родится, тут же будет произведен он и в мичманы. Мое слово нерушимо.
1: Родился, как известно, мальчик. Назвали Алексеем. Родился сразу офицером.
3: Мичман. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
4: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
5: Июль 1770 года. Русско-турецкая война. Эскадра императорского флота приближается к западному побережью Турции. Идут последние приготовления к предстоящему сражению. Среди суеты раздается голос Вахтинова.
6: Свистать всех к вину и на обед.
5: Матросы выстраиваются в очередь у большой яндавы. Боцман зачерпывает полную чарку и пьет.
6: Эх, покатилась родимая в трюм, улыбается моряк и передает чашу дальше.
5: Выдача винной порции на кораблях военного императорского флота была делом особенным. За 15 минут до обеда с вахты отдавалось приказание «Вино достать!». Открывался корабельный погреб, и яндава, большая луженая посудина с ручкой, наполнялась вином. Затем емкость поднимали наверх и устанавливали на палубе. Раздавалась команда «К вину и обедать». Звучал особый сигнал, и все моряки выстраивались на палубе. Вино пили по очереди, не закусывая. Сначала старшие чины, затем матросы, строго по списку. Каждого пьющего или не пьющего батлер, управляющий на корабле, отмечал в форменной книге. За отказ от чарки матросам полагалось вознаграждение – пятак.

0: Конституция никогда не полагалась матросам целиком. Чуть больше половины моряки получали на обед и чуть меньше на ужин. Морские врачи считали, что единовременный прием более 60 граммов алкоголя принесет больше вреда, чем пользы. А вот нужная доза укрепит здоровье и дух моряков. А тогда, июльским вечером 1770 года, русская эскадра встала на якорь при входе в Чесменскую бухту. К рассвету вдвое превосходивший по численности турецкий флот был полностью разбит, а русские не потеряли ни одного корабля. Матросы с радостью вспоминали ход минувшего сражения, поднимали чарки за новые победы, потому что всегда точно знали:
1: война войной, а обед по распорядку.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных атак на объекты вооруженных сил Украины. Применялись высокоточные снаряды, ракеты и ударные беспилотники, сообщили в Министерстве обороны. В результате были поражены объекты в портах городов Николаев, Одесса и Измаил, а также судно с грузом для украинской армии. Помимо этого, беспилотники типа «Геран-4 Сикер», используя режим самонаведения, уничтожили две автозаправочные станции, расположенные в Черниговской и Харьковской областях и предназначенные для заправки военной техники. Также были атакованы подстанции в Черниговской области и место хранения ударных беспилотников в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Ситуация на рынке топлива стабилизируется. Баланс спроса и предложения стал лучше, сообщил вице-премьер Александр Новак.
2: Значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа. Нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
1: Александр Новак подчеркнул, что эта ситуация временная, и правительство делает все, чтобы в полном объеме восстановилось обеспечение внутреннего рынка топливом. Вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения, который расширяет программу диспансеризации для участников спецоперации и их семей. Теперь в рамках профилактических обследований они могут получить консультацию медицинского психолога. Сроки приема зависят от места жительства. В городах в течение 3 рабочих дней, в сельской местности до 10 дней. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. В министерстве отмечают, что мера направлена на раннее выявление признаков эмоционального выгорания, ПТСР и других состояний, которые требуют внимания специалистов. Евросоюз разрешил продажу российской нефти из теневого флота. Сообщается, что эта мера включена в 21-й пакет санкций против России. Теперь страны Евросоюза могут продавать нефть и другие товары, изъятые с российских танкеров после задержания в ходе морских проверок. Раньше Европа не могла распоряжаться такими грузами по собственным законам. Новое постановление касается не только нефти, но и российского зерна, которое также может быть выставлено на продажу после конфискации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Дню военно-морского флота посвящается. Слушайте сегодня на радио «Звезда». Морская история России с петровских времен и до наших дней. В специальных программах, книгах и документах. Мы расскажем о героях, которые прославили русский военный флот, о великих сражениях и неизвестных битвах, о подвигах, совершенных под Андреевским флагом. День военно-морского флота России. Сегодня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как строили русский флот в Петровскую эпоху, зачем учредили Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта, почему массово гибнут пчелы. Сегодня День военно-морского флота России. Праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Это день национальной гордости и дань уважения тем, кто

0: посвятил жизнь защите наших морских рубежей. Ким Андреев расскажет, как появилось старейшее военно-морское объединение страны – Балтийский флот, и в каких исторических сражениях участвовали его корабли.
1: «Небываемое бывает» – эти слова Петр I произнесет после захвата двух шведских кораблей на Балтике в мае 1703 года. 30 лодок с солдатами Преображенского полка взяли на абордаж боевые суда одной из ведущих морских держав Европы. Этот трюк с неожиданным нападением на мощные шведские корабли Петр провернет еще не раз. Но окончательная победа в Северной войне будет возможна только за счет крепкой экономики, на которую всегда опирается флот. Объясняет доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
2: Если Балтийский флот планомерно укреплялся и строился, то шведский флот страдал от недофинансирования. Поэтому, когда в первые годы русские корабли избегали столкновений со шведами, которые были еще сильны, то в последние годы Северной войны шведский флот уже просто не мог выйти в море и сражаться с русским, потому что из-за безденежья утратил свои запасы.
1: К концу Петровской эпохи русский флот на Балтике насчитывал 140 парусных кораблей и несколько сотен грибных судов. Кораблестроение было поставлено на поток, особенно после восстановления Соломбольской верфи под Архангельском. Во времена Елизаветы Петровны каждый второй корабль Балтийского флота будет построен именно здесь. А к концу XVIII века, уже при Екатерине II, русские парусники совершат небывалый маневр и, обогнув всю Европу с севера на юг, окажутся в Средиземном море у берегов Турции, продолжает Кирилл Назаренко.
2: Русский флот решал там стратегические задачи, он помогал бороться с Турцией, и это было показателем зрелости, больших возможностей русского флота. Другое дело, что наполеоновские войны заставили потратить такие гигантские средства на сухопутную армию, что флот, ну, волей-неволей оказался на периферии внимания государства.
1: Во время Крымской войны Балтийский флот уже не мог повторить свой подвиг и пересечь Ла-Манш. Ему пришлось отражать нападение англо-французского флота, который стремился взять Кронштадт, а с ним и Петербург. Впрочем, рекордный морской бросок балтийцы еще совершат во время русско-японской войны. Вторая Тихоокеанская эскадра преодолела 18 тысяч морских миль, добравшись из Балтийского моря в Японское. Но завершится тот поход полным разгромом в Цусимском сражении. Уже во времена Великой Отечественной Балтийский флот и моряки сыграют важнейшую роль в обороне Ленинграда, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
3: В этом помогли еще царской постройки линкоры, чья артиллерия главного калибра была достаточно мощной, чтобы помешать наступлению фашистов на Раненбаум, нынешний Ломоносов. Таким образом, сохранился Раненбаумский плацдарм, где русская армия могла и копить силы, и беспокоить немцев.
1: После снятия блокады Ленинграда в 1944-м Балтийский флот принял участие в наступательной операции по освобождению Эстонии, Латвии, Литвы. Ким Андреев, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Представители России, Китая и ряда других государств учредили Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта. Ее штаб-квартира разместится в Шанхае. Зачем понадобилась новая структура и что даст такая международная кооперация, в том числе нашей стране, рассказывает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: Задача этой структуры – создать, скажем так, некий противовес большим западным гигантам технологическим. Хотя, конечно же, это больше государственные гиганты, потому что американское правительство очень много денег, хоть и не напрямую, дает данным корпорациям. Собственно, поэтому они сильно и развиваются. Потому что в целом сейчас многие опасаются, что технологии, которые будут получены, все-таки конкретно США, да, и рядом других стран, они будут недоступны всем остальным. Мы в целом это уже наблюдаем в области, к примеру, чипов, всякого железа для искусственного интеллекта. То есть мы уже видим, что кто, как говорится, первый встал, того и тапочки.
6: Что дает международная кооперация в сфере искусственного интеллекта?
5: Это, знаете, как вот международная космическая станция. Каждый, конечно, может построить станцию, но это дорого. Когда мы строим все вместе, мы экономим ресурсы, мы распределяем нагрузку. Конкретно нам, скорее всего, данная организация даст, ну, скажем так, у нас хороший математический аппарат, но у нас не хватает иногда мощностей технологических, инженерных. Иногда нам не хватает исходных данных. Нам это даст возможность применить ту школу математики, которая у нас есть, для улучшения уже, к примеру, каких-то больших моделей других стран с целью получения некой общей, хорошей, доступной модели. Будь то языковая модель, будь то любой другой инструмент из области ИИ.
0: Соглашение об учреждении новой организации подписали в Шанхае в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Тема форума в этом году – интеллектуальные партнеры, совместное создание будущего.
4: Утро на радио «Звезда».
0: Пчеловоды из Красноярского края сообщили о массовой гибели пчел. Ряд СМИ написал, что речь идет о десятках миллионов насекомых. Прокуратура проверяет эту информацию. Специалисты предполагают, что причина может быть в применяемых на полях пестицидах. Максим Петренко узнал, чем пчелы помогают природе, как они организованы и что делать для их спасения.
6: Пчелы – насекомые удивительные. У них 5 глаз и крайне совершенные приспособления для сбора нектара и пыльцы с растений. Главный инструмент – хоботок. Им пчела всасывает капельки нектара, волоски на теле, к которым прилипает пыльца. Щеточки на ногах – они счищают пыльцу с тела. И даже кармашки на задних лапах для транспортировки ценного груза в улей. Уже там пчелы превращают нектар в мед. Добытая пыльца – отдельная история, ее складывают в соты, утрамбовывают, а после ферментации получают пергу или пчелиный хлеб – корм для выращивания личинок. Когда одна из пчел нашла богатый источник нектара, она срочно летит в улей и танцует. Это своеобразный язык пчел, рассказывает исполнительный директор Ассоциации развития естественного пчеловодства Иван Пигарев.
7: Танец представляет из себя либо круговое движение, и либо движение, похожее на восьмерку, с неким вибрирующим проходом посередине. С помощью этого средства коммуникации пчелы показывают направление до медоносов и расстояние до медоносов. Также еще и интенсивность этого танца показывает, насколько там привлекательный источник пыльцы или нектара.
6: Интересна ориентация пчел в пространстве. Во-первых, они используют солнце как компас. Во-вторых, способны запоминать наземные метки, расположение деревьев и построек. Отыщут путь и по уникальному запаху собственного улья. По данным исследователей, при перемещении они даже используют магнитные поля Земли. Параллельно с производством меда пчела занимается опылением растений. Благодаря ей пыльца с тычинок одного цветка попадает на пестик другого, и потом образуются плоды и семена. Так поддерживается биоразнообразие и повышается урожайность, продолжает пчеловод Евгений Сахаров.
8: Те яблоки на одной и той же яблоне, которые опыляли с помощью пчелок, они там сладкие. А там, где произошло самоопыление, они кислые, вы представляете? И так практически вплоть до, значит, той же самой малины.
6: Опасность для пчел представляют две вещи. Болезни и паразиты, главный из которых клещ варроа, он завозной, до 70-х годов в СССР его не было, и обработка полей пестицидами. От них гибнут и живущие на пасеке, и свободно летающие в лесах одиночные пчелы. Но последние страдают больше, так как популяцию медоносных насекомых человек способен восстановить. Механизмы предупреждения о предстоящей обработке посевов существуют, но это не панацея, считает Иван Пигарев.
7: Все равно остаются определенные метаболиты любых гербицидов и пестицидов, которыми поливают поля. И даже если пчелы прилетят после того, как летальное действие уже закончено, но все равно остается сублетальное действие. Эти все метаболиты приносятся в улей на лапках, и все равно существенная химическая нагрузка на пчел есть.
6: Вопрос, что делать? Можно призывать аграриев, чтобы они применяли пестициды более безопасного третьего класса. А можно подумать в целом о новом подходе к обработке полей. Дело в том, что пчеловоды по своим насекомым просто быстрее видят реакцию на эти химические вещества. А по сути, они также попадают и в организм человека. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Считается, что пчелы появились на Земле около 100 миллионов лет назад. А первые попытки одомашнить этих диких медоносных насекомых относятся к эпохе Древнего Египта.
9: утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, согласно каким документам Германия не может иметь ядерное оружие. Как советский испытатель совершил прыжок с высоты в 13 километров? Какие фразы из фильма «Офицеры» стали крылатыми?

0: Реклама.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дню военно-морского флота России посвящается.

0: Бескозырка. Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали название кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов. Форма и содержание.
1: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
1: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова о береге или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: Самая известная литературная ленточка от бескозырки — «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ за

0: «Радиозвезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Водолазная рота особого назначения. Блокада Ленинграда. Осенью 1942 года полковник вермахта Фридрих Гальдер докладывал в Берлин. «Эти проклятые русские ныряльщики у меня словно кость в горле. В Петергофе среди бела дня прямо на пристани исчез штабной офицер с картами особой важности. Думали, утонул. А на следующий день по нашим позициям открыли прицельный артиллерийский огонь. Получается, похитили гауптштурмфюрера. И это точно дело рук Роттенмейер-Тойфель, красных морских дьяволов». Водолазная рота особого назначения. Год формирования 1941. Личный состав 146 человек. Выпускники Выборгской водолазной школы. Командир – лейтенант Иван Прохватилов. Вооружение – автоматы, пулеметы, боевые ножи. Снаряжение – легкие водолазные костюмы. Основные задачи – наземные и подводные диверсионные операции, захват пленных, подрыв неприятельских кораблей, поиск, подъем и уничтожение вражеских мин и заграждений. Осенью 1942 года фашисты построили в районе Петергофа новый причал для доставки боевой техники. Гитлеровцы планировали также вывести морем знаменитые бронзовые скульптуры 18 века. В ночь на 12 сентября бойцы водолазной роты особого назначения скрытно, под водой, проникли в Петергоф. Морские дьяволы установили у причала 200-килограммовые мины с часовым взрывателем. Затем благополучно вернулись на базу. В 9 часов утра раздался мощный взрыв. Причал был разрушен. Фашистам так и не удалось доставить к Ленинграду дополнительную технику и боеприпасы. Всего за годы Великой Отечественной войны бойцами водолазной роты особого назначения было проведено около 200 разведывательно-диверсионных операций. Уничтожено более 10 вражеских судов. Захвачено в плен 46 солдат и офицеров противника.
0: Личный состав. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
2: Холодное оружие.
0: Классификация.
2: Клинковое, рубище-колющее оружие.
0: Название.
2: Морской палаш.
3: Морской палаш предназначался для уничтожения живой силы противника в абордажном бою и рукопашной схватке. Длина прямого широкого клинка – 80 сантиметров, ширина – 4 сантиметра. Боевой клинок имел одностороннюю или полуторную заточку. Эфес состоял из рукояти и крестовины. Рукоять деревянная или металлическая с гардой, ножны – кожаные. Во время Отечественной войны 1812 года морскими палашами вооружались матросы и офицеры гвардейского экипажа. Морской абордажный палаш состоял на вооружении русского флота до 1905 года, после чего был заменен боевым тесаком. Сегодня морской палаш считается неотъемлемой частью мундира знаменной группы военно-морского флота России. Носится по особому указанию при парадно-выходной форме и на парадах.
0: Арсенал 1812. Сегодня День военно-морского флота России. Радиозвезда поздравляет мичманов и офицеров, матросов и старшин всех флотов, всех поколений с праздником!

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
0: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости технологий. Госкорпорация «Ростех» начала поставки убежищ «Куб-М», предназначенных для защиты от взрывов и обвалов. Конструкция представляет собой металлические модули, которые монтируются на площадке и при необходимости усиливаются бетоном для дополнительной прочности. Один модуль площадью 25 квадратных метров способен вместить до 50 человек. Как сообщили в компании-разработчике, убежище может функционировать автономно до 2 суток. Среди преимуществ Куб-М – мобильность и возможность быстрой установки в любых условиях, включая зоны боевых действий и чрезвычайных ситуаций, добавили разработчики. В России планируют создать систему защиты биометрических данных, чтобы предотвратить их подмену при регистрации и обновлении, как онлайн, так и офлайн. Эти меры направлены на борьбу с киберпреступностью. В проекте Министерства цифрового развития особое внимание уделяется улучшению методов идентификации и аутентификации с помощью биометрии, а также их защите. Особое внимание уделено предотвращению подмены данных в единой биометрической системе. Жительница Тюмени нашла на своем дачном участке майнинговую ферму, которую поначалу приняла за пчелиные ульи. А как выглядит майнинговая ферма и как она могла оказаться на земле за городом? Радио «Звезда» рассказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
5: В разных комплектациях это просто набор компьютеров. Внешне это просто коробочки, у них есть блок питания и какие-нибудь мигающие там кнопочки, говорящие о том, что есть сеть или нет сети. У дачных участков, обычно это садовое товарищество наше, у них есть какая-то подстанция небольшая, на весь дачный участок раскиданная. Майнеры подключаются к общей сети, и куда-то надо железо поставить, кабель оттянуть, и ставится на любой свободный участок, где кажется, что нет жителей.
0: Эксперты отмечают, что нелегальный майнинг ежегодно обходится российскому бюджету в 20 миллиардов рублей по причине потерь в энергетическом секторе и уклонения от уплаты налогов. В открытом доступе оказались диалоги пользователей китайского чат-бота DeepSeek, включая рабочие документы и личные сообщения. Отмечается, что через специальный поисковый запрос в Google можно найти и прочитать чужие переписки с нейросетью. Причиной утечки стала индексация поисковиком публичных ссылок на чаты, которые пользователи самостоятельно создавали для передачи информации третьим лицам. Ранее эксперт Юрий Силаев предупреждал, что загрузка документов в общедоступные нейросети ведет к потере контроля над ними. Это были новости технологий. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Сегодня в программе «Область знаний». Павел Нахимов рассказывает, кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
0: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с каким событием связан День парашютиста в России. Может ли ФРГ получить доступ к ядерному оружию? Как создавалась картина «Офицеры»? В России отмечают День парашютиста. Дата связана с событиями лета 1930 года, когда группа советских летчиков и механиков впервые совершила серию парашютных прыжков из самолетов. Максим Петренко расскажет, как покорял стратосферу советский испытатель Василий Романюк. Что позволило ему совершить затяжной прыжок с небывалой для того времени высоты – более 13 километров? С какими сложностями столкнулся парашютист и зачем обмазывал экипировку жиром?
6: Василий Романюк с детства был увлечен авиацией. коллекционировал фотографии известных личностей из этой новой для начала 20 века сферы. В 24 он закончил военное летное училище в Оренбурге и тогда же сфокусировался на парашютно-десантной службе. Особое внимание уделял экспериментальным прыжкам, изучал возможности снаряжения и поведения человека в нестандартных ситуациях. Параллельно Романюк работал инструктором в Красной армии, рассказывает Сергей Антонов, популяризатор науки и техники.
7: Начинает прыгать в совершенно невозможных режимах, на больших скоростях, на малых скоростях, на больших высотах, на самых маленьких высотах, на воду, на болото, ночью. Его основная вот эта деятельность была еще, и особенно в годы войны, это подготовка парашютистов. Нескольких тысяч парашютистов он подготовил, и все они вот благодаря ему совершали удачные десантные операции.
6: Идея прыгнуть с парашютом из стратосферы с высоты больше 11 тысяч метров у Романюка появилась после Великой Отечественной. Прежде такого не делал никто. Советский спортсмен планку еще повысил. 25 сентября 1945-го он покинул самолет на высоте 13 108 метров. Это станет мировым рекордом. В свободном падении Романюк пробудет 167 секунд, и это второе его небывалое достижение. Когда до земли оставался километр, он раскрыл парашют и удачно завершил эксперимент. Романюк тщательно готовился. Кислородная маска, костюм, напоминавший снаряжение летчика-полярника, он состоял из меховых и кожаных частей. Последние он обмазывал жиром, чтобы на холоде они сохраняли мягкость. А на высоте минус 60, отмечает руководитель лаборатории стратонавтика, инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов.
8: Ладно, такая температура, в принципе, бывает даже иногда и на Земле, где-то там на крайнем севере или на полюсах, но при этом вас не обдувает воздух со скоростью 200-300 км в час, как это происходит во время свободного падения при прыжке с парашютом. Конечно, здесь нужна очень хорошая экипировка, буквально малейшая щель в одежде, куда может задувать вот такой вот ветер, однозначно приведет к обморожению.
6: В первое время полета Романюка сильно крутило в воздухе. Он, как потом признавался, этого вовсе не ожидал. Стабилизировалось все лишь на высоте 6 километров. Испытатель тогда смог занять положение лицом вниз. Через несколько лет Романюк улучшит свое же достижение. Покорит высоту почти 13,5 километров. Всего же за его плечами будут 18 мировых рекордов. А значение его прыжка из стратосферы популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
9: Летчики, парашютисты, которые прыгали из стратосферы, все они предшественники будущего нашего космического триумфа. Его подвиг был маяком, за которым приходили новые люди, и в том числе в отрасль, которую мы потом назовем космической.
6: Парашютист номер один, как называли Романюка, работал в Центральном НИИ машиностроения в Королеве, испытывал парашютную технику, готовил первые наборы космонавтов. И первым среди парашютистов он получил звезду Героя Советского Союза. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
10: Утро на Радио Звезда.
11: Служба внешней разведки России заявила, что в Европе обеспокоены стремлением Германии получить доступ к ядерному оружию. Более 30 немецких университетов вовлечены в работы по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн и нейтронная физика. Между тем, Берлин не может разрабатывать ядерное оружие, согласно подписанным этой страной документам. Какие обязательства тогда взяла на себя Германия и чем грозит их нарушение? Рассуждает специалист в атомной отрасли, директор Атом-инфоцентра Александр Уваров.
12: Сразу после поражения Германии на нее было наложено максимально жесткое ограничение вообще не заниматься ядерными технологиями. Такое положение дел сохранялось примерно до 1955 года, когда были подписаны некие такие парижские соглашения, они называются, которые восстановили политический суверенитет этой страны. После чего ФРГ получила возможность развивать ядерные технологии, но для успокоения своих союзников и недавних противников – в одностороннем порядке отказалась от разработки ядерного оружия. И в таком вот подвешенном немножко состоянии, значит, оно сохранилось до появления договора о нераспространении ядерного оружия. Однако после этого в течение 6 лет договор не ратифицировался. То есть Германия до последнего пыталась как-то там выкрутиться, оставить себе некую лазейку вот на будущее. Но начиная с 1975 года Германия вошла в этот договор, полностью его приняла, Юридически у нее запрещена разработка ядерного оружия.
11: Военные эксперты НАТО считают, что Германии хватит года для создания ядерного оружия, сообщили в пресс-бюро СВР России. С учетом богатого милитаристского прошлого и планов правительства Фридриха Мерца сделать немецкую армию сильнейшей в Европе, это вызывает особую тревогу.
10: Утро на радио «Звезда».
11: 55 лет назад на советские экраны вышел фильм «Офицеры». Премьера собрала в прокате более 53 миллионов зрителей. Ким Андреев выяснил, как создавалась культовая лента, какие реплики героев стали крылатыми и кто из знаменитых актеров не прошел пробы в картину.
13: «Мне нужен фильм о жене офицера, и чтоб в основе двое героев рядом». Примерно так министр обороны Советского Союза Андрей Гречко сформулировал идею будущей картины в начале 70-х. За основу решили взять пьесу «Танкисты» писателя-фронтовика Бориса Васильева, а режиссером пригласили Владимира Рогового, для которого картина вообще стала дебютом, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин. И серьезного зрительского успеха от кинофильма фильма «Офицеры» поначалу даже не ждали.
14: Фильм вначале страшно не понравился руководству, поэтому ему дали третью категорию, и поначалу выпустили летом в клубах третьим экраном, и вдруг прокатчики. А прокатчики — это зеркало. Они увидели, что народ прет, прокатчикам надо выполнять план. На какое-то время «Офицеры» вообще прикрыли, но уже триумфально выпустили первым экраном в сентябре.
13: В центре сюжета история двух молодых офицеров Алексея Трофимова и Ивана Варавы, которые проносят свою дружбу сквозь года. Их ждет гражданская война в России, конфликт Китая с Японией, миссия в Испании, Великая Отечественная и, наконец, 70-е. Главные роли в картине исполнили Георгий Юматов и Василий Лановой. Хотя пробы проходили и другие выдающиеся артисты – Рыбников, Любшин, Ефремов и Юрий Соломин. А роль Любы могла бы сыграть не Алина Покровская, а Людмила Гурченко или Анастасия Вертинская. Фильм «Офицеры» в итоге станет одним из лидеров советского проката 71-го года. Его посмотрит более 50 миллионов человек. А еще он откроет дорогу целому жанру картин, отмечает Александр Шпагин.
14: С этого начнется именно та самая новая «Матрица», которая породит новое зрительское кино. Какое? «Вечные зовти», «Не считают в полдень», фильмы Матвеева. То есть это блокбастеры про то, как была хороша советская власть, с отдельными недостатками, отдельными нарушениями социалистической законности, но незначительными.
13: Крылатой станет фраза из фильма «Есть такая профессия – родину защищать». И хотя картину довольно сильно отредактировали, в первоначальной версии герои не только совершали военные подвиги, но и попадали под жернова большого террора 30-х годов. Это не сильно изменило отношение зрителей. В Лановом и Юматове они видели не просто персонажей, а настоящих советских офицеров, на которых хочется быть похожими, рассуждает киновед, хранитель фондов киностудии имени Горького Алексей Тримасов.
15: Это вот такой особый тип людей, которые остро чувствуют, когда нужна помощь Родине. Поэтому это настолько актуально по сей день, романтизирует военную службу, отношение к своему долгу перед Родиной.
13: После развала Советского Союза в 90-е годы картина вновь стала хитом телевизионных показов. А в эпоху цифрового кино черно-белый фильм решили раскрасить. Впрочем, оригинальная версия у многих зрителей все равно остается любимой.
16: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой.
13: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
10: Утро на Радио «Звезда».
11: Через 15 минут вы узнаете, какую роль в обороне Ленинграда сыграл Балтийский флот. Что дает отдельным странам международная кооперация в сфере искусственного интеллекта? Влияют ли пчелы на урожайность?

0: радиозвезда.
1: Дню военно-морского флота России посвящается. 21 декабря 1968 года со стапелей завода в Северодвинске спустили на воду уникальную подводную лодку. Проект 661 «Анчар». Это событие стало знаковым не только для экипажа, но и для всей страны. Во время ходовых испытаний лодка сумела развить под водой невероятную скорость – 44,7 узла, почти 83 километра в час. Мировой рекорд, который не побит и по сей день. Экипаж. Корпус лодки сделали из титанового сплава. В 60-е годы прошлого века ни в одной стране мира еще не умели работать с титаном. Советские ученые научились. Мало того, при проектировании лодки конструкторам запретили использовать уже освоенные, но устаревшие приборы, автоматику и оборудование. Новому кораблю только новые технологии. Эти обстоятельства повлекли за собой кратное удорожание работ. Неудивительно, что впоследствии за дороговизну изготовления лодку окрестили «золотой рыбкой».
2: Техническая справка. Атомная подводная лодка второго поколения проекта 661 «Анчар». Изготовлена в единственном экземпляре в 1968 году. Частично утилизирована в 2010. Имя по кодификации НАТО – «Папа». Предназначалось для борьбы с авианосными группами противника. Вооружение. 10 крылатых ракет «Аметист» с возможностью подводного старта впервые в мире. Длина лодки – 107 метров. Ширина – 11. Экипаж – 80 человек.
1: Испытание под водой – это всегда риск. Ускорение было сумасшедшее. На старте всех в центральном посту откинуло назад, как в электричке. Быстрее, быстрее, еще быстрее. И вот максимальная скорость 44,7 узла. Отсеки ощутимо трясло. Вибрация, и уже не шум, а грохот, обтекающий корпус воды, доходил децибелов до 100. Разговаривать было невозможно. На малейших изменениях курса палуба кренилась так, что люди еле держались на ногах. Это был даже не крен, а настоящий авиационный вираж. Итак, 12 часов на предельных режимах хода. После всплыли, перевели дух, подышали, успокоились.
2: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: Через год скорость «золотой рыбки» пригодилась в боевом походе. Лодка К-162 обнаружила в Атлантике ударный авианосец США «Саратога». И несколько дней преследовала его, несмотря на то, что американский корабль шел на максимальной для себя скорости в 30 узлов. Командир К-162 Юрий Голубков вспоминал, что преимущество в скорости позволяло занять любую удобную позицию для атаки. Советские подводники могли уничтожить авианосец первым же залпом. К-162 долгое время находилась в опытной эксплуатации. Экипажу приходилось нелегко. Часто случались аварии. Но люди оказались прочнее титана. Выдержали все. Многие технологии, впервые примененные на 661-м проекте, легли в основу подводных лодок следующих поколений и отлично работают в 21 веке.
2: Экипаж.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
0: Форма моряков и десантников.
5: Не случайно кот Матроскин полосатый.
6: А у меня есть волшебный свитер в полоску. Молодит лет на 5.
4: Вот это вещь!
7: Полосатая часть униформы известна еще со времен парусного флота. За более чем 2 столетия ее примерили моряки по всему свету. И только в прошлом веке морская фуфайка сошла с палубы корабля прямиком в гардероб. Тельняшка.
8: Рубаха, вязаная из шерсти пополам с бумагой. Цвет рубахи белый, с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок.
7: Так в 1874 году был описан стандарт первой русской тельняшки, принятой в императорском военно-морском флоте. Белый и темно-синий соответствуют цветам Андреевского флага, символа российского военно-морского флота. Впрочем, сине-белая фуфайка заступила на службу гораздо раньше. Впервые полосатое обмундирование примерили французы и голландцы. Тельняшки отличались количеством полос. У французов 21 по числу побед Наполеона, а у голландцев 12 по количеству ребер в теле. Обычно униформа состояла из короткого бушлата, то есть

0: мужества и отваги. Моряки пришли на помощь сухопутным войскам. Появились бригады морских пехотинцев. Полосатая ткань создавала оптическую иллюзию. Противнику казалось, что морпехов больше, чем на самом деле. Помните выражение? Нас мало, но мы в тельняшках. Во второй половине 20 века в полосатую форму переоделись десантники, чьи тельняшки получили белые и голубые цвета. В 90-е фуфайки с ярко-синими полосами стали формой боевых подразделений Федеральной службы безопасности. Краповые тельняшки получили сотрудники Росгвардии, оранжевые – МЧС, а зеленые – пограничники. Популярная тельняшка и на гражданке. В начале 20 века моду на полоски ввела Коко Шанель. Мужская униформа стала символом перемен в женском гардеробе. В нашей стране амбассадором тельняшек стали ленинградские художники Митьки. Полосатый принт символизирует творчество и внутреннюю свободу.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военно-морские силы России эффективно решают стоящие перед ними задачи, заявил Владимир Путин. По его словам, также набирает мощь морская составляющая ядерной триады. Об этом глава государства говорил в поздравлении с Днем военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля.
2: К военным морякам у нас относятся по-особому. Уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами.
1: Министр обороны Андрей Белоусов также поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Отметил высокий профессионализм и самоотверженность моряков, которые решают задачи в ходе специальной военной операции. Новый центр подготовки операторов беспилотных систем открыт в тыловом районе спецоперации. Это сообщило Минобороны России. В центре оборудованы учебные классы, где изучают устройства дронов и симуляторы для отработки полетов. Ключевой элемент – техническая часть. Там настраивают оборудование перед отправкой на передовую. Среди востребованных аппаратов БПЛА – ВТ-40 с нагрузкой до 3 кг, «Гамаюн» для инженерных задач и новинка ВТ-40, способная нести до 10 кг и лететь на 25 километров, сообщили инженеры группировки войск «Центр». Иран обвинил Украину в нападении на свое торговое судно в Каспийском море. Удар был утром в субботу. Погиб один моряк, еще один пострадал. В Министерстве иностранных дел Исламской Республики заявили, что это нарушает устав Организации Объединенных Наций и является попыткой эскалации конфликта. Зеленский подтвердил факт удара. Тегеран подчеркнул, что Иран никогда не вмешивался в российско-украинские конфликты и оставляет за собой право защищать свои национальные интересы. На Эльбрусе при восхождении погибли два альпиниста. По данным Следственного комитета России, группа из 7 человек поднималась 25 июля. Одному из них стало плохо на высоте 5000 метров, и он спустился, сообщив о гибели двоих товарищей. Еще четверо участников группы остаются на горе. Их поиски продолжаются. Погибшие – иностранцы, предположительно, из Боснии и Герцеговины. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Военно-морского флота посвящается. Слушайте сегодня на радио «Звезда». Морская история России с петровских времен и до наших дней. В специальных программах, книгах и документах. Мы расскажем о героях, которые прославили русский военный флот. О великих сражениях и неизвестных битвах. О подвигах, совершенных под Андреевским флагом. День Военно-морского флота России. Сегодня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
3: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как строили русский флот в петровскую эпоху. Зачем учредили Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта? Почему массово гибнут пчелы? Сегодня День военно-морского флота России. Праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Это день национальной гордости и дань уважения тем, кто посвятил жизнь защите наших морских рубежей. Ким Андреев расскажет, как появилось старейшее военно-морское объединение страны – Балтийский флот, и в каких исторических сражениях участвовали его корабли.
4: Небываемое бывает. Эти слова Петр I произнесет после захвата двух шведских кораблей на Балтике в мае 1703 года. 30 лодок с солдатами Преображенского полка взяли на абордаж боевые суда одной из ведущих морских держав Европы. Этот трюк с неожиданным нападением на мощные шведские корабли Петр провернет еще не раз. Но окончательная победа в Северной войне будет возможна только за счет крепкой экономики, на которую всегда опирается флот, объясняет доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
5: Если Балтийский флот планомерно укреплялся и строился, то шведский флот страдал от недофинансирования. Поэтому, когда в первые годы русские корабли избегали столкновений со шведами, которые были еще сильны, то в последние годы Северной войны шведский флот уже просто не мог выйти в море и сражаться с русским, потому что из-за безденежья утратил свои запасы.
4: К концу Петровской эпохи русский флот на Балтике насчитывал 140 парусных кораблей и несколько сотен грибных судов. Кораблестроение было поставлено на поток, особенно после восстановления Соломбольской верфи под Архангельском. Во времена Елизаветы Петровны каждый второй корабль Балтийского флота будет построен именно здесь. А к концу XVIII века, уже при Екатерине II, русские парусники совершат небывалый маневр и, обогнув всю Европу с севера на юг, окажутся в Средиземном море у берегов Турции, продолжает Кирилл Назаренко.
5: Русский флот решал там стратегические задачи, он помогал бороться с Турцией, и это было показателем зрелости, больших возможностей русского флота. Другое дело, что наполеоновские войны заставили потратить такие гигантские средства на сухопутную армию, что флот, ну, волей-неволей оказался на периферии внимания государства.
4: Во время Крымской войны Балтийский флот уже не мог повторить свой подвиг и пересечь Ла-Манш. Ему пришлось отражать нападение англо-французского флота, который стремился взять Кронштадт, а с ним и Петербург. Впрочем, рекордный морской бросок балтийцы еще совершат во время русско-японской войны. Вторая Тихоокеанская эскадра преодолела 18 тысяч морских миль, добравшись из Балтийского моря в Японское. Но завершится тот поход полным разгромом в Цусимском сражении. Уже во времена Великой Отечественной Балтийский флот и моряки сыграют важнейшую роль в обороне Ленинграда, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
6: В этом помогли еще царской постройки линкоры, чья артиллерия главного калибра была достаточно мощной, чтобы помешать наступлению фашистов на Раненбаум, нынешний Ломоносов. Таким образом, сохранился Раненбаумский плацдарм, где русская армия могла и копить силы, и беспокоить немцев.
4: После снятия блокады Ленинграда в 1944-м Балтийский флот принял участие в наступательной операции по освобождению Эстонии, Латвии, Литвы. Ким Андреев, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
3: Представители России, Китая и ряда других государств учредили Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта. Ее штаб-квартира разместится в Шанхае. Зачем понадобилась новая структура и что даст такая международная кооперация, в том числе нашей стране, рассказывает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
7: Задача этой структуры – создать, скажем так, некий противовес большим западным гигантам технологическим. Хотя, конечно же, это больше государственные гиганты, потому что американское правительство очень много денег, хоть и не напрямую, дает данным корпорациям. Собственно, поэтому они сильно и развиваются. Потому что в целом сейчас многие опасаются, что технологии, которые будут получены, все-таки конкретно США, да, и рядом других стран, они будут недоступны всем остальным. Мы в целом это уже наблюдаем в области, например, чипов, всякого железа или искусственного интеллекта. То есть мы уже видим, что кто, как говорится, первый встал, того и тапочки.
8: Что дает международная кооперация в сфере искусственного интеллекта?
7: Это, знаете, как вот международная космическая станция. Каждый, конечно, может построить станцию, но это дорого. Когда мы строим все вместе, мы экономим ресурсы, мы распределяем нагрузку. Конкретно нам, скорее всего, данная организация даст, ну, скажем так, у нас хороший математический аппарат, но у нас не хватает иногда мощностей технологических, инженерных. Иногда нам не хватает исходных данных. Нам это даст возможность применить ту школу математики, которая у нас есть, для улучшения уже, к примеру, каких-то больших моделей других стран с целью получения некой общей, хорошей, доступной модели. Будь то языковая модель, будь то любой другой инструмент из области ИИ.
3: Соглашение об учреждении новой организации подписали в Шанхае в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Тема форума в этом году – интеллектуальные партнеры, совместное создание будущего.
0: Утро на радио «Звезда».
3: Пчеловоды из Красноярского края сообщили о массовой гибели пчел. Ряд СМИ написал, что речь идет о десятках миллионов насекомых. Прокуратура проверяет эту информацию. Специалисты предполагают, что причина может быть в применяемых на полях пестицидах. Максим Петренко узнал, чем пчелы помогают природе, как они организованы и что делать для их спасения.
9: Пчелы – насекомые удивительные. У них 5 глаз и крайне совершенные приспособления для сбора нектара и пыльцы с растений. Главный инструмент – хоботок. Им пчела всасывает капельки нектара, волоски на теле, к которым прилипает пыльца. Щеточки на ногах – они счищают пыльцу с тела. И даже кармашки на задних лапах для транспортировки ценного груза в улей. Уже там пчелы превращают нектар в мед. Добытая пыльца – отдельная история, ее складывают в соты, утрамбовывают, а после ферментации получают пергу или пчелиный хлеб – корм для выращивания личинок. Когда одна из пчел нашла богатый источник нектара, она срочно летит в улей и танцует. «Это своеобразный язык пчел», – рассказывает исполнительный директор Ассоциации развития естественного пчеловодства Иван Пигарев.
10: Танец представляет из себя либо круговое движение, и либо движение, похожее на восьмерку, с неким вибрирующим проходом посередине. С помощью этого средства коммуникации пчелы показывают направление до медоносов и расстояние до медоносов. Также еще и интенсивность этого танца показывает, насколько там привлекательный источник пыльцы или нектара.
9: Интересна ориентация пчел в пространстве. Во-первых, они используют солнце как компас. Во-вторых, способны запоминать наземные метки, расположение деревьев и построек. Отыщут путь и по уникальному запаху собственного улья. По данным исследователей, при перемещении они даже используют магнитные поля земли. Параллельно с производством меда пчела занимается опылением растений. Благодаря ей пыльца с тычинок одного цветка попадает на пестик другого, и потом образуются плоды и семена. Так поддерживается биоразнообразие и повышается урожайность, продолжает пчеловод Евгений Сахаров.
11: Те яблоки на одной и той же яблоне, которые опыляли с помощью пчелок, они там сладкие. А там, где произошло самоопыление, они кислые, вы представляете? И так практически вплоть до, значит, той же самой малины.
9: Опасность для пчел представляют две вещи. Болезни и паразиты, главный из которых клещ варроа, он завозной, до 70-х годов в СССР его не было, и обработка полей пестицидами. От них гибнут и живущие на пасеке, и свободно летающие в лесах одиночные пчелы. Но последние страдают больше, так как популяцию медоносных насекомых человек способен восстановить. Механизмы предупреждения о предстоящей обработке посевов существуют, но это не панацея, считает Иван Пигарев.
10: Все равно остаются определенные метаболиты любых гербицидов и пестицидов, которыми поливают поля. И даже если пчелы прилетят после того, как летальное действие уже закончено, но все равно остается сублетальное действие. Эти все метаболиты приносятся в улей на лапках, и все равно существенная химическая нагрузка на пчел есть.
9: Вопрос, что делать? Можно призывать аграриев, чтобы они применяли пестициды более безопасного третьего класса. А можно подумать в целом о новом подходе к обработке полей. Дело в том, что пчеловоды по своим насекомым просто быстрее видят реакцию на эти химические вещества. А по сути, они также попадают и в организм человека. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: Считается, что пчелы появились на Земле около 100 миллионов лет назад. А первые попытки одомашнить этих диких медоносных насекомых относятся к эпохе Древнего Египта.
0: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, согласно каким документам Германия не может иметь ядерное оружие. Как советский испытатель совершил прыжок с высоты в 13 километров? Какие фразы из фильма «Офицеры» стали крылатыми?
12: девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
13: От слов к делу.
12: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
13: От слов к делу. Военные училища России.
12: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дню военно-морского флота России посвящается.
4: От слов к делу. Военные училища России.
5: Вместе победить и вместе умереть. Первая в мире атомная электростанция была построена в 1949 году в Обнинске. И уже совсем скоро советское правительство приняло решение о создании первой в СССР атомной подводной лодки. Однако новейшей секретной субмариной должен был кто-то управлять. Так началась история современного учебного центра военно-морского флота России.
4: От слов к делу.
5: За время своего существования, а это более 60 лет, в Обнинске подготовили около 1000 экипажей атомных подводных лодок. Они совершили сотни дальних походов в различные районы Мирового океана, на Северный полюс, многократные переходы между Северным и Тихоокеанским флотами. 47 подводникам, выпускникам учебного центра, присвоено звание Героя Советского Союза и Героя России. Сегодня в Обнинске готовят не только специалистов, которые умеют управляться с атомной установкой, но и представителей других морских профессий, штурманов, специалистов оружейных комплексов, химиков и, собственно, командиров боевых кораблей.
4: От слов к делу.
5: Вместе победить и вместе умереть.
6: Обнинский учебный центр военно-морского флота России.
7: Радио «Звезда».
8: Москва. Занятия по общевоинским уставам в столичном военном училище.
9: Ноус, курсант Потапов, докладывайте.
10: За образцовое выполнение обязанностей и успехи в боевой подготовке, а также примерную дисциплину, солдату может быть присвоено звание ефрейтор, а матросу – старший матрос.
9: Молодец, Потапов. Садись. Отлично.
11: По случаю присвоения. История воинских званий. Старший матрос.
12: Звание это корабельное, но встречается и в морской авиации. Старший матрос в период отсутствия командира отделения заменяет его. На то он и старший. А вот если такой военнослужащий проходит, к примеру, службу на гвардейском корабле, то к его званию добавляется еще и слово «гвардии». Складываем. Получается «гвардии старший матрос». Звучит? Звучит!
11: История воинских званий.
13: Я долго стыдился, что я из деревни, и что деревня моя, черт знает где далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительно, как на грех, во флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства. Ребятки в основном все из городов, из больших городов. Я и помалкивал со своей деревни.
7: Эти слова принадлежат, ни за что не догадаетесь, старшему матросу-радисту Черноморского флота Василию Макаровичу Шукшину. Да-да, тому самому известному советскому киноактеру и режиссеру.
14: По случаю присвоения.
7: Его призвали на Балтийский флот. В дальнейшем Шукшин служил в Севастополе в составе береговой службы 3-го морского радиоотряда, то есть на земле. Правда, матери Василий писал, что служит на корабле. Артист, но это детали. Главное другое. Вот что вспоминали моряки-черноморцы.
15: На палубе стоявшего на рейде военного корабля шел концерт художественной самодеятельности. После каждого номера зрители дружно аплодировали. Особенно большой успех выпал на долю старшего матроса Василия Шукшина. Он выступал с декламацией, с пляской, играл главную роль в одноактной пьесе.
7: Василий Макарович всегда вспоминал годы службы на флоте с каким-то особым теплом и очень гордился своим воинским званием – старший матрос-радист.
14: Старший матрос. По случаю присвоения.
16: Сегодня День военно-морского флота России. Радио «Звезда» поздравляет мичманов и офицеров, матросов и старшин всех флотов, всех поколений с праздником!

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. В приказе министра обороны говорится о высоком профессионализме и самоотверженности военных моряков, которые позволяют эффективно решать задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. Андрей Белоусов подчеркнул, что моряки продолжают славные флотские традиции и укрепляют обороноспособность страны. Он пожелал им крепкого здоровья, успешной службы и, как принято говорить, 7 футов под килем. Свои поздравления направил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. В Телеграме он отметил, что с начала специальной военной операции более 60 тысяч военнослужащих флота удостоены государственных и ведомственных наград, а 54 из них присвоено высшее звание Героя России. Моисеев подчеркнул, что военные моряки с честью выполняют долг и вносят вклад в укрепление обороноспособности страны. В Министерстве обороны России сообщили о ночном групповом ударе высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты в Киеве, где производят и хранят беспилотники. Также под ударом была портовая инфраструктура в Черноморске Одесской области, использовавшаяся для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Все цели поражены, заявили только что в Министерстве обороны России. США впервые за 2 недели не нанесли удары по Ирану. Распоряжение прервать атаки дал лично президент Дональд Трамп, который заявил, что предпочел бы заключить сделку, утверждая издание «Axios». Удары продолжались 13 ночей подряд. Пока неизвестно, будет ли пауза временной. По мнению источников, это либо попытка дать шанс переговорам, либо признак того, что удары достигли предела эффективности. Цифровая копия российского паспорта может использоваться только в конкретных случаях. Это рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин. Подробности он сообщил в комментарии агентству ТАСС.
2: На сегодняшний момент паспорт гражданина Российской Федерации именно в цифровом виде, который есть у вас в приложении государственной услуги, может использоваться только в ограниченных конкретных случаях. Характерный пример является подтверждение возраста в магазине при покупке тех товаров, которые продаются с ограничением возраста. Например, алкогольная продукция, либо табачная. 100% паспорт гражданина Российской Федерации, вот эта цифровая копия, не заменяет.
1: Также, по словам Васенина, цифровой паспорт может использоваться при посещении культурных или зрелищных мероприятий, получении услуг связи, почтовых, гостиничных и государственных услуг. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Павел Нахимов. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Утро на радио «Звезда».
9: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с каким событием связан День парашютиста в России. Может ли ФРГ получить доступ к ядерному оружию? Как создавалась картина «Офицеры»? В России отмечают День парашютиста. Дата связана с событиями лета 1930 года, когда группа советских летчиков и механиков впервые совершила серию парашютных прыжков из самолетов. Максим Петренко расскажет, как покорял стратосферу советский испытатель Василий Романюк. Что позволило ему совершить затяжной прыжок с небывалой для того времени высоты – более 13 километров? С какими сложностями столкнулся парашютист и зачем обмазывал экипировку жиром?
4: Василий Романюк с детства был увлечен авиацией. Коллекционировал фотографии известных личностей из этой новой для начала 20 века сферы. В 24 он закончил военное летное училище в Оренбурге и тогда же сфокусировался на парашютно-десантной службе. Особое внимание уделял экспериментальным прыжкам, изучал возможности снаряжения и поведения человека в нестандартных ситуациях. Параллельно Романюк работал инструктором в Красной армии, рассказывает Сергей Антонов, популяризатор науки и техники.
6: Начинает прыгать в совершенно невозможных режимах, на больших скоростях, на малых скоростях, на больших высотах, на самых маленьких высотах, на воду, на болото, ночью. Его основная вот эта деятельность была еще, и особенно в годы войны, это подготовка парашютистов. Нескольких тысяч парашютистов он подготовил, и все они вот благодаря ему совершали удачные десантные операции.
4: Идея прыгнуть с парашютом из стратосферы с высоты больше 11 тысяч метров у Романюка появилась после Великой Отечественной. Прежде такого не делал никто. Советский спортсмен планку еще повысил. 25 сентября 1945-го он покинул самолет на высоте 13 108 метров. Это станет мировым рекордом. В свободном падении Романюк пробудет 167 секунд, и это второе его небывалое достижение. Когда до земли оставался километр, он раскрыл парашют и удачно завершил эксперимент. Романюк тщательно готовился. Кислородная маска, костюм, напоминавший снаряжение летчика-полярника. Он состоял из меховых и кожаных частей. Последние он обмазывал жиром, чтобы на холоде они сохраняли мягкость. А на высоте минус 60, отмечает руководитель лаборатории стратонавтика, инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов.
10: Ладно, такая температура, в принципе, бывает даже иногда и на Земле, где-то там на крайнем севере или на полюсах, но при этом вас не обдувает воздух со скоростью 200-300 км в час, как это происходит во время свободного падения при прыжке с парашютом. Конечно, здесь нужна очень хорошая экипировка, буквально малейшая щель в одежде, куда может задувать вот такой вот ветер, однозначно приведет к обморожению.
4: В первое время полета Романюка сильно крутило в воздухе. Он, как потом признавался, этого вовсе не ожидал. Стабилизировалось все лишь на высоте 6 километров. Испытатель тогда смог занять положение лицом вниз. Через несколько лет Романюк улучшит свое же достижение. Покорит высоту почти 13,5 километров. Всего же за его плечами будут 18 мировых рекордов. А значение его прыжка из стратосферы популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
11: Летчики, парашютисты, которые прыгали из стратосферы, все они предшественники будущего нашего космического триумфа. Его подвиг был маяком, за которым приходили новые люди, и в том числе в отрасль, которую мы потом назовем космической.
4: Парашютист номер один, как называли Романюка, работал в Центральном НИИ машиностроения в Королеве, испытывал парашютную технику, готовил первые наборы космонавтов. И первым среди парашютистов он получил звезду Героя Советского Союза. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
9: Служба внешней разведки России заявила, что в Европе обеспокоены стремлением Германии получить доступ к ядерному оружию. Более 30 немецких университетов вовлечены в работы по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн и нейтронная физика. Между тем, Берлин не может разрабатывать ядерное оружие, согласно подписанным этой страной документам. Какие обязательства тогда взяла на себя Германия и чем грозит их нарушение? Рассуждает специалист в атомной отрасли, директор Атоминфоцентра Александр Уваров.
12: Сразу после поражения Германии на нее было наложено максимально жесткое ограничение вообще не заниматься ядерными технологиями. Такое положение дел сохранялось примерно до 1955 года, когда были подписаны некие такие парижские соглашения, они называются, которые восстановили политический суверенитет этой страны. После чего ФРГ получила возможность развивать ядерные технологии, но для успокоения своих союзников и недавних противников – в одностороннем порядке отказалась от разработки ядерного оружия. И в таком вот подвешенном немножко состоянии, значит, оно сохранилось до появления договора о нераспространении ядерного оружия. Однако после этого в течение 6 лет договор не ратифицировался. То есть Германия до последнего пыталась как-то там выкрутиться, оставить себе некую лазейку вот на будущее. Но начиная с 1975 года, Германия вошла в этот договор, полностью его приняла. Юридически у нее запрещена разработка ядерного оружия.
9: Военные эксперты НАТО считают, что Германии хватит года для создания ядерного оружия, сообщили в пресс-бюро СВР России. С учетом богатого милитаристского прошлого и планов правительства Фридриха Мерца сделать немецкую армию сильнейшей в Европе, это вызывает особую тревогу.
0: Утро на радио «Звезда».
9: 55 лет назад на советские экраны вышел фильм «Офицеры». Премьера собрала в прокате более 53 миллионов зрителей. Ким Андреев выяснил, как создавалась культовая лента, какие реплики героев стали крылатыми и кто из знаменитых актеров не прошел пробы в картину.
13: «Мне нужен фильм о жене офицера, и чтоб в основе двое героев рядом». Примерно так министр обороны Советского Союза Андрей Гречко сформулировал идею будущей картины в начале 70-х. За основу решили взять пьесу «Танкисты» писателя-фронтовика Бориса Васильева, а режиссером пригласили Владимира Рогового, для которого картина вообще стала дебютом, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин. И серьезного зрительского успеха от кинофильма «Офицеры» поначалу даже не ждали.
14: Фильм вначале страшно не понравился руководству, поэтому ему дали третью категорию, и поначалу выпустили летом в клубах третьим экраном, и вдруг прокатчики. А прокатчики — это зеркало. Они увидели, что народ прет. Прокатчикам надо выполнять план. На какое-то время «Офицеры» вообще прикрыли, но уже триумфально выпустили первым экраном в сентябре.
13: В центре сюжета история двух молодых офицеров Алексея Трофимова и Ивана Варавы, которые проносят свою дружбу сквозь года. Их ждет гражданская война в России, конфликт Китая с Японией, миссия в Испании, Великая Отечественная и, наконец, 70-е. Главные роли в картине исполнили Георгий Юматов и Василий Лановой. Хотя пробы проходили и другие выдающиеся артисты – Рыбников, Любшин, Ефремов и Юрий Соломин. А роль Любы могла бы сыграть не Алина Покровская, а Людмила Гурченко или Анастасия Вертинская. Фильм «Офицеры» в итоге станет одним из лидеров советского проката 71-го года. Его посмотрит более 50 миллионов человек. А еще он откроет дорогу целому жанру картин, отмечает Александр Шпагин.
14: С этого начнется именно та самая новая матрица, которая породит новое зрительское кино. Какое? «Вечный зов тени читают в полдень», фильмы Матвеева. То есть это блокбастеры про то, как была хороша советская власть, с отдельными недостатками, отдельными нарушениями социалистической законности, но незначительными.
13: Крылатой станет фраза из фильма «Есть такая профессия – родину защищать». И хотя картину довольно сильно отредактировали, в первоначальной версии герои не только совершали военные подвиги, но и попадали под жернова большого террора 30-х годов. Это не сильно изменило отношение зрителей. В Лановом и Юматове они видели не просто персонажей, а настоящих советских офицеров, на которых хочется быть похожими, рассуждает киновед, хранитель фондов киностудии имени Горького Алексей Тримасов.
15: Это вот такой особый тип людей, которые остро чувствуют, когда нужна помощь Родине. Поэтому это настолько актуально по сей день, романтизирует военную службу, отношение к своему долгу перед Родиной.
13: После развала Советского Союза в 90-е годы картина вновь стала хитом телевизионных показов. А в эпоху цифрового кино черно-белый фильм решили раскрасить. Впрочем, оригинальная версия у многих зрителей все равно остается любимой.
16: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой.
13: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
9: Через 15 минут вы узнаете, какую роль в обороне Ленинграда сыграл Балтийский флот. Что дает отдельным странам международная кооперация в сфере искусственного интеллекта? Влияют ли пчелы на урожайность?

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: В 1924 году нескольких курсантов Петроградской морской академии срочно направили в Москву на похороны Ленина. Так Николай Кузнецов впервые оказался на Красной площади.
2: Заснеженная, скованная морозом, она сверкает под холодным зимним солнцем. Близ Кремлевской стены горят костры. Дым прямыми столбами поднимается к небу. Саперы терзают ломами промерзшую землю. Сотни людей молча следят за их работой. Одни приходят, другие уходят, но толпа не редеет. Тут будет временный мавзолей.
1: Петроградской делегации выпала особая миссия – стоять в почетном карауле у гроба Ильича.
2: Наша очередь наступает в последний день перед похоронами. Через запасный вход нас проводят в колонный зал. Стараясь не шаркать ногами о ступени лестницы, поднимаемся вверх. Безмолвно застыв, смотрим вниз. Там идут и идут люди, неся к высокому постаменту, на котором покоится Ленин, скорбь Москвы. Музыка льется торжественно и печально, сливаясь с рыданиями людей. Я стою справа, у ног Владимира Ильича. Течет и течет людской поток. Я не вижу никого, кажется, и не думаю ни о чем. Все смотрю на ленинское лицо.
1: Вскоре Кузнецов вернется в училище. Правда, уже не в Петроград, а в Ленинград. В академии он проведет 4 года. Зимой занимались в классах, летом на кораблях. Как правило, молодым неопытным курсантам доверяли драить палубу. И все. Но однажды Николаю повезло. Его отправили на стажировку на «Аврору».
2: В те годы она была уже устаревшим кораблем. Во время штормов, осенью частых на Балтике, скрипела, переваливаясь с волны на волну. И техника на крейсере заставляла вспоминать о прошедшем веке. Когда поднимали тяжелый многопудовый якорь, приходилось нам всем попотеть.
1: Но именно на старушке «Авроре» Николай Кузнецов совершил в 1924 году свое первое заграничное плавание вокруг Скандинавии. Тогда ему посчастливилось вновь повидать родные места – Архангельск и Мурманск.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
3: Слова особого назначения.
4: Эсминец. Это красивое и звучное слово состоит из двух частей. Эскадренный миноносец. Так в России назвали небольшой, но зубастый корабль, вооруженный торпедами и пушками. А в Англии эти военные суда носили имя пострашнее. Дестройер, истребитель, совсем как самолет. Да и задача у эсминца была похожая. Летать по воде как можно быстрее и уничтожать все, что попало в прицел. Аппараты товсь, аппараты пли, огонь из всех орудий. Первый эсминец сошел со стапелей в Британии в 1882 году. Звали его Полифемус. А вооружен он был, помимо прочего, мощным подводным тараном. Вот так. Оказывается, таран можно увидеть не только на древних боевых галерах. На ранних эсминцах все подчинялось главной задаче – быть быстрым и при этом вооруженным до зубов. Поэтому экипажу приходилось жить в тесноте и чаду двигателей. Например, на английских эсминцах того времени вообще не было спальных мест. Даже офицеры спали в креслах.
5: Подушку, сэр Морган?
6: О, право, не стоит, мистер Смит. Все равно упадет за борт.
4: Во время русско-японской войны эсминцы показали себя, по выражению адмирала Макарова, лихими морскими казаками. Но вот беда. Все удачи были на счету японских кораблей. Наверное, адмирал имел в виду лихих морских самураев. Во время Второй мировой войны эскадренные миноносцы стали главной силой в любом флоте. Какие только задачи им не приходилось выполнять. И традиционная защита конвоев, и борьба с подводными лодками, и противостояние авиации. Эсминцы были и разведчиками, и кораблями поддержки десанта, и минными тральщиками. Разве что на сушу не выползали, чтобы идти в атаку. Неудивительно, что и потери их были огромны. В последние годы войны советским эсминцам не успевали давать имена, только порядковые номера. Так что в следующий раз, играя в морской бой, вспомните про храбрый эсминец. Опять ранен, Б-5 убит.
3: Эсминец. Слово особого назначения.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение

0: реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
4: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
2: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. В приказе министра обороны говорится о высоком профессионализме и самоотверженности военных моряков, которые позволяют эффективно решать задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. Андрей Белоусов подчеркнул, что моряки продолжают славные флотские традиции и укрепляют обороноспособность страны. Он пожелал им крепкого здоровья, успешной службы и, как принято говорить, 7 футов под килем. Первый безэкипажный корабль создается в России. Он будет решен.

0: Решать отдельные задачи, такие как поиск подводных лодок. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью программе «Военная приемка» главнокомандующий военно-морским флотом страны Александр Моисеев.
1: Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи, такие как поиск подводных лодок, объектов подводных. Но это уже 500 тонн корабль. Это достаточно серьезно.
2: Водоизмещение 500 тонн.
1: Если будем говорить, это класс малого корабля. То есть это корабль, он без экипажа. Это заложено в программе текущий ГПВ, не будущий, а текущий. Он строится, будет первый такой корабль. Он станет основой дальнейшего развития вот этих безэкипажных систем.
0: Полную версию интервью главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева смотрите в программе «Военная приемка» сегодня в 9:55 в эфире телеканала «Звезда». Главное условие для России в урегулировании украинского конфликта – достижение поставленных целей. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям. Песков напомнил, что условия для прекращения боевых действий были изложены еще 2 года назад. По его словам, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения. Песков также отметил, что позиция Токаева последовательна, но это не значит, что Россия с ней согласна. В Министерстве обороны России сообщили о ночном групповом ударе высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты в Киеве, где производят и хранят беспилотники. Также под ударом была портовая инфраструктура в Черноморске Одесской области, использовавшаяся для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Все цели поражены, заявили утром в Министерстве обороны нашей страны. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Военно-морского флота посвящается. Слушайте сегодня на радио «Звезда». Морская история России с петровских времен и до наших дней. В специальных программах, книгах и документах. Мы расскажем о героях, которые прославили русский военный флот. О великих сражениях и неизвестных битвах. О подвигах, совершенных под Андреевским флагом. День военно-морского флота России. Сегодня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как строили русский флот в Петровскую эпоху, зачем учредили Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта, почему массово гибнут пчелы. Сегодня День военно-морского флота России. Праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Это день национальной гордости и дань уважения тем, кто посвятил жизнь защите наших морских рубежей. Ким Андреев расскажет, как появилось старейшее военно-морское объединение страны – Балтийский флот, и в каких исторических сражениях участвовали его корабли.
5: «Небываемое бывает» – эти слова Петр I произнесет после захвата 2 шведских кораблей на Балтике в мае 1703 года. 30 лодок с солдатами Преображенского полка взяли на абордаж – боевые суда одной из ведущих морских держав Европы. Этот трюк с неожиданным нападением на мощные шведские корабли Петр провернет еще не раз, но окончательная победа в Северной войне будет возможна только за счет крепкой экономики, на которую всегда опирается флот, объясняет доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
6: Если Балтийский флот планомерно укреплялся и строился, то шведский флот страдал от недофинансирования. Поэтому, когда в первые годы русские корабли избегали столкновений со шведами, которые были еще сильны, то в последние годы Северной войны шведский флот уже просто не мог выйти в море и сражаться с русским, потому что из-за безденежья утратил свои запасы.
5: К концу Петровской эпохи русский флот на Балтике насчитывал 140 парусных кораблей и несколько сотен гребных судов. Кораблестроение было поставлено на поток, особенно после восстановления Соломбольской верфи под Архангельском. Во времена Елизаветы Петровны каждый второй корабль Балтийского флота будет построен именно здесь. А к концу XVIII века, уже при Екатерине II, русские парусники совершат небывалый маневр и, обогнув всю Европу с севера на юг, окажутся в Средиземном море у берегов Турции, продолжает Кирилл Назаренко.
6: Русский флот решал там стратегические задачи, он помогал бороться с Турцией, и это было показателем зрелости, больших возможностей русского флота. Другое дело, что наполеоновские войны заставили потратить такие гигантские средства на сухопутную армию, что флот, ну, волей-неволей оказался на периферии внимания государства.
5: Во время Крымской войны Балтийский флот уже не мог повторить свой подвиг и пересечь Ла-Манш. Ему пришлось отражать нападение англо-французского флота, который стремился взять Кронштадт, а с ним и Петербург. Впрочем, рекордный морской бросок балтийцы еще совершат во время русско-японской войны. Вторая Тихоокеанская эскадра преодолела 18 тысяч морских миль, добравшись из Балтийского моря в Японское. Но завершится тот поход полным разгромом в Цусимском сражении. Уже во времена Великой Отечественной Балтийский флот и моряки сыграют важнейшую роль в обороне Ленинграда, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
7: В этом помогли еще царской постройки линкоры, чья артиллерия главного калибра была достаточно мощной, чтобы помешать наступлению фашистов на Раненбаум, нынешний Ломоносов. Таким образом, сохранился Раненбаумский плацдарм, где русская армия могла и копить силы, и беспокоить немцев.
5: После снятия блокады Ленинграда в 1944-м Балтийский флот принял участие в наступательной операции по освобождению Эстонии, Латвии, Литвы. Ким Андреев, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Представители России, Китая и ряда других государств учредили Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта. Ее штаб-квартира разместится в Шанхае. Зачем понадобилась новая структура и что даст такая международная кооперация, в том числе нашей стране, рассказывает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
8: Задача этой структуры – создать, скажем так, некий противовес большим западным гигантам технологическим. Хотя, конечно же, это больше государственные гиганты, потому что американское правительство очень много денег, хоть и не напрямую, дает данным корпорациям. Собственно, поэтому они сильно и развиваются. Потому что в целом сейчас многие опасаются, что технологии, которые будут получены, конкретно США, да, и рядом других стран, они будут недоступны всем остальным. Мы в целом это уже наблюдаем в области, например, чипов, всякого железа для искусственного интеллекта. То есть мы уже видим, что кто, как говорится, первый встал того и тапочки.
9: Что дает международная кооперация в сфере искусственного интеллекта?
8: Это, знаете, как вот международная космическая станция. Каждый, конечно, может построить станцию, но это дорого. Когда мы строим все вместе, мы экономим ресурсы, мы распределяем нагрузку. Так это нам, скорее всего, данная организация даст, ну, скажем так, у нас хороший математический аппарат, но у нас не хватает иногда мощностей технологических, инженерных. Иногда нам не хватает исходных данных. Нам это даст возможность применить ту школу математики, которая у нас есть, для улучшения уже, к примеру, каких-то больших моделей других стран с целью получения некой общей, хорошей, доступной модели. Будь то языковая модель, будь то любой другой инструмент из области ИИ.
4: Соглашение об учреждении новой организации подписали в Шанхае в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Тема форума в этом году – интеллектуальные партнеры, совместное создание будущего.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Пчеловоды из Красноярского края сообщили о массовой гибели пчел. Ряд СМИ написал, что речь идет о десятках миллионов насекомых. Прокуратура проверяет эту информацию. Специалисты предполагают, что причина может быть в применяемых на полях пестицидах. Максим Петренко узнал, чем пчелы помогают природе, как они организованы и что делать для их спасения.
10: Пчелы – насекомые удивительные. У них 5 глаз и крайне совершенные приспособления для сбора нектара и пыльцы с растений. Главный инструмент – хоботок, им пчела всасывает капельки нектара, волоски на теле, к которым прилипает пыльца. Щеточки на ногах, они счищают пыльцу с тела, и даже кармашки на задних лапах для транспортировки ценного груза в улей. Уже там пчелы превращают нектар в мед. Добытая пыльца – отдельная история, ее складывают в соты, утрамбовывают, а после ферментации получают пергу или пчелиный хлеб – корм для выращивания личинок. Когда одна из пчел нашла богатый источник нектара, она срочно летит в улей и танцует. Это своеобразный язык пчел, рассказывает исполнительный директор Ассоциации развития естественного пчеловодства Иван Пигарев.
11: Танец представляет из себя либо круговое движение, и либо движение, похожее на восьмерку, с неким вибрирующим проходом посередине. С помощью этого средства коммуникации пчелы показывают направление до медоносов и расстояние до медоносов. Также еще и интенсивность этого танца показывает, насколько там привлекательный источник пыльцы или нектара.
10: Интересна ориентация пчел в пространстве. Во-первых, они используют солнце как компас. Во-вторых, способны запоминать наземные метки, расположение деревьев и построек. Отыщут путь и по уникальному запаху собственного улья. По данным исследователей, при перемещении они даже используют магнитные поля земли. Параллельно с производством меда пчела занимается опылением растений. Благодаря ей пыльца с тычинок одного цветка попадает на пестик другого, и потом образуются плоды и семена. Так поддерживается биоразнообразие и повышается урожайность, продолжает пчеловод Евгений Сахаров.
12: Те яблоки на одной и той же яблоне, которые опыляли с помощью пчелок, они там сладкие. А там, где произошло самоопыление, они кислые, вы представляете? И так практически вплоть до, значит, той же самой малины.
10: Опасность для пчел представляют две вещи. Болезни и паразиты, главный из которых клещ варроа, он завозной, до 70-х годов в СССР его не было, и обработка полей пестицидами. От них гибнут и живущие на пасеке, и свободно летающие в лесах одиночные пчелы. Но последние страдают больше, так как популяцию медоносных насекомых человек способен восстановить. Механизмы предупреждения о предстоящей обработке посевов существуют, но это не панацея, считает Иван Пигарев.
11: Все равно остаются определенные метаболиты любых гербицидов и пестицидов, которыми поливают поля. И даже если пчелы прилетят после того, как летальное действие уже закончено, но все равно остается сублетальное действие. Эти все метаболиты приносятся в улей на лапках, и все равно существенная химическая нагрузка на пчел есть.
10: Вопрос, что делать? Можно призывать аграриев, чтобы они применяли пестициды более безопасного третьего класса. А можно подумать в целом о новом подходе к обработке полей. Дело в том, что пчеловоды по своим насекомым просто быстрее видят реакцию на эти химические вещества. А по сути, они также попадают и в организм человека. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радиозвезда.
4: Считается, что пчелы появились на Земле около 100 миллионов лет назад. А первые попытки одомашнить этих диких медоносных насекомых относятся к эпохе Древнего Египта.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, согласно каким документам Германия не может иметь ядерное оружие. Как советский испытатель совершил прыжок с высоты в 13 километров? Какие фразы из фильма «Офицеры» стали крылатыми?

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
3: Дню военно-морского флота России посвящается.

0: Гюйс.
1: У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок.
0: Форма и содержание.
2: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
0: Гюйс.
2: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: Существует мнение, что количество белых полосок на гюйсе равно трем прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. Три полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
1: Форма и содержание. Гюйс. Радиозвезда. История награды.
2: Медаль Мессина мужественным русским морякам Балтийской эскадры. В 1908 году в Ионическом море проходили учения Балтийского флота. Линкоры «Цесаревич» и «Слава», крейсеры «Адмирал Макаров» и «Богатырь» стояли в порту итальянского города Аугуста. Как вдруг утром 15 декабря русские моряки были разбужены по тревоге.
3: «Свистать всех наверх!»
2: В Италии произошло землетрясение. Город Мессина, знаменитый курорт, который называли «жемчужиной Средиземноморья», был почти полностью разрушен. Под руинами оказалось около 60 тысяч человек. Те, кто выжили после землетрясения, могли умереть от холода и голода. На дворе была зима, а запасы пищи и источники воды были уничтожены. Как только стало известно о землетрясении, наши корабли взяли курс на Мессину. Русские моряки перевозили женщин и детей в ближайшие порты, ухаживали за ранеными, отдавали им свою еду. Они раздали все одеяла и даже свои шинели и парадную форму, которую берегли для возвращения на родину. Прямо на набережной для раненых были организованы перевязочные пункты. Когда кончились бинты, матросы начали резать на тонкие полоски простыни и даже скатерти из кают-компании.
3: «Подноси следующего! Скорей!»
2: Отряды русских матросов, вооруженные лопатами и носилками, разгребали завалы. За 6 дней было спасено более 2000 мессинцев. Спустя 3 года... По приглашению властей в Мессину приехали представители Балтийского флота. После торжественной церемонии итальянцы вручили нашей делегации золотую медаль с надписью «Мессина мужественным русским морякам Балтийской эскадры».
1: Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
4: На русском флоте есть примета. Выходя из порта родного города, нельзя оглядываться назад или возвращаться, иначе быть беде. Запрещается также смотреть вслед уходящему кораблю, пока он не скроется за горизонтом. В противном случае ничего хорошего не жди. Семьи наших моряков хорошо знают этот обычай и стараются его соблюдать. А еще на флоте не жалуют крыс и тараканов. Называют их «ларисками» и «стасиками». А вот китов, напротив, уважают. Считается, что встреча с ними приносит в море удачу. А вот еще одна традиция. В старину на корабль всегда охотно нанимали кривоногих моряков, особенно с разноцветными глазами. Считалось, что это счастье.
1: Со своим уставом.
5: Сегодня День военно-морского флота России. Радиозвезда поздравляет мичманов и офицеров, матросов и старшин всех флотов, всех поколений с праздником!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Президент Владимир Путин поздравил военных моряков с Днем военно-морского флота. В видеообращении он отметил, что именно ВМФ и научные достижения обеспечили России статус великой морской державы. Глава государства подчеркнул, что флот постоянно развивается, а профессионализм моряков во многом определяет ход специальной военной операции. Путин напомнил, что страну омывает 13 морей, поэтому ВМФ играет ключевую роль в безопасности. Он добавил, что к военным морякам в России относятся с особым уважением и гордятся ими. Минобороны России уточнило детали ночного удара по Киеву. Поражено предприятие Smart Intelligent System, которое производило беспилотники и комплектующие. Также уничтожено место сборки дронов в юго-западной части города. Там с участием украино-американской компании ежемесячно выпускали до 1000 БПЛА, включая ударные и разведывательные модели. Кроме того, в порту Черноморск Одесской области уничтожены резервуары с горючим для ВСУ. Все цели поражены, отметили российские военные. Иран обвинил Украину в нападении на свое торговое судно в Каспийском море. Удар был утром в субботу. Погиб один моряк, еще один пострадал. В Министерстве иностранных дел Исламской Республики заявили, что это нарушает устав Организации Объединенных Наций и является попыткой эскалации конфликта. Зеленский подтвердил факт удара. Тегеран подчеркнул, что Иран никогда не вмешивался в российско-украинский конфликт и оставляет за собой право защищать свои национальные интересы. Количество выдачи ипотечных кредитов за год выросло на 49%. Показатель превысил 107 тысяч оформленных сделок, уточнили в Объединенном кредитном бюро. Почему люди стали активнее брать ипотеку? В эфире «Радио Звезда» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
2: У этого фактора есть несколько причин. Первое – это достаточно длительный срок ожидания снижения ключевой ставки. Вторая причина – это то, что большинство людей, у которых были накопления, они понимают, что, в общем, в квадратном метре уж инфляция и девальвация, она как-то более-менее компенсируется. И третий фактор – это льготная ипотека, которая была драйвером в прошлом году.
1: Ранее сообщалось также, что российские банки в июне выдали потребительских кредитов на максимальную за два года сумму 450 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше прошлогоднего уровня. О погоде. Спасатели предупредили москвичей о сложных метеоусловиях. В ближайшие часы и до конца суток ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Водители призывают парковаться в безопасных местах и быть внимательными на дорогах. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Павел Нахимов рассказывает, кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».
3: Утро на «Радио Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с каким событием связан День парашютиста в России. Может ли ФРГ получить доступ к ядерному оружию? Как создавалась картина «Офицеры»? В России отмечают День парашютиста. Дата связана с событиями лета 1930 года, когда группа советских летчиков и механиков впервые совершила серию парашютных прыжков из самолетов. Максим Петренко расскажет, как покорял стратосферу советский испытатель Василий Романюк. Что позволило ему совершить затяжной прыжок с небывалой для того времени высоты – более 13 километров? С какими сложностями столкнулся парашютист и зачем обмазывал экипировку жиром?
5: Василий Романюк с детства был увлечен авиацией. коллекционировал фотографии известных личностей из этой новой для начала 20 века сферы. В 24 он закончил военное летное училище в Оренбурге и тогда же сфокусировался на парашютно-десантной службе. Особое внимание уделял экспериментальным прыжкам, изучал возможности снаряжения и поведения человека в нестандартных ситуациях. Параллельно Романюк работал инструктором в Красной армии, рассказывает Сергей Антонов, популяризатор науки и техники.
6: Начинает прыгать в совершенно невозможных режимах, на больших скоростях, на малых скоростях, на больших высотах, на самых маленьких высотах, на воду, на болото, ночью. Его основная вот эта деятельность была еще и, особенно в годы войны, это подготовка парашютистов. Нескольких тысяч парашютистов он подготовил, и все они вот благодаря ему совершали удачные десантные операции.
5: Идея прыгнуть с парашютом из стратосферы с высоты больше 11 тысяч метров у Романюка появилась после Великой Отечественной. Прежде такого не делал никто. Советский спортсмен планку еще повысил. 25 сентября 1945-го он покинул самолет на высоте 13 108 метров. Это станет мировым рекордом. В свободном падении Романюк пробудет 167 секунд, и это второе его небывалое достижение. Когда до земли оставался километр, он раскрыл парашют и удачно завершил эксперимент. Романюк тщательно готовился. Кислородная маска, костюм, напоминавший снаряжение летчика-полярника. Он состоял из меховых и кожаных частей. Последние он обмазывал жиром, чтобы на холоде они сохраняли мягкость. А на высоте минус 60, отмечает руководитель лаборатории стратонавтика, инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов.
7: Ладно, такая температура, в принципе, бывает даже иногда и на Земле, где-то там на крайнем севере или на полюсах, но при этом вас не обдувает воздух со скоростью 200-300 км в час, как это происходит во время свободного падения при прыжке с парашютом. Конечно, здесь нужна очень хорошая экипировка, буквально малейшая щель в одежде, куда может задувать вот такой вот ветер, однозначно приведет к обморожению.
5: В первое время полета Романюка сильно крутило в воздухе. Он, как потом признавался, этого вовсе не ожидал. Стабилизировалось все лишь на высоте 6 километров. Испытатель тогда смог занять положение лицом вниз. Через несколько лет Романюк улучшит свое же достижение. Покорит высоту почти 13,5 километров. Всего же за его плечами будут 18 мировых рекордов. О значении его прыжка из стратосферы популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
8: Летчики, парашютисты, которые прыгали из стратосферы, все они предшественники будущего нашего космического триумфа. Его подвиг был маяком, за которым приходили новые люди, и в том числе в отрасль, которую мы потом назовем космической.
5: Парашютист номер один, как называли Романюка, работал в Центральном НИИ машиностроения в Королеве, испытывал парашютную технику, готовил первые наборы космонавтов. И первым среди парашютистов он получил звезду Героя Советского Союза. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Служба внешней разведки России заявила, что в Европе обеспокоены стремлением Германии получить доступ к ядерному оружию. Более 30 немецких университетов вовлечены в работы по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн и нейтронная физика. Между тем, Берлин не может разрабатывать ядерное оружие, согласно подписанным этой страной документам. Какие обязательства тогда взяла на себя Германия и чем грозит их нарушение? Рассуждает специалист в атомной отрасли, директор Атоминфоцентра Александр Уваров.
9: Сразу после поражения Германии на нее было наложено максимально жесткое ограничение вообще не заниматься ядерными технологиями. Такое положение дел сохранялось примерно до 1955 года, когда были подписаны некие такие парижские соглашения, они называются, которые восстановили политический суверенитет этой страны. После чего ФРГ получила возможность развивать ядерные технологии, но для успокоения своих союзников и недавних противников – в одностороннем порядке отказалась от разработки ядерного оружия. И в таком вот подвешенном немножко состоянии, значит, оно сохранилось до появления договора о нераспространении ядерного оружия. Однако после этого в течение 6 лет договор не ратифицировался. То есть Германия до последнего пыталась как-то там выкрутиться, оставить себе некую лазейку вот на будущее. Но начиная с 1975 года Германия вошла в этот договор, полностью его приняла. Юридически у нее запрещена разработка ядерного оружия.
4: Военные эксперты НАТО считают, что Германии хватит года для создания ядерного оружия, сообщили в пресс-бюро СВР России. С учетом богатого милитаристского прошлого и планов правительства Фридриха Мерца сделать немецкую армию сильнейшей в Европе, это вызывает особую тревогу.
3: Утро на радио «Звезда».
4: 55 лет назад на советские экраны вышел фильм «Офицеры». Премьера собрала в прокате более 53 миллионов зрителей. Ким Андреев выяснил, как создавалась культовая лента, какие реплики героев стали крылатыми и кто из знаменитых актеров не прошел пробы в картину.
10: «Мне нужен фильм о жене офицера, и чтоб в основе двое героев рядом». Примерно так министр обороны Советского Союза Андрей Гречко сформулировал идею будущей картины в начале 70-х. За основу решили взять пьесу «Танкисты» писателя-фронтовика Бориса Васильева, а режиссером пригласили Владимира Рогового, для которого картина вообще стала дебютом, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин. И серьезного зрительского успеха от кинофильма фильма «Офицеры» поначалу даже не ждали.
11: Фильм вначале страшно не понравился руководству, поэтому ему дали третью категорию, и поначалу выпустили летом в клубах третьим экраном, и вдруг прокатчики. А прокатчики — это зеркало. Они увидели, что народ прет, прокатчикам надо выполнять план. На какое-то время «Офицеры» вообще прикрыли, но уже триумфально выпустили первым экраном в сентябре.
10: В центре сюжета история двух молодых офицеров Алексея Трофимова и Ивана Варавы, которые проносят свою дружбу сквозь года. Их ждет гражданская война в России, конфликт Китая с Японией, миссия в Испании, Великая Отечественная и, наконец, 70-е. Главные роли в картине исполнили Георгий Юматов и Василий Лановой. Хотя пробы проходили и другие выдающиеся артисты – Рыбников, Любшин, Ефремов и Юрий Соломин. А роль Любы могла бы сыграть не Алина Покровская, а Людмила Гурченко или Анастасия Вертинская. Фильм «Офицеры» в итоге станет одним из лидеров советского проката 71-го года. Его посмотрит более 50 миллионов человек. А еще он откроет дорогу целому жанру картин, отмечает Александр Шпагин.
11: С этого начнется именно та самая новая «Матрица», которая породит новое зрительское кино. Какое? «Вечные зов тени читают в полдень», фильмы Матвеева. То есть это блокбастеры про то, как была хороша советская власть, с отдельными недостатками, отдельными нарушениями социалистической законности, но незначительными.
10: Крылатой станет фраза из фильма «Есть такая профессия – родину защищать». И хотя картину довольно сильно отредактировали, в первоначальной версии герои не только совершали военные подвиги, но и попадали под жернова большого террора 30-х годов. Это не сильно изменило отношение зрителей. В Лановом и Юматове они видели не просто персонажей, а настоящих советских офицеров, на которых хочется быть похожими, рассуждает киновед, хранитель фондов киностудии имени Горького Алексей Тримасов.
12: Это вот такой особый тип людей, которые остро чувствуют, когда нужна помощь Родине. Поэтому это настолько актуально по сей день, романтизирует военную службу, отношение к своему долгу перед Родиной.
10: После развала Советского Союза в 90-е годы картина вновь стала хитом телевизионных показов. А в эпоху цифрового кино черно-белый фильм решили раскрасить. Впрочем, оригинальная версия у многих зрителей все равно остается любимой.
13: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
10: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какую роль в обороне Ленинграда сыграл Балтийский флот. Что дает отдельным странам международная кооперация в сфере искусственного интеллекта? Влияют ли пчелы на урожайность?

0: радио «Звезда».
1: Дню военно-морского флота России посвящается.
2: Оружейка. Боевые корабли.
3: Линейный корабль Ивана Немцова.
4: Он родился во второй половине 17 века и происходил из северодвинских крестьян. С малых лет Иван работал на верфи, участвовал в строительстве различных поморских судов. Не прошло и 10 лет, как его стали называть самым искусным корабельным мастером в стране. Когда Петр I готовился ко второму Азовскому походу, Немцов вызвался помочь. Он лично построил несколько яхт и бригантин, а затем, вместе с государем, заложил первый в российском флоте 90-пушечный трехмачтовый линейный корабль «Лесное». Водоизмещение – 1500 тонн. Скорость хода – 6 узлов, то есть больше 11 километров в час. Экипаж – 800 человек.
2: Оружейка. Боевые корабли.
3: Линейный корабль Ивана Немцова.
4: Он очень любил это судно. Еще бы. Немцов сам изготовил все шаблоны и лекала корабельного корпуса. Руководил тяжелейшими работами на стапеле. А тут такое. Его любимое детище село на мель возле кронштадтского рейда и днищем напоролось на свой же якорь. Корабль накренился и затонул. Судно подняли, но восстановить его как следует так и не смогли. Разобрали. Иван Немцов словно потерял близкого родственника. Он ведь всегда оберегал свои корабли, как зеницу ока. К примеру, после проигранной русско-турецкой войны в 1713 году нашей стране запрещалось иметь сильный флот. Его надлежало уничтожить.
2: Оружейка. Боевые корабли.
3: Линейный корабль Ивана Немцова.
4: И что сделал Немцов? Обманул всех. Он замаскировал боевые суда, да так замаскировал, что никто и найти бы не смог. На каждый фрегат мастер поставил, как тогда говорили, оградительную крышку. То есть некий короб. Был корабль, а теперь это якобы дом. Причем весь комплект артиллерии и весь боезапас хранились внутри бутафорского здания. Флот в буквальном смысле законсервировали. Законсервировали на 2 десятилетия, до 1732 года. И ничего не пропало.
3: Линейный корабль Ивана Немцова.
2: Оружейка.
0: Операции.
1: Операции специальных подразделений.
5: В первые дни Великой Отечественной войны фашисты сбросили на рейды и фарватеры Севастополя и Новороссийска десятки авиационных мин, оснащенных неконтактными электромагнитными и оптическими взрывателями. Черноморский флот нес большие потери из-за подрывов на этих минах и оказался фактически заблокирован в пунктах своего базирования. В конце июня 1941 года операции по обезвреживанию морских мин была поручена специальной группе флота. В нее вошли лучшие минеры и водолазы. Командир группы объяснил задачу бойцам.
6: Товарищи моряки, нам дан приказ в кратчайший срок найти фашистские мины на грунте и поднять их на берег.
7: Товарищ капитан-лейтенант, а что ж, контактные тралы-то не цепляют, что ли, эти мины-то?
6: В том-то и дело, что нет. И уничтожить эти чертовы мины невозможно.
7: Эй, да как же так? Что ж это за мины-то такие? Невидимые они, что ли?
6: Да нет, очень даже видимые. Знали мы о них. Фашисты ими блокировали английские порты. Но нет у нас от них защиты.
7: Ну так и зачем же их тогда вытаскивать, если обезвредить не можем? Рвануть их на месте и дело с концом.
6: Нельзя на месте. Ученые их изучить должны. Секрет этих мин раскрыть. Защиту от них придумать.
5: Водолазы обнаружили мины на дне уже на третий день войны. Но при поднятии первой же мины произошел взрыв. Командование флота приняло решение исследовать мины под водой. Для работы водолазов было изготовлено антимагнитное водолазное снаряжение. 27 июня 1941 года водолаз Викулов впервые обследовал одну из мин.
0: Товарищ капитан-лейтенант, осмотрел мину. Нельзя ее поднимать. Рванет!
6: Давай вытаскивать все по отдельности.
5: Под водой водолаз удалил взрыватели, приборы и завел под мину стропы. Ученые-физики под руководством Курчатова провели тщательные исследования. Разработали средства и способы защиты от магнитных мин. На флоте были созданы магнитные тралы. Количество потерь кораблей от взрывов сократилось. Уже к августу 41-го выходы в фарватеры Севастополя и Новороссийска были разблокированы. За разоружение и подъем первой мины старшина Викулов был награжден орденом Красного Знамени. За обезвреживание мины с взрывателем на фотоэлементах – вторым орденом Красного Знамени. Такую же сложную и опасную работу выполняли и другие водолазы, и саперы спецгруппы Черноморского флота.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям.

0: истории страны. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
1: Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Глава государства также отметил вклад моряков в ход специальной военной операции.
2: И, конечно, растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки. Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют их ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд Героев России.
1: Президент также добавил, что военно-морские силы России эффективно решают стоящие перед ними задачи. Кроме того, набирает мощь морская составляющая ядерной триады. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Минобороны России уточнило детали ночного удара по Киеву. Поражено предприятие Smart Intelligent System, которое производило беспилотники и комплектующие. Также уничтожено место сборки дронов в юго-западной части города. Там с участием украинско-американской компании ежемесячно выпускали

0: До 1000 БПЛА, включая ударные разведывательные модели. Кроме того, в порту Черноморск Одесской области уничтожены резервуары с горючим для ВСУ. Главное условие для России в урегулировании украинского конфликта – достижение поставленных целей. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям. Песков напомнил, что условия для прекращения боевых действий были изложены еще 2 года назад. По его словам, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующее решение. Песков также отметил, что позиция Токаева последовательна, но это не значит, что Россия с ней согласна. В Ростовской области из-за непогоды опаздывают 89 пассажирских поездов. Максимальное время ожидания достигает 8 часов. Для тех, кто находится в пути более 4 часов, организовано питание. Работу тяговых подстанций уже восстановили. Повреждения устраняют более 100 железнодорожников. Накануне в регионе бушевал ураган с порывами до 25 метров в секунду, что привело к падению деревьев и обрывам линий электропередачи. О погоде в столице. Сегодня в Москве ожидается ливень, гроза и усиление ветра, предупредили в МЧС. Воздух прогреется до 17-19 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Дню военно-морского флота посвящается. Слушайте сегодня на радио «Звезда». Морская история России с петровских времен и до наших дней. В специальных программах, книгах и документах. Мы расскажем о героях, которые прославили русский военный флот. О великих сражениях и неизвестных битвах. О подвигах, совершенных под Андреевским флагом. День военно-морского флота России. Сегодня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
2: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как строили русский флот в петровскую эпоху, зачем учредили Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта, почему массово гибнут пчелы. Сегодня День военно-морского флота России. Праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Это день национальной гордости и дань уважения тем, кто посвятил жизнь защите наших морских рубежей. Ким Андреев расскажет, как появилось старейшее военно-морское объединение страны – Балтийский флот, и в каких исторических сражениях участвовали его корабли.
3: «Небываемое бывает» – эти слова Петр I произнесет после захвата 2 шведских кораблей на Балтике в мае 1703 года. 30 лодок с солдатами Преображенского полка взяли на абордаж боевые суда одной из ведущих морских держав Европы. Этот трюк с неожиданным нападением на мощные шведские корабли Петр провернет еще не раз. Но окончательная победа в Северной войне будет возможна только за счет крепкой экономики, на которую всегда опирается флот. Объясняет доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
4: Если Балтийский флот планомерно укреплялся и строился, то шведский флот страдал от недофинансирования. Поэтому, когда в первые годы русские корабли избегали столкновений со шведами, которые были еще сильны, то в последние годы Северной войны шведский флот уже просто не мог выйти в море и сражаться с русским, потому что из-за безденежья утратил свои запасы.
3: К концу Петровской эпохи русский флот на Балтике насчитывал 140 парусных кораблей и несколько сотен грибных судов. Кораблестроение было поставлено на поток, особенно после восстановления Соломбольской верфи под Архангельском. Во времена Елизаветы Петровны каждый второй корабль Балтийского флота будет построен именно здесь. А к концу XVIII века, уже при Екатерине II, русские парусники совершат небывалый маневр и, обогнув всю Европу с севера на юг, окажутся в Средиземном море у берегов Турции, продолжает Кирилл Назаренко.
4: Русский флот решал там стратегические задачи, он помогал бороться с Турцией, и это было показателем зрелости, больших возможностей русского флота. Другое дело, что наполеоновские войны заставили потратить такие гигантские средства на сухопутную армию, что флот, волей-неволей оказался на периферии внимания государства.
3: Во время Крымской войны Балтийский флот уже не мог повторить свой подвиг и пересечь Ла-Манш. Ему пришлось отражать нападение англо-французского флота, который стремился взять Кронштадт, а с ним и Петербург. Впрочем, рекордный морской бросок балтийцы еще совершат во время русско-японской войны. Вторая Тихоокеанская эскадра преодолела 18 тысяч морских миль, добравшись из Балтийского моря в Японское. Но завершится тот поход полным разгромом в Цусимском сражении. Уже во времена Великой Отечественной Балтийский флот и моряки сыграют важнейшую роль в обороне Ленинграда, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
5: В этом помогли еще царской постройки линкоры, чья артиллерия главного калибра была достаточно мощной, чтобы помешать наступлению фашистов на Раненбаум, нынешний Ломоносов. Таким образом, сохранился Раненбаумский плацдарм, где русская армия могла и копить силы, и беспокоить немцев.
3: После снятия блокады Ленинграда в 1944-м Балтийский флот принял участие в наступательной операции по освобождению Эстонии, Латвии, Литвы. Ким Андреев, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Представители России, Китая и ряда других государств учредили Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта. Ее штаб-квартира разместится в Шанхае. Зачем понадобилась новая структура и что даст такая международная кооперация, в том числе нашей стране, рассказывает эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
6: Задача этой структуры – создать, скажем так, некий противовес большим западным гигантам технологическим. Хотя, конечно же, это больше государственные гиганты, потому что американское правительство очень много денег, хоть и не напрямую, дает данным корпорациям. Собственно, поэтому они сильно и развиваются. Потому что в целом сейчас многие опасаются, что технологии, которые будут получены конкретно США, да, и рядом других стран, они будут недоступны всем остальным. Мы в целом это уже наблюдаем в области, например, чипов, всякого железа или искусственного интеллекта. То есть мы уже видим, что кто, как говорится, первый встал, того и тапочки.
7: Что дает международная кооперация в сфере искусственного интеллекта?
6: Это, знаете, как вот международная космическая станция. Каждый, конечно, может построить станцию, но это дорого. Когда мы строим все вместе, мы экономим ресурсы, мы распределяем нагрузку. Конкретно нам, скорее всего, данная организация даст, ну, скажем так, у нас хороший математический аппарат, но у нас не хватает иногда мощностей технологических, инженерных. Иногда нам не хватает исходных данных. Нам это даст возможность применить ту школу математики, которая у нас есть, для улучшения уже, к примеру, каких-то больших моделей других стран с целью получения некой общей, хорошей, доступной модели. Будь то языковая модель, будь то любой другой инструмент из области ИИ.
2: Соглашение об учреждении новой организации подписали в Шанхае в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Тема форума в этом году – интеллектуальные партнеры, совместное создание будущего.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Пчеловоды из Красноярского края сообщили о массовой гибели пчел. Ряд СМИ написал, что речь идет о десятках миллионов насекомых. Прокуратура проверяет эту информацию. Специалисты предполагают, что причина может быть в применяемых на полях пестицидах. Максим Петренко узнал, чем пчелы помогают природе, как они организованы и что делать для их спасения.
8: Пчелы – насекомые удивительные. У них 5 глаз и крайне совершенные приспособления для сбора нектара и пыльцы с растений. Главный инструмент – хоботок. Им пчела всасывает капельки нектара, волоски на теле, к которым прилипает пыльца. Щеточки на ногах – они счищают пыльцу с тела. И даже кармашки на задних лапах для транспортировки ценного груза в улей. Уже там пчелы превращают нектар в мед. Добытая пыльца – отдельная история. Ее складывают в соты, утрамбовывают, а после ферментации получают пергу или пчелиный хлеб – корм для выращивания личинок. Когда одна из пчел нашла богатый источник нектара, она срочно летит в улей и танцует. Это своеобразный язык пчел, рассказывает исполнительный директор Ассоциации развития естественного пчеловодства Иван Пигарев.
9: Танец представляет из себя либо круговое движение, и либо движение, похожее на восьмерку, с неким вибрирующим проходом посередине. С помощью этого средства коммуникации пчелы показывают направление до медоносов и расстояние до медоносов. Также еще и интенсивность этого танца показывает, насколько там привлекательный источник пыльцы или нектара.
8: Интересна ориентация пчел в пространстве. Во-первых, они используют солнце как компас. Во-вторых, способны запоминать наземные метки, расположение деревьев и построек. Отыщут путь и по уникальному запаху собственного улья. По данным исследователей, при перемещении они даже используют магнитные поля земли. Параллельно с производством меда пчела занимается опылением растений. Благодаря ей пыльца с тычинок одного цветка попадает на пестик другого, и потом образуются плоды и семена. Так поддерживается биоразнообразие и повышается урожайность, продолжает пчеловод Евгений Сахаров.
10: Те яблоки на одной и той же яблоне, которые опылялись с помощью пчелок, они там сладкие, а там, где произошло самоопыление, они кислые, вы представляете? И так практически вплоть до, значит, той же самой малины.
8: Опасность для пчел представляют две вещи. Болезни и паразиты, главный из которых клещ варроа, он завозной, до 70-х годов в СССР его не было, и обработка полей пестицидами. От них гибнут и живущие на пасеке, и свободно летающие в лесах одиночные пчелы. Но последние страдают больше, так как популяцию медоносных насекомых человек способен восстановить. Механизмы предупреждения о предстоящей обработке посевов существуют, но это не панацея, считает Иван Пигарев.
9: Все равно остаются определенные метаболиты любых гербицидов и пестицидов, которыми поливают поля. И даже если пчелы прилетят после того, как летальное действие уже закончено, но все равно остается сублетальное действие. Эти все метаболиты приносятся в улей на лапках, и все равно существенная химическая нагрузка на пчел есть.
8: Вопрос, что делать? Можно призывать аграриев, чтобы они применяли пестициды более безопасного третьего класса. А можно подумать в целом о новом подходе к обработке полей. Дело в том, что пчеловоды по своим насекомым просто быстрее видят реакцию на эти химические вещества. А по сути, они также попадают и в организм человека. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
2: Считается, что пчелы появились на Земле около 100 миллионов лет назад. А первые попытки одомашнить этих диких медоносных насекомых относятся к эпохе Древнего Египта.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, согласно каким документам Германия не может иметь ядерное оружие. Как советский испытатель совершил прыжок с высоты в 13 километров? Какие фразы из фильма «Офицеры» стали крылатыми?
11: Девиз – одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
12: От слов к делу.
11: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
12: От слов к делу. Военные училища России.
11: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Дню военно-морского флота России посвящается. От слов к делу. Военные училища России.
2: Знать, уметь и сделать. Старейшее из ныне действующих высшие учебные заведения России. В начале 18 века оно называлось «Школой математических и навигационных наук». Сегодня это морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
1: От слов к делу.
2: Здесь обучают боевых офицеров на 5 специальных факультетах: штурманском, гидрографическом, факультете минно-трального и противолодочного вооружения, а также на факультете крылатых и баллистических ракет, подводных лодок. Сейчас для военно-морского флота России создана мощная группировка атомных крейсеров. Она способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей противника, в том числе авианосных соединений. На вооружении наших субмарин находятся системы, не имеющие аналогов в мире, в том числе уникальный беспилотный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. Всем этим нужно профессионально, качественно управлять. Именно таких специалистов и готовят сегодня в Питере.
1: От слов к делу.
2: Знать, уметь и сделать.
1: Морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
3: 1742 год. Небольшой охотничий домик на западной границе Российской империи.
4: Анастасия, звезда моя, кто это? Почему вы целуетесь?
5: Это последний русский, Сережа.
4: Он уже третий по счету и все еще последний?
5: Глупость какая. Это курсант навигационной школы. Он уже уходит.
6: Да-да, уже ухожу.
4: Постой-ка! Где я тебя видел? Каналья! Ты ведь гардемарин!
1: По случаю присвоения. История воинских званий. Гардемарин.
3: Их знают все. Светлана – дружининские герои. Алеша Корсак, Александр Белов и князь Байстрюк, то есть незаконно рожденный Никита Оленев. Парни, которые никогда не вешают нос. Если у них что-то случается, то исключительно по воле рока. И на судьбу они дуться не привыкли. Но все эти ребята киношно выдуманные. А нас интересуют реальные персонажи. Гардемарины. А впоследствии адмиралы Нахимов, Лазарев, Беллинсгаузен и многие другие. В том числе композитор Николай Римский-Корсаков. Он, кстати, с отличием окончил морской кадетский корпус. По успеваемости был 6-м среди всех выпускников. Поэтому его тут же приняли гардемарином на военный парусник «Алмаз». Вот это совсем другое дело. И никаких там ланфрен-ланфра.
1: История воинских званий.
3: Два французских слова. Гарда – защита, марин – море. Получается гардемарин или морская стража. Навигацкая, она же школа Пушкарского приказа, была основана Петром I в 1701 году 25 января или 16 января по старому стилю. Зачем такие подробности? А потому что этот день до сих пор празднуется как день штурмана военно-морского флота России. Такие дела.
1: По случаю присвоения.
3: В той самой навигацкой школе готовили прежде всего артиллеристов. Неожиданно, да? Хотя ничего неожиданного нет. Корабли тоже стреляют. А также инженеров и моряков. Само учебное заведение располагалось когда-то в Москве, в районе современной улицы Якиманки, а затем на нижних ярусах Сухаревской башни. Башни давно нет, но не будем о грустном. Все гардемарины, их перевели потом в Питер, проходили практику на флоте. На боевых судах числились нижними чинами, носили форму Преображенского полка и, согласно уставу, были в бою как солдаты, в ходу как матросы. Потому что корабли не плавают, а ходят. После обучения курсанты сдавали экзамены. Те из них, кто испытания проваливал, шли на гражданскую службу. В табеле о рангах они соответствовали чиновнику 10 класса, то есть коллежскому асессору. Такое звание было, кстати, у Ивана Тургенева и у Ильи Обломова. Только не нужно сразу обламываться. Ну не стал ты гардемарином. И что? В мире много других профессий. Харатьян ведь не плачет. Так что вперед, виват и не вешать нос.
1: Гардемарин. По случаю присвоения.
0: Сегодня день военно-морского флота России. Радио «Звезда» поздравляет мичманов и офицеров, матросов и старшин всех флотов, всех поколений с праздником!
7: Чье призвание у тебя?

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Корабль «Союз МС-28» отстыковался от Международной космической станции. На борту российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Они провели на орбите 8 месяцев. Приземление спускаемого аппарата ожидается около 12:50 по московскому времени в казахстанской степи. Им на смену уже прибыл на МКС экипаж «Союза МС-29». Россияне Петр Дубров, Анна Кикина и американец Анил Менон. Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев поздравил военных моряков и ветеранов с Днем военно-морского флота. В телеграмме он отметил, что с начала специальной военной операции более 60 тысяч военнослужащих флота удостоены государственных и ведомственных наград, а 54 из них присвоено высшее звание Героя России. Моисеев подчеркнул, что военные моряки с честью выполняют долг и вносят вклад в укрепление обороноспособности страны. Ураган в Ростове-на-Дону стал причиной гибели человека. Еще 13 пострадали, 7 пришлось госпитализировать. Это только что сообщил мэр города Александр Скрябин. Непогода обрушилась на регион накануне. Ветер валил деревья и рвал линии электропередачи. Сейчас опаздывают 89 пассажирских поездов. Максимальное время ожидания достигает 8 часов. Работу тяговых подстанций уже восстановили. Повреждения устраняют более 100 железнодорожников. Трамп отложил план резко усилить военную кампанию против Ирана. Причина – опасения, что расширение войны приведет к истощению запасов противоракетных перехватчиков «Патриот» и других боеприпасов на Ближнем Востоке. Это утверждает «Нью-Йорк Таймс». Решение принято после встречи с советниками, а о рисках Трампа предупредил председатель Объединенного комитета начальников штабов. В Вашингтоне также хотят избежать расширения конфликта и глобальных экономических потрясений. Накануне Трамп уже прервал 13-дневную серию ударов по Ирану. Цифровая копия российского паспорта может использоваться только в конкретных случаях. Об этом рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Подробности он сообщил в комментарии агентству ТАСС.
3: На сегодняшний момент паспорт гражданина Российской Федерации именно в цифровом виде, который есть у вас в приложении государственной услуги, может использоваться только в ограниченных конкретных случаях. Характерный пример является подтверждение возраста в магазине при покупке тех товаров, которые продаются с ограничением возраста. Например, алкогольная продукция, либо табачная. 100% паспорт гражданина Российской Федерации, вот эта цифровая копия, не заменяет.
2: Также, по словам Васенина, цифровой паспорт может использоваться при посещении культурных или зрелищных мероприятий, получении услуг связи, почтовых, гостиничных и государственных услуг. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Павел Нахимов. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с каким событием связан День парашютиста в России. Может ли ФРГ получить доступ к ядерному оружию? Как создавалась картина «Офицеры»? В России отмечают День парашютиста. Дата связана с событиями лета 1930 года, когда группа советских летчиков и механиков впервые совершила серию парашютных прыжков из самолетов. Максим Петренко расскажет, как покорял стратосферу советский испытатель Василий Романюк, что позволило ему совершить затяжной прыжок с небывалой для того времени высоты – более 13 километров, с какими сложностями столкнулся парашютист и зачем обмазывал экипировку жиром.
5: Василий Романюк с детства был увлечен авиацией. Коллекционировал фотографии известных личностей из этой новой для начала 20 века сферы. В 24 он закончил военное летное училище в Оренбурге и тогда же сфокусировался на парашютно-десантной службе. Особое внимание уделял экспериментальным прыжкам, изучал возможности снаряжения и поведения человека в нестандартных ситуациях. Параллельно Романюк работал инструктором в Красной армии, рассказывает Сергей Антонов, популяризатор науки и техники.
6: Начинает прыгать в совершенно невозможных режимах, на больших скоростях, на малых скоростях, на больших высотах, на самых маленьких высотах, на воду, на болото, ночью. Его основная вот эта деятельность была еще, и особенно в годы войны, это подготовка парашютистов. Нескольких тысяч парашютистов он подготовил, и все они вот благодаря ему совершали удачные десантные операции.
5: Идея прыгнуть с парашютом из стратосферы с высоты больше 11 тысяч метров у Романюка появилась после Великой Отечественной. Прежде такого не делал никто. Советский спортсмен планку еще повысил. 25 сентября 1945-го он покинул самолет на высоте 13 108 метров. Это станет мировым рекордом. В свободном падении Романюк пробудет 167 секунд, и это второе его небывалое достижение. Когда до земли оставался километр, он раскрыл парашют и удачно завершил эксперимент. Романюк тщательно готовился. Кислородная маска, костюм, напоминавший снаряжение летчика-полярника, он состоял из меховых и кожаных частей. Последние он обмазывал жиром, чтобы на холоде они сохраняли мягкость. А на высоте минус 60, отмечает руководитель лаборатории стратонавтика, инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов.
7: Ладно, такая температура, в принципе, бывает даже иногда и на Земле, где-то там на крайнем севере или на полюсах, но при этом вас не обдувает воздух со скоростью 200-300 км в час, как это происходит во время свободного падения при прыжке с парашютом. Конечно, здесь нужна очень хорошая экипировка, буквально малейшая щель в одежде, куда может задувать вот такой вот ветер, однозначно приведет к обморожению.
5: В первое время полета Романюка сильно крутило в воздухе. Он, как потом признавался, этого вовсе не ожидал. Стабилизировалось все лишь на высоте 6 километров. Испытатель тогда смог занять положение лицом вниз. Через несколько лет Романюк улучшит свое же достижение. Покорит высоту почти 13,5 километров. Всего же за его плечами будут 18 мировых рекордов. А значение его прыжка из стратосферы популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
8: Летчики, парашютисты, которые прыгали из стратосферы, все они предшественники будущего нашего космического триумфа. Его подвиг был маяком, за которым приходили новые люди, и в том числе в отрасль, которую мы потом назовем космической.
5: Парашютист номер один, как называли Романюка, работал в Центральном НИИ машиностроения в Королеве, испытывал парашютную технику, готовил первые наборы космонавтов. И первым среди парашютистов он получил звезду Героя Советского Союза. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
4: Служба внешней разведки России заявила, что в Европе обеспокоены стремлением Германии получить доступ к ядерному оружию. Более 30 немецких университетов вовлечены в работы по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн и нейтронная физика. Между тем, Берлин не может разрабатывать ядерное оружие, согласно подписанным этой страной документам. Какие обязательства тогда взяла на себя Германия и чем грозит их нарушение? Рассуждает специалист в атомной отрасли, директор Атоминфоцентра Александр Уваров.
9: Сразу после поражения Германии на нее было наложено максимально жесткое ограничение вообще не заниматься ядерными технологиями, неважно для каких применений, военные или гражданские. Такое положение дел сохранялось примерно до 1955 года, когда были подписаны некие такие парижские соглашения, они называются, которые восстановили политический суверенитет этой страны. После чего ФРГ получила возможность развивать ядерные технологии, но для успокоения своих союзников и недавних противников в одностороннем порядке отказалась от разработки ядерного оружия. И в таком вот подвешенном немножко состоянии, значит, оно сохранилось до появления договора о нераспространении ядерного оружия. Однако после этого в течение 6 лет договор не ратифицировался. То есть Германия до последнего пыталась как-то там выкрутиться, оставить себе некую лазейку вот на будущее. Но начиная с 1975 года Германия вошла в этот договор, полностью его приняла. Юридически у нее запрещена разработка ядерного вооружения.
4: Военные эксперты НАТО считают, что Германии хватит года для создания ядерного оружия, сообщили в пресс-бюро СВР России. С учетом богатого милитаристского прошлого и планов правительства Фридриха Мерца сделать немецкую армию сильнейшей в Европе, это вызывает особую тревогу.
1: Утро на радио «Звезда».
4: 55 лет назад на советские экраны вышел фильм «Офицеры». Премьера собрала в прокате более 53 миллионов зрителей. Ким Андреев выяснил, как создавалась культовая лента, какие реплики героев стали крылатыми и кто из знаменитых актеров не прошел пробы в картину.
10: «Мне нужен фильм о жене офицера, и чтоб в основе двое героев рядом». Примерно так министр обороны Советского Союза Андрей Гречко сформулировал идею будущей картины в начале 70-х. За основу решили взять пьесу «Танкисты» писателя-фронтовика Бориса Васильева, а режиссером пригласили Владимира Рогового, для которого картина вообще стала дебютом, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин. И серьезного зрительского успеха от кинофильма «Офицеры» поначалу даже не ждали.
11: Фильм вначале страшно не понравился руководству, поэтому ему дали третью категорию, и поначалу выпустили летом в клубах, третьим экраном, и вдруг прокатчики. А прокатчики — это зеркало. Они увидели, что народ прет, прокатчикам надо выполнять план. На какое-то время «Офицеры» прикрыли, но уже триумфально выпустили первым экраном в сентябре.
10: В центре сюжета история двух молодых офицеров Алексея Трофимова и Ивана Варавы, которые проносят свою дружбу сквозь года. Их ждет гражданская война в России, конфликт Китая с Японией, миссия в Испании, Великая Отечественная и, наконец, 70-е. Главные роли в картине исполнили Георгий Юматов и Василий Лановой. Хотя пробы проходили и другие выдающиеся артисты – Рыбников, Любшин, Ефремов и Юрий Соломин. А роль Любы могла бы сыграть не Алина Покровская, а Людмила Гурченко или Анастасия Вертинская. Фильм «Офицеры» в итоге станет одним из лидеров советского проката 71-го года. Его посмотрит более 50 миллионов человек. А еще он откроет дорогу целому жанру картин, отмечает Александр Шпагин.
11: С этого начнется именно та самая новая матрица, которая породит новое зрительское кино. Какое? «Вечное зло в тени читают в полдень», фильмы Матвеева. То есть это блокбастеры про то, как была хороша советская власть, с отдельными недостатками, отдельными нарушениями социалистической законности, но незначительными.
10: Крылатой станет фраза из фильма «Есть такая профессия – родину защищать». И хотя картину довольно сильно отредактировали, в первоначальной версии герои не только совершали военные подвиги, но и попадали под жернова большого террора 30-х годов. Это не сильно изменило отношение зрителей. В Лановом и Юматове они видели не просто персонажей, а настоящих советских офицеров, на которых хочется быть похожими, рассуждает киновед, хранитель фондов киностудии имени Горького Алексей Тримасов.
12: Это вот такой особый тип людей, которые остро чувствуют, когда нужна помощь Родине. Поэтому это настолько актуально по сей день, романтизирует военную службу, отношение к своему долгу перед Родиной.
10: После развала Советского Союза в 90-е годы картина вновь стала хитом телевизионных показов. А в эпоху цифрового кино черно-белый фильм решили раскрасить. Впрочем, оригинальная версия у многих зрителей все равно остается любимой.
13: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
10: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: Адмиралы русского флота. Федор Ушаков.
1: Он родился в селе Бурнаково Ярославской провинции Романовского уезда. Домов мало, народу не густо, все про всех знают. На одной окраине чихнул, а с другой тебе будь здоров, скажут.
2: Будь здоров!
3: Смотрите, смотрите, Ушаков мало идет. Скажи-ка, Федор, а это правда, что ты марянином хочешь стать?
4: Да, хочу быть матросом.
3: А где же ты море тут нашел? Может, оно тебе приснилось?
4: Я на карте могу показать.
3: Да на карте любой дурак покажет.
4: Да ну тебе, надоел.
1: Над ним постоянно подшучивали. И дети, и взрослые. Мол, не бывать тебе моряком никогда. До наших дней дошел едва ли не исторический анекдот. Однажды будущий адмирал повстречал пожилого местного охотника.
5: Эй, Федька, подь сюда.
4: Я здесь, дяденька. Помочь всем или сбегать куда?
5: Ты погоди, я сегодня иду на медведя. Хочешь со мной? Или ты опять на Волгу бежишь кораблики пускать?
4: На медведя? А с чего бы не пойти, дяденька? Пойду, только с одним условием.
5: Это с каким же?
4: Если я повстречаю его на воде.
5: Ах ты шутник, стой, куда? Вот же резвый мальчонка. Да, не зря народ глаголит, будет Федька морянином. Ей-богу будет, вот тебе крест.
1: Маленький Федор и вправду никогда не видел моря. Он о нем мечтал. Представлял себе огромные волны, белоснежные парусники, морские походы и кругосветные путешествия. По вечерам мальчик делал для себя небольшие деревянные кораблики, да так искусно, что в дом Ушаковых приходила чуть ли не вся деревня посмотреть на творчество юного рукодельника.
6: Глянь-ка, Осип, как он аккуратно весла сделал. Маленькие, но одно к одному, как настоящие.
5: Да, плотником парень будет.
6: Сам ты плотник, мастер по дереву растет. Уж поверь моему опыту.
1: Не угадали. В 16 лет Федор Ушаков поступил в морской шляхетский кадетский корпус.
0: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
7: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел
8: «Российский императорский флот».
7: Классификация
8: «Трехмачтовое линейное судно».
7: Название
8: «Парусный линейный корабль Балтийского флота «Мироносец».
9: Парусный линейный корабль «Мироносец» был спущен на воду летом 1811 года в Санкт-Петербурге. Он предназначался для уничтожения или захвата вражеских боевых судов. Длина корабля по верхней палубе – 56 метров. Ширина – 15 метров. Водоизмещение – более 500 тонн. Экипаж – 800 человек. Основным вооружением линейного корабля являлись «коронады». 74 корабельных пушки, по 37 орудий на каждый борт. «Коронада» представляла собой короткое чугунное тонкостенное орудие весом в 1 тонну. Калибр от 12 до 96 фунтов. Пушка предназначалась для ведения ближнего боя и могла стрелять ядрами, бомбами или картечью. Огонь «коронады» с близкой дистанции позволял пробить корпус вражеского корабля, уничтожить его артиллерийский склад, повредить такелаж. Парусный линейный корабль Балтийского флота «Мироносец» принимал участие в Отечественной войне 1812 года. По приказу командования судно находилось на рейде у Красной Горки и прикрывало крепость Кронштадт с моря. Осенью 1814 года экипаж «Мироносца» занимался перевозкой наших войск из Франции в Россию.
7: Арсенал 1812. «Полевая кухня». Программа о вкусной и надежной пище.
10: Июль 1714 года. Северная война. Шведские суда перекрывают путь русской флотилии в районе полуострова Гангута. Петр I принимает решение строить деревянные настилы и перетаскивать корабли по суше. Суда должны будут зайти в тыл противника и вызвать замешательство. Времени мало, но в назначенный срок Петр приказывает остановить работы и подать обед. Государь садится вместе с матросами и с удовольствием ест простую старорусскую похлебку, в дальнейшем получившую имя императора. В конце 17 века вместе с рождением русского военного флота появился и термин «морская провизия». Петр I издал указ о введении ежедневной продуктовой порции для моряков. В нее входили сухари, мясо, овощи, масло, рыба, мука и крупы. Провиант на руки не выдавался, а закладывался в камбуз каждого военного судна, где кашевар распоряжался им ежедневно, готовя матросам обед и ужин. Из года в год, по приказу Петра, нормы продовольственных порций менялись. Император специально отказывался от царской пищи и питался вместе с матросами, чтобы на личном опыте понять все тонкости солдатской кухни. Особенно государь чествовал крепкую мясную похлебку. В те времена похлебками назывались все жидкие блюда старорусской кухни на овощном или мясном бульонах. Это позже Петр I стал называть их супами на европейский манер. Любимое императором блюдо готовилось так. Мясо резалось кубиками и опускалось в воду. Долго варилось. Затем в бульон добавлялись измельченные овощи. Лук, репа, брюква. Все это млело и томилось на огне до полной готовности. Картофеля в России еще не знали, и в рецепт он не входил. А тогда, летом 1714 года, русские побили шведов в Гангутском сражении. Это была первая морская баталия, в которой молодой российский флот одержал полную победу над противником. Петр I праздновал триумф вместе со своими матросами. Ел, пил то, что они, и мечтал о новых победах и реформах, в том числе об улучшении снабжения армии продовольствием. Потому что точно знал:
7: война войной, а обед по распорядку.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
11: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взрыв.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России. Президент отметил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь. Об этом глава государства говорил в своем поздравлении с Днем военно-морского флота.
2: Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей. И, конечно, растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.
1: Военно-морскому флоту России принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности страны, подчеркнул президент. В Министерстве обороны России сообщили о ночном групповом ударе высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты в Киеве, где производят и хранят беспилотники. Также под ударом была портовая инфраструктура в Черноморске Одесской области, использовавшаяся для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Корабль «Союз МС-28» отстыковался от Международной космической станции. На борту российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Они провели на орбите 8 месяцев. Приземление спускаемого аппарата ожидается около 12:50 по московскому времени в казахстанской степи. Им на смену уже прибыл на МКС экипаж «Союза МС-29», россияне Петр Дубров, Анна Кикина и американец Анил Минон. Один человек погиб, 13 пострадали, 7 госпитализированы в результате ураганного ветра и ливня в Ростове-на-Дону, сообщил

0: глава города Александр Скрябин. Шквалистый ветер, ливни и гроза обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Без электроэнергии остались 15 муниципалитетов. Нарушен график движения 89 пассажирских поездов. Максимальное время ожидания составляет 8 часов. Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана. Причина – опасения, что расширение войны приведет к истощению запасов противоракетных перехватчиков «Патриот» и других боеприпасов на Ближнем Востоке. Это утверждает «Нью-Йорк Таймс». Решение принято после встречи с советниками, о рисках Трампа предупредил председатель Объединенного комитета начальников штабов. В Вашингтоне также хотят избежать расширения конфликта и глобальных экономических потрясений. Накануне Трамп уже прервал 13-дневную серию ударов по Ирану. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Дню военно-морского флота посвящается. Слушайте сегодня на радио «Звезда». Морская история России с петровских времен и до наших дней. В специальных программах, книгах и документах. Мы расскажем о героях, которые прославили русский военный флот. О великих сражениях и неизвестных битвах. О подвигах, совершенных под Андреевским флагом. День военно-морского флота России. Сегодня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Дню военно-морского флота России посвящается.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Павел Нахимов. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист государственного

0: Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
2: Сегодня мы говорим с вами об одном из наиболее известных флотоводцев в истории российского флота, адмирале Павле Степановиче Нахимове. В жизни каждого человека бывает какой-то свой звездный час. Вот так получилось, что звездный час Павла Нахимова пришелся на события Крымской войны, которая в целом была, скорее, очень неоднозначной для России с точки зрения своего хода, с точки зрения своих последствий. Но это уже не вина Павла Степановича, который сделал все, что мог. В 1853 году он выиграл Синопский бой, который с тех пор является одной из наиболее ярких страниц в истории российского флота, и сейчас в Российской Федерации он относится к памятным датам, датам воинской славы России. На следующий год, в 1854-55 годах, он возглавил оборону Севастополя уже от объединенных франко-англо-турецких войск. Это стало действительно, пожалуй, самой яркой страницей его биографии, к сожалению, трагической, потому что именно во время этой обороны он был смертельно ранен и умер в осажденном Севастополе. Причем, как описывают очевидцы эти события, мало того, что весь Севастополь пришел на похороны, чтобы поклониться своему защитнику, но, судя, по крайней мере, по тому, что было видно в подзорные трубы, даже английские корабли спустили свои флаги для того, чтобы выразить уважение своему противнику, который так до конца и не сдался, и при Нахимове, пока он возглавил оборону, как мы знаем, Севастополь так и не пал. В силу такой символической значимости фигуры Нахимова именно для Севастополя, этот город и стал местом увековечивания памяти о нем. Хотя сам Павел Степанович, он родился в Смоленской губернии, в небогатой дворянской семье, но вот так уж получилось, что основные моменты его биографии связаны не со Смоленском, а с Севастополем. Буквально спустя несколько десятилетий после завершения Крымской войны, в 1886 году, в Севастополе уже появляется первая улица, которая была посвящена адмиралу Нахимову. Судьба этой улицы оказалась крайне непростой, хотя сейчас она носит название «Проспект Нахимова», но за эти годы она успела несколько раз свое название поменять. После 18 года она успела побывать улицей Троцкого, потом улицей Фрунзе, и только впоследствии, наконец-то, ей вернули ее историческое наименование, и теперь как бы память о флотоводце на карте Севастополя увековечена. Но, разумеется, не только улицей дело ограничилось. В 1898 году, в самом конце 19 века, первый памятник Нахимову появился, ну, конечно, где как не в Севастополе он мог появиться. И вообще надо сказать, что начало 20 века, рубеж 19-20 веков, стало очень важным временем для Российской империи, потому что именно в этот промежуток времени стали часто отмечаться какие-либо юбилеи. Ну, чуть позже был юбилей войны 12-го года, юбилей 300-летней династии Романовых. Но вот, наверное, первый такой значимый юбилей, который отмечался в Российской империи, это в 1905 году 50-летие как раз обороны Севастополя, как одной из славных страниц отечественной военной истории. И эта дата, которая, наверное, обладала еще большим таким эмоциональным значением, потому что к этому моменту были живы еще многие участники самой обороны, многие очевидцы, которые приняли участие в торжествах. И, разумеется, увековечивание памяти об одном из героев Севастополя, адмирале Нахимове, тоже стало частью этих торжеств. На самом деле это произошло даже немного раньше, потому что в 1902 году, когда отмечался 100-летний юбилей со дня рождения Нахимова, уже в Севастополе прошли торжества, которые завершились такими народными гуляниями, и это демонстрировало, что фигура Нахимова – это действительно значимое сочетание, с одной стороны, и формального статуса адмирала, а с другой стороны, народного признания, потому что те люди, которые когда-то воевали под его началом, члены их семей, даже их потомки, помнили об адмирале Нахимове как о прежде всего народном герое, народном полководце, народном руководителе, который умел соотносить требования, которые были необходимы для него, как для представителя власти, с пониманием чаяний простого народа.
0: Павел Нахимов.
1: Область знаний.
2: И вот эта вот подчеркнутая народная слава, она очень помогла Нахимову чуть впоследствии, когда Российская империя свое существование прекращает, а на смену ей приходит Советский Союз. С одной стороны, естественно, что та же самая политика переименований, сноса памятников, она не могла не коснуться Нахимова. И улица, как я уже сказал, была переименована, и памятник Нахимову, который был поставлен в 1898 году, он был снесен. На его месте была поставлена статуя Ленина, которая потом уже в годы оккупации тоже была снесена. Поэтому зачастую, иногда упрощая вот эту сложную схему, говорят, что памятник Нахимову снесли немцы. Ну, не совсем так, они снесли памятник, который стоял на месте памятника Нахимову. То есть все было немного сложнее. Еще одним способом увековечить память о нем во время празднования вот этого юбилея, первого юбилея, подчеркиваю, Севастопольской обороны, было создание панорамы обороны Севастополя, которой приложил руку Франц Рубо, знаменитый художник, как раз специализировавшийся на создании панорам, французского происхождения, но при этом чувствовавший себя абсолютно русским по духу, по культуре. Хотя вот здесь при создании этой панорамы, в отличие от Бородинской битвы, ему пришлось приложить очень много усилий. Он встречался с очевидцами боев, уточнял какие-то детали, и поэтому та панорама, которая была открыта в 1905 году, как раз в год 50-летия обороны, торжеств, которые происходили в честь этого юбилея, вот эта панорама действительно произвела неизгладимое впечатление на всех, кто ее видел. Другое дело, что судьба панорамы оказалась достаточно печальной. Почему? Потому что в 1942 году во время эвакуации она очень сильно пострадала. Буквально от нее сохранились какие-то отдельные фрагменты, которые потом восстанавливались. И только к 1954 году, к советскому юбилею обороны Севастополя, эта панорама была восстановлена. Причем очень показательно, что как раз к 1954 году, когда это специальное здание было построено, там в нем были сделаны специальные окошечки, где установлены бюсты наиболее значимых военачальников, наиболее значимых флотоводцев, участников этой обороны, в том числе и бюст адмирала Нахимова там тоже установлен. Так что здесь память о Нахимове, безусловно, поддерживается. Часто приходится слышать о том, что память об полководцах дореволюционного периода, о Суворове, Кутузове, Ушакове, Нахимове в том числе, она начинает актуализироваться только во время Великой Отечественной войны, ну, что подчеркивается необходимостью таких героев, образцов, на которых можно равняться. Но вот в случае Нахимова это утверждение будет не совсем верным, потому что еще до войны, в 1939 году, появляется книга писателя Сергея Выценского «Севастопольская страда», где как раз Нахимов выступает в качестве одного из главных действующих лиц. Здесь очень показательна фигура писателя, который, с одной стороны, ну, относился к такому официальному ряду социалистических писателей, которых публиковали, которые ни в коем случае не вызывали никаких подозрений в своей позиции, а с другой стороны, его отец, отец писателя, был участником Севастопольской обороны. И поэтому для него фигура Нахимова, которого он как раз и изобразил как абсолютно народного адмирала, как выходца, ну, с одной стороны, из народа, из очень обедневших дворян, а с другой стороны, как раз человека, который именно с простыми матросами, с простыми жителями Севастополя во многом и согласовывал свои действия, вот этот образ, разумеется, идеализированный, он оказался очень привлекательным. Сергей Евценский повторил его в своей последующей книге, посвященной Синопскому бою, но факт остается фактом, что к началу Великой Отечественной войны фигура Нахимова, которая и так была значима для жителей Севастополя, она приобретает, ну, скажем так, даже в глазах власти такой очень положительный фон. Особенно это усиливается, когда в годы войны происходит, по сути, вторая оборона Севастополя, и вот это вот соотношение этих понятий, что защитники Севастополя во время Великой Отечественной войны равняются на действия своих дедов и прадедов, которые за 100 лет до этого обороняли те же самые холмы, те же самые как бы укрепления, вот это приобретает дополнительное значение, которое приводит к тому, что фигура Нахимова, фигура адмирала Нахимова превращается в один из наиболее таких значимых образов, которые используются, ну, можно сказать, в пропаганде или скорее в таком патриотическом воспитании солдат, матросов и подрастающего поколения.
1: Область знаний. «Стрела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда».
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
0: Павел Нахимов рассказывает, кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
6: Область знаний.
2: В 1943 году появляется орден Нахимова, ну, параллельно с орденом Ушакова. Правда, между ними существует определенная градация, что орден Ушакова считался выше ордена Нахимова. Но куда деваться, это уже такие издержки стремления к формализации. А уже после войны, в 1946 году, разумеется, на экраны выходит и фильм «Адмирал Нахимов», который был посвящен знаменитому флотоводцу, где исполнитель главной роли, актер Алексей Дикий, как раз показал Нахимова как такого выразителя воли народа. Но, наверное, еще одним важным достижением, связанным, как ни странно, с именем Нахимова, потому что, ну, если мы говорим даже про такую вот неформальную градацию, что Ушаков вроде бы считался как повыше, но на самом деле, когда встал вопрос об открытии военных училищ, ну, по аналогии с тем, как суворовские были посвящены сухопутным войскам, подготовке сухопутных офицеров, вот вопрос по военно-морским училищам и какое имя им давать, вот здесь вот фигура Нахимова почему-то оказалась более востребована. Поэтому в том же самом 44-м году возникает несколько нахимовских училищ, они возникают и в Тбилиси, они возникают в Ленинграде, в Риге, то есть по мере освобождения этих городов от захватчиков, имеется в виду Рига прежде всего, вот эти училища возникают. Сейчас, на настоящий момент времени, Нахимовское училище продолжает существовать в России, но оно одно, как ни странно, по крайней мере, с точки зрения юридического статуса. То есть имеется в виду, что существует одно Нахимовское училище в Санкт-Петербурге, которое обладает несколькими филиалами в других городах. В других городах это Владивосток, Мурманск, как раз Севастополь и Калининград. Но вот буквально в 2024 году перечень филиалов Нахимовского училища пополнился еще одним, а именно Нахимовское училище было открыто в городе Мариуполь. Буквально в феврале 2024 года, за год было подготовлено, было построено это училище, и первый набор в 2024 году был осуществлен. Так что в этом смысле память о Нахимове и о тех регионах, которые, ну, некоторые напрямую связаны с его деятельностью, некоторые, когда мы говорим про Владивосток, скорее косвенно, но она продолжает жить и продолжает использоваться для воспитания прежде всего тех молодых людей, которые ехали, будущим хотят стать офицерами военно-морского флота, потому что в отличие от всех обычных военных училищ, мы помним, что Суворовское и Нахимовское училища – это учебные учреждения, которые готовят именно тех, кто только планирует стать офицерами, только тех, кто, по сути, проходит свою школьную программу, совмещая это уже с профессиональной подготовкой. То есть в этом их такая уникальность. Что касается времени после советского, то здесь надо сказать, что память об адмирале Нахимове тоже остается прежде всего в орденской системе. Когда в 92-м году принималось решение о том, какие ордена, относящиеся к Советскому Союзу, стоит оставить, вот большинство тех орденов, которые были созданы во время войны, было решено сохранить. Это касается и ордена Кутузова, Суворова, и это касается ордена Нахимова в том числе. Другое дело, что, получается, закон о сохранении ордена вышел, а вот положение, которое прописывало бы, как, кому этот орден может вручаться, оно долгое время не существовало. И только в 2010 году было это положение принято. Оно носит, по сравнению с советским временем, более расширительный характер, ну, просто потому, что в советское время орден Нахимова – это крайне редкий орден. То есть первой степени буквально несколько десятков награждений было, а вторая степень несколько сотен награждений, поэтому он, будем объективны, сейчас на том же самом рынке орденов черном, который существует, к сожалению, куда деваться, является одним из наиболее редких. Потому что значительная часть тех орденов, которые когда-то были вручены, они уже оказались, ну, как бы либо в хранении государства, либо у зарубежных коллекционеров. Вот в отличие от такой практики награждения советского времени, сейчас орден Нахимова может вручаться не только отдельным лицам, но и каким-либо кораблям или воинским подразделениям. Ну, собственно, на протяжении последних лет, начиная с 2010 года, мы видим, что эта практика награждений, она возобновлена, и такие награждения регулярно, ну, в открытом или в закрытом виде происходят.
0: Павел Нахимов.
6: Область знаний.
2: Что касается еще способов увековечивания памяти, как я уже говорил, ну, самым все-таки на протяжении и досоветского, и советского периода самым таким местом воплощения образа Нахимова оставался Севастополь. Хотя при этом родился он в Смоленской губернии. И вот здесь мы на примере образа Нахимова можем наблюдать очень интересную тенденцию, которая начинает проявляться в 90-е годы 20 века, когда отдельные регионы Российской Федерации начинают в каком-то смысле конкурировать между собой за память о тех или иных значимых уроженцах своих. Мы можем это видеть на примере того же самого Ушакова, у которого родина Мордовия, но при этом как бы и тот же самый Севастополь активно борется за то, где этот образ лучше увековечен. Вот в случае с Нахимовым в такую конкуренцию с Севастополем, который традиционно с Нахимовым соотносился, вступает как раз Смоленская область, где возникает сразу несколько организаций, учреждений, которые с Нахимовым связаны. Возникает и дом-музей Нахимова в рамках музея-заповедника «Хмелита», который вообще-то посвящен, это бывшая усадьба Грибоедова, Грибоедовых, но в рамках этой усадьбы функционирует и домик Нахимова в селе Городок, где, как считается, он родился. Почему аккуратно говорю, как считается? Потому что, ну, точной информации о месте его рождения нет, есть лишь какие-то косвенные догадки, поэтому это дает простор для разных интерпретаций и конкуренций. А в самом Смоленске функционирует дом-музей Нахимова, который открыт для посетителей, где выставлены те вещи, которые не только принадлежали самому знаменитому флотоводцу, но и которые относятся к его эпохе. И что, наверное, самое хорошее, что в этом музее устраиваются какие-то и регулярно какие-то молодежные мероприятия. То есть в данном случае дети, подростки, молодежь активно вовлекается в сохранение памяти об адмирале Нахимове. И это очень показательно, потому что, ну, когда мы говорим о таком деятеле, который внес немалый вклад в славу русского военно-морского флота, всегда возникает вопрос, ну, того места или тех мест, которые с ним связаны и которые являются способом поддержания этой памяти. Вот в случае с Нахимовым возникает, ну, такая маленькая проблема. В Севастополь понятно, но все-таки самое знаменитое выигранное сражение адмирала Нахимова – это Синопский бой. Напоминаю, что Синоп – это городок в Турции, и бой происходил в море около этого городка. Несмотря на то, что это, безусловно, дата воинской славы России, вопрос, где отмечать эту дату, он остается открытым. Поэтому то, что в данном случае, невзирая на какие-то исторические погрешности, неточности или просто отсутствие точной информации, отдельные регионы России активно включают в сохранение памяти, представляется очень важным, очень значимым и очень необходимым в наше время.
0: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
6: Область знаний.
0: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Мелитополе появился стихийный мемориал в память о погибших при ударе ВСУ по туристическим базам в Кирилловке. Жители несут цветы к вечному огню на Братском кладбище Мелитополя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По последним данным, жертвами атаки стали 12 человек, в том числе дети, 19 пострадали. Из-под завалов спасли двух человек, включая одного ребенка. Воскресенье объявлено в регионе днем траура. Главное условие для России в урегулировании украинского конфликта – достижение поставленных целей. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение лидера Казахстана Касым Жомарта Токаева заморозить конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям. Песков напомнил, что условия для прекращения боевых действий были изложены еще 2 года назад. По его словам, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующее решение. Песков также отметил, что позиция Токаева последовательна, но это не значит, что Россия с ней согласна. Атомные подводные лодки проекта «Борей» будут служить стране в ближайшие 40 лет. Это рассказал главнокомандующий военно-морским флотом Александр Моисеев. Подробности он сообщил в эксклюзивном интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
2: По сути, уже реализуем все программы перехода на новое поколение подводной лодки «Борей» с баллистической ракетой морского базирования «Булава». Они будут служить нашему государству в ближайшие 30-40 лет, придя на смену предыдущего поколения 667 БДРМ проект.
1: Ранее Александр Моисеев также сообщил, что первый безэкипажный корабль уже создается в России. Он будет решать отдельные задачи, такие как поиск подводных лодок. В день военно-морского флота российские дипломаты почтили память адмирала Федора Ушакова на греческом острове Корфу. Почетный консул России возложил венок памятнику прославленному флотоводцу. Именно эскадра Ушакова в 1799 году освободила Корфу от войск Наполеона. Памятник адмиралу был открыт на острове в 2002 году в знак благодарности греческого народа. С 1 сентября пассажиры пригородных поездов смогут возвращать билеты онлайн через сайт или мобильное приложение. Сейчас это возможно только в кассе. Условия остаются прежними, если до отправления больше 2 часов вернут полную стоимость за вычетом сбора. Если меньше 2 часов – 50%. Размер комиссии будет зависеть от правил конкретного перевозчика. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Шапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.

0: мундирования.
1: Практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника».
2: Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
3: Форма и содержание. Тапки подводника.
4: История награды.
5: Георгиевская лента. Крымская война, 1855 год, оборона Севастополя. Долгих 11 месяцев защитники города сдерживали натиск вражеских войск. Командовал обороной адмирал Нахимов. По рассказам очевидцев, отважный русский флотоводец приходил на бастионы, чтобы лично вручить защитникам Севастополя георгиевские кресты. Павел Степанович спешил наградить героев, каждый из которых мог в любой момент погибнуть. Русские офицеры строго следили за тем, чтобы подвиги их подчиненных справедливо вознаграждались. Но в осажденном Севастополе попросту не хватало самих наград. И вот тогда в морской лаборатории города было налажено производство кустарных знаков отличия военного ордена Святого Георгия. На этих солдатских боевых крестах не ставились порядковые номера. Да и выполнены они были значительно хуже, чем уставные образцы императорского монетного двора. Однако ценились такие награды особо. И все же наград не хватало. Чтобы хоть как-то отметить героизм защитников Севастополя, командование приняло решение отправлять на передовую георгиевские ленты. На один только Волынский редут под командованием лейтенанта Корятина было доставлено более 400 ленточек черно-оранжевого цвета. Ими награждали самых достойных. В одном из боев матрос Василий Востряков выбросил из армейского порохового погреба попавшую туда вражескую бомбу. Отважный моряк был представлен к солдатскому георгиевскому кресту, но получил георгиевскую ленту. С разрешения командира и вопреки воинскому уставу матрос Василий Востряков с гордостью носил ее на своем мундире. Георгиевская лента.
4: Сегодня День военно-морского флота России. Радио «Звезда» поздравляет мичманов и офицеров, матросов и старшин всех флотов, всех поколений – с праздником!

0: разбираясь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радиозвезда.
2: Оружейка. Боевые корабли. Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина.
3: Он родился во второй половине 17 века в селе Преображенское в семье придворного конюха. Когда Лукьяну исполнилось всего 4 года, его уже зачислили в знаменитые потешные полки. Вместе с молодым царем Петром Верещагин работал простым корабельным плотником в Воронеже. Постигал морскую науку. Когда государь задумал построить новое парусное линейное судно, то созвал своих лучших умельцев, в том числе Лукьяна. Условие одно – никаких иностранцев, только русские мастера. Такое было впервые.
4: Корабль назывался «Гота-предестинация» или «Божье провидение». Почему это мы первые русские? Раньше, что ли, не строили? Строили, но либо малые суденышки, либо большие, правда, с помощью иноземных учителей. А тут все нашими российскими руками сработано было.
3: Новый трехмачтовый корабль имел в длину 40 метров. На вооружении 58 пушек. Экипаж – 253 человека. Классический английский вариант боевого судна. Но была у Божьего провидения одна отличительная особенность. Поскольку корабль предназначался для хождения по мелководному Азовскому морю, то его осадку специально уменьшили. Киль судна состоял из двух, скрепленных между собой, брусьев. Так что при ударе о грунт повреждался лишь нижний из них, что не вызывало течи в корпусе. Гениальная идея. Для сравнения, во флотах других государств подобные конструкции начали применяться только лишь 140 лет спустя.
2: Оружейка.
1: Боевые корабли.
2: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина.
3: В начале 18 века на приладожских верфях было развернуто строительство судов для будущего Балтийского флота. Опытный корабел Лукьян Верещагин получил тогда новую должность – форштмейстер, то есть смотритель лесов. Он лично отбирал массивные дубовые материалы, и совсем скоро мечта Петра Великого сбудется – Россия завоюет выход к Балтике.
2: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина. Оружейка.
1: Радиозвезда.
5: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
3: Имя на карте.
6: Мурманск. Памятник Валентину Пикулю. Сквер возле школы номер 1 на улице Буркова. Отсюда с высоты открывается неплохой вид на Мурманск. Здесь, в сквере, на большой валун присел отдохнуть отлитый в бронзе Валентин Пикуль. Писатель задумчиво смотрит на город, в котором мальчишкой служил во время войны и который искренне полюбил.
3: Имя на карте.
6: Его популярность была так велика, что за новинками Пикуля у книжных магазинов с вечера выстраивались огромные очереди. И если счастливчику удавалось купить новую книгу, то после прочтения она расходилась по друзьям-товарищам, и ее зачитывали до дыр. Читали жадно, взахлеб, с упоением. Пикуля перевели на 32 языка. А общий тираж его книг составил более полумиллиарда экземпляров.
3: Имя на карте.
6: В 1941 году Валя окончил 5-й класс и вместе с матерью приехал на каникулы к бабушке в Ленинград. И началась война. 13-летний мальчишка с трудом пережил первую, самую тяжелую блокадную зиму. Тушил на крышах бомбы зажигалки, замерзал, голодал, болел цингой. Весной 42-го их с мамой вывезли по дороге жизни на Большую Землю. А потом они вернулись домой, в Молотовск. Так тогда назывался Северодвинск. Там отец Вали служил комиссаром Беломорской военной флотилии. Но очень скоро жизнь будущего писателя круто изменилась. Он вспоминал.
7: День своего 14-летия я отметил поступком, в котором никогда не раскаивался. Я убежал из родительского дома.
6: Он поступил в школу Юнг на Соловецких островах. И уже через год 15-летний рулевой сигнальщик Пикуль служил на Северном флоте на эскадренном миноносце «Грозный». Всемирную славу Валентину Пикулю принесли его исторические романы и миниатюры. Но любовь к морю и к северу он сохранил навсегда, на всю жизнь. Он видел страшные немецкие налеты на Мурманск. Труд портовых рабочих под бомбежками. В штормовом океане сопровождал морские конвои с грузами от союзников. Терял боевых товарищей. В 16 лет стал седым. У него было всего 5 классов образования. Но лучшим университетом для Валентина Пикуля стала сама жизнь.
3: Имя на карте.
6: Труд писательский – нелегкое дело. Пикуль всего себя отдавал работе. Писал много, порой забывая про сон. Понятно, какими обидными казались ему нападки критиков и желчные брызги завистников. «Недоучка! 5 классов образования! Какой из него писатель?» И тогда бывший юнга, рулевой сигнальщик с эскадренного миноносца «Грозный» вздыхал, расправлял плечи и с улыбкой вспоминал.
7: «Баренцево море очень красивое море. Только его трудно полюбить. Для начала оно из тебя 10 душ вымотает».
6: И добавлял, обращаясь к жене.
7: «Поедем на север. Там так прекрасно. И люди там такие душевные, добрые».
6: Мурманск. Памятник Валентину Пикулю.
3: Имя на карте.
8: Премьера на радио «Звезда».
9: Мы говорим не «штормы», а «шторма». Слова выходят короткие и смачные. Ветра не ветры сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
6: В море дома, на берегу в гостях.
8: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Любимые животные 2-летней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
13: Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военно-морские силы России эффективно решают стоящие перед ними задачи, заявил Владимир Путин. По его словам, также набирает мощь морская составляющая ядерной триады. Об этом глава государства говорил в поздравлении россиян с Днем военно-морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
2: К военным морякам у нас относятся по-особому. Уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами.
1: Военно-морскому флоту России принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности страны, подчеркнул президент. Кроме того, глава государства отметил также растущий профессионализм моряков. В составе ВМФ сформированы полки беспилотных систем. Это сообщил в эксклюзивном интервью программе «Военная приемка» главнокомандующий военно-морским флотом Александр Моисеев. Первый такой полк уже есть на Северном флоте. Он обеспечен всем необходимым вооружением. Это не планы, а реальность сегодняшнего дня, подчеркнул адмирал. В следующем году аналогичная структура появится и на Тихоокеанском флоте. Минобороны России уточнила детали ночного удара по Киеву. Поражено предприятие Smart Intelligence System, которое производило беспилотники и комплектующие. Также уничтожено место сборки дронов в юго-западной части города. Там с участием украинско-американской компании ежемесячно выпускали до 1000 БПЛА, включая ударные и разведывательные модели. Кроме того, в порту Черноморск Одесской области уничтожены резервуары с горючим для ВСУ. Иран обвинил Украину в нападении на свое торговое судно в Каспийском море. Удар был утром в субботу. Погиб один моряк, еще один пострадал. В Министерстве иностранных дел Исламской Республики заявили, что это нарушает устав Организации Объединенных Наций и является попыткой эскалации конфликта. Зеленский подтвердил факт удара. Тегеран подчеркнул, что Иран никогда не вмешивался в российско-украинский конфликт и оставляет за собой право защищать свои национальные интересы. А погода.

0: В Москве сегодня ожидается ливень, гроза и усиление ветра, предупредили в МЧС. Воздух прогреется до 17-19 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Дню военно-морского флота посвящается. Слушайте сегодня на радио «Звезда». Морская история России с петровских времен и до наших дней. В специальных программах, книгах и документах. Мы расскажем о героях, которые прославили русский военный флот. О великих сражениях и неизвестных битвах. О подвигах, совершенных под Андреевским флагом. День военно-морского флота России. Сегодня на радио «Звезда».

0: Адмиралы русского флота. Павел Нахимов.
1: На флоте его любили и ценили особо. Когда в 1830 году он получил назначение на фрегат «Паллада», адмирал Логин Гейден докладывал в Петербург:
2: «Командиром же на сей корвет я назначил капитан-лейтенанта Нахимова, как такого офицера, который по известному мне усердию и способности к морской службе в скором времени доведет он и до лучшего морского порядка и сделает его, так сказать, украшением вверенной мне эскадры».
1: Опытный, смелый, решительный флотоводец. Во время обороны Севастополя Нахимов всегда был рядом с подчиненными. На передовой, на бастионах. Про адмирала говорили тогда: человек, который служит 24 часа в сутки. А опытные русские матросы утверждали: их командир заговоренный.
3: «Да я сам видел, вот тебе крест. И не поверил сначала глазам своим. Пуля метит в самое сердце Нахимову и вдруг пролетает мимо. Это как понимать? Боженька его бережет. А, значит, нужен еще наш адмирал на земле матушке. Нужен он Севастополю. Вот смерть и обходит его стороной».
1: «Не каждая пуля в лоб», — говорил он каждое утро, когда появлялся на поле боя. Но в тот трагический день фраза Нахимова была иной. Это заметили и запомнили многие.
4: «Как ловко, однако, стреляют!»
1: Сказав эти слова, адмирал тут же упал на землю. Вражеская пуля угодила ему в голову. Когда Севастополь был захвачен, усыпальницы русских флотоводцев Лазарева, Корнилова, Истомина и Нахимова была разграблена мародерами, английскими и французскими солдатами. Они похитили золотые пулеты адмиралов. Нечто подобное произошло и в 20-м столетии, когда могилы, как тогда говорили, царских служак вновь оказались взломаны и засыпаны мусором. И только в 1992 году состоялось перезахоронение останков.
5: Гробы, накрытые Андреевским флагом из оборонительной башни Малахова кургана на Аполлоновой балке, офицеры доставили настоящий у пристани тральщик. Корабль с приспущенным флагом проследовал мимо кораблей, которые отдавали русским адмиралам почести и салютовали. Останки доставили во Владимирский собор, где они и были захоронены.
0: Павел Нахимов. Адмиралы русского флота.
6: Радиозвезда. Операции специальных подразделений.
7: 1853 год. Ноябрь. Начало Крымской войны. Адмирал Павел Степанович Нахимов получил приказ разгромить турецкий флот на Черном море. Противник был обнаружен в Синопской бухте на северном побережье Турции. Под прикрытием береговых батарей в узком пространстве бухты турки чувствовали себя в безопасности. Адмирал Нахимов блокировал бухту и дал бой превосходящему в силе противнику. Произошло последнее в истории сражение парусных флотов. Русская эскадра одержала триумфальную победу.
8: «Ну что, братец, доложил императору?»
9: «Победа, братцы! Да еще какая победа!»
8: «Да не томи!»
9: «Обхитрил адмирал наш Павел Степанович этих турок, объегорил и обмишурил!»
8: «Это как?»
9: «Новую тактику Нахимов применил. Не в открытом море биться стал, а в узкой бухте. Наши корабли двумя колоннами на рейд бухты вышли и встали на якорях. До ближайшего турецкого фрегата один кабельтов и был. Ну,
4: метров 200, по-вашему, около того.
8: Господи, это ж почти в упор.
4: Так зато целиться легче. Турки такого не ожидали. Огонь они первыми открыли.
7: В начале боя турки обычно стреляли навесом. Старались убить как можно больше матросов, когда те меняют паруса. Но Нахимов приказал в этом бою не крепить паруса. А русские артиллеристы, поддерживая очень высокую скорость стрельбы, вели прицельный огонь разрывными снарядами.
9: Комендоры наши палили. Только успевай заряжать. Снаряды-то разрывные.
8: А у турок?
9: Так, а у турок ядра. Тоже, конечно, оружие. Но против наших разрывных по силе раза в три слабее. Стала западней для них Синопская бухта.
7: Русский флот уничтожил 15 турецких кораблей. Разрушил огнем с моря береговые батареи. В числе попавших в плен был и командующий турецким флотом Осман-паша. Ни один из русских кораблей не затонул. В годы Крымской войны 1853-55 годов победа в Синопской бухте имела огромное значение для государства российского. Смелость и дерзость в ходе операции привела к полному господству русского флота на Черном море. Но война была в самом разгаре.
6: Слова особого назначения.
10: Рында. Слово это звучное и неспроста. Ведь называют так корабельный колокол. В старину на каждом судне ставили песочные часы и отмеряли каждые полчаса. Когда песок заканчивался, вахтенный матрос бил в рынду. Но на этом ее работа не заканчивалась. Рында подавала сигналы тревоги, давала команду на общий сбор, спасала корабли от столкновений в тумане. Неудивительно, что со временем корабельный колокол стал чем-то вроде талисмана и оберега. В общем, вы уже поняли, что рында – штука архиважная и морякам необходимая. Но почему она так называется? Версий множество, и одна затейливее другой. В 15-16 веках рындами на Руси называли телохранителей московских царей, рослых до плечистых юношей из знатных семей. И произошло это слово, предположительно, от немецкого «риддер», то есть «рыцарь». А что, рында и сейчас хранитель любого корабля. Логично. По другой версии, слово пошло от древнерусского «рындать», то есть «трясти». И в это легко поверить. Не потрясешь – не зазвонит колокол. Последняя версия нравится морякам больше всего. На заре российского флотостроения Петр I пригласил много иностранных специалистов учить науки мореходной. Вот и кричали они на английском «Ring the bell! Ring the bell!» То есть «бей в колокол». Русские моряки учились быстро и вскоре заменили непонятные слова на «рынду бей». Кстати, если услышите от моряка, что кто-то бил три склянки, не волнуйтесь. Осколки собирать не придется. Просто в рынду ударили три раза, а значит, наступил полдень. Рында. Слово особого назначения.
11: Реклама.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Премьера на радио «Звезда».
14: Мы говорим не «штормы», а «шторма». Слова выходят короткие и смачные. Ветра не ветры сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
15: В море дома, на берегу в гостях.
6: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Начало 18 столетия. На Воронежской верфи вовсю идет строительство молодого русского флота.
2: Скажи, тятенька, а тяжело ли быть судовым мастером? А море оно какое?
3: Эх, сынок, сколько камней кораблей побило, а скольких людей море погубило. И радость, и горе — все от моря.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Флотский плотник.
1: Толковый капитан на корабле — это, конечно же, очень хорошо. Но были на парусных военных судах люди и поважнее — плотники. Старинный морской устав разделял их на три ранга — плотник, добрый плотник и десятник плотничий. Ничего не понятно, почему один добрый мастер, а другой нет. Это как в голливудских фильмах — плохой хороший полицейский. Нет, конечно. Все эти ранги указывают лишь на степень квалификации плотника и его старшинство.
4: История воинских званий.
1: От них и вправду зависело очень многое. Кто боролся за живучесть корабля во время битвы? Кто заделывал пробоины? Кто после сражения устранял все повреждения корпуса и рангоута? Плотники. А кто во время шторма крепил доски обшивки боевого судна? Кто держал в исправном состоянии палубу и деревянные мачты? Плотники. Они были буквально на вес золота. Поэтому им строго-настрого запретили участвовать в абордажных боях. Впрочем, как и флотским врачам.
4: По случаю присвоения.
1: Когда при Петре Первом создавался русский флот, лучших корабельных мастеров собирали по всей стране.
5: Ну и что вы тут делаете? Ломаете?
6: А почему ломаем? Строим.
5: А чё понастроили-то? Ни складу, ни ладу.
1: А вот теперь вопрос. Очень, кстати, легкий. Кто был самым первым корабельным плотником? Этот человек построил ковчег, а звали его Ной.
4: Флотский плотник. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда. История в звуке. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
7: Гардемарины. В 1715 году царь Петр I подписал указ.
8: Повелеваю открыть школу особую для подготовки юношей для познания дела морского.
7: Тогда-то и была учреждена первая в России морская академия. И уже через три года, в 1718-м, в нашей стране появилось новое учебно-боевое подразделение – гардемаринская рота. Звание «гардемарин» происходит от двух французских слов – «гарда» – «защита» и «марин» – «море». Личный состав гардемаринской роты – 150-200 человек из числа лучших воспитанников морской академии. Основные дисциплины обучения – навигация, артиллерия, фортификация, география, рисование, иностранные языки, занятия мушкетами и на рапирах. Место базирования – Петербург, бывший дом купца Кикина, что на левом берегу Невы. Все гардемарины проходили практику на Балтийском флоте. На кораблях они числились нижними чинами, носили форму Преображенского полка и, согласно морскому уставу, были в бою как солдаты, в ходу как матросы. Во время боевых действий гардемарины помогали канонирам. В мирное время воспитанники морской академии исполняли обязанности матросов, сдавая при этом ежедневные экзамены. Полтора часа в день с ними занимался штурман, 30 минут солдатский офицер, 1 час констапель или артиллерийский офицер и еще 1 час гардемаринов лично обучал командир корабля. В 1752 году морскую академию переименовали в морской шляхетский кадетский корпус. Его выпускники, гардемарины, стали гордостью российского флота. Среди них вице-адмирал Василий Михайлович Головнин, адмирал Лука Федорович Богданович, вице-адмирал Федор Герасимович Артюков и адмирал Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. Звание гардемарин просуществовало на русском флоте вплоть до 1917 года, после чего было упразднено.
0: Личный состав.
9: Сегодня День военно-морского флота России. Радио «Звезда» поздравляет мичманов и офицеров, матросов и старшин всех флотов, всех поколений с праздником!

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости науки. Российские школьники блестяще выступили на 5 международных олимпиадах по биологии, географии, физике, химии и математике. В копилке сборных за первое полугодие 27 медалей, из них 23 золотые и 4 серебряные. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что такие победы – результат таланта, труда педагогов и поддержки государства. Абсолютными победителями стали Тимур Узбеков из Тольятти по биологии и москвич Арсений Гасаненко по химии. Команды по физике и химии завоевали 100% золото. Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали систему машинного зрения, которая с помощью дронов выявляет очаги поражения растений и передает данные оператору для обработки. Это помогает точнее бороться с болезнями. Также в ВУЗе создали автономный комбайн для сбора ягод «Курант-1». Его уже испытывают в Татарстане. Кроме того, ученые переходят на собственные биопрепараты вместо импортной химии. Главная проблема – убедить агрономов довериться новым методам. Ученые выяснили, что в недрах Солнца скрывается на 55% больше серебра, чем на то указывали предыдущие замеры его концентрации. Такое открытие сделали шведские исследователи. А из чего вообще состоят звезды? В эфире «Радио Звезда» рассказал популяризатор астрономии Юрий Кумаков.
2: Солнце, как и другие звезды, состоят из водорода и гелия. Это прям вот основная часть. Все дело в том, что это первичные газы Вселенной, из которых все и образовалось. Постепенно звезды сжигают, преобразуют эти элементы в термоядерных реакциях, делая из них более тяжелые. Углерод, кислород, сера, кремний, железо. Кроме этого, в составе звезд всегда есть и другие элементы таблицы Менделеева, которые там появились уже изначально, из того самого газопылевого диска, из которого эта звезда произошла.
1: Теперь ученые намерены измерить долю серебра в недрах других звезд. Российские ученые из Московского физико-технического института и Уфимского университета создали метод, который ускоряет поиск кратчайшего пути для роботов в 100 раз. Алгоритм позволяет перестраивать маршрут за десятки миллисекунд, даже если старт или цель меняются. Это пригодится на складах, в курьерской доставке и беспилотном транспорте. Вместо перебора вариантов по очереди система обрабатывает все возможные отрезки одновременно. В экспериментах новый метод может... Строил маршрут на карте с 10-12 препятствиями за 30 миллисекунд, в сотню раз быстрее аналогов. Это были новости науки. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Дню военно-морского флота России посвящается.
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василия. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
2: От слов к делу.
3: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы. Морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
2: От слов к делу.
3: С нами Бог и Андреевский флаг.
2: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
4: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Российский императорский флот.
4: Классификация.
5: Боевое парусно-гребное судно.
4: Название.
5: Канонерская лодка Балтийского флота.
6: Канонерские лодки предназначались для ведения боевых действий в прибрежных морских районах, а также для высадки десанта в глубоком тылу противника. Длина судна 20 метров. Осадка 1.5 метра. Экипаж 70 человек. Основным вооружением канонерской лодки являлась корабельная пушка калибром 24 фунта. Десант вооружался пиками, ружьями, топорами, а также длинными железными крюками для абордажных схваток. Канонерские лодки Балтийского флота принимали активное участие в Отечественной войне 1812 года. Стояли на рейде у берегов Финского залива, поднимались вверх по течению реки Западная Двина, где высаживали десант в тылу французских войск. Русские моряки уничтожали склады, обозы и батареи противника, блокировали вражеские крепости с моря. В последний раз корабли русского гребного флота участвовали в боевых действиях в 1829 году во время войны с Турцией.
4: Арсенал 1812.
7: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
9: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
7: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
10: Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
11: Подводная лодка погружается очень быстро. Несколько минут и над рубкой сходятся волны. 150 человек в железном цилиндре длиной со стадион. Им предстоит пробыть под водой 3 месяца, не всплывая. Атомная лодка внутри обладает специфическим запахом. Она пахнет спиртом. Нет, сложные психологические условия тут ни при чем. Дело в том, что хлеб на лодке консервированный, соспиртованный. Просто так есть его нельзя. Он горький. Коки протыкают каждый батон ножом, обливают водой и отправляют в печь. Спирт вместе с водой улетучивается, а привычный хлебный аромат и мякоть только что испеченного батона возвращаются. Запах этой поварской операции разносится по всем отсекам. Есть на лодке и другие ароматы. Немного пахнет пластиком, резиной, изоляцией и машинным маслом. А еще лодка непрерывно гудит. Похожий звук издают поезда метро, когда долго стоят на станции с открытыми дверями. Этот звук издают кабельные трассы, проложенные по всей длине корабля. Сутки подводника разбиты на вахты. 4 часа через 8. Но сначала поесть. Едят 4 раза в день. Завтрак, обед, ужин, вечерний чай. Даже в суровые годы пустых прилавков подводников кормили по высшему разряду. Случалось, что жены, встречающие экипаж из дальнего похода, проходили мимо своих мужей. Не узнавали, как те поправлялись. О том, куда идет лодка, ее цели и задачи, не знает никто, кроме командира и старших офицеров. Остальным остается только догадываться, ориентируясь по температуре забортной воды. Если повышается, лодка идет на юг, понижается – на север. В конце похода, от предвкушения встречи с родными, многие теряют аппетит, волнуются, не спят. И, конечно, ждут всплытия, когда во всех отсеках включают внешнюю вентиляцию. Вкуснее и слаще этого воздуха нет ничего в мире. От него люди буквально пьянеют, счастливо прикрыв глаза. Еще пара часов – швартовка, традиционный жареный поросенок, и они дома.
10: 5 историй о подводных лодках. На радио «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Федор Ушаков рассказывает, кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
1: В 1959 году советское правительство приняло решение о создании для военного флота нового подводного корабля. В соответствующем постановлении указывались и основные характеристики лодки. В то время даже для специалистов они выглядели чем-то из области фантастики. Скорость в подводном положении не менее 50 км в час, ракетное вооружение с запуском из-под воды, корпус целиком из титана. Лодка должна была в одиночку атаковать и уничтожать авианосные соединения противника. Ничего подобного люди еще не создавали. В декабре 1970 года атомная подводная лодка К-162 заканчивала испытательный поход в Белом море. Вечером, накануне возвращения, командир отправил на базу радиограмму с заявкой на буксиры. Они должны были у берега провести лодку до стоянки. Время возвращения – утро следующего дня. Оперативный дежурной базы знал о скорости атомных подлодок и о расположении К-162. Он посчитал, что на переход потребуется не менее суток, и буксиры были заказаны слишком рано. Когда уже через 10 часов лодка вышла на связь из точки встречи с буксирами, дежурный отказался в это поверить. Подлодка не могла пройти такое расстояние всего за одну ночь. Любая информация о К-162 была строго засекречена. Через год испытаний лишь немногие знали, крейсерская скорость лодки в подводном положении 80 км в час. Длина 107 метров. Полное водоизмещение 7000 тонн. 10 крылатых ракет, в которых возможна установка ядерной боевой части. И скорость. Когда эти данные стали известны на Западе, лодка сразу получила еще одно имя – «Убийца авианосцев». Очень точно. Единственным недостатком уникальной лодки был значительный шум, который возникал при движении на максимальной скорости. Он делал ее слишком заметной. Современные подлодки ходят медленнее и тише. А лодка К-162 остается самым быстрым подводным кораблем в истории.
0: История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма графа Алексея Григорьевича Орлова брату Григорию о победе русского флота над турками в Чесменском сражении. Лето 1770 года. Государь-братец, здравствуй. За неприятелем мы пошли, к нему подошли, схватились, сразились, разбили, победили, потопили, сожгли и в пепел обратили. А я, ваш слуга, здоров. Алексей Орлов.
3: Ну ты, Кулибин! Удивительные изобретения гениев-самоучек.
4: Люди привыкли командовать умными системами и приказывать им дать то, подать это, сделать наоборот. А что, если помощнику не скажешь ни слова, когда звуки гаснут, скажем, в толще воды? Тогда нужно вспомнить о талантливом человеке из Севастополя, Дмитрии Наконечном, который в 2023 году завоевал первое место в номинации «Молодой изобретатель». Он разработал уникальное программное обеспечение для подводного беспилотного робота-помощника. Звучит как фантастика, но на самом деле мы имеем дело с чистой наукой.
3: Ну ты, Кулибин!
4: Главная фишка разработки – робот умеет распознавать жесты аквалангиста. Представьте, дайверу не нужно тянуть провода или использовать сложное оборудование. Он просто подает роботу команду жестом, и беспилотник ее понимает и выполняет. Это огромное подспорье для исследователей, спасателей и даже работников рыбной промышленности. Нужно осветить труднодоступный уголок затонувшего корабля. Показал жест, и дрон направил прожектор в нужном направлении. Хочешь, чтобы он записал видео с другой точки? Сделал всего одно движение, и робот отправился на необходимую позицию. Разработка наконечного прошла испытание в акватории Черного моря. Робот уверенно выполняет команды и помогает водолазам на глубине. Дмитрий признается, что мечтает доработать систему, чтобы ее можно было использовать также в спасательных операциях. Изобретатель использовал в своей работе алгоритмы искусственного интеллекта и, что особенно важно, обошелся без зарубежных библиотек. Это полностью отечественная разработка, которую можно использовать на дронах разных конструкций.
3: Ты Кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
0: Премьера на радио «Звезда».
5: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
6: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 13 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Поражены логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, отметили в Министерстве обороны, говоря о ситуации за прошедшие сутки. Всего нанесено поражение в 146 районах. Кроме того, за сутки российские войска продвинулись вперед и улучшили позиции на нескольких направлениях. Противник переориентировал атаки с военных на гражданские объекты, заявил главнокомандующий военно-морским флотом Александр Моисеев. В эксклюзивном интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» он добавил, что особенно заметны акты международного терроризма в акватории Черного моря.
2: Но он сейчас переориентировался с военных на гражданские объекты.
3: То есть противник «Беки» применяет уже теперь по большей части по судам, не по военным кораблям, а по гражданским судам.
2: Весь 25-26 год только гражданское судоходство. При этом хотел бы отметить, там практически нет судов под российским флагом. Это все суда третьих стран, но это, по сути, международный терроризм, по-другому его не назвать.
1: Российский флот системно отслеживает и уничтожает вражеские безэкипажные катера, подчеркнул главком. Главное условие для России в урегулировании украинского конфликта – достижение поставленных целей. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям. Песков напомнил, что условия для прекращения боевых действий были изложены еще 2 года назад. По его словам, все может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения. Песков также отметил, что позиция Токаева последовательна, но это не значит, что Россия с ней согласна. В день военно-морского флота в центре Петербурга у главного адмиралтейства торжественно открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Также в сквере заложили капсулу с посланием ветеранов будущим поколениям. Ее вскроют в 2045 году, в столетие Победы. Глава города отметил, что Нахимов учился там и начинал службу, а сегодня моряки продолжают его традиции, защищая родину. О погоде. В Москве ожидается ливень, гроза и усиление ветра, предупредили в МЧС. Воздух прогреется до плюс 17, плюс 19. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
1: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
0: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Даниил Давыдов
2: и Евгений Ионкина.
1: Друзья, в этой студии мы встречаемся с людьми, для которых слово «поиск» – это не просто абстракция, а это суть жизни. Это исследователи, которые отправляются в экспедиции в поисках истины. Это путешественники, для которых дорога – это не просто путь, а постоянный диалог с неизведанным. Эти люди дают ответы, делают открытия и делятся новыми эмоциями. Вот как раз такого человека я и хочу сегодня представить. У нас в гостях парашютист-инструктор Олег Соболев. Человек, который совершил прыжок с парашютом на Северный полюс. Олег, привет.
3: Здравствуйте.
1: Олег, вначале вот самый простой, но, наверное, и самый сложный вопрос. Как вообще рождается такая безумная и грандиозная идея прыгнуть с парашютом на Северный полюс?
3: Чаще всего все самые совершенно сумасшедшие идеи рождаются абсолютно спонтанно.
2: Скажи, пожалуйста, а если говорить вот о таком сложном прыжке, какая вообще у тебя была подготовка? Ведь это же не так просто взять и прыгнуть именно на Северный полюс.
3: Ну, до совершения этого прыжка я совершил около 1500 прыжков не на Северном полюсе. Был инструктором различных курсов обучения парашютистов, в том числе тандем-мастером. Тандем-мастер – это человек, который на себе таскает других людей и прыгает с ними с парашютом. Эти мои навыки и пригодились мне при прыжке на Северный полюс. Поэтому подготовка была достаточная.
1: Вот скажи, Олег, можно сказать, что обычный прыжок с парашютом для меня, например, это экстрим, возвращаясь к эмоциям. А как можно охарактеризовать прыжок на Северный полюс?
3: На самом деле, обычный прыжок, я очень надеюсь, что лично у меня, например, это не экстрим. Потому что, как мы понимаем, экстрим – это действие, которое делает человек, не обладая достаточно для этого квалификацией. А вот прыжок на Северный полюс – это как раз уже немножечко экстрим.
1: Но все-таки, вернувшись к вопросу о том, как родилась эта идея, почему она была спонтанной, это была твоя личная инициатива или кто-то тебя подтолкнул?
3: Нет, вообще Русское географическое общество каждый год на Северном полюсе строит ледовую базу. Небольшой экскурс в историю, если не возражаете. Для того, чтобы построить ледовую базу, необходимо, чтобы туда прилетели самолеты с модульными палатками и прочим-прочим. Чтобы прилетели самолеты, необходимо, чтобы была взлетно-посадочная полоса. Поэтому РГО придумало такую схему. На Северный полюс прыгают парашютисты и строят взлетно-посадочную полосу. Кстати, отличная мотивация, самая лучшая в моей жизни, потому что нам сказали: ребята, пока вы взлетно-посадочную полосу не построите, самолет не приземлится, и вы отсюда не улетите. Ну и вот, собственно, РГО для этого не нанимает, а сотрудничает обычно с МЧС и прочими структурами. Однако гражданские тандем-мастера обладают зачастую чуть большей квалификацией, и поэтому РГО обращается еще и к нашей помощи. Собственно, в моем случае так и произошло. Русское географическое общество предложило мне совершить этот прыжок. Я не смог от этого отказаться.
2: То есть ты не просто совершил прыжок на Северный полюс, а еще и построил там арктическую базу, получается?
3: Скажем так, построил взлетно-посадочную полосу, чтобы туда приземлился самолет, и база появилась.
2: Сколько ты готовился?
3: Простите за банальность, всю предыдущую парашютную карьеру.
1: У тебя было 1867 прыжков. Это до вот этого главного твоего прыжка на Северный полюс?
3: Нет, до прыжка было порядка 1500 прыжков. Я считаю, что это достаточное количество, и, как показала практика, я справился.
1: Следующая цифра – на 27 аэродромах мира.
3: Абсолютно верно.
1: Каких? Ну, хотя бы десяток перечисли.
3: Аэродромы московского региона, аэродромы в России, аэродромы в Соединенных Штатах, во Франции, в Испании. Нужны названия?
1: Нет, этого достаточно, я думаю. Хорошо, на Северном полюсе аэродрома, я так понимаю, нет?
3: Нет, на Северном полюсе только льдины, и то она дрейфует, поэтому каждый год аэродром строится в новой точке.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: С какой высоты совершается прыжок вот в таких экстремальных условиях?
3: Вообще, в таких условиях высота должна быть, с одной стороны, как можно меньше, чтобы человека не унесло. С другой стороны, должна быть достаточно комфортная высота для того, чтобы успел открыться парашют, ну и, собственно, человек сориентировался на местности. Поэтому в нашем случае это было примерно 2500 метров.
1: Представим, Полярная ночь. Я так понимаю, полярная ночь там была?
3: Не совсем.
1: А что там было?
3: С марта по ноябрь, по-моему, там полярный день. Круглые сутки солнца.
1: Ты в какое время года?
3: В апреле.
1: Это был полярный день?
3: Да.
1: Температура?
3: В марте, простите. Температура около минус 30 на Земле. Ну и, соответственно, на каждый километр минус 7 градусов.
1: Вот такие условия, как влияют и могут ли влиять на тело и на психику парашютиста?
3: Естественно, все прыжковые условия влияют. Насколько я помню, в каких-то официальных документах есть такая формулировка «сложные метеоусловия». Это не совсем про это, но, в общем, да. Естественно, чем холоднее, тем менее комфортно человеку находиться в этой среде, тем более прыгать. В моем случае еще чем холоднее, тем больше одежды. А если больше одежды, значит, мне неудобно держать стропы управления и прочее-прочее. Ну и просто руки мерзли.
1: На самом деле мы немножко забежали вперед. Намного интереснее, как Олег добирался туда, на Северный полюс.
2: Интереснее, и когда открывается люк, наверное, ты увидел какое-то белое безмолвие просто под люком самолета. Вот как вообще это происходит? Все, прыгать надо здесь. Ребята, открываем люк, прыгаем.
3: На самом деле добирался я туда 6 часов на самолете Ил-76 из Мурманска.
1: Как он выглядел? Вот опиши мне его.
3: Большой и жужжит.
1: Внутри не как в гражданском самолете, там сиденье или что?
3: Нет, это военный самолет. Спасибо штурманам, которые достаточно опытные ребята. И в процессе, пока мы летели все 6 часов, штурман нас кормил вкусным борщом, который он сам же в самолете и приготовил.
1: А вот, Олег, скажи, пожалуйста, а можно есть перед прыжком?
3: Конечно. А более того, вкусный борщ еще и нужно. Потому что я примерно предполагал, что в следующий раз я не скоро его поем.
1: Это никак не влияет, когда ты прыгаешь?
3: Нет, абсолютно никак.
2: А как вообще получается, что парашютист готовит одежду? Это специальная одежда или просто теплая одежда? Сколько там, минус 50 за бортом?
3: Где-то так. Но я там надолго не задерживался, поэтому все равно было холодно, конечно. На самом деле парашютная одежда – это чаще всего парашютный комбинезон, на который или под который, в зависимости от комбинезона, надето теплое белье, желательно несколько комплектов. Термобелье, кофты, флиски и прочее.
2: То есть нету какого-то специального скафандра, который был произведен именно для того, чтобы вот вы прыгнули на Северный полюс?
3: Ну, поскольку прыжки проходят не так часто, специальный скафандр проектировать, наверное, не имеет смысла. И условия не настолько экстремальные, как, например, в открытом космосе. Просто людям немножко прохладно.
1: Ну, хорошо, вас накормили борщом. Дали выпить чаю, да, я так понимаю?
3: Накормили борщом, выпили чаю. Дальше мы пролетели над той самой точкой, куда мы планируем прыгать. Сбросили, самолет открыл люк. Из этого же самолета были сброшены наши вещи, топливо и прочее. В общем, все снаряжение для экспедиции.
1: А много было?
3: В основном это были бочки с керосином и наши личные вещи. Палатка, керосиновая печка.
1: Стоп, подожди, получается, да, с парашютом сбрасывали или
3: да,
1: как-то
3: летел? Да, на платформах с парашютами.
1: И они были разбросаны, да? Самолет-то летит, как
3: самолет
1: я понимаю.
3: Самолет летит с большой скоростью, поэтому они были разбросаны на расстоянии 2-3 километра. Мы это потом все собирали, но это уже другая история.
2: А скажи, пожалуйста, вот получается, что вы оказались на льдине. Это же льдина, правильно?
3: Льдина.
2: Там трещины. Они под снегом. Что вы предпринимали для того, чтобы, не дай бог, никто там из вашей экспедиции не провалился куда-то под
1: лёд? А более того, можно я продолжу, Дань? Как сделать так, чтобы не угодить вот в эту трещину? То есть как выбрать эту площадку? У вас же там никаких маячков. Вот эта точка приземления не стояла.
3: И тут целая куча взрослых мужчин перед полетом на Северный полюс вспоминала курс школьной программы. Спасибо, у нас были инструкции. Оказывается, речки, трещины и прочее-прочее выглядит сверху чуть темнее, чем просто лед. Вот в то, что темнее, старались не приземляться.
1: А вот как собирали вещи, когда они оказались уже на льдине, как они их находили, мы узнаем через небольшую паузу.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения – почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в студии уникальный человек. Олег Соболев, парашютист-инструктор, который в своей жизни совершил прыжок с парашютом на Северный полюс. Олег, кстати, вот я задумалась. Я говорю, прыжок на Северный полюс. Это грамотно говорить? Или все-таки нужно прыжок на Северном полюсе совершил?
3: Все люди, с которыми я общался, говорят на Северный полюс. Как правильно, к сожалению, сказать не могу.
1: Это все люди кто? Парашютисты?
3: Это и парашютисты, и полярники.
1: Ну, кстати, нужно проверить в словаре, правильно ли это.
2: Но ведь ты же совершил прыжок, находясь на Северном полюсе, на Северный полюс.
3: Ну, чисто технически я находился над Северным полюсом в самолете, который принадлежит России.
1: Понятно. Вернемся к прыжку. Вопрос. Когда ты прыгаешь, что ты видел во время свободного падения? Правильно я сформулировала?
3: Да,
1: свободное
3: да.
1: падение. Что ты видел?
3: Во время свободного падения я видел до горизонта белый-белый-белый пейзаж. И в районе облаков до горизонта солнце сквозь такую легкую-легкую дымку. Очень красивый вид, конечно, завораживает. Если бы не температура, смотрел бы и смотрел.
1: А если бы ты прыгнул во время северного сияния? Хотелось бы так?
3: Конечно, хотелось бы. Я за разные прыжки.
1: Это красиво. Северное сияние вокруг.
2: А сколько человек у вас прыгало?
3: В нашей группе было 8 человек.
2: То есть 8 парашютов, 8 человек?
3: 7 парашютов, 8 человек.
1: Как это?
3: Я прыгал в качестве тандеммастера, я прыгал с пассажиром.
2: Это сложнее?
3: Да, это чуть-чуть сложнее.
2: Потому что отвечаешь и за себя, и за пассажира.
3: И у пассажира это был первый прыжок.
1: Все приземлились?
3: За всю историю парашютного спорта не было ни одного парашютиста, который бы не приземлился.
1: Хорошо, вы оказались на льдине, как я понимаю.
3: Да.
1: Как вы искали свои палатки?
3: Небольшой такой момент. Как только мы оказались на льдине, у меня пришло понимание, что я на Северном полюсе. Вот после какой истории. На всякий случай, каждый из нас взял еще в самолете с собой в карман шоколадку. Там. Ну, просто если вдруг куда-то далеко улетим, чтобы перекусить. И вот мы приземлились, собираемся все вместе. Сразу же символически разлили по напитку в пластиковые стаканчики. Выпили...
1: Горячительного?
3: Горячительного. Чисто символически для того, чтобы обозначить наше присутствие. Выпили напиток, закусили шоколадкой, сразу же, без перерыва. Разлили еще по напитку, сразу же выпили. И второй раз я закусить шоколадкой уже не смог, потому что она замерзла.
1: Слушай, извини, пожалуйста, то есть на высоте 10 тысяч или сколько? С какой высоты?
3: 2,5
1: тысячи. 2,5 тысячи метров ты прыгал. Там была температура минус...
3: Ну, где-то порядка минус 45.
1: А уже на земле?
3: Минус 30.
1: Минус 30. Шоколадка замерзла.
2: Минус 30 тепло по сравнению с тем, что там...
3: Там, на самом деле, помимо температуры, есть еще другие моменты, влияющие на комфорт. А именно на Северном полюсе же разряженное давление, поэтому ощущение, как будто ты находишься в горной местности на высоте. Ну и большая влажность.
2: А вы там передвигаетесь на снегоступах или просто по снегу?
3: Ногами. Как такового снега там на самом деле нет. Там больше... Ну, то есть он есть, но его мало. В основном ледяная крошка. потому что ветра точат льды, и вот эта вот ледяная крошка остается.
1: Так все-таки, как вы начали искать свои палатки и все остальные?
3: На самом деле мы еще в процессе свободного падения видели наши палатки, потому что да, все остальное вокруг них белого цвета, они цветами отличались, и старались к ним специально приземляться, чтобы далеко не идти. Там еще такой момент, после приземления сразу же нужно собрать парашют, потому что если его сначала даже не уложить, а хотя бы просто собрать в рюкзак, если не сделать это в течение 5 там, или 7 минут, то ткань просто замерзает и начинает ломаться. А техника не самая дешевая.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Когда вы приступили к строительству взлетно-посадочной полосы? Собрали все в одну большую кучу? И когда? Ну все, сегодня, ребята, работаем. Вот когда это произошло?
3: Там схема, на самом деле, чуть посложнее. Первое, что мы сделали, это, естественно, поставили себе палатку, и в палатку поставили керосиновую печку, так что буквально через 6 часов у нас уже было тепло. Схема чуть сложнее. За неделю до этого, как рассказывают в книжках, из Красноярска вылетели вертолетчики в сторону Северного полюса. Когда у них закончилось горючее, они где-то остановились на какой-то там промежуточной льдине, потому что до полюса они долететь не смогли, и ждали нас. Когда мы на самолете пролетали мимо них, мы им сбросили горючее и полетели дальше на Северный полюс. Мы приземлились, вертолетчикам сбросили координаты, и через денек прилетели к нам вертолетчики. После этого у нас уже был вертолет. Вместе с вертолетчиками мы летали по ближайшим льдинам и смотрели пригодную льдину для того, чтобы построить взлетно-посадочную полосу. Когда ее нашли, переехали туда, и вот там уже начали все строить.
1: Что значит пригодную льдину?
3: Пригодная льдина должна быть достаточно большой, прочной и в идеальном варианте относительно ровной для того, чтобы она смогла принять самолет Ан-74.
1: Слушай, Олег, а если бы что-то пошло не так? Вертолетчики бы не долетели. Вас готовят к выживанию в экстремальных условиях?
3: Конечно.
1: Как?
3: Мы все оптимисты.
1: С чувством юмора, я поняла. Ну, какие-то, может быть, ножи, я не знаю, там, оружие у вас было с собой?
3: У каждого с собой был нож, у каждого... Ну, не у каждого, у нас были сигнальные ракеты, у нас было 2 телефона «Иридиум».
1: Это что такое?
3: Это спутниковые телефоны. Мы раз в сутки звонили на базу в Мурманск, сообщали наши координаты, причем я обратил внимание, там где-то около 5 км/ч скорость передвижения льдины. Но перед вылетом на полюс у нас был инструктаж, в том числе по поводу белых медведей. И вот самое приятное, что я услышал, что медведи до туда не доходят, потому что там им делать нечего, потому что нет еды. Но если доходят, правда, очень голодные. И вот, как показывает практика предыдущих товарищей, оружие, сигнальные ракеты медведям особо никакого вреда не причиняет, более того, привлекает их внимание.
1: Так что ж делать тогда, если вдруг бы он пришел, этот медведь?
3: А мы оптимисты.
2: А кому вообще передавать сигнал сигнальной ракеты? Там же на 1000 км нет никого вокруг.
3: Да, да. Нет, ну, сигнальная ракета нужна уже в теории, к счастью, нам не пригодилась. Когда сигнал передан, идет группа, чтобы эта самая группа уже увидела непосредственно на местности тебя.
2: То есть, если уже что-то случилось, вот тогда в ход идут сигнальные ракеты. Главное, чтобы их не увидели белые медведи.
3: Вероятно, были еще планы «Б». На самом деле, все не так плохо, как может показаться. Вероятно, были еще планы «Б». У нас все-таки есть еще атомный подводный флот и прочее, прочее. Но, к счастью, мне не пришлось узнавать, что может быть в особых случаях.
1: Ну, мы рады, что ты не затерялся во льдах, как
3: да,
1: говорится.
3: Я тоже.
1: Но все-таки с какими трудностями ты там столкнулся? Были же все-таки какие-то?
3: Конечно.
1: Какие?
3: Ну, в первую очередь, это, конечно, недосыпание, потому что жители Питера меня поймут, потому что когда круглые сутки солнца, абсолютно смещается какое-то понимание дня, ночи и так далее. У нас в какой-то момент появилось даже выражение «время долгого сна». То есть, когда мы спим больше, чем обычно, перед тем, как дальше пойти работать. Помимо недосыпания из-за нехватки кислорода, у каждого, наверное, у каждого, ну, у многих могут быть различные такие небольшие галлюцинации.
1: У тебя были?
3: Да, да, но я подошел к нашему врачу, он сказал: Олег, это абсолютно нормально.
1: Как интересно, а что тебе мерещилось?
3: У меня просто картинка смещалась.
1: То есть как бы изображение двигалось, да?
3: Изображение двигалось, изображение одно накладывалось на другое, ну, в общем-то...
2: Ну, прям галлюцинаций не было, чтобы тебе мерещился какой-то
1: медведь.
2: Человек, которого нет,
3: нет
2: или медведь.
3: Нет, у меня такого не было.
1: Уже радостно. Хорошо.
2: Сколько нужно всего знать, прежде чем отправляться на Северный полюс?
1: Ну вот, кстати, видимо, нужно пройти какую-то психологическую подготовку, прежде чем совершить такой прыжок.
3: Ну, на самом деле, туда же берут не по объявлению, поэтому изначально мы исходим из того, что люди, которые оказались в Русском географическом обществе, уже прошли эту подготовку.
1: У нас сегодня в гостях Олег Соболев, парашютист-инструктор, человек, который совершил прыжок с парашютом на Северный полюс.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза,
0: объявили. Безопасности. Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости культуры. К 2030 году в России планируют привести в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия. Такую задачу поставил президент, сообщили в профильном комитете Государственной Думы. Для этого совершенствуют законодательство. Уже принято 15 законов, еще 11 инициатив в работе. Также создана цифровая платформа с банком Дом.РФ, где собраны данные о более чем 2000 памятников, нуждающихся в инвесторах. На сегодня 670 объектов уже нашли подрядчиков для реставрации и дальнейшего использования. Выставка, посвященная подвигу 30-й береговой бронебашенной батареи Черноморского флота и ее командиру, майору Георгию Александеру, открылась в Музее Победы. Посетить ее можно до 6 августа. Что собой представляла 30-я бронебашенная батарея? В эфире «Радио Звезда» рассказал военный историк Сергей Колдин.
2: Вообще задумана она была после русско-японской войны в 1911 году. По прошествии нескольких лет императором Николаем II было принято решение о том, чтобы укрепить многие наши порты военные дополнительными средствами береговой артиллерии. И вот Севастополь был защищен со стороны моря двумя батареями. Батарея номер 30, батарея номер 35 впоследствии. Это были двухбашенные артиллерийские батареи с орудиями калибра 305 миллиметров.
1: Экспозиция стала частью проекта «Семейные реликвии» и приурочена ко дню военно-морского флота. В Мариуполе после восстановления открылся Дворец культуры молодежный. Это здание конца 19 века, пострадавшее в 2022 году, вернуло исторический облик. На площади около 5000 квадратных метров заменили кровлю, инженерные системы и воссоздали фасад по сохранившимся документам. Зампред правительства России Марат Хуснуллин отметил, что в воссоединенных регионах свои двери уже открыли почти 500 учреждений культуры. Они становятся площадками для развития творческих коллективов и полезного досуга жителей. Государственный музей истории Узбекистана в Ташкенте завершил двухлетнюю реконструкцию. Как рассказала директор Жаннат Исмаилова, в обновлении помог опыт коллег из российских музеев Эрмитажа и Музея Востока. В этом году Музей истории Узбекистана отмечает 150-летие. Его коллекция насчитывает более 300 тысяч экспонатов. Осенью в музее пройдет крупное международное мероприятие с участием российских специалистов и гостей из других стран. Это были новости культуры. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Николай Караченцев. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас в гостях Олег Соболев, парашютист-инструктор, который совершил прыжок на Северный полюс. Вот кроме того, что нужно было приземлиться на Северный полюс, нужно было еще построить взлетно-посадочную полосу. Олег, с чего начали строительство?
2: Постройка полосы начинается с того, что мы сообщаем свои координаты в Мурманск. Мы нашли полосу, говорим мы. После этого из Мурманска нам с парашютом на платформе отправляют трактор.
1: У вас есть тракторист в команде?
2: Трактора, трактористов.
3: Осторожно, внимательно. С парашютом отправляют трактор. То есть тоже из самолета выкидывают трактор?
2: Из самолета на огромной платформе. Наша задача как можно быстрее подбежать к этому трактору и его завести. Потому что если через 15 минут его не заведешь, завести его будет невозможно.
3: И трактористов также сбрасывают.
2: Более того, трактор специально подготовлен для работ на Северном полюсе. С него срезана кабина, то есть трактор-кабриолет.
3: А куда кабина-то девается? Без кабины вообще?
2: Да, трактор срезается еще в Мурманске. Делается это для того, чтобы, если трактор провалится под лед, тракторист мог
3: выбраться
2: из него.
1: Я себе сразу представил тракториста, которого отправляют на Северный полюс. Он говорит: ребята, я к этому был не готов. Ничего, полетишь.
2: На самом деле, конечно, трактористы на этих тракторах работают посменно, потому что людям нужно спать, а трактор, наоборот, выключать нельзя.
3: Ну, я так думаю, что это все-таки специальные какие-то трактористы, не те, а трактористы, которые на полях работают. Что, нет?
2: Нет, это обычные трактористы, люди? Естественно, с высокой квалификацией. Я не очень разбираюсь в критериях квалификации у трактористов, но это профессионалы в тракторном деле.
3: Ну, и, видимо, те, которые совершали тоже прыжки с парашютом.
2: Нет.
3: Нет?
2: Нет.
3: Вот это удивил.
1: А трактор-то какой? Колесный, гусеничный?
2: Гусеничный трактор. Их было два в нашем случае. Помимо работы тракторов, я изначально рассказывал, что мы перед тем, как сами прыгнули на Северный полюс, мы еще сбросили туда целую кучу бочек с керосином. И вот эти бочки с керосином на расстоянии 3 километра разлетелись, пока самолет их сбрасывал. Вот их нам нужно было собирать вручную.
3: Извините, я, Олег, конечно, перед тобой снимаю шляпу, но хочу снять еще шляпу перед этими двумя трактористами. Уникальные люди.
1: Самое главное, что, по-моему, парашютист и тракторист – это профессии настолько далекие друг от друга. Кстати, по поводу профессий. Парашютист все-таки – это больше профессия или увлечение?
2: В моем случае это увлечение, побочным эффектом которого стало зарабатывание определенного количества денег. То есть я, конечно, работал инструктором, но в первую очередь не столько ради дохода, сколько потому, что мне это нравится. Хотя есть люди, которые профессионально зарабатывают этим деньги.
3: Можно небольшое отступление? Тебе за этот прыжок заплатили?
2: Да, но сумма была не настолько значительная, чтобы она хоть как-то повлияла на мое решение прыгать.
1: Вот если говорить о, например, прыжке на Северный полюс, но ведь кто-то из твоих коллег-парашютистов прыгает в Африку. Есть разница в подготовке, в том, что ты увидишь, когда уже шагнул за борт самолета, если вот в таких совершенно противоположных климатических зонах совершать прыжки?
2: Принципиальной разницы нет. Необходимо просто иметь достаточную квалификацию для того, чтобы прыгать в каких-то сложных и непривычных условиях. Ну и есть еще одно такое негласное правило в парашютных прыжках. В идеальном варианте в каждом прыжке должно быть по минимуму новых водных. То есть в моем случае новая водная была – это Северный полюс. Значит, все остальное я должен уметь уже был делать.
1: Но, наверное, если прыгать не на Северный полюс, а в какие-то, наоборот, южные климатические зоны, там же другие инструкции, например, относительно диких зверей. Или здесь вы приземлились на лед, а там вы приземляетесь в песок. Вот кто вас инструктирует по этим условиям, куда вы совершаете прыжок?
2: В нашем случае это был учебник географии и, собственно, специалисты Русского географического общества, которые уже бывали на Северном полюсе.
1: А допуск кто вам дает на такой прыжок?
2: В соответствии с нашими парашютными нормативами, извините за бюрократический язык, у парашютиста моей квалификации уже есть автоматический допуск на любые прыжки под свою ответственность.
1: А большой конкурс? Вот ты хочешь прыгнуть на Северный полюс. Это серьезная экспедиция. Но ведь наверняка есть еще много твоих
3: желающих,
1: коллег,
3: да,
1: которые бы тоже с удовольствием совершили такой прыжок.
2: У нас эта система работает несколько по-другому. Парашютный спорт сам по себе не самый массовый вид спорта, поэтому у нас работает больше система рекомендаций, нежели конкурсов.
1: Ты легко попал, да, в такую экспедицию?
2: Да.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: И сколько ты пробыл вот именно на Северном полюсе? То есть, когда все было сделано, сколько это продлилось по времени?
2: Около 2 недель.
3: 2 недели? Я думала, 2 дня. То есть, 2 недели что вы делали?
2: Строили взлетно-посадочную полосу.
3: Строили трактористы, как я поняла. А вы-то там что делали?
2: Ну, помимо тракторов, там отдельные вещи нужно еще и руками сделать. Как минимум, как я уже говорил, 180-литровые бочки с керосином собрать и перевезти все в одно место.
3: Ну, я сомневаюсь, что это 2 недели занимает.
2: Чуть меньше, конечно. После этого встречали другие платформы, опять же, с тем же керосином и экспериментальными парашютами. В общем, работа там нашлась.
3: И в итоге что получилось?
2: Получилась красивая взлетно-посадочная полоса, на которую приземлялись самолеты Ан-74. Дело в том, что Северный полюс находится достаточно далеко, и толщина льда там 1,60 м. Соответственно, самолет Ил-76, который может вылететь из Мурманска, не может туда приземлиться. А самолет Ан-74, который, собственно, может туда приземлиться, он может вылететь только из Шпицбергена.
3: Вон оно как. До сих пор эта полоса работает?
2: Да, ну или из Красноярска. Нет, полоса, лед движется с большой скоростью. Даже мы, когда были на льдине, сообщали свои географические координаты. Я помню, когда к нам как раз летел самолет с тракторами, самолет вылетел из Мурманска к нам 1 апреля. А приземлился к нам на льдину он 31 марта, потому что 6 часов, пока летел самолет, наша льдина в это время передрейфовала в другое полушарие.
1: А вот вы сообщаете координаты, и получается, что каждый год база, она в одном и том же месте?
2: Нет, нет, льды дрейфуют постоянно, поэтому каждый год база, скажем так, база в одном и том же месте, но в этом месте...
1: Примерно.
2: Ну, да, примерно. Ну, то есть Северный полюс 0000, чем ближе, тем лучше. Но в этом месте все время уже разный лед.
3: То есть, получается, нужно заново строить эту
2: абсолютно
3: полосу?
2: Абсолютно верно. Да.
3: То есть ты не последний парашютист,
2: нет,
3: который
2: нет.
3: прыгнул на Северный полюс?
2: Нет, это мероприятие ежегодно проходит, немного людей, но в нем принимают участие.
3: Ежегодно сколько раз в год?
2: Один.
3: Один раз в год. Можно попробовать свои силы и прыгнуть на Северный полюс.
2: Дело в том, что почему было выбрано именно это время для прыжков, для всей экспедиции. Потому что до середины марта там полярная ночь, холодно и ничего не видно. А начиная с середины мая, лед начинает уже таять, и самолет не может туда приземлиться. Поэтому время остается только с середины марта до середины мая.
3: Вот скажи, когда самолет за вами обратно прилетел, ты вздохнул с облегчением, все, я возвращаюсь домой? Или какие эмоции ты испытал? Все, закончилось. Или что?
2: На самом деле, первая эмоция – ура, я наконец-то посещу горячий туалет, извините.
3: Так, хорошо, насчет туалета понятно. А что еще?
2: Конечно, очень хотелось оказаться уже побыстрее на большой земле, потому что вот это ощущение, конечно, оторванности от мира достаточно странное, непривычное. Что-то в этом есть, но хотелось социум, хотелось в какую-то более привычную обстановку. В нашем случае это был Шпицберген, нас через него вывозили.
3: А, то есть на Шпицберген отвезли. И сколько вы там пробыли, прежде чем обратно ты вернулся?
2: Сутки.
3: Сутки.
2: Да.
1: Было такое ощущение, вот пока ты был на Северном полюсе, что все, что здесь у нас в социуме, это как будто бы кино, которое ты давным-давно смотрел. Или вот такого разрыва не было внутреннего?
2: Нет, не было. Наверное, потому что подобные ощущения бывали еще раньше при занятии парашютными прыжками, поэтому нет.
3: Вот для тебя этот спорт, парашютный спорт, да, это что, больше авантюра, вызов себе или что-то еще большее?
2: А все комплексно. Парашютный спорт – это где-то и средство себе что-то доказать, где-то как какой-то помощник разобраться в себе, где-то спорт, где-то получение удовольствия, выброс адреналина. Все вместе.
1: Еще раз, хотел бы так же?
2: На полюс или с парашютом?
1: На полюс. Не, ну с парашютом ясно. На полюс.
2: Я не знаю, честно, очень интересный вопрос, я над ним думал. Скажем так, изначально, если бы я знал все эти условия, я бы, конечно, прыгнул, но сейчас я эту галочку поставил. Иногда хочется, а иногда нет, поэтому не знаю.
3: Тогда, а что для тебя, что ты еще ищешь? Что дальше, Олег?
2: Не знаю, меня еще в стратосфере не было.
3: Цель какая, попасть в стратосферу?
2: Почему бы нет?
3: А это сложно?
2: Наверное, да.
3: Что там нужно, тоже специальная какая-то подготовка или что?
2: Скорее, организационная подготовка достаточно сложная.
3: Пиши, я не понимаю, как попасть... Мне кажется, это несложно. То есть сейчас самолеты запускают стратосферу, пожалуйста.
2: Прыжок из стратосферы – это же целый процесс, и комбинезоны нужно специальные готовить, и прочее, прочее, прочее.
1: Вот там уже есть специальные
2: комбинезоны. Там уже есть специальный комбинезон.
1: И все равно прыгают? Я знаю, что прыгают же.
2: Да, люди прыгают разово, естественно. Наверное, и мне хочется, но...
3: А зачем? Для чего ты хотел бы совершить прыжок из стратосферы?
2: Да потому что это должно быть чертовски красиво.
3: То есть что, ради эмоций или
2: конечно.
3: Чего? Ради эмоций. То есть ты ищешь эмоцию. Вот в этих прыжках ты больше ищешь эмоцию.
2: Конечно, мы же все ищем эмоции.
1: А куда бы хотел еще прыгнуть? Вот такая мечта.
2: Вопрос, наверное, не совсем куда, сколько как, с кем. То есть...
1: Из стратосферы, но куда вот именно? На Северном полюсе было уже, куда?
2: Куда-нибудь на берег океана.
1: Все-таки, чтобы сразу... Приземлился и на шезлонге. И строить ничего не надо.
2: Да-да-да.
3: И никаких тебе...
2: Желательно теплого, да, океана.
3: Никаких тебе белых медведей вокруг.
1: Олег, хотим тебе пожелать новых достижений в твоей профессиональной деятельности. Пускай всегда парашют раскрывается, борщом кормят в самолете. Спасибо тебе огромное за то, что пришел и рассказал о своих необычных экспедициях.
3: А мне хочется сказать, что искать можно что угодно. Можно искать новую работу... Можно искать старинную монету, можно даже искать ответ на фундаментальный вопрос мироздания. Важен сам процесс, азарт, настойчивость и чувство удовлетворения от найденного решения. С вами были Даниил Давыдов
1: и Евгений Ионкина.
3: У нас в гостях был феноменальный человек Олег Соболев, парашютист-инструктор, который совершил прыжок на Северный полюс. Ну а вы, друзья, если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам на страницу «Радио Звезда» в социальных сетях и в телеграм-канал «Радио Звезда».
0: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронное и не сообщение в соцсетях, а настоящее, бумажное, от руки. Как Татьяна Онегина, как Ванька Жуков на деревне дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
0: Дню военно-морского флота России посвящается –

0: Бескозырка.
1: Флотская полушерстяная фуражка без козырька. Она появилась в России в 1811 году как обязательная часть формы военных моряков. Версия с ленточками на затылке вошла в обиход чуть позже, в 1872 году. Вначале на лентах писали названия кораблей, в советское время – название флотов. В наши дни вновь наносят имена эсминцев, корветов, субмарин и фрегатов.
0: Форма и содержание.
2: Изначально этот головной убор делали темно-зеленым. У современных матросов бескозырки бывают двух основных цветов: черная повседневная и белая летняя. На самом деле на все ту же темную фуражку надевают светлый хлопчатобумажный чехол, который отлично отражает солнечные лучи. Два столетия назад флотская фуражка без козырька идеально подходила для работы на мачтах парусных кораблей. Она не цеплялась за такелаж, а ленты не давали ей слетать от ветра и при резких маневрах. В наши дни матросы носят без козырки далеко не каждый день, а только в исключительных случаях. Например, во время парадов или торжественных построений. Для остальной службы существуют пилотки. Более удобные и практичные.
0: Бескозырка.
2: Есть легенда, что первыми ленты на головных уборах стали носить рыбаки Средиземноморья и писали на них слова обереги или имена рыбаков, чтобы те поскорее возвращались домой целыми и невредимыми.

0: мундирования.
1: Самая известная литературная ленточка от бескозырки «Императрица Мария». Так назывался линкор в повести Анатолия Рыбакова «Кортик». С помощью этой ленты юные пионеры Мишка, Генка и Славка сумели восстановить справедливость, помогли поймать опасного преступника и найти карту сокровищ, затопленной.

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра не ветры, сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
2: В море дома, на берегу в гостях.
0: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Оружейка. Боевые корабли. Скомповея Федосея Скляева.
4: Одногодок юного царевича Петра. Этот человек родился в селе Преображенском и в возрасте 4 лет был зачислен в самый первый потешный полк. Федосей Скляев, ближайший соратник будущего русского императора. Он учился флотскому делу в Англии и Голландии, а когда добрался до Венеции, то изучал корабельные науки, которые назывались в то время средиземноморскими.
3: Скомповея Федосея Скляева.
4: Слово это итальянское, составное. Скампа значит исчезать, вея значит прочь. Небольшое судно, предназначенное исключительно для боев на реках и в шхерах. Петру Великому нужен был именно такой флот, быстрый, маневренный. Подошел на малой воде к шведскому неповоротливому фрегату, ударил, атаковал и быстро ушел на веслах. То есть исчез прочь. «Если нужно, сделаем», — сказал Федосей Скляев и построил вот что. Длина судна всего 30 метров. Осадка на воде меньше метра. 18 пар весел плюс 1-2 мачты с парусами. Скомповея могла принимать на борт до 150 воинов и вести абордажный бой. Из вооружения пара пушек малого калибра. Все. Хотя нет. Была одна особенность. В отличие от быстроходных венецианских галер, где в качестве гребцов использовали невольников, на Балтике на веслах сидели русские солдаты и матросы десанта.
3: Боевые корабли. Скомповея Федосея Скляева.
4: Лучшему петровскому корабелу удалось наладить производство скомповей по точным способам. Их строили очень быстро. Как правило, из стандартных типовых деталей, которые доставлялись на место сборки и складировались там, пока в них не возникала потребность. А потребность была. Еще какая? Шла Северная война, и небольшие скляевские суденышки сыграли едва ли не самую главную роль в победном Гангутском сражении. Санкт-Петербург. Наше время. Запасной дом Эрмитажа. Сейчас здесь располагаются научные отделы музея. Но когда-то это здание принадлежало Федосею Скляеву. За 3 века в нем жили самые разные известные люди. Художник Крамской, академик Тарле, министр Витте. Да вот только даже крошечной мемориальной доски в память о прославленном русском корабеле на доме, увы, нет.
3: Скомповея Федосея Скляева. Оружейка.
5: Со своим уставом.
6: Армейские традиции разных стран.
7: Обычай русских военных моряков встречать полдень орудийным залпом появилось в 1703 году в Санкт-Петербурге. Пушка отмечала время на государевом бастионе Петропавловской крепости. Позже эту традицию подхватили и в других городах. В 12:00 холостые выстрелы стали раздаваться в Кронштадте, Севастополе, Николаеве и Владивостоке. Советская власть не сразу отменила старинный обычай. Полуденный выстрел перестал греметь только летом 1934 года. Большевики решили, если точное время стали ежечасно объявлять по всесоюзному радио, значит, использовать для этой же цели пушки – анахронизм. Однако флотская традиция не была забыта. С 1957 года орудие Петропавловки стало стрелять не только в полдень, но и в дни государственных и городских праздников.
5: Со своим уставом.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Федор Ушаков рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России. Президент отметил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь. Об этом глава государства говорил в своем поздравлении с Днем военно-морского флота.
2: Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей. И, конечно, растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.
1: Военно-морскому флоту России принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности страны, подчеркнул президент. Российские войска нанесли точечный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Высокоточным оружием поражено предприятие по производству беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, уничтожен сборочный цех в юго-западной части города, где совместно с украинско-американской компанией ежемесячно производилось до 1000 дронов, включая ударные и разведывательные модели. Таким образом, противник лишился значительной части мощностей по выпуску беспилотников непосредственно в столичном регионе. Кроме того, в порту Черноморск Одесской области поражены и уничтожены резервуары с горючим для нужд ВСУ. Утрата топливной инструктуры существенно осложнит логистику украинских формирований на южном направлении, уточнили в оборонном ведомстве. Космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернулись на Землю на корабле «Союз МС-28», сообщили в Роскосмосе. Спускаемый аппарат приземлился юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Посадка прошла в штатном режиме. Экипаж провел на Международной космической станции 241 день. За время полета космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс-МС» и участвовали в реализации 42 научных экспериментов. Для Сергея Куть-Сверчкова этот полет стал вторым в карьере, а для Сергея Микаева и Кристофера Уильямса – первым, добавили в госкорпорации. В Ростовской области по причине непогоды задерживаются 89 пассажирских составов. Самое долгое ожидание может составить до 8 часов. Пассажирам, которые находятся в пути более 4 часов, предоставляется питание. Специалисты уже восстановили работу тяговых подстанций. Более 100 железнодорожников заняты устранением повреждений. Накануне в регионе бушевал ураган со скоростью ветра до 25 метров в секунду, который повалил деревья и повредил линии электропередачи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. Мачо с чистых прудов.
2: Баловень судьбы, везунчик, любимец женщин. Да, это все про него. Про Николая Караченцева. Родился он в последнюю военную осень, 27 октября 44-го, когда воздух уже пахнул приближающейся победой. Родился в одном из самых уютных уголков старой Москвы. В доме на чистых прудах.
3: Слепой Амур в меня пустил стрелу ты, и закипела молодая кровь. Я не намерен ждать ни полминуты. Пришла любовь.
2: Его родители были люди творческие. Отец, Петр Яковлевич Караченцев, много лет проработал художником-графиком в легендарном журнале «Огонек». Мать, Янина Евгеньевна Брунак, известный балетмейстер, ставила спектакли во многих театрах страны, в том числе и на главной ее сцене в Большом театре.
1: Не мажор, а лицедей.
2: Но про маленького Колю нельзя сказать, что, как многие театральные дети, он вырос за кулисами. Янина Евгеньевна часто работала далеко от дома. И не только на родине, но и в других странах. Балетмейстера приглашали в Монголию, Вьетнам, Сирию. Зрители ломились на ее балеты в Лондоне. Родители развелись, когда Николай был еще совсем маленьким. До 7 лет мальчик жил дома. Иногда ездил с мамой на гастроли. Но когда встал вопрос о том, что ребенку надо осесть, пришла пора идти в школу, было принято тяжелое, но вынужденное решение. Мама отдала его в интернат при Министерстве внешней торговли. Положа руку на сердце, признаемся, все сложилось не так уж и плохо. Несмотря на грустное слово «интернат», заведение было весьма привилегированным. Для отпрысков, как бы сейчас сказали, мажоров, что совершенно не испортило характер будущей звезды.
1: Театральные университеты.
2: Да и не до понтов было Николаю. С ранних лет Караченцев бредил театром. И в отличие от родителей, выбрал себе профессию лицедея. Летние каникулы юноша традиционно проводил на подмосковной базе отдыха ВТО, Всесоюзного театрального общества. В учебное время занимался в школьной студии самодеятельности, входил в состав группы «Актив» при Центральном детском театре. Поэтому, как и следовало ожидать, окончив десятилетку, золотой мальчик с первой попытки поступил в самый популярный в те годы театральный вуз – школу-студию Московского художественного академического театра.
1: От МХАТа до Ленкома.
2: В 1967 году Караченцева пригласили в Ленком. Сразу после вручения диплома с отличием. В этот год из театра ушел худрук Анатолий Эфрос. За ним потянулась часть труппы. В коллективе наметился явный кадровый голод. И хотя традиционно лучшие выпускники МХАТовской школы перекочевывали в коридоры художественного, было принято решение именно ими укрепить осиротевший Ленком. Предложение Караченцев принял, хотя в 60-е, еще до прихода Марка Захарова, комсомольский храм искусств особо не блистал. Но интуиция вчерашнего студента не подвела. Сразу же молодого артиста ввели в основной состав, дав заметные роли в поставленных еще Эфросом спектаклях. 104 страницы про любовь, «Мой бедный Марат», снимается кино, «Страх и отчаяние в Третьей империи», «Прощай, оружие». Но при новом режиссере с начала 70-х жизнь в этих стенах начала бить ключом. А сам Караченцев с первой совместной работы, не особо выстрелившего спектакля «Автоград-21», стал любимчиком Марка Анатольевича, безошибочно распознавшего в нем уникальный талант. Они подружились. Захаров позже рассказывал.
4: Именно Николай Петрович первым предложил воспользоваться городским фольклором и называть театр Ленкомом,
2: а не пышным пафосным названием театра имени Ленинского комсомола.
1: Бомба разорвалась.
2: Театралы и критики заметили молодого актера чуть позже в роли веселого бунтаря Тиля Уллиншпигеля из одноименной пьесы. Спектакль произвел эффект разорвавшейся бомбы. Его посмотрела вся Москва. Специально на него приезжали со всех уголков огромной страны счастливчики, сумевшие всеми правдами и неправдами добыть вожделенные билеты. Николай Караченцев в образе Тиля, хулиган, отчаянный бунтарь, шут, превратился в кумира молодежи 70-х. В этом спектакле артист показал всю мощь своего сценического дара. Драматический талант он прекрасно сочетал с амплуа певца, мима и даже акробата.
1: Новая бомба.
2: Через пару лет новая громкая премьера в Ленкоме. И снова необычайный успех. Рок-опера Алексея Рыбникова «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты. Интересная, пусть и не главная, но определенно тоже звездная роль Караченцева. Точнее, две роли. Главаря рейнджеров и смерти. Оба спектакля шли с невероятным успехом больше 10 лет. И были сняты из репертуара только в 90-е годы прошлого века.
1: Юнона и Авось.
2: Но самой успешной и в карьере артиста, и в истории театра стала легендарная рок-опера «Юнона и Авось». Десятилетия аншлагов. Больше 40 лет не утихает зрительский интерес к романтической любви героев Андрея Вознесенского, написавшего либретто к опере. Дуэт графа Рязанова и нежной, беззащитной, но такой мужественной Кончиты, а в реалии Николая Караченцева и Елены Шаниной, сначала не складывался. Скажем прямо, тогда Николай Петрович еще не был силен в вокале. Успешной карьере певца он обязан работавшему в театре музыканту и педагогу Павлу Смеяну, который давал Караченцеву уроки пения. Самых азов. Ученик был прилежным и способным. Но все равно первое время наставнику приходилось помогать подопечным. Во время спектакля Смеян, исполнявший в постановке роль главного сочинителя, вытягивал высокие ноты за Караченцева. Увы, брать их обладатель бархатно натреснутого голоса к премьере так и не научился. И все-таки она зазвучала. Нет, не песня. Молитва. Молитва влюбленных на все века.
1: «Я тебя никогда не забуду».

0: проводить, не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Уже потом, через десятилетия, эти строки пропели и Дмитрий Певцов, и Виктор Раков. Но первым и запомнившимся навсегда был и остается голос Николая Караченцева.
0: Я тебя никогда не увижу.
2: Стоп! Кадр! На радио «Звезда». Реклама.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Николай Караченцев. Соавтор спектакля.
1: Роль графа Рязанова сделалась визитной карточкой актера. Захаров заслуженно считал его соавтором спектакля. Театральный критик Наталья Барабаш очень точно описала свои ощущения от работы мастера. Он не играл, он преображался. Ей посчастливилось увидеть вхождение маэстро в образ. Сначала она встретила кумира у служебного входа в Линкольн.
5: Зашел Караченцев с пустым взглядом, ничего не выражающим лицом. Какой-то сгорбившийся, серый, не человек, кокон от вылетевшей бабочки. Я еще удивилась, где эта его неистовая сила? Как он будет играть?
1: А вот уже ее впечатление от Караченцева на сцене.
5: Я не помню никого. Я помню только эту испепеляющую, бушующую и заливающую зал потоками раскаленной лавы страсть, что вулканом билась в его Рязанове. Сразу было понятно, ничего хорошего у них не будет, не может быть, потому что такой силы страсть, она не живет долго, испепеляет все вокруг, сворачивает время и пространство, но потом улетает куда-то, куда нам хода нет».
2: Орхидеи от Кардена.
1: Через 2 года после премьеры была снята телеверсия спектакля. В том же 1983 году великий французский кутюрье Пьер Карден, увидев Юнону, сделал все, чтобы организовать гастроли театра в Париже. Там артистов ждал полный аншлаг, а сам Карден засыпал сцену живыми орхидеями. После небывалого триумфа во Франции на Линкольн прямо-таки посыпались приглашения на лучшие сцены мира. Стало понятно, надо готовить турне.
2: Без второго состава.
1: 24 года, вплоть до страшной аварии, разделившей жизнь артиста на до и после, Николай Караченцев был бессменным графом, без второго состава. А вот Кончиты, увы, старели. Актрисы менялись. Анна Большова, одна из исполнительниц легендарной роли, рассказывала о работе с мэтром.
6: Та энергия, которая от него шла, питала и баловала окружающих. Его партнерство, его даже вскользь озвученные советы и замечания были невероятно ценны. Постоянно происходило незримое обучение – деликатный, тонкий, внимательный, надежный партнер с филигранным чувством юмора. Бесценный человеческий и профессиональный опыт.
2: Русский голос Жан-Поля Бельмондо.
1: Вообще у него был удивительный голос. завораживающий, действующий на зрителей на каком-то подсознательном уровне. И не только когда актер пел, когда просто говорил тоже. Едва ли не все советские женщины были влюблены в Жан-Поля Бельмондо. Интересно, они также попадали бы под обаяние харизматичного француза, если бы у него был другой голос? Это вопрос. И ответа на него нет и не будет, потому что образ говорящего по-русски Бельмондо навсегда сросся с голосом Караченцева. Кстати, две звезды даже чем-то похожи внешне. Не чертами лица, типажом. Наверное, поэтому тембр Николая Петровича так лег на фактуру французского супергероя кино. Хотя с не меньшим энтузиазмом он становился аудиовоплощением пса из мультика «Пес и кот» или «Хоббита». Для этого тембра не было невозможного. И пес, и французский герой-любовник, и мультяшный пират, волк и кот – все давались ему легко и непринужденно.
7: О, наконец настал тот час, когда я снова вижу вас.
2: Кино как хобби.
1: В кино Караченцев дебютировал в 1968 году в мало кому известном фильме о пламенных революционерах «И снова май». Вообще-то Караченцев никогда не обивал пороги киностудии. После «Тиля» его заметили все и сразу и начали активно звать в кино. Первой по-настоящему заметной работой в кино стала вышедшая в 1975 году картина Виталия Мельникова «Старший сын». Роль того самого старшего сына, а на поверку авантюриста-самозванца Владимира Бусыгина, достается молодому и задорному хулигану Караченцеву. Веселый непринужденный розыгрыш за два часа кинодейства переформатировался в психологическую драму, а безответственный студент-лоботряс на глазах зрителей превратился в другого человека. Это было безусловной актерской удачей. И тут Караченцеву было где развернуться.
2: Послужной список.
1: В послужном списке Николая Караченцева более 100 фильмов. Самый известный из них, кроме «Старшего сына», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения электроника», «Собака на сене». Хотя список можно продолжать и продолжать. Практически все проекты, в которых участвовал мастер, прекрасно смотрятся и по сей день. Талант не стареет. Все трюки в приключенческих лентах артист выполнял сам, без каскадеров, иногда расплачиваясь за это здоровьем. Например, в музыкальной ленте «Приключения электроника», где он снялся в роли бандита Ури, в эпизоде, когда на голову Ури падает бутафорская штанга, актер рухнул наземь, напоровшись на самый что ни на есть реальный сук. Режиссер он ничего не сказал, и только после съемок поехал в больницу, где ему наложили шов.
2: Венец творения.
1: Но самым любимым из этого списка фильмом, наверное, остается легендарная телеверсия одноименной комедии Лопе де Вега «Собака на сене». Изначально кастинг был несколько иной. На роль Теодора пробовались два Олега – Янковский и Даль. А Михаил Боярский должен был стать маркизом Рикардо, которого в итоге сыграл Николай Караченцев. Вот такая произошла рокировочка. Без сомнения, и Янковский, и Даль – гениальные мастера перевоплощения. Но очень радостно, что в результате передвижек появился в коллекции образов Караченцева этот маркиз. А еще радостнее, что в этой картине маркиз запел. Да-да, именно на съемках комедии Яну Фриду, режиссеру проекта, пришла в голову идея эпизода с незабываемой смешной серенадой Рикардо под окном прекрасной дамы. Помните?
8: Венец творения.

0: опьянен.
1: По опросу советского экрана.
2: В СССР не то что сейчас. Прессы было не очень много. Одним из самых популярных был яркий, рассказывающий о жизни небожителей журнал «Советский экран». Если в те годы о тебе написали в экране, считай, Оскар дали. Ну или как минимум ТЭФИ. Так вот, согласно опросу, проведенному среди читателей этого журнала, а значит, практически среди всех знающих алфавит жителей 1/6 части суши, фильм «Белые росы» был назван лучшей комедией 1984 года. И посмотрело его больше 36 миллионов. Согласитесь, уверенный успех у зрителей.
1: Как всегда, все сам.
2: Белорусский драматург Алексей Дударев часто делился своими впечатлениями с площадки. Дело в том, что в гнездо аиста для съемки одного из самых смешных эпизодов Караченцев забрался сам, а вот спускать его пришлось с помощью пожарной лестницы.
3: Караченцев жаловался, что боится высоты, поэтому он не смотрел вниз, только вверх или перед собой, и неистово дергал гармошку. Только увидев запись, я осознал, насколько же он был испуган.
2: Но, как всегда, сам. Без дублеров и каскадеров.
1: О безумной жизни артиста.
2: Спектакли, съемки, фестивали, концерты, записи альбомов. Зрители, режиссеры и продюсеры не оставляли его в покое ни на день. А он только довольно улыбался и повторял.
4: Когда актер жалуется, что устал из-за того, что его рвут на части, это лукавство. 95% артистов мечтают о такой безумной жизни.
5: По струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь. Загадочная русская душа.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России. Президент отметил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь. Об этом глава государства говорил в своем поздравлении с Днем военно-морского флота.
2: Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей. И, конечно, растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.
1: Военно-морскому флоту России принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности страны, подчеркнул президент. Российские войска нанесли точечный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Высокоточным оружием поражено предприятие по производству беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, уничтожен сборочный цех в юго-западной части города, где совместно с украинско-американской компанией ежемесячно производилось до 1000 дронов, включая ударные и разведывательные модели. Таким образом, противник лишился значительной части мощностей по выпуску беспилотников непосредственно в столичном регионе. Кроме того, в порту Черноморск Одесской области были поражены и уничтожены резервуары с горючим для нужд ВСУ. Утрата топливной инфраструктуры существенно осложнит логистику украинских формирований на южном направлении, уточнили в оборонном ведомстве. Космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернулись на Землю на корабле «Союз МС-28», сообщили в Роскосмосе. Спускаемый аппарат приземлился юго-восточнее города Жез-Казган в Казахстане. Посадка прошла в штатном режиме. Экипаж провел на Международной космической станции 241 день. За время полета космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс-МС» и участвовали в реализации 42 научных экспериментов, добавили в госкорпорации. Москва будет добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. В России его планируют привлечь к ответственности за преследование невиновных и покушение на граждан под международной защитой, сообщили в МИД. В 2023 году Хан инициировал арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, что вызвало международный резонанс. Ситуация для Хана ухудшилась после того, как ранее в июле президиум суда проголосовал за его отстранение от должности по причине обвинений в сексуальных домогательствах. Потеря поста лишила его иммунитета международного чиновника. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Мы говорим не «штормы», а «шторма». Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
4: В море дома, на берегу в гостях.
0: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: Осенью 1919 года парнишка из глухой деревни Медведки, примостившийся на берегу Ухтомки речушки, ехал искать работу. По пути познакомился с моряками и уже не отставал от них. И вот я сделался добровольцем Северодвинской флотилии. Воевать много не пришлось. Весной советские войска освободили Архангельск. Часть расформировали, но нас, молодых матросов, оставили продолжать службу.
2: Так началась карьера будущего адмирала флота. Николай Кузнецов прошел 6-месячный курс по строевой подготовке, после чего его отправили в Петроград, в подготовительную школу для поступающих в военно-морское училище. В конце 1922 года он стал курсантом бывшего императорского морского корпуса. Правда, назывался он теперь иначе – Академия.
1: Это было словно путешествие в прошлое. Только представьте, в спальнях на спинках кроватей еще красовались аккуратно выведенные белой краской титулы графов и баронов. И вот вместо потомка родовитых дворян сюда пришел простой крестьянин. Даже учебники сохранили имена бывших владельцев. Кому-то попался сборник по навигации с надписью «Колчака». Помнится, мы все гадали тогда. А не адмирал ли это Колчак, который в дни февральской революции командовал Черноморским флотом?
2: В академии преподавали опытные офицеры. По воспоминаниям Николая Кузнецова, многие учителя откровенно жалели своих подопечных. Мол, какой с них спрос? Разве это образование? Три класса церковно-приходской школы.
1: Помню, был у нас такой Михаил Беспятов. Читал нам астрономию и навигацию. Вот он очень строгий. Соберет, бывало, учебный совет и начинает выговаривать своим коллегам за невысокую требовательность. «Господа!» – так обращался он к коллективу даже в 1924 году. «Что значит 40 с 40 минусами?» Все недоуменно посмотрели на него. «Вот и я тоже не понимаю, что такое 3 с 3 минусами». Оказалось, что наш математик поставил кому-то тройку, сопроводив ее 3 знаками минус. Даже при всей мягкотелости учителя курсант, видимо, заслуживал только 2. Но у преподавателя просто не хватило духу поставить эту оценку. Вот он и вынес Соломоново решение.
2: Мечта Коли Кузнецова связать всю свою жизнь с флотом сбылась.
1: Мне не пришлось менять профессии в поисках дела, которое оказалось бы больше по душе. Я сделал выбор однажды в совсем юные годы и никогда не жалел об этом.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Федор Ушаков рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
4: Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
5: История награды.
6: Награды варяга. 9 февраля 1904 года во время русско-японской войны корабли Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вступили в бой с японской эскадрой. 2 боевых судна против 14. Произошло это в заливе корейского порта Чимульпо. Силы были неравны. В ходе сражения русские моряки решили затопить свои корабли, чтобы они не достались врагу.
7: Открыть кингстоны! Флаг не спускать! Крейсер «Варяг» затопить! Канонерскую лодку «Кореец» взорвать!
6: Храбрость в бою и героическая гибель русских кораблей восхитили даже противника. В России члены экипажа «Варяга» и «Корейца» были представлены к наградам. Матросы получили георгиевские кресты, а офицеры – ордена Святого Георгия 4-й степени. Впервые в российской истории все участники боя, около 500 русских моряков, были удостоены высшей воинской награды. Даже корабельный священник варяга, иеромонах Михаил Иванович Руднев, получил золотой наперстный крест на георгиевской ленте, что являлось особым знаком боевого отличия. В 1954 году в нашей стране отмечалось 50-летие героической гибели русских кораблей в заливе корейского порта Чемульпо. На тот момент в живых осталось всего 45 участников знаменитого сражения. 45 матросов и офицеров крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». В знак признания их героического подвига морякам была вручена высшая медаль Советского Союза – медаль за отвагу.
4: Сегодня день военно-морского флота России. Радио «Звезда» поздравляет мичманов и офицеров, матросов и старшин всех флотов, всех поколений с праздником!

0: Радио «Звезда».
1: В начале 1697 года в Западную Европу выехало Великое Русское посольство. 20 дворян и 35 волонтеров-добровольцев. Они желали обучиться делу морскому. Среди прочих числился урядник Преображенского полка Петр Михайлов. На самом деле будущий император России Петр Великий.
2: По случаю присвоения. История воинских званий.
1: Урядник. Унтер-офицерский чин в казачьих войсках, в русской гвардии, в армии и на флоте. В старославянском значении урядник – это чиновник или некое должностное лицо. Он мог руководить 10 разнорабочими бойцами или корабельных дел мастерами.
2: История воинских званий.
1: В начале 18-го столетия на Воронежской верфи был спущен на воду первый линкор России «Гота-предестинация» или «Божие предвидение». На первом этапе строительства над судном трудились 34 иностранных мастера: голландцы, англичане, датчане, австрийцы и греки. Русских было только четверо: Федосей Скляев, Лукьян Верещагин, Немцов и сам Петр I. В то время он находился в должности обычного урядника.
2: По случаю присвоения.
1: Наш государь был человеком дальновидным. Корабли строились не только в Воронеже, но и в Ступине, Брянске и Павловске. Желающие проходили ускоренные курсы обучения на корабельных мастеров и подручных работников. Так Петр I стал урядником. Помимо первого русского линкора, его считают создателем яхты «Либе» и линейного корабля под названием «Ластка».
2: История воинских званий.
1: Что ж, в те далекие времена русские урядники, да и все остальные мастера, конечно же, действительно потрудились на славу. За 30 лет, вплоть до 1725 года, в нашей стране появился регулярный Азовский, Балтийский и Каспийский флот. Было построено более 100 линкоров, 40 фрегатов, 6 десятков бригантин, сотни галер и бомбардирских кораблей. А незадолго до этого учредили Андреевский флаг – белое полотнище с голубым крестом по диагонали. Под ним сражались, побеждали и умирали многие поколения российских моряков, прославляя родину своими подвигами.
2: Урядник. По случаю присвоения.
3: Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
4: Речная морская флотилия.
3: Классификация.
4: Парусно-весельное судно.
3: Название.
4: Ладья.
5: В 6-9 веках нашей эры восточные славяне уже плавали по Черному и Средиземному морям. В 10 столетии, во времена правления киевского князя Игоря, русская флотилия насчитывала примерно 450 боевых судов. Наши дружины ходили также по Азовскому и Каспийскому морям. Волоком перетаскивали корабли из Дона в Волгу и обратно. Основной вид боевого судна – ладья, или, как говорили северные славяне, лодья. Длина корабля – 25 метров, ширина судна – 8 метров, высота – 3 метра, грузоподъемность – 20 тонн, экипаж – 40 человек. Древнерусское боевое судно выдалбливали из ствола цельного дерева. Для увеличения вместимости корабля к его корпусу по бокам наращивали борта досками. Ладьи с дощатой обшивкой в накрой называли «набойными», а ладьи с обшивкой в гладь – «насадами». Каждый корабль оснащался широким холчевым парусом и веслами. Гребцы укрывались от солнца под навесом. В мирное время большинство судов использовалось в качестве торгового флота. На время боевых действий все ладьи переходили князьям для военных нужд. Основной тактикой древнерусского флота был абордаж. Использовался также и особый прием ведения боя – проход нашего судна вдоль борта вражеского корабля с целью поломки его весел и лишения неприятеля хода и скорости. Если корабль противника по габаритам превосходил нашу ладью, то русские воины немедленно сворачивали паруса и до сумерек старались держаться со стороны солнца на срезе горизонта. В бой не вступали, выжидали. С наступлением сумерек наши ладьи устремлялись к врагу и заставали его врасплох.
4: Древнерусская боевая ладья.
3: Арсенал – оружие, которым мы побеждали. Слушайте сегодня в 10 вечера.
0: Продаем мы бессмертные души, заодно откровенье вершин.
6: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
7: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
0: Пропуская к созвездиям ночь.
8: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Ростов. Тебе на «вы».
11: Владимир.
12: На «р». Рыбинск.
10: Ха. Кострома.
11: Арзамас.
12: Суздаль.
13: Подъезжаем.
14: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
15: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
14: Путеводитель по Золотому кольцу России.
16: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который ужесточает правила пребывания в России для детей трудовых мигрантов. Теперь при достижении 18 лет они должны в течение 30 дней покинуть страну или самостоятельно оформить патент на работу. Это значит, что совершеннолетние дети мигрантов больше не смогут автоматически оставаться в России по документам родителей. Кроме того, новый закон требует от самих трудовых мигрантов обеспечивать себя и свою семью на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Это направлено на то, чтобы избежать ситуации, когда приезжие работники не могут финансово поддерживать близких. В случае нарушения этих требований мигрантам и их семьям грозит депортация. Главнокомандующий военно-морским флотом Александр Моисеев в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» сообщил, что в составе ВМФ уже созданы полки беспилотных систем. Один из таких полков полностью оснащен всем необходимым вооружением и действует на Северном флоте. Адмирал подчеркнул, что это не просто планы, а уже реализованные меры. В следующем году аналогичная структура будет сформирована и на Тихоокеанском флоте, добавил Александр Моисеев. Несколько десятков украинских детей погибло на заминированных киевскими боевиками территориях, сообщил в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
2: Боясь наступления России, солдаты ВСУ минируют свои приграничные территории. И вот только по последним данным, более 50 детей погибло на этих подрывах, на их территории. Более 120 детей получили ранения. Это противопехотные мины, которые запрещено использовать в отношении мирного населения. То есть мы говорим о нарушениях не только всех статей Конвенции ООН, правах ребенка. Мы говорим о постоянных нарушениях всех международных договоров, которые так или иначе регламентируют военную деятельность государства.
1: Анна Кузнецова также отметила, что на подрывах украинских противопехотных мин в России пострадало более 15 детей. Дональд Трамп остановил ночные удары по Ирану после почти двухнедельных непрекращающихся атак. Как отмечает агентство Axios, этот шаг, с одной стороны, показывает стремление американского лидера дать больше шансов для дипломатии, а с другой указывает, что удары США достигли пика эффективности. По данным CNN, Трамп принял это решение после встречи с высшими советниками и членами кабинета. Отмечается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн доложил о возможных негативных последствиях продолжения атак на Иран, включая истощение американских боеприпасов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
4: В море дома, на берегу в гостях.
0: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

создал себе удивительные судьбы, неповторимые жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Дню военно-морского флота России посвящается.
1: Пройдут столетия, и наши праздники.
2: И каждому дано яблоко.
3: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
4: Пред нами огромные разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
6: Сегодня мы будем говорить о знаменитых флотоводцах России.
8: В море дома, на берегу в гостях.
6: Эти слова принадлежат вице-адмиралу Степану Макарову, автору теории живучести и непотопляемости кораблей, изобретателю семафорной азбуки, исследователю Мирового океана и обширных полярных территорий. Любимец флота, отважный, порядочный офицер. Его уважали все, и свои, и враги. Особенно ценились в Макарове слово чести и отчаянная неустрашимость.
9: История в письмах и воспоминаниях.
10: Из письма вице-адмирала Степана Осиповича Макарова сыну Вадиму накануне сражения. Ночь 31 марта 1904 года, Порт-Артур. Запомню на всю жизнь. На женщин никогда нельзя перекладывать тяготы нашей мужской доли. Иной болван и трус может заявиться домой, чуть ли не в слезах, и супруге своей с порога. Вот, на войну посылают вроде. Стоит ли? Что скажет тут любящая мать, жена, сестра? Ни за что погибнешь. Ты у нас один. Отклонись уж как-нибудь. Но по-женски понятно, что с них взять. Но настоящий мужчина должен явиться домой бодрым и сказать: «Ну, дорогая, собирай меня в дорогу. Тут на границе веселое дело предстоит». Она поплачет, соберет тебя и успокоится, положившись на волю Божью. «Обнимаю тебя, сынок. Учись старательно. Помогай маме и сестре. Бога бойтесь, царю служите». Твой Макаров-старший.
5: Исторические заметки.
6: Сегодня именем адмирала Макарова названы многие учебные заведения нашей страны, в том числе Тихоокеанский военно-морской институт во Владивостоке и Государственный университет морского и речного флота в Санкт-Петербурге. О том, как начиналась военная карьера этого удивительного человека, расскажем прямо сейчас.
9: Служивые люди. Воинские династии России.
11: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск-на-Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками. чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить, в море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров Российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
12: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
6: Сегодня на главной площади Кронштадта можно увидеть величественный памятник. С высокого постамента, на котором выбита позолоченная надпись «Помни войну», смотрит в сторону моря широкоплечий адмирал, вытянув руку вперед. Это памятник Степану Макарову, установленный в 1913 году. Пьедесталом ему послужила гранитная скала, которую подняли со дна Выборгского залива. Примечательно, что веком ранее эту самую скалу везла огромная баржа для памятника императору Павлу I. Не довезла, не выдержала веса, затонула. Вот такая удивительная история. Предназначался памятный камень одному человеку, а поставили другому.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Весной 2016 года в состав Черноморского флота вошел новый фрегат. Корабль назвали в честь последнего морского министра Российской империи.
12: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
13: Военно-морское вооружение и военная техника.
12: Классификация.
13: Головной корабль проекта 11356РМ.
12: Название.
13: Многоцелевой фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
14: Фрегат «Адмирал Григорович» предназначен для уничтожения подводных, надводных и воздушных целей противника. Водоизмещение 3620 тонн. Экипаж 180 человек. На вооружении фрегата 8 вертикальных пусковых ракетных установок «Калибр НК», способных поражать любые цели на расстоянии до 300 километров. Уникальный корабельный зенитно-ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш» обеспечивает оборону фрегата от высокоточного оружия, включая противокорабельные ракеты. Для борьбы с подводными лодками российский боевой корабль оснащен 2 торпедными аппаратами калибра 533 мм и 1 реактивной бомбометной установкой. Для стрельбы по воздушным и морским целям на фрегате «Адмирал Григорович» установлен новейший артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 мм. На сегодняшний день это самая скорострельная морская пушка в мире. При двусторонней подаче боеприпасов А-190 производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы на расстоянии около 20 километров. На палубе фрегата оборудован ангар и взлетно-посадочная площадка для противолодочных вертолетов К-27 или К-31.
13: Многоцелевой фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
12: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
5: Реклама.
15: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор о знаменитых флотоводцах России. Предлагаю вашему вниманию один очень любопытный исторический документ. Это письмо генерал-фельдмаршала Григория Потемкина Екатерине II о победе русского флота над турецкой эскадрой в Керченском сражении. Лето 1790 года.
18: «С Викторией, матушка императрица, бой был жесток и для нас славен. Тем паче, что и жарко, и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее. Разбил он его сильно и гнал до самой ночи. Кавалер Ушаков отличных достоинств. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель».
6: Каков молодец! Князь Григорий Потемкин-Таврический всегда внимательно наблюдал за молодыми офицерами и особенно выделял именно Ушакова. К тому же побеждать чужими руками было намного легче, чем своими собственными. Зато докладывать Екатерине II о якобы личных и постоянных викториях всегда сподручнее. Но тут Потемкин не прогадал. Ушаков выиграл 43 битвы, не проиграл ни одного сражения, не имел ни одного подчиненного, попавшего в плен, и не потерял ни одного корабля. Что ж, о громких победах прославленного русского флотоводца известно все или почти все. А вот о его детстве информации крайне мало. Мы собирали ее буквально по крупицам. И вот что у нас получилось.
19: Адмиралы русского флота. Фёдор Ушаков.
20: Он родился в 1745 году в небогатой дворянской семье. Отец – сержант лейб-гвардии Преображенского полка в отставке. Человек строгих правил. С малолетства приучал своих детей к тяжелому физическому труду.
21: «И что ты, батюшка, супруг мой разлюбезный, заставляешь Федора траву косить? Не дворянское дело-то».
22: «Молчи, жена! Лучше молчи, Параскева. А что дворянское? Царь наш Петр Алексеевич сам своими руками все-все делать умел и нас научил. Теперь моя очередь учительствовать. Вот что наш Федька не умеет? Топором овладел, столярничать привык, грамоте обучен, с лошади управляется, считать научился, стрелять. Так это дело от практики и опыта зависит. Что еще надо-то? Пора, Феде, на государев счет идти. Хорошо бы к преображенцам, повоевал бы».
21: «Не надо ему войн. Пусть служит по гражданской части».
20: Параскева. Так звали маму Федора Ушакова. Женщина редких достоинств и глубокого ума. Она как могла оберегала своих трех сыновей.
22: «Эк ты, будто царица приказы отменяешь. Да кто из истинных дворян променяет военную службу на бумагоморание, да откажется от ратных дел?»
21: «Сейчас узнаем. Феденька, милый, подойди. Ты кем хочешь стать?»
22: «Погоди, мать, не твое дело спрашивать про такое. А ну, сын, отвечай отцу как на духу. В преображенцы хочешь пойти? Или в монахи?»
23: «Не, батя, я бы во флот пошел».
21: «Господи, сынок, да кто ж тебя надоумил сему?»
23: «Волга, я, матушка, быстрее всех плоты вязать научилась. Плавать и под водой сидеть дольше всех с камышиной. Грибу без устали, так что...»
22: «А я вот тебе сейчас уши-то надеру, и будет тебе флот. Не бывать этому! Уйди с глаз долой!»
23: «О!
22: Побежал. Шелемец.
21: Ты не сердись, отец. Знаешь, как Федю все наши деревенские мальчишки именуют?
22: Ну и как же?
21: Марианин. Он и вправду в воде души не чает.
19: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
20: Он родился в селе Бурнаково Ярославской провинции Романовского уезда. Домов мало, народу не густо, все про всех знают. На одной окраине чихнул, а с другой тебе будь здоров, скажут.
0: Будь здоров!
23: Смотрите, Ушаков малой идет. Скажи-ка, Федор, а это правда, что ты марианином хочешь стать?
1: Да, хочу быть матросом.
23: А где же ты море тут нашел? Может, оно тебе приснилось?
1: Я на карте могу показать.
23: Да на карте любой дурак покажет.
1: Да ну тебе, надоел.
20: Над ним постоянно подшучивали. И дети, и взрослые. Мол, не бывать тебе моряком никогда. До наших дней дошел едва ли не исторический анекдот. Однажды будущий адмирал повстречал пожилого местного охотника.
2: Эй, Федька, хоть сюда.
1: Я здесь, дяденька. Помочь всем или сбегать куда?
2: Ты погоди, я сегодня иду на медведя. Хочешь со мной? Или ты опять на Волгу бежишь кораблики пускать?
1: На медведя? А с чего бы не пойти, дяденька? Пойду, только с одним условием.
2: Это с каким же?
1: Если я повстречаю его на воде.
2: Ах ты шутник, стой, куда? Вот же резвый мальчонка. Да, не зря народ глаголит, будет Федька морянином. Ей-богу будет, вот тебе крест.
20: Маленький Федор и вправду никогда не видел моря. Он о нем мечтал. Представлял себе огромные волны, белоснежные парусники, морские походы и кругосветные путешествия. По вечерам мальчик делал для себя небольшие деревянные кораблики, да так искусно, что в дом Ушаковых приходила чуть ли не вся деревня посмотреть на творчество юного рукодельника.
22: Глянь-ка, Осип, как он аккуратно весла сделал. Маленькие, но одно к одному, как настоящие.
2: Да, плотником парень будет.
22: Сам ты плотник, мастер по дереву растет. Уж поверь моему опыту.
20: Не угадали. В 16 лет Федор Ушаков поступил в морской шляхетский кадетский корпус.
19: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
17: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Ушаков подал в отставку в 1807 году. После многочисленных побед на море над турками и французами роль флотских военачальников стала вдруг не столь значимой. Уже несколько лет шли наполеоновские войны. Основные боевые действия велись на суше, и про Федора Федоровича стали потихоньку забывать, а потом и вовсе смещать с высоких командных должностей. Он это почувствовал, когда его неожиданно назначили командующим Балтийским грибным флотом, а затем начальником флотских команд в Петербурге. И это боевого-то адмирала. Ушакову на тот момент было 62, и он решил уйти. Поселился Федор Федорович в селе Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии. Рядом был монастырь. Жил Ушаков тихо и спокойно, часто молился. Когда началась Отечественная война 1812 года, на губернском собрании дворянства адмирала в отставке избрали начальником внутреннего ополчения. Но сил у флотоводца на еще один подвиг не осталось. И от предложенной должности он вежливо отказался. В 2001 году адмирал Ушаков, единственный из воинов-моряков, был канонизирован Русской Православной Церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархий. А еще через пару лет архиерейский собор причислил прославленного адмирала к общецерковным святым в лике праведных.
9: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости науки. Первый безэкипажный корабль создается в России. Он будет решать отдельные задачи, такие как поиск подводных лодок. Об этом сообщил главнокомандующий военно-морским флотом страны Александр Моисеев.
3: Мы создаем корабль, который будет решает отдельные задачи, такие как поиск подводных лодок, объектов подводных. Но это уже 500 тонн корабль. Это достаточно серьезно.
4: Водоизмещение 500 тонн.
3: Если будем говорить, это класс малого корабля. То есть это корабль, он без экипажа. Это заложено в программе текущий ГПВ, не будущий, а текущий. Он строится, будет первый такой корабль. Он станет основой дальнейшего развития вот этих безэкипажных систем.
2: Новый безэкипажный корабль будет в 3 раза больше, чем противодиверсионный катер проекта «Грачонок». Его длина 31 метр, а водоизмещение около 140 тонн. Инженеры Московского авиационного института завершили исследование эффективности различных способов управления лопастями вертолетов. Цель исследования – найти оптимальный способ расширить диапазон скоростей ветра, при которых раскрутка и торможение несущего винта будут безопасными. Для этого создана математическая модель, которая определяет положение лопасти в пространстве при ветровых нагрузках. Управляемый закрылок оказался почти в 3 раза эффективнее, что позволяет увеличить максимальную скорость ветра на треть по сравнению с традиционной конфигурацией лопастей. Эти модели уже использованы компанией «Миль» и «Камов» при сертификации вертолета Ми-171А3 в Якутске. В Томске ученые создали 3D-биоэлектрический имплантант для восстановления сложных дефектов костей. Материал имплантанта генерирует слабые электрические сигналы, имитируя активность живой костной ткани. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что через 2 недели после установки импланта у грызунов начинается рост нервных клеток и активизировалось развитие костной ткани. Магнитно-электрическая стимуляция ускоряла этот процесс в 3 раза. Исследователи полагают, что в будущем такие 3D-платформы смогут применяться для восстановления не только костей, но и других сложных тканей организма. Международная команда лингвистов установила, что пик языкового многообразия пришелся на Земле примерно 3000 лет назад, в эпоху расцвета Римской и других ранних империй. По их оценкам, тогда могли существовать до 75 тысяч языков, что почти в 10 раз превышает нынешнее количество. Исследователи создали статистическую модель, основываясь на демографических данных и этнографических наблюдениях. Они рассчитали, например, что 12 тысяч лет назад на Земле было около 8 тысяч языков. Однако с ростом населения и образованием крупных государств количество языков начало стремительно уменьшаться, и сегодня ежегодно исчезает более 4 языков. Это были новости науки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Федор Ушаков. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио «Звезда». Вы слушаете исторические заметки на Радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о знаменитых флотоводцах России. Адмирал Российской империи. После революции 1917-го его уволили и в буквальном смысле выбросили на улицу без каких-либо средств к существованию. Флотоводец вынужден был покинуть Петербург по состоянию здоровья. Он еще не знал, что это будет его последний дальний поход.
0: Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
6: 1924-м ему разрешили уехать во Францию на лечение. Не помогло, вспоминала внучка адмирала Ольга. По ее словам, расставание с любимой родиной далось флотоводцу крайне тяжело.
7: У него оказался рак головного мозга. Нужна была операция, он уже падал на улице в обморок. Ноги были ослаблены, голод был и холод. И вот во Франции от разрыва сердца, сидя за столом, он и умер от тоски.
6: За рубежом Иван Григорович жил бедно. Зарабатывал на жизнь, продавая свои картины. Французы предлагали ему, кавалеру орденов почетного легиона, заслуженную пенсию. Но адмирал отказался, рассказывала правнучка полководца Наталья.
8: Не только французы, но и английское правительство предлагало пособие за участие в Первой мировой войне в качестве союзника. Но это было бы для него предательством. Родина для него не пустой звук. Флот – святая святых. Он предпочел нищенское существование.
6: Скончался русский адмирал в 1930 году. Его перезахоронили в Санкт-Петербурге только спустя 75 лет, вспоминала внучка флотоводца Ольга.
7: В газетах писали, что такого скопления адмиралов не видела Россия никогда. Все они пришли проститься со своим товарищем. И прежние, и настоящие. Все. И с палочками, и седые.
9: Блин!
6: Потомственный дворянин из военной династии. Гардемарин, мичман, начальник штаба Черноморского флота, морской министр России. Он был женат на Марии Шемякиной, троюродной сестре Владимира Ленина. В семье адмирала было две дочери, Наталья и Мария. Отца девочки видели редко. Служба есть служба.
7: У него вся жизнь была флот. И все для флота. Не зря же он стал почетным гражданином Севастополя, Николаева, Ревеля, Таллина. А его девиз был, чтобы в России строились корабли только руками русских корабелов. Он всегда проверял, ходил на все закладки боевых судов. Его даже прозвали «некабинетный адмирал».
0: Иван Григорович. Адмиралы русского флота. Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о знаменитых флотоводцах России. Судьба нашего следующего героя поистине уникальна. Долгое время эта история считалась выдумкой. Но так полагали далеко не все. В том числе Валентин Пикуль, когда приступил к работе над своей очередной миниатюрой «Потопи меня или будь проклят».
10: Американский посол во Франции, мистер Портер, все 6 лет пребывания в Париже занимался изучением старинных, затоптанных временем кладбищ. Наконец, в 1905 году его поиски увенчались успехом. На кладбище Грандобельс он обнаружил могилу человека, которому уже были написаны 2 романа. Один Фенимором Купером, а другой Александром Дюма. «Вы уверены, что нашли Поля Джонса?» – спрашивали посла. «Я открою гроб и посмотрю ему в лицо. Вы надеетесь, что адмирал так хорошо сохранился? Хм, еще бы! Гроб до самого верху залит алкоголем». Гроб распечатали, выплеснув из него крепкий виноградный спирт, и все были поражены сходством усопшего с гипсовой маской лица Поля Джонса, что сохранилось в музее Филадельфии. Знаменитые антропологи Папильон и Капитен подвергли останки адмирала тщательному изучению и пришли к выводу. «Да, перед нами славный пенитель морей». Поль Джонс, в его легких сохранились даже следы того воспаления, которым он страдал в конце жизни. Мертвеца переложили в металлический гроб, в крышку которого вставили корабельный иллюминатор. через Атлантику тронулась к берегам Франции эскадра боевых кораблей США, а в Аннаполисе янки заранее возводили торжественный склеп-памятник, дабы адмирал Поль Джонс нашел в Америке место своего последнего успокоения. Париж давно не видывал такого великолепного шествия. Гроб с телом моряка сопровождали французские полки и кортеж американских матросов. Во главе траурной процессии, держа в руке цилиндр, выступал сам премьер Франции. Оркестры играли марши, но не погребальные, а триумфальные. За катафалком, водруженным на лафет, дефилировали послы и посланники разных стран, аккредитованные в Париже. И русский военно-морской атташе с усмешкою заметил послу Нелидову. Американцы твердо запомнили, что Поль Джонс был создателем флота США. Но они забыли, что чин адмирала он заслужил не от Америки, а от России. Все-таки от нас.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Итак, помимо Валентина Пикуля, бывшего, кстати, Юнги, об этом человеке написал еще и Фенимор Купер, бывший, между прочим, морской офицер. Его роман называется «Лоцман» или «Морская история». Плюс ко всему, о нашем герое рассказал и Александр Дюма-отец в своем романе «Капитан Поль». О каком же адмирале идет речь? Узнаем об этом прямо сейчас.
1: Приключения иностранцев в России.
9: В Пентагоне его считают отцом-основателем военно-морского флота США. Однако лишь немногие американские офицеры знают, что этот человек еще во времена правления Екатерины Великой состоял на русской военной службе в чине адмирала. Имя отважного флотоводца – Джон Пол Джонс. Родился он в 1747 году в Шотландии в семье бедного садовника. Когда исполнилось 18, Юнга устроился на торговый корабль и всего за пару месяцев стал третьим помощником капитана. В 28 лет Джон уже сам командовал матросами, а во время войны за независимость в США отправился за океан и поступил на военно-морскую службу североамериканских колоний.
11: Конгресс присваивает вам звание первого лейтенанта и передает под ваше командование боевой корвет «Альфред». Первый по классу корабль нашей страны. Поздравляю!
9: 23 сентября 1779 года отряд из 5 кораблей под командованием Джонса нанес крупное поражение английской эскадре возле мыса Фламборо-Хэт в Северном море. В честь победы в США отчеканили особую медаль. Джон Пол Джонс справедливо ожидал повышения, но ему отказали.
12: Вы еще слишком молоды, командор. Вам всего лишь чуть больше 30. О каком адмиральском звании может идти речь? Нас ведь засмеют.
9: Обидно? Еще как. Вспыльчивый шотландец не стерпел такого отношения. Хлопнул дверью и уехал в Европу, а затем и в Россию.
13: Императрица Екатерина II приняла меня с самым лестным вниманием, которым может похвастаться иностранец. Она присвоила мне звание контр-адмирала, но при этом разрешила остаться американским гражданином и офицером. Какая удивительная женщина!
1: Приключения иностранцев в России.
9: Из Петербурга теперь уже русский адмирал отправился в Причерноморье на очередную войну с турками. Путешествие заняло 12 дней. 10 из них в седле. Не самое легкое испытание даже для профессионального кавалериста. Выручала природная выносливость. Флотоводец прибыл на место в срок, получил под командование флагманский линейный корабль «Святой Владимир» и вскоре познакомился с Александром Суворовым.
13: Это был один из немногих людей, встреченных мною, который всегда казался мне интереснее, чем вчера, и в котором завтра я рассчитывал, и не напрасно, открыть для себя новые, еще более восхитительные качества. Суворов неописуемо храбр, безгранично великодушен, обладает сверхчеловеческой способностью проникать в суть вещей под маской грубоватости и чудачества. Я полагаю, что в его лице ваша страна имеет величайшего воина. Он не только первый генерал России, но и наделен всем, чтобы считаться первым в Европе.
9: Два линейных корабля, четыре фрегата, небольшая грибная флотилия. Такая скромная эскадра досталась Джону Полу Джонсу. И все же сумел блокировать турецкий флот возле Очакова и отбил все атаки вдвое превосходящего противника. А это, между прочим, 16 хорошо вооруженных неприятельских кораблей. Полный триумф, слава и почет, награды, титулы и ложный донос. Победителя обвинили в насилии к женщине. Скандал продолжения не получил, Джонса оправдали. Но, как и в Америке, было поздно. Оскорбленный до глубины души, он уехал в Париж. Там он прожил недолго. В возрасте 45 лет его жизнь оборвал банальный сердечный приступ. Говорят, что когда консьержка нашла его мертвым, на нем был надет русский адмиральский мундир. С тех пор прошло уже 2 столетия. Но Россия не забыла талантливого флотоводца. В 2008 году на одном из домов в центре Петербурга появилась гранитная плита. На ней надпись на русском и английском языках. Джон Пол Джонс, контр-адмирал российского флота, национальный герой и основатель флота США, жил в этом доме в конце 18 столетия.
1: Приключения иностранцев в России.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о знаменитых флотоводцах России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, наши праздники,
15: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно. Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
17: Дальневосточный форпост России.
5: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Дню военно-морского флота России посвящается.
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Мы, юнги флота, крепки как бронь. Первое училище морских юнг учредили в Кронштадте по приказу Петра Великого. Там готовили рулевых, сигнальщиков, минеров и артиллеристов. Сам государь начинал службу в чине каютного юнги и обучался наравне с простыми матросами.
2: От слов к делу.
3: В годы Великой Отечественной войны в нашей стране открылась Соловецкая школа юнг. Флоту срочно требовались новые профессиональные кадры. Радисты, мотористы торпедных катеров, боцманы, электрики надводных кораблей. Всего было подготовлено около 4000 специалистов. Шестеро из них стали героями Советского Союза. Сегодня на базе Соловецкого музея-заповедника вновь открылась летняя школа юнг. В одну смену набирают порядка 75 человек. Для будущих моряков российского флота проводятся занятия по флажному семафору, вязанию узлов, сборке и разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Что ж, многое изменилось за 200 с лишним лет. Постоянным остался разве что девиз старинного военно-морского учебного заведения. Мы, юнги флота, крепки как бронь.
2: От слов к делу. Соловецкая школа юнг.
4: Операции специальных подразделений.
5: Шел 1944 год. Под ударами советских войск германская армия отступала по всем направлениям. В середине марта украинский фронт сосредоточился на подступах к Одессе. На пути находился оккупированный фашистами город-порт Николаев. Советская армия вела ожесточенные бои за город. Для оказания помощи нашим войскам было решено высадить тактический десант в порт Николаева. Главная задача десанта – отвлечь часть сил противника с фронта и помочь советским войскам в освобождении города. Выполнение задачи было возложено на батальон морской пехоты. Для десанта отобрали 55 добровольцев, 10 саперов и 2 связистов. Перед началом операции комбат обратился к морякам.
6: Товарищи бойцы! Наша задача – скрытно проникнуть в порт Николаева, закрепиться на позициях и вызвать на себя продолжительный огонь противника.
5: Направляемые опытным проводником, 7 лодок незаметно подошли к порту. Успешно высадившись, десантники быстро сняли часовых. Десантникам сразу удалось захватить несколько зданий порта и занять оборону. Спохватившись, гитлеровцы атаковали советский десант сначала небольшими силами.
7: Ромашка! Ромашка, я касатка! Товарищ комбат, фашисты нас обнаружили!
8: Хорошо. Теперь нам это и нужно. Стараемся выманить их к порту.
7: Товарищ комбат, вижу танки. На нас идут. Пехота за ними. Прилично, батальона 3. И артиллерию подтягивать, товарищ комбат.
8: Ничего, держать позицию до последнего. Задача как можно дольше связывать их боем.
7: Есть, слышу, комбат, слышу.
5: В течение 2 суток, сдерживая яростный натиск врага, вели неравный бой морские пехотинцы. Отбив 18 ожесточенных атак противника, они уничтожили более 700 фашистов, 2 танка и 4 орудия. Когда советские войска захватили город и выбили гитлеровцев из порта в живых, остались только 12 десантников. За мужество и героизм Всем десантникам и было присвоено звание Героя Советского Союза.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 на радио «Звезда».

0: Праздничным мероприятием руководил главнокомандующий военно-морским флотом страны Александр Моисеев.
1: Сегодня в год 85-летия начала самой страшной войны 20 века, помня и чтя подвиги наших дедов и прадедов, по поручению министра обороны Российской Федерации, мы участвуем во всероссийской патриотической акции «Послание победителей» и заложили капсулу памяти «Послание ветеранов Великой Отечественной войны».
0: Сообщается, что письмо в будущее написали ветераны Великой Отечественной войны Рэмбо Лакерев и Михаил Мороз, которым в этом году исполняется по 99 лет. Капсулу с посланием вскроют в 2045 году во время празднования столетия Великой Победы. Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. В течение суток нанесены удары по логистическим центрам, а также цехам по производству и местам хранения дальнобойных беспилотников противника. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки более 1000 дронов самолетного типа. Общие потери украинских формирований на всех участках спецоперации превысили 1300 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Свыше 50 человек обратились за медицинской помощью в результате стихии в Ростовской области. Более 10 госпитализированы, сообщил губернатор региона. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС, сообщил мэр города. Власти отмечают, что число пострадавших жителей от непогоды увеличилось до 28. Всего в диспетчерскую службу Ростова-на-Дону поступило 35 тысяч обращений от граждан. Ранее сообщалось, что в Ростовской области по причине непогоды задерживаются 89 пассажирских составов. Самое долгое ожидание может составить до 8 часов. Накануне в регионе бушевал ураган со скоростью ветра до 25 метров в секунду, который повалил деревья и повредил линии электропередачи. Российские школьники успешно выступили на 5 международных олимпиадах. Они завоевали 27 медалей, 23 золотые и 4 серебряные. В этом году они отличились в биологии, географии, физике, химии и математике. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что эти достижения – результат таланта учеников, стараний педагогов и государственной поддержки. Абсолютными победителями стали школьники из Тольятти и Москвы. Команды по физике и химии завоевали все золотые медали олимпиады. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Дню военно-морского флота России посвящается.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Мичман Римский-Корсаков.
3: Композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Выпускник морского кадетского корпуса. Родился 6 марта 1844 года в Тихвине Новгородской губернии, в старинной дворянской семье, известной своими традициями службы на флоте.

Римский-Корсаков про себя рассказывал, что звуки он не только слышит, но и видит. В образе переливающихся линий, цветных вспышек, облаков и узоров. В науке такой дар называется синестезией. Трудно сказать, когда у композитора появилась эта способность, но точно известно, что в детстве маленький Николай Андреевич музыку не особенно любил. Хотя и вынужден был заниматься ей с шестилетнего возраста. Обязывало дворянское воспитание. В 11 уже стал свое сочинять. Как сам вспоминал, ради игры или обезьянничания. Мечтал же он стать военным.

0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Несколько поколений римских Корсаковых были морскими офицерами. Старший брат Николая даже имя носил – воин. Он дослужился до контр-адмирала и прославился как реорганизатор системы военно-морского образования Российской империи. Николай старался во всем походить на брата. Кадетский корпус в Петербурге он закончил с отличием и продолжил флотскую династию. Прослужил римский Корсаков недолго, но успел поучаствовать в кругосветном плавании и одной очень интересной операции Балтийского флота в Америке. В конечном итоге она помогла Северным Штатам победить в гражданской войне южан, ждавших военной поддержки от англо-французских союзников. Клипер «Алмаз», на котором служил Николай, входил в состав двух русских эскадр. Грозный вид наших кораблей настолько напугал англичан и французов, что они отменили все свои боевые планы и на помощь так и не пришли. В 20 лет римский Корсаков окончательно сошел на берег. Но если бы не военно-морской опыт, вряд ли бы мы услышали многие его знаменитые вещи. Римского Корсакова называли композитором-маринистом. Как и маринистов-художников, его вдохновило море, которое он умел изображать с помощью оркестровых красок. Уйдя в отставку, музыкант с флотом окончательно не порвал. Он стал инспектором военно-морских духовых оркестров.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Мичман Римский-Корсаков.
1: В 27 лет морской офицер по образованию Николай Римский-Корсаков начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. А спустя несколько лет и сам стал в ней учиться. В какой-то момент уже достигший мировой славы композитор почувствовал недостаток собственных музыкальных знаний. И вот так просто профессор стал студентом-профессором. Продолжая преподавать, он вместе со всеми посещал отдельные лекции. Один из его учеников, композитор Игорь Стравинский, писал, что Николай Андреевич был внимательным, мудрым и остроумным педагогом. Но никогда никого не хвалил. В лучшем случае в знак одобрения мог взъерошить отличившемуся волосы. Другой его воспитанник вспоминал, что у Римского-Корсакова не было даже прозвища, непременного для всех педагогов. Настолько его уважали. Отмечали и безупречную военно-морскую выправку. Высокий, прямой. Про него говорили: «Аршин проглотил». Впечатление не портила и одна комичная черта. Из-за фантастической близорукости профессора на его носу порой красовалась целая батарея различных очков и пенсне. Вы когда-нибудь видели, как выглядят ноты к произведениям Римского-Корсакова? Размашистые пассажи, переливы и взрывы оркестра. А вы знали, что он умел писать их без инструмента? Попробуйте представить, он просто брал нотный стан и как рассказ заносил туда то, что звучит в голове. То есть композитор в буквальном смысле писал свою музыку на бумаге, даже не проверяя на слух. И в итоге получался шедевр. Так родилась, например, большая часть оперы «Сервилия». Музыкант сочинил ее во время семейного путешествия. Возить с собой рояль он, разумеется, не мог.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: В семье, как и в жизни, Римский-Корсаков был сух и сдержан. Даже завтракал один. За двумя обязательными чашками утреннего кофе компанию ему составляла только любимая собака по кличке Рекс. Но брак с Надеждой Пургольд, те, кто знал их, называли идеальным. Это ей посвящение.

Николай и Надежда прожили рука об руку 37 лет, до самой смерти композитора. У них был общий кабинет. Там стояли два стола с фотокарточками их пятерых детей. Супруги всегда работали вместе. А расставаясь, писали друг другу нежные письма. Он называл ее «золотой рыбкой», а она его «корсенькой». Римский-Корсаков умер в 64 года от инфаркта миокарда. Приступ совпал с известием о запрете оперы «Золотой петушок». В 1908 году царская цензура посчитала ее опасной.

0: Итогом его жизни стали 15 опер, 3 симфонии и множество других произведений. Собственная композиторская школа. Среди учеников Гнесин, Прокофьев, Глазунов. Огромное число потомков, даже в революцию, оставшихся верными стране. А Центральный оркестр военно-морского флота России, основанный в самом начале Великой Отечественной войны, навсегда получил имя композитора и офицера Николая Римского-Корсакова.
1: Офицер. Авангард российской науки и культуры.
2: Ростов. Тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Льюис.
1: У этого слова на флоте два значения. Первое. Гюйс – это флаг особой расцветки, который поднимают на носу военных кораблей во время стоянки. Второе. Съемный флотский воротник на матросской верхней суконной рубахе. Его делают из хлопка темно-синего цвета с тремя белыми полосками по краям. На концах воротника находятся петли, чтобы гюйс можно было легко пристегнуть к униформе с помощью пуговиц или тесемок.
0: Форма и содержание.
2: Есть разные версии возникновения гюйса. В давние времена морякам полагалось носить смазанные жиром и напудренные парики с косичкой. Косички касались формы и пачкали ее. За неопрятный вид матросов наказывали, поэтому они придумали некое подобие воротника из лоскута кожи, который надевали поверх повседневной рубахи.
0: Гюйс.
2: По другой версии, гюйс трансформировался некогда из обычного капюшона, который надежно защищал матросов от морских брызг в плохую погоду.

0: Существует мнение, что количество белых полосок на гюсе равно 3 прославленным победам русского флота. При Гангуте в 1714 году, в Чесменском сражении в 1770 и при Синопе в 1853 году. Но это лишь красивая легенда. Все гораздо прозаичнее. 3 полоски на воротнике выбрали только потому, что именно этот геометрический рисунок смотрится красиво и гармонично. Кстати, во многих портовых городах России, как правило, у людей гражданских, есть особая примета. Если прикоснуться к матросскому гюйсу, то это обязательно принесет удачу.
1: Форма и содержание. Гюйс.
2: Радиозвезда.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Морской регимент. Из письма царя Петра I Франсу Лефорту. Надлежит учинить полки морских солдат, числом по флоту смотря, и разделить их по капитанам вечно, которым надлежит капралов и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строя и порядков. Морской регимент или морской полк. Основные задачи – высадка десанта, блокада вражеского побережья с моря, штурм неприятельских крепостей. Дата формирования – 18 февраля 1696 года. Личный состав – 4254 человека из числа лучших солдат и офицеров гвардейского Преображенского полка. Всего 28 рот. Командир регимента – адмирал Франс Лефорт. Командиром 3-й роты был царь Петр в чине капитана. Зимой 1696 года Россия готовилась ко второму Азовскому походу против Османской империи. В Воронеже на реке Дон был построен флот. В мае личный состав морского регимента погрузился на корабли и направился в сторону турецкой крепости Азов. Во время штурма морские солдаты одними из первых вступили в сражение. Захватили вражеские бастионы и подняли над ними российский флаг. За храбрость в бою личный состав морского регимента был удостоен особой чести. Во время триумфального марша в Москве морские пехотинцы первыми вошли в Кремль. После парада регимент был расформирован. Знамя части было передано на вечное хранение в оружейную палату. В 1705 году, 27 ноября по новому стилю, царь Петр подписал указ о создании на Балтийском флоте регулярных морских полков. Сегодня эта дата считается официальным днем рождения морской пехоты России.
3: Личный состав.
5: Дальневосточный форпост России.
6: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. К 2030 году в России планируется восстановить не менее 1000 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в профильном комитете Государственной Думы. Такую задачу поставил перед правительством и депутатами Владимир Путин. Для достижения этой цели совершенствует законодательство. Уже принято 15 законов и еще 11 инициатив находятся в работе. Также создана цифровая платформа, где собрана информация о более чем 2000 памятников, которые требуют инвестиций. На сегодняшний день 670 объектов уже нашли подрядчиков для реставрации и дальнейшего использования. Выставка, посвященная подвигу 30-й береговой бронебашенной батареи Черноморского флота, ее командиру майору Георгию Александеру, открылась в Музее Победы. Посетить ее можно до 6 августа. Что известно о личности командира батареи? В эфире «Радио Звезда» рассказал военный историк Сергей Колдин.
2: Георгий Александер, конечно, продемонстрировал умение воевать прежде всего, высокий боевой дух и умение повести за собой людей в той сложнейшей ситуации, в которой они действительно оказались. То есть этот был настоящий командир. Погиб он, к сожалению, пытаясь прорваться.
1: Экспозиция стала частью проекта «Семейные реликвии» и приурочена ко дню военно-морского флота. Эксперты составили список из 11 книг современных российских авторов, наиболее популярных за рубежом. Лидерами стали «К себе нежно» Ольги Примаченко и «Граф Аверин» Виктора Дашкевича. Среди других популярных произведений «Карандаш» и «Самоделкин на острове динозавров», «Бестиарий ведьмака», «Мой безопасный мир», «Такси чужих историй», «Бабушка сказала сидеть тихо» и «Со мной все так». Книги российских авторов востребованы в Китае, Египте, Великобритании, Болгарии, Польше, Сербии, Германии, Турции, Саудовской Аравии и Узбекистане. В Пскове стартует 7-й международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрители увидят почетных гостей, членов жюри: Алексея Германа, Марию Шукшину, Алексея Рыбина, Василия Степанова, Рустама Сагдулаева и других известных деятелей кино. После церемонии открытия покажут фильм «Трудные папы» режиссера Светланы Самошиной. Также будут представлены фильмы основной программы. Кроме того, состоятся спецпоказы в честь 160-летия Российского исторического общества и проект фонда «История Отечества» на экране «Герой Отечества». Затем состоится вручение первого почетного приза фестиваля, сообщают организаторы. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Федор Ушаков. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Адмиралы русского флота. Фёдор Ушаков.
1: При старости лет моих, отягощен душевной и телесной болезнью, я опасаюсь при слабости моего здоровья быть в тягость службе, и посему всеподданнейше прошу, дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было за болезнью моей от службы меня уволить.
2: Это прошение об отставке Ушаков написал императору Александру I в 1807 году. После многочисленных побед на море над турками и французами роль флотских военачальников стала вдруг не столь значимой. Уже несколько лет шли наполеоновские войны. Основные боевые действия велись на суше, и про Федора Федоровича стали потихоньку забывать, а потом и вовсе смещать с высоких командных должностей. Он это почувствовал, когда его неожиданно назначили командующим Балтийским грибным флотом, а затем начальником флотских команд в Петербурге. И это боевого-то адмирала. Ушакову на тот момент было 62, и он решил уйти. Для императора это стало сюрпризом.
3: Чем недоволен Ушаков? Может, какие-то награды ему не додал отец? Доволен ли он? Или сие вызов? Открытое недовольство? Вот же упрямец. Мы на морях воевать не будем. Отпустите его. Пусть молится Богу.
2: И уже совсем скоро был подписан высочайший указ.
3: Балтийского флота адмирал Ушаков по прошению за болезнью увольняется от службы с ношением мундира и с полным жалованием.
2: Он поселился в селе Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии. Рядом был монастырь. Жил Ушаков тихо и спокойно, часто молился. Когда началась Отечественная война 1812 года, на губернском собрании дворянство адмирала в отставке избрали начальником внутреннего ополчения. Но сил у флотоводца на еще один подвиг не осталось. И от предложенной должности Федор Федорович вежливо отказался. В 2001 году адмирал Ушаков, единственный из воинов-моряков, был канонизирован Русской Православной Церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии. А еще через пару лет архиерейский собор причислил прославленного адмирала к общецерковным святым в лике праведных.
0: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.
5: 18 июня 1942 года разведотряд Черноморского флота возвращался с задания из Алупки в Севастополь. По пути группа советских моряков под командованием старшего лейтенанта Николая Федорова на двух весельных шлюпках была атакована двумя итальянскими торпедными катерами. Казалось, исход морского боя предрешен. Но победителями из него вышли наши разведчики. А чуть позже они своими решительными действиями заставили уйти на глубину подводную лодку противника. Шлюпки и подводная лодка. Неслыханная дерзость. Разведотряд Николая Федорова вернулся на базу, потеряв всего одного бойца из 17.
0: Экипаж.
5: Они возвращались домой в Севастополь, досадуя на неудачу. Экипажи трех шлюпок должны были высадиться на берегу около Алупки, чтобы впоследствии устроить несколько диверсий в тылу врага. У первой шлюпки получилось незаметно подойти к берегу, а две другие немцы заметили и открыли стрельбу. Пришлось поворачивать назад, и тут на них налетели торпедные катера.
6: Техническая справка. Грибная шлюпка Ял-6. Длина 6 метров. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Вес корпуса 600 килограммов. Осадка при полном водоизмещении 60 сантиметров. Экипаж 13 человек.
4: Они, несомненно, рассчитывали на легкую победу. Еще бы! Два вооруженных пушками и пулеметами скоростных катера против двух тихоходных грибных лодок.
0: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
4: Черноморцы и так были злые. А тут еще такое. Вишь ты, итальянцы. Приладив на носу шлюпки ручной пулемет, матрос Иванов дал точную очередь по ближайшему катеру. А потом туда же обрушился огонь автоматов всех разведчиков. 8 раз итальянцы бросались в атаку, пытались таранить шлюпки. И все 8 раз получали достойный отпор. В конце концов, один из катеров заглох и лишился хода. Тогда разведчики решили подплыть к нему и забросать гранатами. Увидев, что сумасшедшие русские сами идут на них в атаку, один итальянец взял на буксир другого и быстро, очень быстро покинул поле боя. Но на этом дело не кончилось. Через 2 часа прямо по курсу разведчиков стала всплывать подводная лодка с итальянским триколором на корпусе. Из рубочного люка показался офицер в широкополой черной шляпе. «Вот ведь!» — изумился матрос Иванов. Пожал плечами и врезал по шляпе из пулемета. Вражеский офицер мгновенно исчез. Люк захлопнулся, и лодка поспешила погрузиться. Вскоре высланный на помощь из Севастополя катер помог разведчикам вернуться на базу.
0: Экипаж.
8: Сегодня День военно-морского флота России. Радио «Звезда» поздравляет мичманов и офицеров, матросов и старшин всех флотов, всех поколений с праздником!

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
2: В Центральном архиве военно-морского флота хранится уникальный документ. Челобитная крестьянина Ефима Никонова государю-императору Петру Алексеевичу. Речь в ней идет о так называемом потаенном судне, которое Никонов обязуется построить, если на то будет царская воля. С этого письма начинается история первой российской субмарины, точнее, попытки ее создания. Идея строительства подводных судов к тому времени была не нова. За 100 лет до указанных событий сконструировать такую лодку удалось голландцу Ван Дребелю. Вполне возможно, что Никонов был знаком с его трудами, ведь он работал на северной верфи вместе с голландскими корабелами. Они-то и могли похвастаться достижениями своего соотечественника. Так или иначе, но Петр I проявил к предложению Никонова самый живой интерес. По его указу мастеру было выделено помещение, а также материалы для строительства лодки. Сам Никонов получил наставление: трудиться, таясь от чужого глазу. Говоря современным языком, проект был возведен в ранг сверхсекретного. К сожалению, чертежи потаенного судна до наших дней не сохранились. Известно только, что внешне оно было похоже на большую бочку. О размерах лодки можно судить по косвенным признакам. Количество дерева и металла, указанное в расходных ведомостях, позволяет предположить, что длина субмарины не превышала 6 метров. В движение потаенное судно приводили гребцы. Для этого лодка была оборудована веслами. По 2 с каждого борта. В 1720 году состоялись испытания. Лодку спустили на воду. Никонов и еще 3 матросов забрались внутрь и приготовились к погружению. Но тут произошло непредвиденное. Система забора балластной воды дала сбой. Лодка резко пошла вниз и ударилась о твердый грунт. Поврежденными оказались днище и руль. Петр I отнесся к происшествию спокойно. Никонову было велено исправить неполадки и продолжать работу. Неизвестно, смог бы он довести начатое дело до конца. В 1725 году царя-реформатора не стало. С ним была похоронена и мечта Ефима Никонова. Адмиралтейство отказалось от дальнейших опытов с подводной лодкой.
3: Радиограмма.
4: Линейные корабли, линкоры, получили свое название по тактике, которую использовали в бою. Корабли шли друг за другом в линию, бортом к противнику. Линейная тактика позволяла обстреливать врага из большего числа орудий.
5: Слова особого назначения.
6: Склянки. Если присмотреться к гравюрам в старинных морских книгах, то на многих можно увидеть удивительные предметы. Вы обнаружите здесь и свиток карт, и компас, и звездный глобус, и подзорную трубу, и большие песочные часы. Прежде чем на корабли пришли песочные часы, люди уже давно умели измерять время. Но солнечные не могли показывать время ночью, водяные опрокидывались и выплескивались при качке, а часы-свечи с нанесенными делениями вообще грозили сжечь весь корабль. В России песочные часы во флоте появились при Петре I. В ту пору на каждый корабль полагались получасовые и 4-часовые часы. Острые на язык матросы очень скоро окрестили первые склянками, а вторые – вахтой. Слово «склянка» произошло от слова «стеклянный». Только вот буквы «Т» и «Е» потерялись. Получается, что склянки на самом деле стеклянки. На корабле остаться без часов – дело гибельное. Это не только потеря распорядка дня, но еще страшнее – потеря всякого представления о долготе, на которой находится корабль. Проще говоря, без часов корабль заблудится в два счета. Хлопотно и дорого было хранить время на корабле. Для этого приходилось содержать специальных людей. По Петровскому указу старшим над ними был скляночный мастер, отвечавший за исправное обслуживание часов. Все эти люди не сидели без дела. Каждые полчаса нужно было переворачивать одни часы, каждые 4 часа – другие. Предельного внимания и бдительности требовала эта операция. Недаром в те времена во флоте бытовало выражение «сдать под склянку», что означало «сдать под надежную охрану». А чтобы все на корабле знали, который час, экипаж оповещался звуковым сигналом. Били склянку. Да нет, не часы били. Наоборот, как зеницу ока берегли моряки свои хрупкие стеклянные часы, особенно в шторм. Били же они в судовой колокол. Даже в наши дни корабельный устав сохранил команду «склянки бить». Такова уж флотская традиция.
1: Склянки. Слово особого назначения.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
7: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Премьера на радио «Звезда».
9: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы – и все это один человек – Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Об этом заявил Владимир Путин.
2: Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой. Самые теплые

0: В нем также сочетаются верность долгу, братская сплоченность, отвага и преданность Отечеству. Российские войска нанесли точечный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Высокоточным оружием поражено предприятие по производству беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, уничтожен сборочный цех в юго-западной части города, где совместно с украинско-американской компанией ежемесячно производилось до 1000 дронов, включая ударные и разведывательные модели. Таким образом, противник лишился значительной части мощностей по выпуску беспилотников непосредственно в столичном регионе, добавили в оборонном ведомстве. Космонавт Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернулись на Землю на корабле «Союз МС-28», сообщили в Роскосмосе. Спускаемый аппарат приземлился юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Посадка прошла в штатном режиме. Экипаж провел на Международной космической станции 241 день. За время полета космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс» и участвовали в реализации 42 научных экспериментов, добавили в Роскосмосе. Москва будет добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. В России его планируют привлечь к ответственности за преследование невиновных и покушение на граждан под международной защитой, сообщили в МИД. В 2023 году Хан инициировал арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, что вызвало международный резонанс. Ситуация для Хана ухудшилась после того, как ранее в июле президиум суда проголосовал за его отстранение от должности по причине обвинений в сексуальных домогательствах. Потеря поста лишила его иммунитета международного чиновника. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Дню военно-морского флота посвящается. Слушайте сегодня на радио «Звезда». Морская история России с петровских времен и до наших дней. В специальных программах, книгах и документах. Мы расскажем о героях, которые прославили русский военный флот. О великих сражениях и неизвестных битвах. О подвигах, совершенных под Андреевским флагом. День военно-морского флота России. Сегодня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Федор Ушаков. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим с вами, наверное, об одном из наиболее известных флотоводцев в истории России, которого звали Федор Федорович Ушаков. С одной стороны, его фамилия на слуху. Многие знают о наличии такого персонажа в истории России, особенно на основании сохранившихся остатков школьных знаний. Но вот вопрос, знаем ли мы о том, как появлялась, как сохранялась, как увековечивалась память об адмирале Федоре Ушакове. Для начала несколько слов о его биографии. Он родился 24 февраля 1745 года в небогатой дворянской семье, в имении, которое располагалось на территории нынешней Республики Мордовии. Его достижения, его жизненный путь далеко не сразу привел его к известности и славе. Можно даже сказать такую парадоксальную вещь, что все свои знаменитые сражения, а считается, что Ушаков за свою жизнь выиграл все 5 сражений, в которых он руководил, подчеркиваю, руководил флотом, а они пришлись буквально на очень ограниченный промежуток его жизни, причем когда он находился в зрелом возрасте. Это Вторая русско-турецкая война, которая происходила с 1787 по 1791 год. Ну и, собственно, это уже борьба с революционной Францией 1798-99 годы. То есть к этому моменту Ушакову было более 40 лет. Выиграв эти 5 сражений, он, как ни странно, внес свою фигуру в перечень наиболее значимых, наиболее ярких, наиболее известных флотоводцев России. Почему? Ну, дело в том, что его значимость в истории подчеркивается тем, что именно после его побед на море удалось добиться, ну, в случае русско-турецкой войны, приближения капитуляции и турецкой армии, а в случае борьбы с Францией его, ну, наверное, завершающая, его 5-я победа, а именно осада острова Корфу, оказалась очень значимой с точки зрения своих международных последствий. И это очень показательно, потому что даже спустя десятилетия и столетия благодарные жители этого острова, да и шире говоря, греки, до сих пор считают, что именно адмирал Ушаков – это один из тех людей, которые подарили им независимость, позволив отстоять свой остров от вторжения туда французов. Так что здесь адмирал Ушаков предстает и не только как флотоводец, не только как военачальник, но и как освободитель острова Корфу. Надо сказать, что после своих замечательных побед адмирал Ушаков достаточно быстро удалился на покой. Ну, еще раз могу подчеркнуть, что возраст у него был по тем временам достаточно зрелый. Но во время войны 1812 года, зная его известность, уездное дворянство обратилось к нему для того, чтобы он возглавил ополчение. По состоянию здоровья он был вынужден отказаться, но, тем не менее, участвовал в сборе средств. И, как считается, на эти средства был построен госпиталь, где лечились раненые русские солдаты, так что в этом смысле адмирал Ушаков продолжал заботиться о защитниках Отечества вплоть до своей смерти, которая произошла в 1817 году, и похоронен был он на территории Санаксарской обители, там же в Мордовии. Если его биография при жизни не отличалась какими-то яркими событиями, то в последующей истории далеко не сразу он оказался причислен к ряду таких вот первостепенных российских полководцев. То есть на протяжении десятилетий память о нем, в отличие, например, от того же Александра Васильевича Суворова, а вот память о нем как бы далеко не была на виду, далеко не была на поверхности. Буквально только в конце XIX века появляются первые памятники, появляются первые объекты, которые начинают носить его фамилию. Ну, в 1893 году в Севастополе появляется первая в Российской империи улица, которая носит имя Ушакова. Ну, и здесь связь оказывается такая, что непосредственно после создания города Севастополь Ушаков принимал участие в организации работы порта, поэтому непосредственное отношение к Севастополю он имел, и жители города об этом даже 100 с лишним лет спустя продолжали помнить.
2: Федор Ушаков.
1: Область знаний.
3: В 1893 году в ряды российского флота вступает и броненосец адмирал Ушаков, к сожалению, жизнь которого и существование которого в качестве военного корабля оказалось не очень долгим, потому что он погиб в 1905 году во время Цусимского сражения. Тем не менее, можно подчеркнуть, что память об Ушакове начинает постепенно проявляться, постепенно закрепляться, пусть даже в очень ограниченных каких-то обращениях, связанных прежде всего с морской историей, с историей флота. Когда же Ушаков вдруг превращается в фигуру первой величины? А это как раз напрямую оказывается связано с советским временем. Потому что в этот момент значительная часть полководцев, которые когда-то вносили свой вклад в победу русского оружия, в силу своего происхождения, в силу своего статуса, в силу своего внимания к ним со стороны власти, оказываются такими, можно сказать, персонами нон-грата. А вот полузабытый Ушаков, которого, казалось бы, власть не особо отмечала, не особенно привечала, не давала ему никаких особых званий, регалий, титулов. Ну, вот показательно, да, что если мы говорим, например, про Суворова, то он и граф, и князь. А вот Ушаков за все свои блистательные победы так и остался простым русским дворянином. Вот в советское время это, как ни странно, начинает играть ему на пользу. По крайней мере, в 1944 году появляется указ советского правительства о создании военных орденов Ушакова и Нахимова. Причем очень показательно, что речь идет о двух великих и знаменитых адмиралов в истории России, но требование такой формальной военной субординации требует соотнесения этих орденов с орденами, которые посвящены сухопутным полководцам. Поэтому между ними возникает такое, можно сказать, ранжирование, и орден Ушакова оказывается приравнен к ордену Суворова, а орден Нахимова к ордену Кутузова. Понятно, речь не идет о каких-то реальных достижениях этих персонажей и возможности их сравнения, но скорее о каких-то буквально формальных моментах, которые, однако, были значимы, с точки зрения определения последовательности награждений, с точки зрения ношения орденов на груди в каком порядке, такие иногда нюансы бывают. После того, как образ Ушакова, изображение Ушакова начинает появляться на орденах и медалях, а если орденом Ушакова, который предполагался адмиралом и высшему офицерскому составу флота, им было награждено не так много человек, порядка 200 с небольшим человек, то медаль Ушакова, которая полагалась простым матросам, ее вручили 14 тысяч раз. Так что в этом смысле медаль Ушакова превратилась в такой относительно массовый способ увековечивания героизма в среде военно-морского флота. Но при этом сама фигура Ушакова продолжала оставаться, не очень известной, не очень популярной среди массового зрителя, среди массового почитателя, да. Что для этого оставалось сделать? Для этого, конечно, удачным способом было использовать кинематограф, поэтому спустя несколько лет после войны, правда, не сразу, это тоже такой показательный момент, что далеко не сразу до Ушакова добрались руки у руководителей советского кинематографа, в 1953 году появляются сразу два фильма. Появляется фильм «Адмирал Ушаков», и появляется фильм «Корабли штурмуют бастионы». Это такая дилогия, в которой речь идет о наиболее значимых победах русского флота. В конце XVIII века в первом фильме речь идет о русско-турецкой войне, во втором фильме речь идет о событиях 1798-99 годов, то есть об осаде и об взятии Корфу. Фильмы Михаила Рома, которые сейчас, ну, может быть, смотрятся немного наивно, хотя до сих пор оставляют яркое впечатление от батальных именно сцен, которые там как бы созданы усилиями режиссера, усилиями съемочной группы. Но вот такой незаветный, наверное, момент, о котором стоит сказать, что именно в фильме «Адмирал Ушаков» на экране появился один из достаточно ярких, известных актеров советского кинематографа Владимир Эт. Это вот его первое появление на сцене в 1953 году. Когда вопрос о создании фильмов, о увековечивании памяти встал, насущным оказался вопрос о том, как выглядел адмирал. К счастью, к этому вопросу обратился знаменитый советский антрополог и историк Михаил Герасимов, который на основании своего известного метода, который он сам и разработал, смог создать изображение Ушакова. И вот то, что мы с тех пор видим, то, что соотносится с известным портретом, который, к счастью, сохранился адмирала Ушакова, вот это то изображение, которое, в принципе, можно считать каноническим. И оно было восстановлено как раз после войны, то есть 40-е, 50-е годы 20 века.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Федор Ушаков. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Еще одним поводом вспомнить об адмирале Ушакове оказалось 200-летие Севастополя в 1983 году, когда ему был установлен памятник именно в Севастополе. Эта годовщина стала вообще напоминанием о том, что такой полководец в русской истории был. Но мы понимаем, что когда говорим про Севастополь, Севастополь в годы войны – это одно из наиболее значимых, символически значимых мест обороны, защиты, стремления к победе в войне. И поэтому те фигуры адмиралов, которые напрямую соотносились с этим местом, это и фигура Ушакова, это и фигура адмирала Нахимова, они приобретают особое значение. После войны, ну, объективно говоря, каких-то оснований для того, чтобы в дальнейшем эту память увековечивать, их становится меньше. Ну, кроме таких вот дат, юбилеев, важных скорее для региона, в данном случае для Севастополя. Ну, хотя ради объективности можно сказать, что, очевидно, на волне этого юбилея в честь Ушакова в 1986 году, уже на излете советского времени, был назван один из астероидов. Так что вот где-то в космосе летит адмирал Ушаков. Тем самым напоминает о том, что такой герой в истории России был. Но, как ни странно, новый всплеск интереса к фигуре Ушакова происходит уже в послесоветское время. После того, как возникает уже государство под названием Российская Федерация, которое, естественно, задается вопросом о своей преемственности по отношению к Советскому Союзу. Одной из форм такой преемственности становится отношение к орденской системе Советского Союза. Встает вопрос, какие ордена нам стоит сохранить, от каких стоит избавиться. Вот орден Ушакова остается в системе Российской Федерации, и до сих пор с его помощью увековечивается как раз героизм и как отдельных представителей флота, так и кораблей или различных подразделений, например, флотов. Но немного неожиданный ракурс вот в этой связи оказался связан с тем, что представители военно-морского флота, для которых фигура Ушакова в 90-е годы начинает приобретать все больше и большее значение, они начинают рассматривать его в какой-то степени как своего покровителя. Но для того, чтобы эта функция покровительства могла как-то быть формально реализована, встал вопрос о том, насколько Ушаков, как ни странно, соответствует возможности причисления к лику святых. Насколько адмирал Ушаков, несмотря на такую постановку вопроса, может стать святым. И вот выяснилось, что, в общем-то, для этого есть все предпосылки. Хотя, разумеется, святым стать не очень просто, но в случае Ушакова это оказалось немного упрощено за счет того, что у него в роду, оказывается, уже есть святой. Его родной дядя Иван Игнатьевич, который при уходе в монастырь тоже получил имя Федор, он причислен к лику святых под именем Федора Санаксарского по имени той обители, где он находился. Так что вот здесь вот иногда даже возникает путаница, потому что есть два Федора Ушакова святых, Федор Санаксарский и, собственно, Федор Ушаков адмирал. И вот здесь главное их не путать. Здесь совпадают интересы сразу нескольких организаций. И военно-морской флот, который очень хочет видеть Ушакова в качестве такого своего покровителя, более понятного, более привычного. Ну почему? Потому что мы же знаем, что до революции в российском флоте были свои фигуры святых покровителей. Ну, наверное, самый известный – это Андрей Первозванный, в честь которого как раз Андреевский крест назван, ставший символом российского флота. Вот, были и другие фигуры менее известные, но все это за годы советской власти, конечно, из какого-то обихода, особенно морского, ушло. Федор Ушаков – это была фигура более понятная, более привычная и в каком-то смысле обеспечивающая такую связку между героями обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, предшествующей традиции русского военно-морского флота. Ну и, соответственно, вот эта связка была очень важна для подчеркивания преемственности уже в 90-е годы.
2: Федор Ушаков.
1: Область знаний.
3: Плюс здесь сошлись интересы еще и того региона, о котором я уже говорил, который, собственно, Федор Ушаков и представлял, а именно Республика Мордовия, поэтому руководство этой республики активно включилось в процесс увековечивания памяти. Очень активно в этом участие приняли и представители творческого сообщества, в частности, такой писатель Валерий Ганичев, который выступил с инициативой о канонизации. В 2001 году Федор Ушаков оказался причислен к лику местно чтимых святых, то есть в Мордовской епархии на территории Мордовии. А в 2004 году он уже стал и общероссийским святым, то есть причислен к лику святых. И можно сказать, что за прошедшие годы вот эта вот традиция увековечивание памяти о нем, она постепенно получает, ну, какую-то уже все большую и большую традицию приобретает. Параллельно у него в отношении флота появилась еще одна немного неожиданная ипостась. Ну, если в том же самом 2001 году параллельно со статусом святого он стал покровителем, в принципе, военно-морского флота, то в 2005 году ему добавилась функция еще и покровителя стратегических военно-воздушных сил. А здесь вот говорить о какой-то закономерности сложно, потому что в 18 веке, когда Ушаков жил, не то что таких сил не было, наверное, даже представление о том, что такие силы, исключением какого-нибудь воинства ангелов и архангелов, может прийти на помощь России, в общем, не существовало. Но, тем не менее, как бы вот здесь эта фигура Ушакова оказалась достаточно такой компромиссной, такой приемлемой для того, чтобы и в одном, и в другом случае возглавить и стать покровителем различных родов войск. Эта традиция, она, как выясняется, не является какой-то поверхностной, не является случайной, от которой как бы легко отказаться или списать на то, что это всего лишь такой некий элемент ритуала, который никому не нужен. Нет, как показывает практика, на протяжении последних десятилетий активно возводятся храмы в честь Федора Ушакова, и в Москве, в Южном Бутово заложен такой храм, и на территории России уже неоднократно такие храмы возводились. В 2024 году в честь 20-летия причисления Федора Ушакова к лику святых 7 храмов было открыто по стране. Ну и, наверное, еще одним важным признаком стало открытие и памятника Федору Ушакову в Санкт-Петербурге, на открытии которого присутствовал президент Российской Федерации, который подчеркнул как раз в своей речи, в своих словах о том, что фигура Федора Ушакова продолжает оставаться важным таким ориентиром для современных моряков, для современных защитников Отечества. Ну и зачастую это даже проявляется в очень неожиданных ракурсах. В 2023 году, когда штаб Черноморского флота был подвергнут бомбардировке, был подвергнут нападению, по сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в этом штабе чудом уцелела икона Федора Ушакова, которая уже, приобретя такой статус спасенной, чудотворной, была пронесена по улицам Севастополя, и тем самым ознаменовав, что Федор Ушаков не просто значится покровителем военно-морского флота, а до сих пор реально эту функцию выполняет. И в этом смысле вот период его забвения достаточно долгого в XIX веке он сменяется в 20-21 веках подчеркиванием значимости этой фигуры и с точки зрения его прижизненных достижений, и с точки зрения того символического статуса, который он приобрел уже после смерти.
2: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что с попытками недоброжелателей воздействовать на российский флот, включая коммерческий, нужно бороться решительно, но аккуратно, как с пиратством и пиратами. Президент заслужил доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии о текущей обстановке и задачах, сообщает телеканал «Звезда». Верховный главнокомандующий подчеркнул, что в случае угрозы безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми силами России, а на передовой должен стоять Балтийский флот. Сегодня Владимир Путин подписал пакет законов, затрагивающих миграционную, административную и технологическую сферы. В частности, МВД теперь передаются полномочия Министерства труда по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Ужесточается ответственность в цифровой и игорной сферах. Так, букмекеров начнут штрафовать за прием ставок от граждан с самозапретом на кредиты. Отдельный закон обязывает иностранцев уплачивать авансовый платеж по НДФЛ с начала следующего года. Кроме того, президент ратифицировал соглашение с Киргизией об открытии в России представительства МВД республики. Космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернулись на Землю на корабле «Союз МС-28», сообщили в Роскосмосе. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане, посадка прошла в штатном режиме. Сергей Микаев, для которого это был первый полет, в эфире телеканала «Россия-24» рассказал о своем самочувствии.
3: Самочувствие хорошее, думал, будет хуже, ожидал другие ощущения, но все обошлось, себя чувствую прекрасно. Единственное, что еще пока не привык к гравитации. Все службы отработали на отлично. И всем привет передаю, всем спасибо за работу.
2: Экипаж провел на Международной космической станции 241 день. За время полета космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс-МС» и участвовали в реализации 42 научных экспериментов. Российские школьники успешно выступили на 5 международных олимпиадах. Они завоевали 27 медалей, 23 золотые и 4 серебряные. В этом году они отличились в биологии, географии, физике, химии и математике. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что эти достижения – результат таланта учеников, стараний педагогов и государственной поддержки. Абсолютными победителями стали школьники из Тольятти и Москвы. Команды по физике и химии завоевали все золотые медали олимпиад. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Дальневосточный форпост России. История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Дню военно-морского флота России посвящается.
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
2: От слов к делу.
3: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юноши, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые, так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса.
2: От слов к делу.
3: Знание, честь, преданность отчизне.
2: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.
4: История награды.
5: Серебряные перья за храбрость. В 1788 году Российская империя вела очередную войну с Турцией. Летом того же года объявил России войну и шведский король Густав III. Расчет был прост – успеть одержать победу, пока большая часть русских войск занята в сражении против турок. Основные сражения русско-шведской войны проходили на море. Российской флотилией командовал адмирал Шарль Анри Нассау-Зиген. По-русски француз знал всего два слова – «вперед» и «греби». Причем произносил их как «пирог» и «грибы». Между собой матросы так и называли его – «пирог с грибами». Впрочем, несмотря на незнание языка, Нассау-Зиген был опытным военачальником. В сражении при Рочинсальме русская галерная эскадра под его командованием нанесла сокрушительное поражение вражеской флотилии. Шведы потеряли 40 кораблей, в то время как у нас вышло из строя всего два.
6: Несладко пришлось шведам от нашего пирога с грибами.
5: Грибцами на русских галерах в том бою были пленные турецкие матросы. Так была решена проблема нехватки личного состава для войны сразу на двух фронтах. За победу пленным туркам пожаловали каждому по серебряному рублю, а русские матросы были отмечены медалями. Узнав об этом, иноземцы тоже стали требовать особые знаки отличия. Тогда императрица Екатерина II приказала отлить для них серебряные перья, украшенные надписью «За храбрость». Носить необычные награды можно было на челмах. Даже на службе российской императрицы турки продолжали одеваться в свою национальную одежду. Тщеславие сыграло с турками злую шутку. По возвращении на родину многие из них головами поплатились за службу русской короне.
4: Операции специальных подразделений.
7: Осень 1971 года. Ударный авианосец США «Саратога» шел на базу в Америку, возвращаясь из Средиземного моря. Максимальная скорость 50 км в час и новейшие системы дальнего обнаружения противника делали невозможным незаметное сближение с авианосцем. На мостике авианосца дежурный офицер группы радиолокационного наблюдения докладывал капитану.
8: Сэр, к Ильватри на расстоянии 12 километров обнаружен неопознанный подводный объект. Следует нашим курсам. Система идентификации не определяет объект ни по одному типу субмарин. Глубина 200 метров. Скорость 35 километров в час. Но уже дважды на короткое время объект увеличивал скорость до 70 км в час. Ха!
0: Вы в своем уме? Подводные лодки не могут развивать такие скорости. Уточните показания ваших приборов.
8: Есть, сэр.
0: Объявить на Саратоге повышенную боевую готовность.
7: На борту неопознанного подводного объекта на просторном капитанском мостике командир советской атомной подводной лодки поставил экипажу новую боевую задачу. Вывести силовую установку на 90% мощности. Следовать параллельным с авианосцем курсом. Удаление 4 километра, глубина 150 метров, скорость 80 километров в час. В это время на мостике авианосца капитан слушал очередной доклад.
8: Сэр, подводный объект вышел на параллельный курс. Дистанция 4 километра.
0: Скорость объекта!
8: В течение последних 5 минут объект движется со скоростью более 80 километров в час. Глубина 150 метров, сэр.
0: Боевая тревога! Лейтенант, немедленно выяснить, что это такое!
8: Сэр, это русская подводная лодка.
9: Не может быть!
7: За уникальность конструкции атомную подводную лодку К-162 проекта 661 называли «золотая рыбка». Корпус лодки длиной 107 метров был полностью сделан из титана. При водоизмещении 6000 тонн К-162 еще в 1970 году установила рекорд скорости в подводном положении 83 километра в час. До сегодняшнего дня это наивысшая скорость, достигнутая обитаемым подводным судном.
10: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: 2007 год. Москва. Среднеобразовательная школа. Идет урок географии.
2: Ну-с, Петров Александр, расскажи нам, где находятся Командорские острова?
3: Где-то на Камчатке, кажется.
2: Допустим. А почему они так называются?
3: Что-то я такое в интернете видел. Называются они так в честь дракона.
2: Кого-кого?
3: Нет, ну не прям дракон-дракон. Это ящер такой. Или варан. Ну почти. Так и называется Командорский гигантский дракон.
2: Эх, Петров, опять ты все напутал-перепутал. Тот самый ящер, о котором ты говоришь, называется Комодский варан. Обитает на островах Индонезии. А Командорские острова на Камчатке были названы в честь известного русского мореплавателя, первооткрывателя капитана Командора Витуса Беринга. Садись, Петров.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан-командор.
1: Архипелаг из четырех островов в юго-западной части Берингова моря Тихого океана. Командорский заповедник и даже Командорский писец. Все они действительно названы в честь отважного путешественника, капитан-командора Витуса Беринга. Кстати, точно такой же чин капитан-командор получил один из первооткрывателей Антарктиды, Фаддей Беллинсгаузен, а также русский флотоводец XIX века, тайный советник, губернатор Иркутска Алексей Корнилов. Достойные люди, между прочим.
4: История воинских званий.
1: Капитан бригадирского ранга, он же капитан-командор. Звание ниже контр-адмирала, но выше чина капитана корабля. На гражданке такое звание соответствовало статскому советнику. Обращение «Ваше высокородие». В свое время капитан-командорами были известный мореплаватель-гидрограф Иосиф Биллингс, а также русский дворянин-исследователь Алексей Чириков.
4: По случаю присвоения.
1: И все же самым известным, помимо Беринга, капитан-командором России по праву считается стольник Петра I, участник строительства Новодвинской крепости Сильвестр Петрович Ивлев. Фильм «Россия молодая» смотрели? Ну вот, там его блестяще исполнил актер Степан Старчиков. Правда, есть одна загвоздка. Картину сняли по одноименному роману Юрия Германа. Основные события разворачиваются в 1702 году. Кто-то спросит, ну и что? А то, что именно в это время Ивлев, ну, никак не мог быть капитан-командором. Потому что это звание появилось в нашей стране только 5 лет спустя. Но это нисколько не умаляет заслуг литературно-киношного и вполне себе реального человека.
4: Капитан-командор. По случаю присвоения.
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: 1714 год. Галеры грибной флотилии под командованием генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина возвращаются домой после победы в Гангутском сражении. Радуются матросы, ожидая доброго обеда в честь славы русского оружия. Главное блюдо в меню – любимый суп всех моряков – флотский борщ. Флотский борщ от борща домашнего отличается кардинально. Рецепт его появился давно, еще в те незапамятные времена, когда никаких холодильных установок на морских судах не было. Мясо, в основном солонину и копчености, хранили в больших корабельных бочках. Вот из этой доброй свинины и варили знаменитый флотский борщ. В котел клали щедрый кусок мяса, варили до готовности. А пока сытный бульон булькал и вызревал, корабельный кок резал овощи для обжарки. В первую очередь в ход шла свекла. Рубили ее крупными кубиками, много. Именно она придавала супу и цвет, и вкус, и особый аромат. Картошка в те времена была не в ходу, в борщ ее не добавляли. Приготовленные кусочки свеклы тушили со свиным салом, луком и чесноком. А в это время резали другие овощи. Морковь, репу, капусту, также крупно. Когда свекла была готова, бульон процеживали, доставали из него вареное мясо и строгали небольшими ломтиками. Затем свеклу и приготовленные овощи засыпали в бульон. Варили до готовности с чесноком, лавровым листом и пряными травами. Разливая борщ по мискам, в каждую добавляли 5-6 ломтиков мяса. Подавали на стол с чесночными лепешками. Всей корабельной команде и мяса, и борща доставалось поровну. Не зря в те времена была поговорка такая во флоте: «Добрый кок в команде бог. Будет еда, будет и победа». К слову сказать, после той победы в Гангутском сражении слава о молодом российском флоте разлетелась по всему миру. Храбрость моряков по достоинству оценил и император. И всем без исключения, в том числе и корабельным кокам, выдал награды и благодарности. Петр Первый, как никто, понимал, что...
5: война войной, а обед по расписанию. История в письмах и воспоминаниях.
0: Из письма Павла Степановича Нахимова другу, капитан-лейтенанту Михаилу Францевичу Рейнеке, о победе над турецким флотом в Наваринском сражении. 4 ноября 1827 года. Мальта. Корабль «Азов». Кровопролитнее и губительнее этого сражения едва ли когда флот имел. Потерю турок полагают до 5000. Странно, но я не понимаю, как сам уцелел. Я был наверху, на палубе. У меня было 34 человека, из которых 6 убило и 17 ранило. А меня даже и щепкой не тронуло. Павел Нахимов.
5: Премьера на радио «Звезда».
7: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронное и не сообщение в соцсетях, а настоящее, бумажное, от руки. Как Татьяна Онегина. Как Ванька Жуков на деревне дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что с попытками недоброжелателей воздействовать на российский флот, включая коммерческий, нужно бороться решительно, но аккуратно, как с пиратством и пиратами. Президент заслушал доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией о текущей обстановке и задачах, сообщает телеканал «Звезда». Верховный главнокомандующий подчеркнул, что в случае угрозы безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми силами России, а на передовой должен стоять Балтийский флот. До конца года в состав военно-морского флота России примут подводную лодку «Пермь». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
2: До конца года планируем принять в состав военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон», это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М».
1: Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Александр Моисеев

0: Удары по логистическим центрам, а также цехам по производству и местам хранения дальнобойных беспилотников противника. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки более 1000 дронов самолетного типа. Общие потери украинских формирований на всех участках спецоперации превысили 1300 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Свыше 50 человек обратились за медицинской помощью в результате стихии в Ростовской области. Более 10 госпитализированы, сообщил губернатор региона. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС, сообщил мэр города. Власти отмечают, что число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28. Всего в диспетчерскую службу Ростова-на-Дону поступило 35 тысяч обращений от граждан. Ранее сообщалось, что в регионе... В Ростовской области по причине непогоды задерживаются более 80 пассажирских составов. Накануне в Ростовской области бушевал ураган со скоростью ветра до 25 метров в секунду, который повалил деревья и повредил линии электропередачи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Дальневосточный форпост России.
2: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Чье призвание уйти?

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Дальневосточный форпост России.
1: Тема нашего сегодняшнего разговора – история Тихоокеанского флота. В 1639 году небольшой отряд казачьего десятника Ильи Москвитина спустился на ладьях по реке Улья и вышел к побережью Охотского моря. Землепроходцы соорудили тогда плотбище, проще говоря, верфь, на которой построили два 17-метровых коча, то есть два однопалубных парусно-гребных судна. Так началась история плавания русских корабельщиков по морям Тихого океана. И уже совсем скоро на Дальний Восток отправились новые экспедиции отважных первооткрывателей – Дежнева, Попова, Хабарова. Таинственный и загадочный край, богатый природными ресурсами, в том числе пушниной и золотом, привлекал все больше и больше исследователей. В результате в Охотском море был создан целый отряд из отечественных кораблей – «Фортуна», «Лев», «Восточный Гавриил». Они регулярно совершали транспортные и торговые рейсы на западное побережье Камчатки. Флотом это морское соединение назвать было трудно, но тут 21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна подписала особый указ.
3: Для защиты земель наших, морских торговых путей и промыслов, охраны побережий и островов Тихого океана, открытых нашими землепроходцами и мореплавателями, учредить постоянный военный порт и флотилию в Охотске. С тамошними народами поступать ласково и ничем их не озлоблять. А ежели кто из них захочет в российское подданство, тех принимать и ясак с них брать умеренный. Офицерам и рядовым нашим во всем чинить добрый порядок и между собою иметь согласие, дабы дело Божие и государственное не пресеклось.
1: Не пресеклось до сих пор. Более того, дата подписания этого документа, 21 мая 1731 года, сегодня считается днем рождения Тихоокеанского флота.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш разговор. Интересная штука получается. Вот смотрите, Петр I построил флот Балтийский, детище Екатерины Великой – флот Черноморский, а вот Анну Иоанновну по праву называют крестной матерью Тихоокеанского флота. Почему только крестной? Якобы потому, что она всего лишь подписала бумагу о его создании, составленную Сенатом. Что ж, Анну Иоанновну долгое время считали царицей ограниченной и малообразованной. Но это не так. На самом-то деле, государыня была правительницей очень даже дальновидной. Помимо основания флота в Охотске, она, говоря современным языком, еще и проспонсировала многие русские экспедиции, в том числе и военные, едва ли не по всему Тихому океану.
3: Витасу Берингу нашему повелеваем построить два корабля – «Святой Петр» и «Святой Павел» и отправиться на них к берегам новой большой земли, дабы выяснить, соединяется ли она с Азией и есть ли там поселение.
1: Под новой большой землей подразумевается, естественно, Северная Америка. Более того, по указу и под строгим надзором Анны Иоанновны на нужды второй камчатской экспедиции Беринга тратилось до 1/6 части всего государственного бюджета того времени. Но не только Америка интересовала русскую императрицу. Она отправила наши разведывательные корабли еще и в сторону Курильских островов, чтобы найти короткий путь в Японию.
3: Ежели встретятся суда иноземные, истинных целей своих не раскрывать, отвечая, что поход сей предпринят ради описания собственных берегов.
1: Вот так. В результате эти государевы наставления превратили обе камчатские экспедиции в крупнейшие военные и географические исследования первой половины 18-го столетия.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. Его первое серьезное испытание на прочность – 1854 год. Крымская война. Кто-то скажет: «Погодите, погодите, вы ничего не перепутали? Где Севастополь и отважный адмирал Нахимов? А где Дальний Восток и Петропавловск-Камчатский? Какая Крымская война в Тихом океане?» Ничего мы не перепутали. Об этом просто мало кто знает. Сейчас расскажем подробнее.
4: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
0: Имя на карте.
5: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка. Его именем назван не только залив, еще улица и городской район. На аллее дружбы у подножья Никольской сопки первому губернатору Камчатки установлен замечательный памятник. Василий Степанович Завойко, адмирал русского императорского флота. Настоящий, искренний патриот Родины. Историки утверждают, без него Россия могла остаться без выхода к Тихому океану.
0: Имя на карте.
5: Войну середины 50-х годов 19 века в России принято называть Крымской. Но фактически ее вполне можно назвать мировой. Против России тогда воевали Франция, Англия, Турция и неизвестно зачем примкнувшее к ним королевство Сардиния. Бои шли в Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Балтике и на Белом море. Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку англо-французской эскадры пришло в мае 54 года. Губернатор Завойко обратился к жителям Петропавловска.
6: «Я пребываю в твердой решимости сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови».
5: Почти два месяца, круглые сутки, небольшой гарнизон и все гражданское население, включая охотников, камчедалов, женщин и подростков, возводили укрепления. Не зная сна и отдыха, Завойко руководил работами, а порой и помогал рабочим сам. Вырубали в скалах площадки для орудий и вручную, по крутым склонам сопок, затаскивали пушки. Успели. Приготовились встретить врага достойно.
0: Имя на карте.
5: В англо-французскую эскадру входили 6 военных кораблей, 218 пушек и 2500 человек-бойцов. Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего 67 пушек и 920 человек-защитников, включая местных жителей. Жестокая битва началась и продолжалась 2 дня. После того, как часть береговых батарей была уничтожена, захватчики 2 раза высаживали десант. Первый из 350 человек отступил без боя. А на второй день противник высадил на берег почти 1000 бойцов. Казалось бы, путь на город открыт. Но дорогу им преградили 350 матросов, казаков и местных охотников. Они разбились на группы и пошли в штыковую атаку. Такого европейцы не ожидали. В их рядах поднялась паника, и они побежали вверх, на Никольскую сопку. В итоге петропавловцы буквально сбросили их штыками 40-метровой кручи в Авачинскую губу. Завойко ликовал. Да что там, все ликовали. В этом бою противник потерял 450 человек убитыми и 150 ранеными. Потери защитников составили 34 человека. Неудивительно, что после такого разгрома вражеская эскадра, поджав хвост, спешно ушла в океан. Роль Василия Завойко в Российской академии наук определили так.
7: Без него у России могло бы и не быть Тихого океана, а, возможно, и всей Восточной Сибири. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в ее современных пределах.
5: Петропавловск-Камчатский. залив Завойка.
0: Имя на карте.
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. Итак, в 1854 году, во время Крымской войны, объединенная англо-французская эскадра потерпела поражение у берегов Петропавловска-Камчатского. Европейские газеты того времени негодовали.
11: Борт одного только русского фрегата и нескольких батарей оказались непобедимыми перед соединенной силой Англии и Франции. И две величайшие морские державы были осилены и разбиты ничтожным русским местечком.
1: Но этого Лондону показалось мало. Нужен был козел отпущения. Главный виновник несмываемого позора. Его нашли быстро. Дэвид Пауэлл Прайс, командующий той самой объединенной европейской эскадрой. Желтая пресса постаралась на славу. Флотоводца обвинили в трусости и... А вот дальше совсем интересно.
12: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
13: Парад побежденных.
14: 1803 год. Англия, Лондон. Вершина Ладгейт-Хилл. Несколько сотен горожан собрались на площади и, затаив дыхание, внимательно смотрят на купол собора Святого Павла. А там происходит нечто потрясающее. Молодой офицер британского флота, без страховки, без какого-либо снаряжения, лихо карабкается вверх. На высоту 111 метров. Кажется, еще секунды, и он сорвется. Но нет. Мичман продолжает рискованное восхождение, забирается на самый купол и повязывает там свой платок. Затем быстро спускается вниз, спрыгивает на землю и внимательно смотрит на собравшихся зевак.
15: «Я же говорил, английский флот самый лучший! И вот тому доказательство! А теперь кто-нибудь хочет забрать мой платок?»
14: Желающих нет. Тогда офицер вновь повторяет смертельный номер и снимает платок сам. Затем спускается вниз, после чего повязывает платок на шею и, насвистывая какую-то мелодию, гордо удаляется в сторону порта. Его имя — Дэвид Пауэлл Прайс. Он родился в конце 18 века в Уэльсе, в семье небогатого помещика. Денег на приличное образование не было, и после нескольких лет в школе совсем еще юный Дэвид Прайс юнгой поступает на службу в Королевский флот Британии. Ему было тогда всего 11 лет, и это была его мечта. Он ходит на малых судах в далекую Вест-Индию, участвует в нападении англичан на остров Мартиника. В 13 он уже мичман, опытный офицер и человек, влюбленный в море. Его военная карьера развивалась стремительно. Командор или капитан второго ранга, просто капитан, контр-адмирал. На флоте Дэвида Прайса любили и уважали. Уважали за смелость, отвагу, порядочность. О его подвигах слагали легенды. Флотоводец всегда первым шел на абордаж, в рукопашную, дважды был пленен, получил несколько тяжелых ранений. Однажды во время сражения ему прострелили бедро, но храбрый офицер из боя не вышел. остался в строю. Ему не важно было, сколько у противника кораблей и матросов. Только вперед, только в атаку. Крохотная шлюпка против огромной вражеской шхуны? Не беда, справимся. Лодка против целого брига? Трусам на флоте не место. Нападаем. Он никогда ничего не боялся. Умного, решительного и, самое главное, очень популярного на флоте Дэвида Прайса жутко ненавидело командование. Что это за выскочка? Чего он добивается? Кем хочет стать? Вторым Нельсоном? Нам достаточно и одного. А посиди-ка ты, братец, на берегу. 20 лет. 20. Именно столько провел на суше один из лучших контр-адмиралов Англии. Человек, которого всегда тянуло в море. Что ж, британское адмиралтейство вдоволь поиздевалось над Дэвидом Прайсом, а потом отправило его за 3-9 земель командовать эскадрой во время Крымской войны. Но только не на штурм Севастополя, а на штурм Петропавловска-Камчатского. О том, что война уже объявлена, жители Тихоокеанского побережья России узнали, естественно, в последнюю очередь. Для подготовки к обороне Петропавловска-Камчатского не было ни времени, ни людей, ни средств. И вот тогда на защиту города встали местные жители. За короткий срок они сумели построить сразу 7 артиллерийских батарей. Но силы все равно были неравными. У объединенной англо-французской эскадры под командованием Дэвида Прайса 210 пушек против наших 75. 2200 вражеских солдат против 1000 русских. Кто кого? Корабли противника уже подходили к городу. Дэвид Прайс не спал 5 дней. Он подготовил отличный план по захвату Петропавловска-Камчатского. На нем роскошный флотский мундир. Однако не хватает последнего штриха. Он спускается в свою каюту. Для полной экипировки необходим пистолет. И тут Дэвид Прайс мертв. Новость о том, что командир совершил самоубийство, мигом облетела союзную эскадру. Это был шок. Однако англо-французский десант все равно высадился на берег и пошел на штурм города. Безуспешно. Русские стояли насмерть. Вторая попытка прорвать оборону результатов также не принесла. Враг отступил. Тело контр-адмирала Прайса было захоронено на восточном берегу полуострова Камчатка. А вскоре русские и английские газеты сообщили всему миру о том, что Дэвид Прайс совершил накануне важного сражения самоубийство. Это было выгодно и тем, и другим. Англичане списали жестокое поражение на своего же флотоводца-труса. Русские утверждали, что британский адмирал не поверил в общий успех и застрелился с испугу. Где правда? Что же на самом деле произошло в каюте флагманского корабля английской эскадры? А вот что. Прайс стреляться не хотел. Он ведь трусом никогда не был. Помните историю с его платком на куполе собора Святого Павла в Лондоне? А ведь пугливым такого человека точно не назовешь. Он хотел лишь засунуть пистолет за пояс, подняться на палубу и выиграть бой, но по неосторожности выстрелил себе в грудь. Это был несчастный случай. Умирая, Дэвид Прайс хорошо понимал, что оставил эскадру без командира в самый решающий момент. Именно поэтому отважный адмирал и сказал корабельному капеллану: «Я совершил страшное преступление». Что ж, это был достойный противник. Достойный, если не славы, то уважения.
13: Парад побежденных.
14: Прощайте врагов ваших. Это лучший способ вывести их из себя. Английский писатель Оскар Уайльд.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш рассказ.

0: Русско-японская война. Она началась зимой 1904 года, когда стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура Тихоокеанскую эскадру внезапно атаковали миноносцы противника. В первый же день боевых действий крейсер «Варяг» получил в неравном бою множество повреждений. Осмотр показал, исправить их невозможно. И вот тогда капитан Всеволод Руднев принял единственно правильное решение, единодушно одобренное советом офицеров, корабль взорвать, чтобы тот не достался врагу. Ну а дальше? А дальше была оборона Порт-Артура, которая продолжалась долгих 11 месяцев. Но об этом в следующей части нашей программы.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С начала операции больше 60 тысяч военных моряков награждены государственными и ведомственными наградами. 54 из них присвоено звание Герой России. Офицеров, моряков и мичманов поздравил с профессиональным праздником Владимир Путин.
2: Моряки надводных и подводных сил, летчики морской авиации, бойцы морской пехоты, береговых войск неизменно проявляют отвагу и мужество. Ваше достижение, уважаемые товарищи, это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков. Вам выпало служить в сложный и очень ответственный период, обретать опыт в реальных боевых условиях, учиться грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке. Но тем выше ваши заслуги, ваш личный вклад в приумножение могущества военно-морского флота страны, его развитие.
1: Президент отметил, что несмотря на то, что День ВМФ – праздник профессиональный, его знает и отмечает вся Россия. Владимир Путин подписал закон, который ужесточает правила пребывания в России для детей трудовых мигрантов. Теперь при достижении 18 лет они должны в течение 30 дней покинуть страну или самостоятельно оформить патент на работу. Это значит, что совершеннолетние дети мигрантов больше не смогут автоматически оставаться в России по документам родителей. Кроме того, новый закон требует от самих трудовых мигрантов обеспечивать себя и свою семью на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Это направлено на то, чтобы избежать ситуации, когда приезжие работники не могут финансово поддерживать близких. В случае нарушения этих требований мигрантам и их семьям грозит депортация. Вооруженные силы России нанесли удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», которое доставляло военные грузы, отметили в министерстве. Также в ведомстве отметили, что в результате российских ударов в порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Поиски еще трех альпинистов приостановлены, об этом сообщили в МЧС. Видимость в районе поисков практически нулевая, что делает любые высотные операции крайне опасными. По данным спасателей, группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины поднималась на Эльбрус без профессионального гида, хотя маршрут был зарегистрирован в МЧС. На высоте около 5000 метров состояние нескольких участников резко ухудшилось, и группа запросила помощь. В ходе спасательной операции удалось вывести двоих выживших. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ростов, тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
10: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. В числе защитников Порт-Артура в ходе русско-японской войны находились специальные батальоны моряков-пехотинцев, сформированные исключительно из личного состава кораблей Тихоокеанской эскадры. Командовал ими некоторое время один из самых опытных русских военачальников 20-го столетия. И наш следующий рассказ тому подтверждение.
11: Служивые люди. Воинские династии России.
12: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец Иван поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие Степан и Яков отправились в Николаевск на Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить. В море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
11: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор. В 1904 году Порт-Артур обороняли 38 тысяч русских солдат и офицеров. Гарнизон крепости находился в окружении. Ждать помощи неоткуда. 100-тысячная японская армия атаковала цитадель ежедневно. К тому же у противника была возможность регулярного подвоза живой силы и боеприпасов. Но даже в условиях острого дефицита снарядов и вооружений наши бойцы пытались дать противнику достойный отпор.
13: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
14: 1904 год. Русско-японская война. Во время блокады Порт-Артура наше командование столкнулось с острой нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже старинные китайские бронзовые пушки-мортирки. Но этого катастрофически не хватало. И вот тогда мичман первой эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев и капитан Леонид Габята предложили командованию бить по японцам навесным огнем. Но как это сделать?
13: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята
15: и мичмана Власьева.
14: Два талантливых русских офицера взяли старую 75-миллиметровую гаубицу и приготовили для нее, как тогда говорили, метательные воздушные мины весом до 15 фунтов пироксилина. Боеприпас сделали из листового железа в виде конуса. В результате новое оружие имело дальность стрельбы до 400 метров при углах возвышения до 65 градусов. Эффект был потрясающим. После разрыва первых же самодельных мин самураи в ужасе разбегались, не понимая, кто и откуда по ним стреляет. Казалось бы, успех, но не тут-то было.
15: Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
14: Увы, генерал-инспектор главного артиллерийского управления России великий князь Сергей Романов назвал уникальный миномет суррогатом, а другие военачальники – игрушечными пушками и орудиями без будущего. Ничего. Пройдет всего 9 лет, и во время Первой мировой они заберут свои слова обратно. Миномет признают во всех армиях мира. А вот судьбы двух русских офицеров-конструкторов сложились по-разному. Леонид Габята получил смертельное ранение, а Сергей Власьев стал впоследствии командиром подводной лодки. После гражданской войны эмигрировал в Париж, где и остался навсегда.
15: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева. Оружейка.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Сегодня в составе Тихоокеанского флота ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, части береговых войск. Техника новая, сложная, поэтому личный состав флота проходит подготовку в специальных учебных заведениях. Об одном из них расскажем прямо сейчас.
15: От слов к делу. Военные училища России.
16: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
15: От слов к делу.
16: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера – 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
15: От слов к делу.
16: Где мы, там победа.
15: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории Тихоокеанского флота. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Пройдут столетия, Знак и праздности.
18: И каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
19: Перед нами огромные разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
20: Реки – это кровеносные сосуды земли.
21: Реки России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.

0: практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника». Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
1: Форма и содержание. Тапки подводника.
2: Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
3: Боевые корабли.
2: Классификация.
3: Быстроходное парусно-гребное судно.
2: Название.
3: Скамповея.
4: Разновидность галеры «Скамповея» предназначалась для скрытной перевозки войск, высадки морского десанта, ведения разведки в глубоком тылу противника и для захвата вражеских судов. В России первые «Скамповеи» были построены в 1703 году на Олонецкой верфи, что на восточном берегу Ладожского озера. В переводе с итальянского языка два слова «Скамповея» значит «исчезать», «спасаться», «уйти прочь». Основные характеристики судна. Длина 30 метров. Ширина 5,5 метров. Осадка корабля 1 метр, что позволяло ему практически незаметно, особенно в тумане, перемещаться в шхерах и на мелководье. Силовая установка. Две мачты, оснащенные косыми парусами. Кроме того, «Скамповея» оборудовалась 18 парами весел. Основным вооружением «Скамповеи» были две 3-фунтовые пушки, расположенные в носовой части корабля. Для ведения абордажного боя судно могло принимать на борт до 150 человек десанта. Иногда боевые русские «Скамповеи» применялись для буксировки парусных кораблей во время штиля. 9 августа 1714 года, во время знаменитого Гангутского сражения Северной войны, русские «Скамповеи» участвовали в захвате шведского флагманского корабля, фрегата «Элефант». Победа осталась за нами. Боевые «Скамповеи» стояли на вооружении российского императорского флота вплоть до конца 18 века, после чего их заменили на более мощные корабли.
3: Быстроходное парусно-гребное судно «Скамповея».
2: Арсенал – оружие, которым мы побеждали. Слушайте сегодня в 10 вечера.
5: Продаем мы бессмертные души, заодно откровенье вершин.
6: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
7: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Пропуская к созвездиям ночь.
8: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: премьера на радио «Звезда».
7: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
10: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин по видеосвязи принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией об оперативной обстановке и выполняемых боевых задачах.
2: Безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но, разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. И знаю, что задачи, соответствующие перед вами, поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом. Желаю вам удачи. Спасибо большое.
1: Кроме того, Верховный Главнокомандующий заявил, что бороться с попытками воздействия на российский торговый флот нужно решительно, как с пиратством. Президент выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать торговый флот страны. Владимир Путин подписал пакет законов в миграционной, административной и технологической сферы. В частности, МВД теперь передаются полномочия Министерства труда по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Ужесточается ответственность в игорной сфере. Так букмекеров начнут штрафовать за прием ставок от граждан с самозапретом на кредиты. Отдельный закон обязывает иностранцев уплачивать авансовый платеж по НДФЛ с начала следующего года. Закон о разработке и применении искусственного интеллекта в России закладывает правовую основу для внедрения в стране больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Вооруженные силы России нанесли удары по портам и объектам транспорта.

0: назначения. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Поиски еще трех приостановлены, об этом сообщили в МЧС. Видимость в районе поисков практически нулевая, что делает любые высотные операции крайне опасными. По данным спасателей, группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины поднималась на Эльбрус без профессионального гида, хотя маршрут был зарегистрирован в МЧС. На высоте около 5000 метров состояние нескольких участников резко ухудшилось, и группа запросила. Просила помощь. В ходе спасательной операции удалось вывести двоих выживших. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, сообщили в МЧС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Ростов, тебе на «вы».
2: Владимир.
3: На «р». Рыбинск.
1: А, Кострома.
2: Арзамас.
3: Суздаль.
4: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Ростов-Великий. Здесь обязательно побывайте в Кремле. Прогуляйтесь по набережной озера Нера. Загляните в музей Финифти. И непременно попробуйте луковое варенье.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. Я путешествую по главному туристическому маршруту нашей страны. Сначала в Золотое кольцо входило 8 городов, но с каждым годом маршрут расширяется и добавляются новые интересные места. Сегодня наша остановка в Ростове-Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод. Лидия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Приветствую вас в нашем великом городе.
2: Лидия, напомните, пожалуйста, а когда было принято официально решение закрепить за Ростовом название «Великий»?
3: Это случилось не так давно. В конце 2024 года нашим президентом был подписан указ о переименовании Ростова. Историческое название Ростова – это все-таки Ростов, потому что Великим Ростов был упомянут в летописях только в XII веке. Далее был просто Ростов, и с конца XIX века нашим историком-краеведом Титовым был написан «Путеводитель по Ростову Великому». И вот с этого времени уже приставочка «Великий» закрепилась серьезно, и вообще для нас Ростов всегда великий.
2: А как-то сейчас официально на документы это влияет? То есть, например, обязательно нужно писать «Ростов Великий» или можно просто «Ростов» все-таки?
3: Вы знаете, строго ничего не поменялось, никакие документы в городе не изменялись, но пишем уже везде «Ростов Великий».
2: Чтобы, наверное, отличаться от Ростова-на-Дону, в том числе.
3: Ну, чтобы отличаться от Ростова-на-Дону, ну и это наше теперь название, официальное название города Ростов Великий.
2: Ростов – один из древнейших городов России. Он же почти на 3 века, да, старше Москвы.
3: Да, Ростов был впервые упомянут в летописях в то время, когда на Русь на княжение был приглашен Рюрик, который раздавал земли своим мужам. Онному Полотецк, онному Белоозеро, онному Ростов. Вот примерно такими словами Ростов был упомянут в летописях. А что касается Москвы, так Москва в XII веке была основана как крепость на землях ростовского боярина Степана Кучки для защиты Ростова с южной стороны.
2: Да что вы говорите? То есть Москва, в принципе, от Ростова пошла?
3: Да, Москва пошла от Ростова, но стремительно нас обогнала в своем развитии.
2: В каком году все-таки возник Ростов? По летописям и по археологическим раскопкам.
0: История места.
3: По летописям 862 год. А первое поселение на территории Ростова на берегу озера Нера 7 века. С 7 века здесь проживали финно-угорские племена, здесь проживало племя Меря. А в IX веке сюда приходят славяне со стороны Великого Новгорода и со стороны современной Белоруссии. Вначале это поселение жили отдельно, а потом это был уже единый город.
2: А почему именно название Ростов?
3: Точной версии нет, есть только теории, и это не просто теории, это научные труды, которые все защищены. И вот по одной из версий вождя мирянского племени звали Рос. Место называлось Росов Стан, отсюда название Ростов. Еще одна версия. Ростов в те времена был расположен в очень удобном месте. Удобные места назывались ростовые места. Отсюда название Ростов. И третья версия. Вот славяне, пришедшие сюда со стороны современной Белоруссии. В древнем белорусском языке есть слово «Ростов», которое переводится как «остров, покрытый лесом среди болот», что соответствует нашей топографии.
2: Вам какая больше версия нравится, Лидия?
3: Мне последняя.
2: Белорусская?
3: Да, мне нравится больше белорусская версия.
2: Я люблю задавать этот вопрос. Скажите, а в течение всей истории города название его как-то менялось? Ну, кроме того, что добавилось официально «Великий».
3: Нет, название города не менялось никогда. Ростов всегда был Ростовом.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Давайте еще по истории пройдемся. Когда все-таки город набирает силу и становится центром сначала Владимира Суздальского, ну а позже Ростовского княжества?
3: Ну, я думаю, что это 12 век. С 12 века ростовские князья являются удельными князьями, появляется удельное княжество ростовское при князе Юрии Долгоруком. Но Юрий Долгорукий не остается в Ростове, он переезжает в маленький город Суздаль, который тогда был в 6 раз меньше Ростова, по статусу намного ниже Ростова. Но Юрий Долгорукий, вероятнее всего, побоялся соперничества с нашим влиятельным боярством. Народное вече было очень влиятельным в Ростове, и он уезжает в Суздаль. А вот сын его, Андрей Боголюбский, уже садится во Владимире. И это, конечно, очень обидело ростовских бояр, потому что они звали к себе Андрея Боголюбского на княжение, и, как пишут летописи, они топали ногами и кричали, как он посмел наших подмастерьев и каменщиков поставить выше нас. Ростовцы часто приглашали владимирцев на строительные работы. Вот, и уже появляется Владимиро-Суздальское княжество. И только в XIII веке, когда сыновья Всеволода Большое Гнездо не могут разделить престол, его сыну Константину достается Ростовское княжество. И вот вновь появляется Ростовское княжество. И расцвет Ростова как раз при Константине Всеволодовиче. У нас с XIII века начинает вестись летописание. При нашем Успенском соборе создается большущая-большущая библиотека. И Ростовское княжество вообще называли самым культурным княжеством России от древних времен.
2: А действительно ли Ростов Великий стал вторым городом Руси, который принял христианство?
3: Ну, первым городом крещенным, конечно, это был Киев, а вот Великий Новгород и Ростов, они были крещены практически в одно время, 991 год. Ну, согласно легенде, крестить ростовцев приезжал сам князь Владимир Красносолнышко. И крестили ростовцев в озере Нера, а людей заводили в озеро группами. Священник плавал на лодке и крестил одним именем целую группу людей. Вот такая легенда.
2: Вы сказали, что где-то с XIII века, да, Ростов отмечает расцвет города.
3: Да, с XIII века.
2: Ростовская ярмарка множество купцов привлекала к себе. Крупный торговый путь проходил мимо Ростова. А чем торговали?
3: Ну, ростовская ярмарка появляется у нас все-таки чуть позже. Она начинает развиваться с 17 века. А дорога-то, которую вы упоминаете, была построена в 16 веке. Ростову очень повезло в том, что когда был потерян выход в Балтику при Иоанне Грозном, строится порт Михаила, порт Архангела Михаила, современный Архангельск. И дорога, первый мощеный тракт на Руси, прошла именно через Ростов. И для Ростова, конечно, для развития ростовской ярмарки это было очень и очень важно. А торговали у нас самым разным товаром. Была известная конная ярмарка, была известна медовая ярмарка. Причем, согласно летописям, самым большим спросом пользовался ростовский мед, а по документам меда больше всего привозили из Башкирии и Татарстана. И тут вот такой интересный секрет. Ростовские купцы, они скупали привозимый мед, раздавали его крестьянам. Крестьяне этот мед кипятили, и продавался он уже как ростовский. Терял свои полезные качества, но он славился тем, что он не загустевал больше. А это в те времена было очень и очень ценно. Сюда привозили много шерсти животных. Ростовские купцы скупали шерсть, раздавали по крестьянам. Крестьяне эту шерсть пряли, продавались уже нити. То есть торг был самый-самый разный. Вот. И больше всего народа приезжало на ярмарку, это же начало XIX века. У нас сохранились списки приезжавших на ярмарку купцов. Полиция вела такие списки. И вот в 1818 году нашу ростовскую ярмарку посетило 100 50 тысяч человек.
2: Прелесть какая. Совсем скоро мы узнаем о ростовской Финифте. Почему она известна всему миру?
0: Реклама.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель. На радио «Звезда».
2: Мы сегодня в Ростове-Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод. Лидия, так что же насчет ростовской Финифти? Почему она известна всему миру?
3: Ростовская Финифть появилась у нас в городе в середине 18 века. И вот мы сейчас знаем Финифть в основном как ювелирные украшения. Но что интересно, этот промысел появился у нас на территории архиерейского дома в одной из церквей. И, конечно, не для того, чтобы писать нам брошки и сережки, а для того, чтобы писать иконы и украшать церкви. Когда приходят советские времена, церкви украшать перестают, иконы тоже никто не пишет, и промыслу грозит то, что он может умереть. А у нас в городе проживал такой замечательный художник-финифтянщик Александр Назаров. И вот он вместе со своими друзьями, ленинградскими ювелирами, придумывает изготовление ювелирных украшений. И это спасает наш промысел. Вообще финифт в переводе с французского «сияющий», «сверкающий». Очень интересная технология производства. А значит, берется тонкая медная пластинка, из нее специальными ножницами вырезается такая форма, какой должно быть изделие. Используется выпуклая поверхность, вогнутый молоточек, придают изделию выпуклую форму для придания изделию прочности, чтобы было удобнее работать. Далее эти пластинки выкладывают на асбестовый лист и посыпают специальным тертым стеклом. Ставят печь на обжиг. Стеклянный порошочек наплавляется на металл. Появляется такая белая, красивая, блестящая поверхность. Далее берутся цветные специальные стекла. Трутся в порошок. Разводятся машинным или вазелиновым маслом. И художник начинает наносить рисунок. Но получается стеклом, пишут по стеклу. Если прикоснуться к этому рисунку, то все можно стереть одним движением. И поэтому сначала наносятся основные цветовые пятна на обжиг. Далее делаем роспись на обжиг. И вот простые изделия обжигаются 2-3 раза. А если это что-то сложное, если это икона или картина, то обжигается 8 раз и больше. Стоит несколько секунд передержать в печи, пластинка может треснуть. Но если все сделано правильно, это самый стойкий вид живописи. Не выгорает, не выцветает, влаги не боится. Сама Финифть – это вот пластиночка, которая медная. А вокруг еще идет оправа всегда. Это называется скань или более красивое название филигрань, которую изготавливают в основном из мельхиора или из серебра.
2: Я так понимаю, что турист сейчас может купить сувенир, да, в этой Финифте, ростовской Финифте.
3: Это вообще визитная карточка нашего города. Вот, Финифть покупает, но половина туристов точно. Помимо того, что это наш, именно наш, исконно наш ростовский народный промысел, это еще и очень красивые вещи. Второй народный промысел, который у нас тоже со середины 18 века.
2: Простите, Лидия, а можно я уточню еще вопрос по поводу Финифти?
3: Да.
2: А вот может ли сам турист попробовать расписать эмалью, брошку или увидеть, как это делают мастера? Где-то это можно увидеть в Ростове-Великом сейчас?
3: Да, это можно сделать на фабрике ростовская Финифть. В будние дни там организуют экскурсии даже на производство, и можно посмотреть, как работают мастера, как работают художники, как работают ювелиры. И можно заказать мастер-класс. Мастер-класс может просто показать экскурсовод, как это делается. А можно самому расписать. Самому расписать это изделие, обожгут и дадут вам с собой. Обычно это магнитики на холодильник. Вот, я много раз видела работы туристов, которые приезжают. Вы знаете, и иногда даже не верится, что турист никогда этого не делал. То есть получаются очень такие красивые, серьезные работы.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: А теперь о других древних ростовских промыслах.
3: Самые древние ростовские промыслы – это, конечно, огородничество и рыбная ловля. Вокруг Ростова плодороднейшие почвы, выращивали ростовцы овощей больше, чем могли потребить, начинают их продавать. А еще один такой очень редкий промысел у нас в Ростове был – это сокольи-помытчики. Ростов с древних времен является местом княжеской, а потом и царской охоты. И вот соколи-помычики, они выращивали или вылавливали диких соколов, ястребов и обучали их охоте. А таких семей в Ростове у нас проживало 12, а всего по Руси их было около 200. Вот. И очень многие наши ростовские купцы первые свои капиталы собрали именно вот таким вот образом.
2: Лидия, а почему вы выделили так огородничество? Сейчас огородничество звучит как, ну, это есть во всех городах. А почему вы так выделили, именно в Ростове-Великом начиналось огородничество?
3: Потому что вообще уникальность Ростова – это то, что Ростов – родина северного товарного огородничества. У нас с 17 века выращивалась лука и чеснока столько, что ростовцы были основными поставщиками этих культур в Москву. О ростовцах была поговорка «Ростовца слышно издалека». «Лук, чеснок пашут, его же и едят». А с 19 века появляются еще две культуры, очень редкие для нашей местности, для наших северных регионов. Это начинают выращивать зеленый горошек и цикорий, которые вот на наших землях, которые вокруг озера Нера, растут очень и очень хорошо. У нас практически чернозем. Дальше идет в округе красноглинные малоплодородные почвы. Зона рискованного земледелия. А у нас здесь чернозем, и поэтому Ростов является родиной северного товарного огородничества.
2: А теперь понятно. Купцы. Купцы в Ростове-Великом были явно не бедными. Вот назовите кого-то из состоятельных жителей города, и что они сделали для Ростова?
3: Ну, купеческие семьи. Плешановы, Селивановы, Щаповы. Но в историю города, конечно, вошел ростовский купец Алексей Кекин. Это наш непревзойденный благотворитель, который в городе жил всего лишь до 16 лет, а уже в 16 лет отец его отправляет по торговым делам в Санкт-Петербург. И это был уже санкт-петербургский купец, но о городе, о своем помнил. Вообще все ростовские купцы, которые уезжали из города, они были приписаны к Ростову. То есть налог со своего объявленного капитала они платили именно родному городу. Алексей Леонтьевич Кекин пишет завещание и завещает все свое состояние, движимое и недвижимое, а оценивалось оно больше, чем 2 миллиона рублей старыми деньгами ростовскому городскому обществу. И вот главное, что хотел Кекин в нашем маленьком городе, это построить гимназию, а при первой возможности университет. И гимназия сейчас имени Алексея Леонтьевича Кекина является просто-напросто украшением города. Это самое красивое гражданское сооружение нашего города. На момент вступления гимназии в эксплуатацию, а это 1910 год, это было самое современное здание гимназии в России, включая столицы. Само по себе очень красивое здание. В «Московских ведомостях» был объявлен конкурс на лучший проект. и победил проект Павла Алексеевича Трубникова. Здание выполнено в стиле классицизма. Высокие арочные окна, за которыми находится актовый зал высотой в 2 этажа. 2 мраморные лестницы, ведущие до 3-го этажа. Аудитория ступенчатая, лекционная, тоже высотой в 2 этажа. Кабинет врачебного надзора, физкультурный зал, обсерватория. И это все в городе, в котором проживало 20 тысяч человек. И это все 1910 год.
2: А еще Кекин построил водопровод.
3: А еще Кекин, прежде чем построить водопровод, он еще в конце 19 века строит у нас льнопредильную мануфактуру. Как записал он у себя в дневнике, много денег она не даст, зато даст работу ростовским жителям, особенно зимой. И вот сначала для своей льнопредильной мануфактуры он протянул водопровод за 12 километров от Ростова из речки Устье. А позднее этот водопровод прошел и до центра города. Да, и мы по сей день пьем водичку из Кекинского водопровода.
2: Мы сегодня в Ростове Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
5: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Нет ничего удивительного в украинской агрессии против мирных людей, заявил Владимир Путин. Президент России добавил, что Киев публично возрождает нацистскую идеологию.
2: Из-за агрессии России, так называемой агрессии, да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть. Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
1: Кроме того, на встрече с военнослужащими военно-морского флота Владимир Путин рассказал, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. В течение суток нанесены удары по логистическим центрам, а также цехам по производству и местам хранения дальнобойных беспилотников противника. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки более 1000 дронов самолетного типа. Общие потери украинских формирований на всех участках спецоперации превысили 1300 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. В России зарегистрируют новое устройство для лечения доброкачественных опухолей молочной и щитовидной железы. Прибор позволяет удалять новообразование без разрезов и повреждений здоровых тканей. Об этом сообщили специалисты Центра мозга и нейротехнологии ФМБА и госкорпорации Ростех. До конца года аппарат может получить регистрационное удостоверение от Росздравнадзора. Устройство работает на основе технологии неинвазивного воздействия, которое точечно разрушает патологические ткани с помощью фокусирования физических факторов. При этом здоровые клетки остаются неповрежденными. Внедрение прибора в практику сократит сроки реабилитации пациентов и снизит нагрузку на хирургические отделения. В Москве до утра понедельника будет действовать желтый уровень погодной опасности по причине грозы и сильного дождя, сообщили в гидрометцентре. Синоптики прогнозируют ливневые осадки с порывами ветра до 17 метров в секунду, а также вероятность кратковременных подтоплений на низменных участках и вдоль ливневых стоков. Горожан просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, не парковать автомобили под старыми деревьями и шаткими конструкциями, а также избегать нахождения вблизи рекламных щитов и линий электропередач. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в мэрии столицы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Гулять не только полезно, но и интересно. Полюбуемся высоткой МГУ. Пройдем по Тверской. Исследуем Арбат со всеми его переулками. Заглянем на ВДНХ. Посетим усадьбу Коломенское. Об истории и современности столицы, ее знаменитых горожанах и легендарных зданиях расскажет руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
3: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
4: Мы сегодня в Ростове-Великом. Мой путеводитель Лидия Лапинская, гид-экскурсовод. Лидия, почему Ростов-Великий считается родиной былинного героя Алёши Поповича?
5: Да потому что Алёша Попович – это наш ростовский богатырь. У него два прототипа. Один жил в XI веке и служил потом князю Владимира Красносолнышко. Второй жил в XIII веке. Но это однозначно сын нашего соборного попа. В Ростове главный кафедральный собор, Успенский собор, и однозначно Алёша – сын батюшки этого собора. И раньше было не название Алёша, звали его на самом деле Александр, а Алёша – это уменьшительно-ласкательное имя Александра. И жил он, конечно, не совсем в Ростове, а в 10 километрах от Ростова находится Царское городище. Поселение более древнее, чем наш Ростов. Там 7 века, согласно раскопкам, 7 века было уже большое поселение мирянского племени, которое очень много торговало. И знаете, Царское городище, потому что река Сара делает такую большую-большую петлю, получается как полуостров, и перемычка всего лишь 300 метров. И вот именно на этом полуострове, можно сказать, располагалось это городище. Торговать туда приезжали из дальних-дальних стран, причем купцы жили через реку. То есть купцов в сам город не допускали. И вот на высоком берегу Царском городище у Алёши Поповича был его терем. Ну, наш Алёша Попович, знаете, он богатырь, но считается, что он был не очень большой физической силы. В основном Алёша Попович брал смекалкой, да, мудростью. Вспоминаем его битву с Тугарином змеем, когда они вышли на поле, и Алёша говорит Тугарину: «Что ж ты пришел не один? Мы же договаривались один на один сойтись в поле». Тугарин оглядывается, и Алёша срубает ему голову. Вот такой замечательный, хитрый наш богатырь. Что в Ростове есть, напоминающее Алёше Поповича? Это кафе и музей Алёши Поповича, где можно померить шлем Алёши, одеть кольчугу Алёши. Ну, такие замечательные места.
6: Это в самом Ростове-Великом музей находится?
5: Да, это в самом Ростове-Великом.
6: Лидия, меня все-таки не отпускает один вопрос. Вы сказали, что Алеша – это уменьшительно ласкательное от имени Александр.
5: В те времена, да.
6: Просто Алексей и Александр в наши времена совершенно два разных имени.
5: Ну, все меняется.
6: Ладно, согласна, поверим. И памятник, видимо, Алеше Поповичу тоже есть в Ростове-Великом.
5: Нет, у нас нет памятника Алеше Поповичу.
6: Как так? Музей есть, памятника нет?
5: Сделаем.
6: Договорились.
5: Будет.
6: А теперь об озере Нера. Это же озеро старше самого города, да? И когда-то, я читала, оно было глубоководным. Там даже ходил пароход. Что сейчас с озером? Сейчас пароходы ходят, не ходят?
5: Ну, озеро Нера. В переводе с финского, а здесь мы уже с вами говорили, проживали финно-угорские племена, Нера означает «тинное, болотистое». И оно у нас очень непростое. Оно у нас как бы с двойным дном. До твердого дна глубина достигает в некоторых местах аж 20 метров, но в среднем метров 12. Но с древних времен озеро заполняется илом, который называется сапропель. И вот толщина водички над этим илом всего лишь сейчас метра полтора. И поэтому, имея такой громаднейший водоем, мы в городе не купаемся, потому что это очень неприятно. А вот вы совершенно правы, а в старые времена озеро наше было более глубоким, озеро было судоходным. И у нас ходили сначала, пароходик ходил, а даже в советское время еще у нас в городе был теплоход, который назывался «Ударник». И это был как бы транспорт. А на этом теплоходике можно было через озеро сократить дорогу до села Угодичи. А еще на озере Нера есть остров. Название острова Рождественский. И вот также в советские времена там был пляжик. Там твердые породы подходят поближе к поверхности, и там вход в озеро был более удобный. И вот на теплоходике «Ударник» можно было купить билет и поплыть на остров, отдохнуть, покупать, позагорать. К сожалению, сейчас теплоходика у нас уже этого нету, но у нас много других теплоходов, катеров. И вот я очень рекомендую туристам, конечно, прокатиться по озеру. Виды просто потрясающие. А вот раньше границы озера, это тысячи лет назад, границы озера были в нескольких километрах от Ростова. Озеро было 5-7 раз больше, чем сейчас. И когда вот озеро уходило, вот современные размеры, вот этот толстый слой плодородного ила оседал. И поэтому вокруг озера очень плодородные почвы. И Ростов является родиной северного огородничества, вернемся, именно благодаря нашему озеру. А еще в наше озеро реки впадают, И только одна речка вытекает на востоке. Это речка Вёкса, которая у нас совершенно волшебная, потому что она может течь в двух направлениях. Все время года река Вёкса вытекает из озера. А весной половодье, она разворачивается и тоже впадает в озеро. И вот в это время озеро выплескивается из берегов вместе с плодородным илом. Конечно, затапливается очень большая часть города, но когда вода уходит, пожалуйста, удобренные огороды и поля. Правда, в 1989 году вот на этой речке Вёкса была построена плотина, которая сейчас не разрешает воде вернуться обратно в озеро весной. И поэтому сейчас вот наводнений таких, которые были раньше, у нас нет.
6: Я так понимаю, что озеро Нер – это какое-то даже заколдованное озеро. И ходят легенды, что под Нера спрятаны сокровища.
0: Местные легенды.
5: Да, у нас такие легенды есть. И считается, что когда на Русь шли татары, со всех церквей была собрана серебряная золотая утварь, золотые царские врата. И все это было опущено на дно озера Нера. Искали всегда. И есть сведения, в XIX веке искали, и в XX веке с металлоискателями искали. Пока что не нашли. Так что любителям искать клады надо приехать в наш Ростов. Вероятность найти, конечно же, есть.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
6: Ростовский Кремль – визитная карточка города. И, кстати, для многих он знаком по картине «Иван Васильевич меняет профессию». Это именно Ростовский Кремль. Лидия, как сейчас себя чувствует Ростовский Кремль? Туристы узнают эти стены?
5: Конечно же, конечно. В начале любой экскурсии я вижу в глазах туристов вопрос. Где, когда скажете о том, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Да, снимался он именно у нас в Ростове. И никакой другой фильм не популяризовал так Ростов, как этот. Но что интересно, настоящий Иван Васильевич Грозный у нас в этих стенах никогда не был. Дело в том, что Грозный жил в XVI веке, а здания, в которых снимался фильм, построены во второй половине XVII века, построены ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем. Но что интересно, на самом деле наш ростовский Кремль никакой не Кремль, а это место, где проживало церковное руководство. То есть это митрополичий или архиерейский дом. Кремлем эти здания стали называть только с конца XIX века и по очень простой причине. На Кремль эти здания очень и очень похожи. А настоящий Кремль у нас тоже есть. И это наши земляные оборонительные сооружения, выполненные в виде девятиконечной звезды. Появились эти сооружения у нас после того, как поляки в смуту очень серьезно навредили Ростову, и на уровне царя принимается решение, что город надо укрепить. Из Голландии к нам вызывает архитектора Яна Корнелиуса Ротенбурга, и который строит самую неприступную по тем временам земляную пушечную крепость. И вся наша звездочка, наша девятиконечная звезда крепости, она сохранилась по сей день, и по стенам ее можно прогуляться.
6: Ростовские колокола в Успенском соборе. Говорят, что у каждого колокола было имя, а их голоса подбирали специально. Можно ли сейчас услышать вот этот звон успенских колоколов, ростовских колоколов?
5: Да, конечно, можно послушать наши колокола, и наши колокола уникальны, потому что на соборной звоннице находится одна из немногих в России композиций колоколов, дошедших до нас именно с 17-го века. Самый большой колокол на нашей звоннице весит 32,5 тонны. Имя его Сысой, по имени отца ростовского митрополита Иона Сысоевича. Далее полиелейный или сладкоголосый 16 тонн. Потом лебедь 8 тонн. Также есть красный, баран, голодарь, самые-самые разные названия колоколов. Звоны наши уникальны. У нас в 19 веке жил знаток церковной колокольной акустики, который изготовил камертоны, соответствующие звуку нашего каждого колокола, и все наши звоны положил на ноты. Сейчас они все восстановлены. Звонница соборная относится к Успенскому собору. Успенский собор еще одно уникальнейшее сооружение нашего города. Здание, которое перед нами, построено оно было в 1512 году. То есть нашему собору уже более 500 лет. За 500 лет мы у нас в городе, к счастью или к сожалению, выше этого собора ничего не построили. Высота собора с крестами достигает 60 метров. Успенский собор – это одно из самых намоленных мест нашего города. 5 святых покоятся в нашем Успенском соборе. Поэтому паломников к нам сюда приезжает тоже очень и очень много.
6: Лидия, скажите, а может ли турист попробовать себя в роли звонаря?
5: Конечно же, нет. Наши колокола слишком ценны для того, чтобы в них звонили туристы. Даже в пасхальную неделю у нас не разрешается звонить. Мы их очень бережем, свои колокола.
6: Ну и такой вопрос. Лидия, скажите, а куда бы вы повели туриста, который уже все видел? Искушенного туриста.
0: Прогулка по городу.
5: Знаете, я очень люблю маленькую церковь, которая находится у нас прямо в самом центре города, вот внутри земляной крепости, внутри нашей звездочки. Это церковь Вознесения Господня с пределом Исидора Блаженного. Удивительная церковь, также XVI века, построенная на средства царя Иоанна Грозного. А в ней сохранились настенные росписи начала XVIII века. В ней мы увидим абсолютно непривычный, нетрадиционный иконостас, который выполнен непосредственно на алтарной стене и не на дереве, а выполнен иконостас техники фрески.
6: Лидия, а если, например, мы едем с детьми в путешествие, то как вы считаете, есть ли в Ростове-Великом место, которое будет интересно детям?
5: Ой, вот для деток лучше всего, я думаю, подойдет музей «Царевна Лягушка». Там очень хорошая интерактивная программа, и дети очень-очень любят этот музей. Вот и детям как подарок такой за то, что они прослушали историю Ростова, осмотрели его церкви, это будет просто подарок для ребенка.
6: Ну и напоследок, завершите, пожалуйста, фразу. В Ростов стоит приехать, чтобы...
5: Ну, первое. В Ростов надо приехать обязательно. Если вы сомневаетесь, стоит ли ехать в Ростов, читайте пункт первый. Это шутка. А если серьезно, в Ростов нужно приехать для того, чтобы увидеть ростовский Кремль. Я не без преувеличения скажу, что это самый красивый Кремль России. И, конечно, услышать ростовские звоны.
6: Спасибо, Лидия, за такую познавательную экскурсию. Ее провела, напомню, гид-экскурсовод Лидия Лапинская. Мы сегодня побывали в Ростове-Великом. И едем дальше.
3: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
0: Каждую неделю на радио «Звезда».
7: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
3: Дню военно-морского флота России посвящается.

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: Сегодня 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
2: Растерянность. Вот слово, которым можно описать его состояние после услышанного по радио в первый день войны. Николай Кузнецов совершенно точно знал, что 22 июня 41 года еще в 3 часа утра немцы уже бомбили Севастополь. В Кремле что, просто округлили время?
3: Гитлеровские самолеты подходили к Севастополю на небольшой высоте. Вдруг сразу вспыхнули прожекторы. Яркие лучи стали шарить по небу. Заговорили зенитные орудия береговых батарей и кораблей. Несколько самолетов загорелись и начали падать. Другие торопились сбросить свой груз. У них была задача заблокировать корабли в бухтах Севастополя, не дать им возможности выйти в море. Противнику это не удалось. Мины упали не на фарватер, а на берег. Часть попала в город и взорвалась там, разрушая дома, вызывая пожары и убивая людей.
2: В этот момент Кузнецов находился в Москве. Когда ему по телефону доложили о случившемся, посмотрел на часы. 3:15 утра.
3: Мины спускались на парашютах, и многие жители думали, что это выбрасывается воздушный десант. В темноте принять мины за солдат было не мудрено. Невооруженные севастопольцы, женщины и даже дети бросились к месту приземления, чтобы схватить фашистов. Но мины взрывались, и число жертв росло. Однако налет был отбит, и рассвет 22 июня Севастополь встретил во всеоружии, ощетинившись орудиями, которые смотрели в небо и в море.
2: 3:15 утра. Вот когда все началось. У Кузнецова не было никаких сомнений. Война. Николай Герасимович тут же набрал номер телефона в кабинете Сталина. Ответил дежурный.
4: Товарища Сталина нет. И где он, мне неизвестно.
3: У меня сообщение исключительной важности, которое я обязан немедленно передать лично товарищу Сталину.
4: Не могу ничем помочь.
2: Кузнецов не выдержал и лично поехал в Кремль.
3: Москва безмятежно отдыхала. Столица еще не знала, что на границах полыхает пожар войны, и передовые части ведут тяжелые бои, пытаясь задержать врага.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
5: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
6: Московитские корсары. Летом 1571 года капитан-лейтенант шведского флота Свен Эриксон писал в Стокгольм. На протяжении 3 лет мы не позволяли Московии спокойно торговать с датчанами в Балтийском море. Топили, жгли их корабли. Теперь все изменилось. У русских появилась своя эскадра. Московитские корсары атакуют наши суда. Только за 1 месяц мы потеряли 7 кораблей. На Балтике стало небезопасно. Каперская эскадра Ивана Грозного. Враги называли ее «московитские корсары». Год формирования 1570. Личный состав – 210 человек. Архангельские поморы, стрельцы, пушкари московского пушкарского приказа. Вооружение – 6 боевых кораблей. Флагман эскадры – 3-мачтовое судно «Веселая невеста». Командир – немец по происхождению Карстен Роде. Воинское звание – наказной капитан, морской атаман. В 1570 году Иван Грозный выдал Карстену Роде каперское свидетельство. «Силой врагов взять, а их корабли огнем и мечом сыскать, зацеплять и истреблять». По замыслу русского царя, московитские корсары должны были сопровождать заморские торговые суда в Нарву. Личный состав эскадры получал государево жалование и выходил в море под русским боевым знаменем – червленым стягом. На протяжении нескольких месяцев каперская эскадра Ивана Грозного захватила и уничтожила больше 20 кораблей шведского королевства, с которым Москва находилась в состоянии войны. Осенью 1571 года московитские корсары взяли на абордаж три шведских фрегата, разгромили торговый морской караван, уничтожили более 200 вражеских солдат и офицеров. В октябре 1571 года, после подписания мирного договора между Данией и Швецией, каперская эскадра Ивана Грозного была расформирована. Она вошла в историю как первая русская военная флотилия.
5: Личный состав. Премьера на радио «Звезда».
7: Когда вы в последний раз писали письмо? Нет, не электронное и не сообщение в соцсетях, а настоящее, бумажное, от руки. Как Татьяна Онегин. Как Ванька Жуков на деревне дедушки. Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Нужно пропитать сознание россиян важностью того дела, которому служат бойцы специальной военной операции. Об этом на встрече с военнослужащими военно-морского флота заявил Владимир Путин.
2: Мощь государства сегодня, она состоит из очень многих компонентов. Это экономика, финансы, информационная безопасность. Это, безусловно, промышленность. Все важно. Но прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды. Первые ряды тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее.
1: Владимир Путин подчеркнул, что герои спецоперации пишут истории, а в учебники уже сейчас включаются целые разделы, посвященные СВО. По словам президента, потомки будут учиться на их примерах. Российские войска нанесли точечный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Высокоточным оружием поражено предприятие по производству беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, уничтожен сборочный цех в юго-западной части города, где совместно с украинско-американской компанией ежемесячно производилось до 1000 дронов, включая ударные и разведывательные модели. Таким образом, противник лишился значительной части мощностей по выпуску беспилотников непосредственно в столичном регионе, добавили в оборонном ведомстве. Космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернулись на Землю на корабле «Союз МС-28», сообщили в Роскосмосе. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане. Посадка прошла в штатном режиме. Экипаж провел на Международной космической станции 241 день. За время полета космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс-МС» и участвовали в реализации 42 научных экспериментов, добавили в Роскосмосе. В России зарегистрируют новое устройство для лечения доброкачественных опухолей молочной и щитовидной железы. Прибор позволяет удалять новообразования без разрезов и повреждения здоровых тканей. Об этом

0: лимфатические ткани. При этом здоровые клетки остаются неповрежденными. Внедрение прибора в практику сократит сроки реабилитации пациентов и снизит нагрузку на хирургические отделения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Старенькая и больная Австро-Венгрия хотела сохранить то, что имела. Прыткая Сербия мечтала расширить свою территорию. Мощной Германии было тесно в ее границах. Россия долго не хотела вмешиваться, но что случилось, то случилось. О причинах Первой мировой войны с Константином Залесским.
1: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: всех, с вами Владимир Туз. Я начну с цитаты. «Войны – неизбежный спутник капитализма. Грабеж чужих земель, завоевание и ограбление колоний, захват новых рынков не раз служили причиной завоевательных войн капиталистических государств». Это краткий курс истории ВКПБ под редакцией Сталина. В студии истории Константин Залесский. Здравствуйте, Константин.
1: Здравствуйте.
0: Александрович. 1914 год, начало Первой мировой войны и события, которые этому предшествовали. Вот наша тема сегодня. Самый общий вопрос. Войны – это неизбежность в жизни людей. Есть мнение, что кроманьонцы истребили неандертальцев. Первая мировая война сущностно отличалась от всех предыдущих, от наполеоновских, от войн феодальной Европы. Что нового, кроме размаха, кроме масштабов этой войны?
1: Да, конечно. Первая мировая война – это была наиболее масштабная война нового типа. Войны нового типа начались не в 2014 году. Войны нового типа начались примерно на рубеже века. Это вот первая война нового типа, условно говоря,
0: где... Русско-японская.
1: Раньше, англобургская.
0: Англобургская.
1: Там она еще не такая, но там есть элементы войны нового типа. Потом русско-японская. Вот эта война нового типа, вот совсем. И Первая мировая пошла.
0: В чем новизна?
1: Новизна во всем. Новизна в методах ведения войны, новизна в том, как решаются вопросы, и новизна, какие ставятся цели. Если раньше... В наполеоновских войнах, в войнах в кружевах 18 века, в войнах Древнего Рима, всего. Там цель одна – захват территории. Причем банально. То есть вот есть территория соседнего герцогства, нужно соседнее герцогство ко мне присоединить. Вот все, да? Или не соседнее герцогство, а какой-нибудь маленький городок от соседнего герцогства. Ну, все в принципе понятно.
0: Еще династические вопросы. Да, война за австрийское наследство.
1: Наследство, да. Причем война за австрийское наследство тоже. Если мы заберемся вглубь войны, то же самое за австрийское наследство и за какое-то, да, и за испанское. Да, вопрос, конечно же, стоял о том, какая династия сядет на престол, но... В принципе, вопрос шел о том, какую бы провинцию еще отъесть.
0: Это преамбула. А да. Теперь сущностное отличие Первой мировой войны от войн предыдущих.
1: И вот сущностное отличие войн нового типа, в том числе, кстати, русско-японской, в том, что, в принципе, воюющие стороны не ставят перед собой главную цель – захват территории. Возможно, какие-то присоединения, но главное – это усиление своего политико-экономического влияния. Это борьба за доминирование. То есть можно согласиться на то, что не будет вообще территориальных уступок. Можно согласиться на то, что вместо этих территориальных уступок будут созданы некие полуколонии. Но можно хотеть и территориальных уступок, но эти территориальные уступки будут только элементом, и они не являются главной целью. Они могут быть, могут, да, потому что нужно присоединить какие-нибудь промышленные районы или там полезные ископаемые, что-то другое, или там какие-нибудь стратегически выгодные территории. Но главное – это доминирование. То есть страна начинает военные действия, чтобы выйти из нее доминирующей державой.
0: Зачем? Это вопросы торговли, это вопросы рынков сбыта, это вопросы сырья. Доминировать просто так бессмысленно.
1: Это вопросы всего. Это вопросы, в том-то и дело, что если раньше можно было разделять политику и экономику, и, предположим, там, для поддержать, там, например, Россия поддерживала балканские народы из политических соображений для усиления своего влияния, экономически вообще никаких там не было, только ущерб. Или можно было рассчитывать на присоединение какой-нибудь территории, чтобы ее экономически использовать, а политически это не важно. То здесь политика и экономика увязаны. То есть, место под солнцем нужно либо получить, либо потерять, либо отстоять.
0: Это «Радио Звезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Константин Залесский с нами. Скажите, как сложились противоборствующие коалиции, вступившие в бой в 1914 году? Антанта, Франция, Британия, Россия и, соответственно, Тройственный союз, потом Четверной союз, Германия, Австро-Венгрия, Италия убегает, позже Болгария и Турция присоединяются. Вот как эта конфигурация возникла?
1: Эта конфигурация возникла, в принципе, из-за противоборства вот именно о том, что я только что говорил. За борьба за место под солнцем. Или за сохранение места под солнцем. Вот это очень важно. Сначала начал активно складываться союз Германии с Австро-Венгрией. Он начал складываться... Две немецких державы, ну, где, так сказать, основная масса немцев. И это еще при Бисмарке, а при Вильгельме уже совсем, сложился тот союз, что Германия сказала, что она поддержит Австро-Венгрию в любом случае. Если до создания Германской империи между ними было колоссальное противоречие, кто станет главным, то, начиная с конца правления Бисмарка, ну, и с начала правления Вильгельма, были установлены отношения тесного союза на все века. И у них были и в этом было две цели. Германия – цель стать доминирующей державой Европы, подчинив себе в том числе и Австро-Венгрию, в данном случае как союзника, и Австро-Венгрия – сохраниться, выжить, потому что она была на диком спаде. Она была...
0: Лоскутное одеяло. Оно уже рвалось.
1: Оно рвало, причем, на заплаточке. Причем трещало так, что слышно было аж в Японии. Значит, и это с одной стороны. Конечно, к этому они привлекли Болгарию, ну почему? Там были свои интересы. И Османскую империю, потому что Османская империя – это как больной человек Европы, Азии уже, там Европа и Азия. То есть она разваливается, все хотят ее...
0: Польшу, гиену Европы вы вспомните? Я просто все клички хочу собрать.
1: Нет, Польша в данном случае там никакой роли вообще не играла. То есть,
0: смотрите, вот, Константин Александрович, тут просто прерву. 1914 год, даже 13-й, я посмотрел, что из себя представляла Германия. Это третья колониальная держава мира. Это мощный экономический потенциал, бурное развитие, большое население, не сказать, что процветающее, но вполне не бедное. Вот как Иван Грозный говорил, что ж тебе надо, собака? Ну, вы сказали, доминирование в Европе.
1: Надо много.
0: Куда еще?
1: Так в том-то и дело, что есть очень много куда. Германия развивается стремительно. Места нет. А сельское хозяйство пока еще экстенсивное. То есть, из Германии растет эмиграция. Люди уезжают в те же самые Соединенные Штаты, в Латинскую Америку. То есть Германия теряет население.
0: То есть, смотрите, борьба за жизненное пространство – это не бредни той эпохи?
1: Да, ну, какие бредни? Конечно, нет. Нет, это чрезвычайно важная вещь. Это
0: не хватало земли.
1: Это не столь важно. Это важно, но не столь. Потом, у Германии не хватает германской промышленности, германской торговли, она на подъеме, у нее много товаров, ей нужно развиваться, ей нужны рынки сбыта и рынки сырья, чтобы это дальше...
0: Гигантский российский рынок и сбыта, и сырья. Я помню цифры. Примерно 50% российского импорта – это немецкий импорт, и где-то 30% российского экспорта тоже приходится на Германию.
1: Да, тоже на Германию.
0: Смотрите, живой, натуральный союзник, да. Россия рядом. Но... Почему он вдруг становится врагом? Но... Зачем?
1: В общем, не становится врагом, но Германия хочет, раз она такая держава, такая, она хочет что? Она хочет... создать срединную Европу, в которой доминировать. На самом деле, если вы посмотрите на карту Европы, вы все сразу поймете. Смотрите, с одной стороны, англосаксонский мир, Европа, Англия и за ней там Соединенные Штаты и колониальная держава.
0: Северо-западная Европа, да. Понимаю, да?
1: С другой стороны, Россия, у которой можно вот так вот, если отрезать Прибалтику, Белоруссию, Украину, ну, вот такая, туда, до Камчатки. А посередине процветающая Европейский Союз. Только Европейский Союз, где доминирует Германия в политическом и в финансовом плане. И плюс еще у Германии, как вы абсолютно правильно сказали, есть колонии, пусть немного, но есть, она собирается их, может быть, увеличивать, а колонии, вот понимаете, вот представьте, вот у вас есть дача, а железная дорога, по которой вы ездите на дачу, принадлежит соседнему государству.
0: Вы на что намекаете? Вы намекаете на британский флот?
1: Который, а моря контролируется,
0: который
1: британский флот.
0: Просто
1: контролирует. То есть все германские международные торговые перевозки, они тогда осуществляются только кораблями, ну, это тут водным транспортом, естественно, они могут быть прекращены в течение получаса. Ну, получаса отдать приказ, в течение 3 дней корабль не может плыть долго, он должен зайти в порт, ему нужно получить уголь. А перегоны такие, что всегда будут станции, которые контролируются Великобританией. Даже топить не надо.
0: Но пусть трудолюбивые немцы строят равновеликий флот, равновеликий британскому.
1: Ну, сил нету-то.
0: Сил нет.
1: А потом, во-первых, сил нету, а во-вторых, если даже построить равновеликий флот, это не значит, что английский уйдет. То есть Германии нужно получить свое место под солнцем, желательно малой кровью.
0: Мы продолжим разговор о причинах, о предпосылках Первой мировой войны с историком Константином Залеским. Оставайтесь с нами.
2: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Реклама.
4: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Архивные тайны на радио «Звезда».
0: С нами Константин Залеский. Первая мировая война. Причины, предпосылки. Константин Александрович, объясняя предпосылки Первой мировой войны, ну, придется, наверное, вспомнить Балканские войны 12-13 года. Я почитал немножко об этом. Знаете, какой-то крысятник. Вначале они очень успешно воюют с Турцией, Первая Балканская война. Потом передрались друг с дружкой. Со страшной силой обидели, а точнее уязвили Австро-Венгрию. Представили для нее, создали для нее угрозу. И вот оно, и началось. Вот чуть-чуть поподробнее о Балканских войнах. Россия-то рядом, она не может оставаться равнодушной.
1: Нет, Россия, конечно, не может оставаться равнодушной. Влияние России на Балканах всегда достаточно высокое, особенно связанное с тем, что Россия провозглашает себя и провозглашала всегда защитником православных народов. А кто еще будет защищать православных народов? Католическая Австро-Венгрия, что ли? С какого перепуга-то? Значит, соответственно, естественно, защита православных народов. На Балканах завязывается свой узел, чрезвычайно важный. Противоречий, который связан с тем, что Османская империя, ну, не просто на спаде, она тоже трещит по швам. И, естественно, идет рост самосознания балканских народов, но кроме роста самосознания балканских народов, идет еще отнюдь не единение балканских народов. То есть руководство Болгарии, Греции, Сербии, Румынии тоже, да, что они хотят все? Можно посмотреть, это сложно в риторике. Румыния хочет стать великой Румынией, Болгария – великой Болгарией, Сербия – ну, даже не великой Сербии, Сербия хочет стать Югославией, а Греция хочет восстановить и державу Александра Македонского, ну, это по минимуму как бы. То есть, соответственно...
0: Пардон, со включением Индии, что ли?
1: Да, ну, да.
0: Я просто вспомнил.
1: Амбиции, то есть, амбиции... Границ амбиций нет. И, соответственно, тут все абсолютно прозрачно. То есть... Есть один главный враг. Этот главный враг – это пока что Османская империя. Против нее в Первой Балканской войне объединяются все балканские державы, Турция черпит поражение. А вот потом начинается дележка. Ну, причем шкуры убитого медведя. И вот здесь оказывается, что Болгария, как наиболее мощная страна на тот момент, вот Болгария хочет получить, ну, скажем так, побольше. Она хочет получить еще и кусочек, на который претендует Греция, и кусочек, на который претендует Сербия. Существует Македония, нынешнее государство Македония, которое на самом деле населено тупо болгарами.
0: Знаете, как-то об этом не принято говорить. Об этом принято как-то, в общем-то, деликатно молчать, что Болгария воевала и с Сербией, и с Грецией,
1: вот
0: и с Македонией.
1: Как раз Вторую Балканскую войну – это война союзников с Болгарией. Болгария проиграла, и у нее все, что смогли, отняли.
0: Смотрите, появилась мощная амбициозная националистическая Сербия. И вот, ну, есть ряд историков, которые утверждают, что это и было краеугольным камнем начала большой европейской заварухи.
1: Ну, это было, скажем так, одной из причин. Во-первых, она была немощная. То есть, после двух балканских войн Сербия была разорена до состояния умопомрачения. Она существовала в значительной степени на русские дотации. У нее было, надо было восстанавливать война. Напомню, Вторая Балканская война закончилась в 1913 году. То есть, ни о какой войне в Сербии не думали ни при каких условиях. Она просто не могла воевать, у нее сил не было. Вот. Рядом находилась еще амбициозная Черногория, которая, кстати, тоже получила большие выгоды. Вот от Черногории, как мы знаем сейчас, вот у нас место отдыха. Вот могу вам сказать, у Черногории военный бюджет полностью формировался из российского военного бюджета.
0: Там и династии родственные были.
1: Да, родственные династии, да. Но там, вот бюджет, их бюджет, это бюджет, который финансировала Россия.
0: Господи, герб Черногории, это двуглавый орел.
1: Двуглавый орел.
0: О, я вспомнил.
1: От Албании.
0: От Албании?
1: Албания.
0: А, пардон, Албания. Не знал.
1: Но тут возникает что? Это ситуация, которая идет со второй, с конца 19 века. Это ситуация создания национальных государств. И, соответственно, национально-освободительная борьба. Это объединение Италии, это объединение Германии. И, соответственно, начинается в общем и целом развиваться движение об объединении славянских народов на Балканах в Югославию. Ну, да, под верховенством Сербии, как единственной такой наиболее крупной славянской державы.
0: Великой Сербии.
1: Но вот в том-то и дело, что речь идет не о создании Великой Сербии, а о создании Югославии. То есть объединение балканских народов, то есть объединение сербов, хорватов, славянцев, там, и еще там, несколько, еще там целого ряда национальностей. А они, большинство, находятся под властью Австро-Венгрии.
0: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». С нами Константин Залесский. А они находятся под властью Австро-Венгрии. А в Австро-Венгрии, где якобы титульные нации – это австрийцы и венгры, на самом-то деле 60% славянского населения.
1: Да, причем славянское население передано в состав Трансцельтании. То есть она находится в подчинении не даже не немцев, а венгров. Что вообще для них очень плохо.
0: Повод для войны был таков. Террористическая сербская организация «Черная рука», во главе которой был офицер по кличке Апис, Бык, я не буду вспоминать его имя.
1: Дмитриевич.
0: Дмитриевич. Санкционировала убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево. И понеслось. Вот тут нужны подробности.
1: Да это вранье.
0: Зачем надо
1: я
0: было...
1: Я скажу так.
0: А это вранье. А теперь объясняйте, почему это вранье. Не убивали эрцгерцога?
1: Нет, значит, нет. Это версия, которая придумана именно для того, чтобы Германия и Австро-Венгрия не были виноваты в начале Первой мировой войны. Значит, во-первых, «Черная рука», естественно, существовала. Ее, естественно, возглавлял полковник Дмитриевич Апис. Был начальником одновременно военной разведки. Но «Черная рука» – это была монархическая организация, которая ставила своей целью объединение Балкан под властью Крагеоргиевича.
0: Легальная организация?
1: Да, нет, ее абсолютно. Классическая секретная организация, где, в принципе, ее члены, в общем, не знали друг друга. Она в свое время сыграла очень важную роль в свержении династии Обреновичей и возведении на престол династии Карагеоргиевичей.
0: Короля убили, да.
1: Значит, здесь вопрос, что были ли члены «Черной руки» связаны с организацией «Млада Босна»? Были. Но не Дмитриевич. Дмитриевич Сучков вообще ничего не знал. Кто-то из этих подпольщиков был связан с этой самой, с Младобосной, и он их оружием снабжал, на самом деле. Вот, и организовывал им перемещение на территорию Австро-Венгрии. Вот. Но как организация «Черная рука» не участвовала ни в создании «Млада Босны», ни в организации покушения. Отдельные ее члены, да, были причастны. Кроме того, «Млада Босна»...
0: Гаврила Принцип – это кто?
1: Это не, «Молодая Босния».
0: Боснеец.
1: Он боснийский серб.
0: Боснийский серб, да. Хорошо, я понял.
1: Значит, организация «Млада Босна», она не сербская. Она находилась на территории, во-первых, Боснии и Герцеговины, то есть Австро-Венгрии, с одной стороны. С другой стороны, можем сказать, кто... 5 человек участвовало в покушении на Франца Фердинанда, один из них был Мехмед Мехмедбашич. Ну, как бы, наверное, по звуку слышно, что это не серб, да?
0: Значит, не славянин, да.
1: Это была организация, которую в лучшем случае можно назвать, ну, в общем, это что-то типа анархистов-бомбистов. Ну, что-нибудь, вот, что-то такое. Вообще у нее было довольно аморфное состояние, это типа такой молодой Италии. То есть, вот надо что-то сделать, чтобы создалась республика балканских народов. А для этого нужно что? Ну, как всегда, терроризм. Тот же самый Гаврила Принцип.
0: Для этого надо убить престолонаследника.
1: Не обязательно. Не обязательно престолонаследника. Гаврила Принцип несколько дней сидел на могиле своего кумира, человека Живича, по-моему, который покушался на бана Мосни-Герцеговины и Варишанина. Вот это вот геройство, что вот человек совершил... Ну, в общем, то же самое, что террорист. СССР наш террорист. Вот примерно то же самое. Да хотели они сначала убить Оскара Патеорика, который был наместник Боснии и Герцеговины и командующий войсками. Но они даже начали что-то готовить. Ну, кто же умеет? Готовить же умеет надо. Это же не черная рука. Это же не Дмитриевич готовит покушение. Это готовит покушение, условно говоря, 5-10... молодых студентов, которые вот бомбу кинуть могут, а в принципе больше ничего. Вот что они, ну, хуй-то. И тут вдруг сообщение во всех газетах, на первых полосах 28 июня 2014 года. Его высочество эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой посетит Сараево, примет парад войск, будет участвовать в маневрах, а потом проедет по улицам Сараева, посетит ратушу, откуда поедет в музей. Маршрут весь опубликован в газетах.
0: Причем... И жена Драга беременна, и ее тоже надо было обязательно пристрелить. Конечно. Вместе с мужем. Это «Радиозвезда», программа «Архивные тайны». Первая мировая война и ее причины. В студии Константин Залесский. Оставайтесь с нами.
6: «Архивные тайны» на «Радиозвезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции официальные данные об эпидемиологической ситуации с вирусом Коксаки в стране. Поводом стали сообщения местных медиа о заражении российских туристов, в том числе детей, в отеле в Белеке. Запрос направлен в рамках меморандума о сотрудничестве между странами в области санитарно-эпидемиологического контроля. Вирус Коксаки, известный как турецкая ветрянка, вызывает сыпь, температуру и боль в горле, передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Находиться в стране без въездного документа можно до 30 дней, сообщают власти КНР. Подробнее о том, с каких городов стоит начать знакомство с Китаем, в эфире «Радио Звезда» рассказала гид-переводчик в Китае Виктория Сун.
3: Знакомство с Китаем я всегда рекомендую начинать не только с одного какого-то города, а обязательно захватывать один крупный современный город Китая, да, вот как, например, Шанхай, там Шэньчжэнь, Пекин, Сиань, Чэнду, и обязательно природные места Китая, которых очень много, которые очень красивые, и после этих таких поездок всегда захочется вернуться снова в Китай. Удобно перемещаться в первую очередь, наверное, скоростными поездами между маленькими городами, между крупными городами. Очень удобно, доступно и намного легче, проще забронировать, чем даже авиабилет.
2: Как отметили в Министерстве иностранных дел Китая, взаимное продление безвизового режима укрепит дружбу и поспособствует сотрудничеству между народами двух стран. Союз гидов Камчатки заявил, что проезд к горному массиву Вачкожец опасен для жизни. По причине закрытия дороги вдоль газопровода туристический маршрут оказался отрезанным от основного транспортного потока. На объездных путях зафиксированы масштабные размывы дорожного полотна, опасные перепады высот и нестабильное покрытие. Гиды обратились к профильным ведомствам с просьбой провести срочную инспекцию альтернативных маршрутов и обеспечить безопасность туристов. Гастрономический туризм стремительно набирает популярность в России. По данным Российского союза туриндустрии, интерес к таким путешествиям ежегодно растет на 15%. Путешественники хотят попробовать аутентичные блюда, посещать местные производства и общаться с шеф-поварами. Это помогает им глубже понять культуру регионов. Гастрономические фестивали, такие как «Сырный выстрел» и «Винный Вобрау-Дюрсо», собирают до 150 тысяч гостей ежегодно, отмечают эксперты. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Слушайте сегодня в 10 вечера.
4: Продаем мы бессмертные души за одно откровенье вершин.
5: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
6: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Пропуская к созвездиям ночь.
0: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны.
2: Война, которая похоронила четыре империи и стоила жизни миллионам людей. Первая мировая война и ее причины. Продолжаем разговор с Константином Залесским. Итак, вы сказали, что эрцгерцога Фердинанда убили по чистой случайности. На его месте мог оказаться любой другой человек. Наместник, крупный чиновник, губернатор, любой.
8: Ну, не любой, но, условно говоря, там, ну... На самом деле, сначала они хотели убить Франца Иосифа. Ну, почему бы нет? Вот, ну, просто он, как бы, так сказать, не приехал. То есть, в общем и целом, они собирались заниматься терактами, убить какую-то значимую фигуру, тем самым показать, не начав войну. Нет. Зачем убивают террористы? Не чтобы войну начать. Показать, что они есть. Показать, что есть национальное движение. Показать, что это национальное движение не приемлет эту власть.
2: Этот мейнстрим.
8: Да. И показать, что эта власть прогнила, и что вот их будут убивать. Да, пусть они испугаются.
2: Хорошо. Это террористический романтизм. Это, в общем-то,
8: да,
2: обращаться надо к психотерапевтам, там, я не знаю, к психологам. Это все понятно. Смотрите. Австрийский ультиматум Сербии. Он был тут же предъявлен. Там был пункт.
8: Через месяц. Через месяц.
2: Они думали, там был пункт допустить австрийских представителей к расследованию этого убийства, что почему-то стало неприемлемо для Сербии. Почему? Они понимали, что они рискуют.
8: Формулировка звучала не так. Формулировка звучала так. Допустить австрийских представителей к... Не допустить, а разрешить австрийским представителям проведение следственных действий на территории Сербии.
2: Совместно с властями?
8: Да, ничего подобного.
2: А.
8: То есть, вот вы себе представьте просто, что одна страна допускает следствие на своей территории следственным органам полицейским другого государства. Это нереально. В своем ответе на ультиматум Сербия указала, что она не может это принять. Она готова информировать о проведении следствия, сказать, получать какие-то указы, ну, сказать, какие-то рекомендации, то есть, что в рамках международного права. Вот. Поэтому это Сербия это не могла принять, потому что это нарушение суверенитета любой страны. Ну, понимаете, как, не может вести следствие. Даже сейчас, понимаете, даже какая-нибудь малохольная маленькая держава, ей Соединенные Штаты будут на нее давить, чтобы те кого-то арестовали и выдали. Но не будут действовать полицейские органы Соединенных Штатов на территории какого-нибудь, я не знаю, там, заштатного государства, которое фактически является их колонией. Не будет. Почему? Неприлично. Mm-hmm. И здесь был вот этот пункт. На самом деле ультиматум был достаточно хамский. И вот когда мы говорим, вот убийство совершено было 28 июня, ультиматум был выдвинут 23 июля. Месяц почти. То есть месяц шло обсуждение не пунктов ультиматума. Ни в коем случае. А о том, нужен ли он. Потому что в свое время, в своих записках граф Хайос, генеральный секретарь австрийского МИД, он записал: мы полностью отдаем себе отчет, что наши действия могут привести к началу мировой войны. Это было в июле 1914 года, до выдвижения ультиматума.
2: Как в воду глядел.
8: Да не, ну человек был информированный. То есть ультиматум был хамский. То есть ультиматум был направлен на то, чтобы его не приняли.
2: И он был неприемлем.
8: И он... А сербы приняли все. Кроме одного пункта.
2: Позиция России. Просто я хочу сделать такой допуск. Вот если бы российское правительство выпустило тогда меморандум. Вина за убийство эрцгерцога лежит на правительстве Сербии, которое потворствует своим или иным террористам. Россия настаивает на принятии австрийского ультиматума, пусть даже это и означает унижение для Сербии. Сербия бы склонила голову.
8: А вы...
2: Войны бы не было.
8: Нет, что вы, то, что вы сказали, было сделано.
2: Как это сделано?
8: Кроме одного. Значит, во-первых, учитывая, что королевское сербское правительство не имело никакого отношения к покушению и к убийству Франца Фердинанда, в страшном сне они видели убийство эрцгерцога, Сербия стояла накануне выборов. И Пашич, и принц Александр, Петр был старый, Александр Карагеоргиевич, у них голова болела только об одном, что надо выборы выигрывать, потому что там политическая ситуация тяжелая. Война с Австро-Венгрией никак не входила в их планы вообще. Соответственно, после этого обвинили, что если и Сербия, там еще и Россия виновата в покушении, потому что она стоит за Сербией. Как только получен ультиматум, принц Александр сразу же переправил его Николаю II. Причем не переправил-то посол. Александр сразу же написал Николаю II, сказать, что делать? Что мне делать? Поддержит ли Россия Сербию? Какой был ответ? Ответ был то, что вы сказали. Россия никогда не оставит Сербию в беде, но вы должны принять все требования ультиматума, если только они, ну, не нарушают, ну, суверенитет страны. Сербия дала ответ на ультиматум блестящий. Кайзер Вильгельм, которому, естественно, переслали копию ответа, он написал, не сказал, сказал, это потом можно переврать, он написал на полях полученной депеши блестящий ответ, полностью снимается причина для начала военных действий.
2: Это радиозвезда, программа «Архивные тайны», и тем не менее военные действия начались.
8: А потому что они должны были начаться.
2: А потому что в ряде военных округов России была объявлена мобилизация.
8: Нет, военные действия начались не из-за этого. Военные действия начались из-за того, что как только Австро-Венгрия получила ответ, сербский ответ, то посланник в Белграде, барон Владимир Гизель фон Гизлингер, он увидел, что один пункт не принят, и автоматически объявил о разрыве отношений. В тот же день Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Сербия до этого уже объявила мобилизацию, потому что надо что-то делать. Как только Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, Россия объявляет мобилизацию. А что делать? Россия будет защищать Сербию. В том числе объявление мобилизации – это акт давления. Ну, конечно.
2: Какие попытки сделал Николай II для того, чтобы предотвратить войну, как-то вот ослабить, разрешить ситуацию мирного
8: пути? Николай II предпринял совершенно чрезвычайные шаги, чтобы прекратить войну. То есть, скажем так, он сделал...
2: Предотвратить войну.
8: Предотвратить. Он сделал абсолютно все. То есть, сначала, до объявления войны Австрии-Венгрии, он обращался к Вильгельму с просьбой стать посредником, чтобы ничего не произошло, чтобы было это. Как только началась война, и Россия объявила мобилизацию, он немедленно начал обращаться к руководителям и Австрии-Венгрии, и Германии с просьбой переоставить войну и давайте, говорит, соберем международную конференцию по решению этого вопроса. И по решению вопроса, чем может удовлетвориться Австро-Венгрия, потому что понятно, что Сербия должна какие-то уступки там сделать, все. Это Николай II предложил созвать международную конференцию. И, наконец, в самый последний момент, когда уже Россия получила ультиматум, Николай II еще раз послал телеграмму Вильгельму, в которой он написал: «Предупредите австрийцев, если австрийцы не переходят границу, русские войска никогда не переходят границу. Россия не перейдет первым. Давайте, пусть будут мобилизации».
2: Наша мобилизация не представляет для вас никакой угрозы.
8: Если вы не начинаете военных действий.
2: А по законам тех времен проведение мобилизации нет, равносильно объявлению войны.
8: Нет. Значит, если бы мобилизация это было объявление войны, то никто бы не объявлял войну. То есть, как бы у нас есть Первая мировая война была объявлена. То есть, первым было объявлено. Ну, во-первых, Первую войну, мировую войну никто не объявлял, да, потому что как бы ее можно объявить. Значит, соответственно, 28 июля Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, 31 июля Германия объявляет войну России. Следом, 3 августа, Германия объявляет войну Франции, у которой нет всеобщей мобилизации. Все, и потом в ее войска входят в Бельгию 4 августа. 4 августа Великобритания объявляет войну Германии. 6 августа Австро-Венгрия объявляет войну России. Вот все, закрутилось.
2: Понятно. Скажите, Германия была в добром здравии рассудка, когда объявляла войну, когда, так сказать, вела войну из Франции, из Англии, из России. Потому что Англия – это самый мощный флот в мире. Российская армия – самая многочисленная сухопутная армия в мире. Франция – мощнейшая армия. И это же поражение, это заведомое поражение.
8: Нет, это не заведомое поражение.
2: Я понимаю, что у них был план Шлиффена, да. План молниеносной войны, бессмысленный совершенно план.
8: Нет, он был... Нет, не скажите. План Шлиффена был достаточно интересным моментом. Тем более, что это был на самом деле не план Шлиффена. Это был еще план Мольтке-старшего. Это он придумал эту идею войны на два фронта. Причем войны на два фронта, но не войны на два фронта. Вот. Значит, в принципе, Великобритания, да, это мощный флот, но с ней, если нету войны на суше, всегда можно договориться. То есть, Германия готова отдать ей Англии правление морями, если та оставит ей Европу. Вот. А Великобритания своей армией в Европе ничего не сделает. Нужен русский каток, как его называли тогда. В чем была цель плана Мольтке-старшего, потом разработанного на его основе планом Шлиффена? План Шлиффена, вот у нас мало кто знает его. В чем его суть? А суть его ведь вот в чем. Это еще Мольтке сказал. В чем вот эта война на два фронта? Стремительный удар по Франции, которая должна быть не разгромлена, нет этого слова, выведена из войны в течение 2-3 недель. Причем указывается, это в других документах было указано, что главное для Германии, чтобы Франция вышла из войны. Причем ради этого можно отказаться от любых территориальных претензий к Франции, ничего у нее не забирать, не брать у нее репарации, и в принципе можно договориться с Францией, но это стало известно позже, и хотя это шло обсуждение, в принципе можно договориться с Францией, что она не войдет в Срединную Европу. А после этого все войска перебрасываются на восток, и вот здесь территориальные компенсации, репарации,
9: черноземы Украины, уголь Донбасса.
8: Ах ты,
9: все, чего так не хватает Германии.
8: Все, чего так не хватает Германии. И, то есть, Франция, если Франция удовлетворяется тем, что Германия подомнет под себя всю оставшуюся Европу и на Востоке решит вопрос с компенсациями, то все нормально. А вот мы давайте теперь посмотрим. А что было бы, если бы Россия не вступила в 2014 году? Предположим, вот ультиматум Германии. Ультиматум в чем означал? Россия должна отменить всеобщую мобилизацию. Да? Да. Вот давайте представим умозрительно. Я не очень люблю вот это, что было бы, если бы.
9: А я люблю. Да. Альтернативная история. Это интереснейшая штука.
8: А вот давайте посмотрим.
9: Штука.
8: Тем более, что эта история абсолютно не альтернативна. Она безальтернативна. Вот Россия в 1914, в августе, в июле 1914 года, не объявляет, отказывается, ну, отменяет всеобщую мобилизацию.
9: Теряя лицо, да?
8: Теряя лицо, все нормально. 3 августа Германия объявляет войну Франции, ну, цели войны-то находятся, и начинает наступление. Тем временем Австро-Венгрия уничтожает Сербию, потому что Сербия, ну, Сербия не может сопротивляться Австро-Венгрии, ну, это разновеликие державы. Я причем разговаривал с сербскими историками, они полностью согласны. И что дальше? Значит, Франция в значительном количестве моментов в 2014 году терпит поражение и выходит из войны на таком предложении. После этого, начало 2015 года, у России не всеобщей мобилизации, полностью отмобилизованная австро-венгерская армия, полностью отмобилизованная германская армия, турки, естественно, готовы вступить. Наша война на нашем фронте начинается в 2015 году, только у нас нет западных союзников, у нас нет Сербии. У нас нет никого.
9: И нет отмобилизованной и развернутой
8: русской армии.
9: Да.
8: И тогда знаете, что будет? И тогда немцы к сентябрю под Москвой.
9: Или рядом с Уралом. Спасибо вам за разговор, Константин Александрович. Мы завершаем беседу с Константином Залесским. Давайте расставим точки над «и». Почему Россия вступила в Первую мировую войну? Потому что войну России объявили Австро-Венгрия и Германия. Собирался ли Николай II отбирать проливы у Турции или нет? Дело десятое. Турция первой без объявления войны атаковала Черноморский порты. Кто зачинщик Первой мировой? Одряхлевшая Австро-Венгрия и полная сил. Голодная, жадная Германия. Все, на этом завершаем разговор. С вами был Владимир Туз. До свидания.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
0: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.

0: радио «Звезда».
1: Дню военно-морского флота России посвящается.
2: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
3: В южной части Финского залива перед войной находился один из самых секретных объектов Балтийского флота. Полигон по испытанию торпедных катеров. В один из дней осенью 1937 года боец береговой охраны сделал запись в журнале наблюдений. Торпедный катер прошел со скоростью более 70 узлов, потом вышел на берег и продолжил движение через лес. Начальнику полигона немедленно доложили о случившемся. Но сообщение его не удивило. Прошлой ночью он сам принимал доставленный на полигон новейший торпедный катер «Л-5». Конструктор, сопровождавший необычный корабль, утверждал, что его машина может передвигаться не только по воде, но и по земле, точнее, над ней. Катер «Л-5» выглядел фантастически. 25-метровый обтекаемый корпус и раздвоенный самолетный хвост над кормой. Два авиационных двигателя по 850 лошадиных сил вращали горизонтальные воздушные винты. Они располагались в передней и задней части палубы. Винты нагнетали воздух под днище П-образной формы. Интересно, что сплошного ограждения вокруг воздушной подушки судна не было. Воздух мог свободно выходить из-под корпуса на корме и в носовой части. При первых испытаниях Л-5 развил огромную для корабля скорость – более 130 км в час. При этом он уверенно выходил на берег, двигался над землей и разворачивался на месте. Испытания продолжались и зимой, когда залив уже покрылся льдом. Л-5 был единственным катером на полигоне, которому не нужна была вода. В 30-х годах прошлого века постройкой первых в мире боевых катеров на воздушной подушке занимался конструктор Владимир Левков. В течение нескольких лет по его проектам был построен ряд удачных образцов, в том числе и испытанный на Балтике уникальный торпедный катер «Л-5». Летом 1941 года исследования прекратили. Большинство из созданных машин пришлось уничтожить. Работы Владимира Левкова были строго засекречены, поэтому патент на создание судна на воздушной подушке выдали в Англии. Правда, только через 20 лет после создания катера «Л-5».
2: Слова особого назначения.
4: Грудины «Защитник» — это не богатырские доспехи, кольчуга или армейская кираса. Это двубортное укороченное флотское пальто из шерсти, более известное под названием «бушлат». От немецких слов «бруст», «грудь» и «латте» — латынь. В отличие от других современных предметов мужского гардероба, которым в среднем всего-то около 100 лет, бушлат впервые упоминается в американских газетах уже в 1720 году. Правда, первоначальное название нового двубортного пальто и кто именно его носил, гражданские или военные, история умалчивает. Зато известно, что в 1857 бушлаты официально стали частью формы Королевского военно-морского флота Великобритании. А зря англичане бьют себя в грудь. В России грудинный защитник, или бушлат, появился еще раньше. Короткое полупальто из зеленого сукна на теплой подкладке было введено на русском флоте приблизительно в 1845 году адмиралом Федором Петровичем Литке. На 13 лет мы британцев опередили. И называли моряки форменное пальто сначала брушлат, а затем буршлат. Ну, слово-то иноземное, супостатское. Кто как слышал, тот так и называл. И сегодня, впрочем, как и много лет назад, бушлат на флоте ценят особо. Во-первых, он всегда двубортный. Может застегиваться с обеих сторон, в зависимости от направления ветра. Во-вторых, У бушлата широкий отложной воротник. В поднятом положении он с легкостью защитит от ветра шею, щеки и, если повезет, даже уши. В-третьих, пуговицы на бушлате всегда плоские. Почему плоские? Ну, чтобы во время аврала матрос решительный, с корабля стремительный, не зацепился за канат швартовый или другие секретные уступы-выступы. И вот стоишь ты на палубе фрегата в Финском заливе, бушлат застегнут, леденящий ветер лицо суровое обдувает, а тебе все нипочем, потому как тепло, хорошо. А когда матросу хорошо, то и на боевом корабле порядок будет. Бушлат. Слово особого назначения.
0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Премьера на радио «Звезда».
6: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы и все это один человек – Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что с попытками недоброжелателей воздействовать на российский флот, включая коммерческий, нужно бороться решительно, но аккуратно, как с пиратством и пиратами. Президент заслушал доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией о текущей обстановке и задачах, сообщает телеканал «Звезда». Верховный главнокомандующий подчеркнул, что в случае угрозы безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми силами России, а на передовой должен стоять Балтийский флот. До конца года в состав военно-морского флота России примут подводную лодку «Пермь». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
2: До конца года планируем принять в состав военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон», это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М».
1: Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Александр Моисеев заявил, что атомные подводные лодки проекта «Борей» будут служить России в ближайшие 40 лет. Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. В течение суток нанесены удары по логистическим центрам, а также цехам по производству и местам хранения дальнобойных беспилотников противника. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки более 1000 дронов самолетного типа. Общие потери украинских формирований на всех участках спецоперации превысили 1300 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Свыше 50 человек обратились за медицинской помощью в результате стихии в Ростовской области. Более 10 госпитализированы, сообщил губернатор региона. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС, сообщил мэр города. Власти отмечают, что число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28. Всего в диспетчерскую службу Ростова-на-Дону поступило 35 тысяч обращений от граждан. Ранее сообщалось, что в регионе... В Ростовской области по причине непогоды задерживаются более 80 пассажирских составов. Накануне в Ростовской области бушевал ураган со скоростью ветра до 25 метров в секунду, который повалил деревья и повредил линии электропередачи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».

0: Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
2: Савельевы сегодня решили сходить в кино. Запаслись хрустящим попкорном и всей семьей в зал смотреть очередную новинку. После сеанса у отца запланирован важный звонок по работе. На всякий случай Савельев проверил заряд телефона. Почти 90%. Но когда фильм закончился, осталось только 15%. Как такое возможно? И придется ли теперь нашему герою менять мобильник? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
2: Первое. Любой аккумулятор со временем изнашивается. Чаще всего быстрая разрядка связана с плохим состоянием батареи. Так происходит из-за неизбежного химического старения литий-ионных аккумуляторов. Определить их реальное состояние могут только в сервисе по ремонту мобильных телефонов. Второе. Еще одна причина быстрой разрядки телефона – это устаревшая система. Проверьте в настройках, насколько актуальные версии программного обеспечения у вас установлены. Обновления помогут снизить энергопотребление. Впрочем, если сам телефон у вас старше 2-3 лет, то обновления могут только навредить. Третье. Проверьте, какие функции телефона всегда активны. Возможно, у вас постоянно работает Bluetooth, хотя вы им и не пользуетесь. Или открыто слишком много приложений. В этом случае поможет удаление кэш-файлов в настройках телефона. Четвертое. Обратите внимание на качество зарядного устройства. Дешевые и неоригинальные провода могут повышать нагрузку на аккумулятор и быстрее его изнашивать. Чтобы обезопасить батарею устройства, используйте зарядные устройства от производителей. Подведем итоги. Отнесите телефон в сервисный центр. Там оценят состояние аккумулятора. Проверьте наличие обновлений программного обеспечения. Проверьте активные приложения и функции в телефоне. Используйте только оригинальную зарядку. К счастью, Савельеву не придется покупать новый телефон. Оказалось, он просто забыл отключить яркость экрана и не выключил несколько активных функций. Но если батарея будет и дальше разряжаться слишком быстро, он знает, что делать. Узнали и вы? На всякий случай.
1: А вот была история.
3: Однажды знаменитого голландского художника Рембрандта упрекнули в том, что его картины шероховаты на ощупь. Рембрандт обиделся и резко ответил:
4: «Ах,
3: прошу прощения, но ведь я художник, а не чистильщик сапог».
1: Да уж, была история.
5: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерние истории на «Радио Звезда».
1: Константин Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Читает Егор Серов.
7: Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели, спутанная трава в саду полегла, и все доцветало, никак не мог доцвести осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из-за реки и цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо. Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же. Комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный вестник Европы, пожелтевшие чашки на столе, давно нечищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода.

Или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот это — портрет ее отца, а вот это маленькое в золотой раме — подарок Крамского, эскиз к его неизвестной. Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом, известным художником. В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог. Дрожала рука, да и зрение ослабло. Часто болели глаза. Дом был, как говорила Катерина Петровна, мемориальный. Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе, называлось оно Заборье, никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго. Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа колхозного сапожника, девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар. Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу. «Но на что мне?» — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. «Тряпичница я, что ли?» «А ты продай, милая», — шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. «Ты продай». «Сдам в утиль», — решала Манюшка, забирала все и уходила. Изредка заходил сторож при пожарном сарае. Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу. Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал. «Работа натуральная!» Тихон хлопотал часто бестолку, от жалости, но все же помогал по хозяйству, рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал: «Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?» Катерина Петровна молчала, сидя на диване, сгорбленная, маленькая, и все перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном редикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога. «Ну что ж», — говорил он, не дождавшись ответа, — «я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна». «Иди, тише», — шептала Катерина Петровна, — «иди, Бог с тобой». Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме. Без этого слабого огня Катерина Петровна не знала бы, как дожить до утра. Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые, осенние, а теперь истлевшие и черные листья. Настя, дочь Катерины Петровны, единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала 3 года назад. Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана, так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и, долго поводя носом, нюхала застоявшийся воздух. Писем от Насти тоже не было. Но раз в 2-3 месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на 200 рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она распивалась.

0: расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо. Василий уходил, а Катерина Петровна сидела растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же. Столько дел, что нет времени, не то что приехать, а даже написать настоящее письмо. Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти. Ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами. Как-то в конце октября ночью кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада. Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью, от холодного воздуха разболелась голова, позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти. Около калитки Катерина Петровна тихо спросила: «Кто стучит?» Но за забором никто не ответил. «Должно быть, почудилось», — сказала Катерина Петровна и побрела назад. Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала. Это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший. Ему некуда было уйти от этой бесприютной ветреной ночи. Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо. «Ненаглядная моя», — писала Катерина Петровна, — «зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Старая стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет, совсем уж не тот, да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело. Вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень». Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь. Что там? Но внутри ничего не было видно. Одна жестяная пустота. Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много, устройство выставок, конкурсов. Все это проходило через ее руки. Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая. Решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения. Раз мать пишет, значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором. После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться. На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась. Сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейк за русые волосы и большие холодные глаза. Открыл сам Тимофеев, маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты. «Не раздевайтесь», — буркнул Тимофеев, — «а то замерзнете. Прошу». Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую. Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты. «Боже мой, какой холод!» — сказала Настя. Ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов в беспорядке, развешанных по стенам. «Вот, полюбуйтесь», — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. «Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. а у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары».
1: «Вы не любите Першина?» — осторожно спросила Настя.
0: «Выскочка!» — сердито сказал Тимофей. «Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, моя милая, хитер, как кардинал!»
1: «Покажите мне вашего Гоголя», — попросила Настя, чтобы переменить разговор.
0: «Перейдите», — угрюмо приказал скульптор. «Да нет, не туда. Вон в тот угол. Так».
1: Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:
0: «Ну вот он, Николай Васильевич, теперь прошу».
1: Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый, сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка.
0: «А письмо-то в сумочке не распечатанное», — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. «Эх ты, сорока!» «Ну что?» — спросил Тимофеев. «Серьезный дядя, да?»
1: «Замечательно», — с трудом ответила Настя. «Это действительно превосходно».
0: Тимофеев горько засмеялся. «Превосходно», — повторил он. «Все говорят, превосходно, и Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку-то что? Здесь превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин, только неопределенно хмыкнет, и готово. А Першин хмыкнул, значит, конец». «Ночи не спишь!» — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. «Ревматизм в руках от мокрой глины. 3 года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!» Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль. «Это все о Гоголе!» — сказал он и вдруг успокоился.
1: «Что? Я, кажется, вас напугал, простите, милая, но, ей-богу, я готов драться».
0: «Ну что ж, будем драться вместе», — сказала Настя и встала. Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.
1: Настя вернулась в союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.
0: Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.
1: «Куда там сейчас ехать?» — сказала она и встала. «Разве отсюда вырвешься?» Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней и положила письмо в ящик письменного стола. 2 недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение. «Ни черта у вас не получится, дорогая моя!» — со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. «Зря я только трачу время, честное слово».
0: Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны. И в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке. Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть на скульптуру при электричестве. «Мертвый свет!» — ворчал он. «Убийственная скука! Керосин и то лучше!»
1: «Какой же свет вам нужен? Невозможный вы тип!» — вспылила Настя.
0: «Свечи нужны! Свечи!» — страдальчески закричал Тимофеев. «Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд!»
2: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Константина Паустовского телеграмма.
1: На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась. Седой, вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке. «Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет Божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости. А как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз. Благодарю». Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому, незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи. Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить, или пока еще рано. В дверях появилась курьерша из Союза, добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму. Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла. «Катя помирает. Тихон». «Какая Катя?» — растерянно подумала Настя. «Какой Тихон? Должно быть, это не мне». Она посмотрела на адрес. Нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте. «Заборье». Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин. «В наши дни», — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, «забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны, да не в обиду будет сказано нашему руководству, одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне». Першин поклонился Насте, и все зааплодировали, аплодировали долго. Настя смутилась до слез. Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый, вспыльчивый художник. «Что?» — спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. «Ничего неприятного?» «Нет», — ответила Настя, — «это так, от одной знакомой». «Ага», — пробормотал старик и снова стал слушать Першина. Все смотрели на Першина, но... Чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть?» — подумала она. «Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо!» Опять расходились нервы. Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их. Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх ты!» Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу. Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморось. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву. «Ненаглядная моя», — вспомнила Настя недавнее письмо. «Ненаглядная». Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами. Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка там, в скучном заборе. «Поздно. Маму я уже не увижу», — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское, милое слово. «Мама». Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо. «Что-что? Мама? Что?» — думала она, ничего не видя. «Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила. Настя вышла на Невский проспект, городской станции железных дорог. Она опоздала. Билетов уже не было. Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд. Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко. «Что с вами, гражданка?» — недовольно спросила она. «Ничего», — ответила Настя, — «у меня мама». Настя повернулась и быстро пошла к выходу. «Куда вы?» — крикнула кассирша. «Сразу надо было сказать. Подождите минутку». В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что красная стрела едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным, предостерегающим криком. Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и, долго вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне. Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть. Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: «Живая?» Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась. В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала. От огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна единственная слезинка. Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован. «Что, Тиша?» — бессильно спросила Катерина Петровна.
2: «Похолодало, Катерина Петровна», — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. «Снег скоро выпадет, оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет, значит, и ей будет способнее ехать».
1: «Кому?» — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.
2: «Да кому же другому, как не Настасье Семеновне?» — ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. «Кому, как не ей?»
1: Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.
2: «Вот», — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.
1: Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.
2: «Прочти», — сказала Манюшка хрипло. «Бабка уже читать не умеет, у нее слабость в глазах».
1: Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел.
2: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».
1: «Не надо, Тиша», — тихо сказала Катерина Петровна. «Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку». Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула. Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны. Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.
2: «Не дождалась», — пробормотал Тихон. «Эх, горе ее горькое, страдание неписанное. Ты смотри, дура», — сказал он сердито Манюшке. «За добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу».
1: Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела, не отрываясь, на Катерину Петровну. Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило, выпал тонкий снежок, день побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые, от них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры. На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата, малявины, старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и, не мигая, смотрела перед собой. Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы. По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.
3: «Учителька идет, учителька!» — зашептали мальчишки.
1: Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать, вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая. Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка, ей трудно будет первое время с ребятами. Уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные. Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрёну. Одинокая, должно быть, была старушка.
3: «И, милая», — тотчас запела Матрёна, «почитай, что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна. Ни с кем ей слово сказать. Такая жалость. У нее в Ленинграде дочка, да, видно, высок залетела. Так вот и померла без людей, без родственников».
1: На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде. За оградой в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля. Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля, и далеко по дворам кричали разноголосые петухи, предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину. В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище, земля на нем смерзлась комками, и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет. Уехала Настя из Заборья, крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.
4: Мы читали рассказ Константина Паустовского «Телеграмма».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо».
2: Иван Медведев. Очерк «Почта Нептуна». Читает Роман Шахов.
3: Если кто думает, что морская бутылочная почта – изобретение романистов приключенческого жанра, то он глубоко ошибается. С самых древних времен люди прибегали к услугам связи Нептуна. Многие истории из реальной жизни не уступают фантазии Жюля Верна или Виктора Гюго. В середине XVI века английская королева Елизавета I учредила специальную должность откупорщика океанских бутылок при дворе Ее Величества. Поводом для этого послужила следующая трагическая история. Выбирая сети из моря, рыбак из Дувра выудил бутылку с засмоленным горлышком. Заинтересовавшись столь необычным даром моря, он разбил ее. Внутри находилось секретное донесение английского разведчика о голландской экспедиции, пытавшейся через Северный Ледовитый океан достичь берегов Китая и Японии. Британский резидент, потерявший связного, решил таким способом известить свое правительство о важном событии. Простодушный рыбак передал секретные бумаги местным властям, а те дальше по инстанции. Через несколько дней они оказались на столе королевы. Елизавета пришла в ярость. Государственная тайна оказалась достоянием многих людей. В гневе она приказала казнить несчастного рыбака и довести до каждого подданного, что впредь такая участь ожидает каждого, кто осмелится вскрыть выловленную в море или найденную на берегу запечатанную бутылку, бочонок или другой подобный сосуд. Отныне все емкости, не вскрывая, надлежало доставлять лорду Томасу Тонфилду, который стал первым королевским откупорщиком и чтецом извлеченных из сосудов бумаг. За первый год службы он вскрыл 52 бутылки. Эта должность и смертная казнь за разбитую бутылку просуществовали в Англии почти 250 лет. Следующая любопытная история произошла в разгар Первой мировой войны. Во время налета немецких дирижаблей на Лондон англичане сбили цепелин L-19, который упал в Северное море. Некоторое время он держался на плаву. Команда отчаянно посылала в небо сигнальные ракеты. К тонущему дирижаблю подошел патрульный английский тральщик Георг V. По законам международной конвенции, англичане должны были приложить все усилия, чтобы спасти немцев. Оценив обстановку, командир тральщика, лейтенант Фергюсон, проигнорировал обязательства, взятые на себя воюющими странами. Немцев было в несколько раз больше англичан, и он не без основания опасался, что из спасателя легко может превратиться в пленника. Пообещав командиру дирижабля Отто Луве прислать помощь, Фергюсон приказал дать машине полный назад. Тральщик развернулся и скрылся в тумане. Через полчаса воздушный мастодонт затонул, так и не дождавшись спасателей. Но за несколько минут до гибели Отто Луве успел выбросить в море запечатанную бутылку с запиской о встрече с английским тральщиком. На горе Фергюсона ее прибило к немецкому берегу. Дисциплинированные местные жители доставили ее в один из штабов германской армии. Некоторое время спустя лейтенант Фергюсон сам попал в плен и предстал перед немецким военным трибуналом. Военный прокурор предъявил суду клочок бумаги, на котором погибший Отто Луве описал встречу с английским тральщиком и в самых непечатных выражениях отзывался о его коварном командире, взывая о возмездии. Английского лейтенанта расстреляли по приговору суда за преднамеренное убийство. Через 50 лет на побережье Голландии обнаружили в дюнах еще одну бутылку с запиской Отто Луве. Ее текст идентичен той, которую предъявляли на суде. Очевидно, предусмотрительный немец несколько раз продублировал свое обвинение, пока цепелин L-19 не пошел ко дну. Еще одна юридическая история произошла в начале XIX века. В дальнем плавании английские военные моряки развлекались ловлей акул. В желудке одной из пойманных хищниц они с удивлением обнаружили герметическую шкатулку и отнесли редкую находку капитану. Вооружившись ножом, тот вскрыл ее и высыпал содержимое на стол. В шкатулке находились личные бумаги известного в то время пирата Грэхэма, корабль которого недавно потопил в бою английский фрегат. Из переписки пирата явствовало, что купец с острова Ямайка Маккормик – его сообщник, скупавший у пирата награбленные товары и сообщавший ему сведения об отправлениях и маршрутах кораблей своих коллег-конкурентов. Английский капитан в ближайшем порту передал изобличающие купца бумаги английскому консулу, а тот переправил их губернатору на Ямайку. Каково же было удивление Маккормика, когда в его доме появились вооруженные полицейские? Пособничество пиратству наказывалось очень строго. Маккормик пошел на виселицу. Удивительно, с какой точностью иногда почта Нептуна доставляет письма. Японский кладоискатель 18 века Мацуяма решил поиграть с госпожой удачей и отправился на поиски сокровищ. Но судьба отвернулась от него. В пути корабль, на котором он плыл, налетел на риф. Потерпевшие крушение высадились на голый скалистый островок посреди океана. Умирая от голода и жажды, Мацуяма нацарапал гвоздем на дощечке историю своего плавания и мучений, поместил ее в матросский рундук и бросил в волны океана. Морские течения с изумительной точностью принесли рундук на берег деревни Хиратемура, где вырос Мацуяма. Но только спустя 150 лет после гибели кладоискателя. Его потомки бережно хранят семейную реликвию. Похожая история, но со счастливым концом, началась в 1952 году, когда одно промысловое судно затонуло у берегов Австралии. Часть команды во главе со шкипером Россом добралась вплавь до Кораллового острова. Но отдышавшись и осмотревшись, капитан понял, что радоваться рано. Остров необитаем в полном смысле этого слова. Ни людей, ни животных, ни растительности, ни воды. В перспективе медленная, мучительная смерть. В порыве отчаяния Росс бросил в море бутылку с запиской, сообщив миру о случившейся трагедии без всякой надежды на спасение. Но морякам повезло. Буквально на следующий день мимо острова случайно проходил рыболовный траулер. Он снял голодных и напуганных робинзонов с острова и доставил в Мельбурн. Этот случай, едва не стоивший Россу жизни, заставил его сменить профессию. Он решил никогда больше не выходить в море, купил дом на острове Новая Британия и осел на суше. Через 3 года, прогуливаясь по пляжу для моциона, он заметил, как прибой выкатил ему под ноги обросшую водорослями бутылку. Росс принес ее домой, после обеда вскрыл. Невероятно, но в бутылке лежало его собственное послание. В 1949 году Джон Орм, мальчик посыльный одного из ресторанов Сан-Франциско, убирал прибрежный пляж от мусора, оставленного отдыхающими после уикенда. В его руки попала бутылка с завещанием некой Дейзи Александр. В нем она отписывала одну половину своего наследства счастливчику, нашедшему эту бутылку, другую — лондонскому адвокату Барри Когану. Хозяин ресторана посоветовал мальчику обратиться в крупную юридическую фирму города. Там выяснили, что выловленное завещание не шутка. Дейзи Александр, совладелица знаменитой фирмы «Зингер», выпускающей швейные машинки, действительно умерла 9 лет назад в возрасте 80 лет. Ее состояние оценивалось в 4 миллиона фунтов стерлингов. Она не имела близких родственников, дальних не жаловала и решила судьбу своих денег таким оригинальным способом. До изобретения интернета и брачных агентств судьбу людей, желающих вступить в брак, нередко решали океанские течения. У берегов Уэльса подобрали бутылку с посланием кока немецкого парохода «Тюрингия» Пауля Рифельштайна, где он на нескольких страницах объяснялся в страстной любви девушки по имени Эрна Дюзен из Гамбурга. Проникновенные слова, которые Кок нашел для своей возлюбленной, так тронули сердца членов местного женского комитета, что они переслали письмо адресату. Оказалось, что Эрна Дюзен уже как 22 года вышла замуж за другого и недавно стала бабушкой. Бедный Пауль. Случалось, что Нептун, растроганный пылкой страстью, устраивал дела сердечные. Летом 1957 года моряк шведского торгового флота «Ак Викинг» отправил в Гибралтарском проливе свое брачное объявление, адресованное любой красивой девушке, к которой оно попадет. Через 1/2 года бутылку подобрала на Сицилии дочь рыбака. Девушка заинтересовалась романтичным скандинавом и ответила ему письмом на предложение. Началась переписка, закончившаяся через 1 год свадьбой. Самая знаменитая история на тему бутылочной почты — связана с великим мореплавателем, открывшим Америку. В середине XIX века матросы брига «Грифтон» запасались балластными камнями у берегов Гибралтара. Одному из них попался на глаза старый рассохшийся бочонок, внутри которого что-то гремело. Любопытство ради, он сбил ржавые обручи с бочонка. Внутри оказался кокосовый орех, залитый смолой. Расколол орех и извлек на свет Божий прекрасно сохранившиеся письма Христофора Колумба, адресованные испанской короне. На обратном пути из Америки корабль Колумба попал в жестокий шторм. Опасаясь, что может погибнуть, мореплаватель написал краткое послание Колумба Фердинанду и Изабелле, королям Кастилии и Арагона, где в общих чертах рассказал о своем путешествии через Атлантический океан и сделанных великих открытиях. Многие годы это послание считалось подлинным, но у историков последующих поколений появились сомнения. Они потребовали независимой научной экспертизы. К тому времени послание уже давно было продано за большие деньги частному коллекционеру, который отказался представить документ авторитетной комиссии на исследование. Изготовление фальшивых посланий – очень выгодный бизнес, особенно в США и Великобритании. Подделки изготовляют профессионалы, вооруженные современными технологиями. Особенной популярностью среди коллекционеров пользуются письма пассажиров с погибших знаменитых кораблей – Лузитании, Андреа Дория, Бисмарка. После нашумевшего голливудского фильма «Титаник» появилось несколько десятков предсмертных писем со знаменитого на весь мир лайнера. Типичная история с дальнейшим разоблачением произошла в 1966 году. На фешенебельном курорте в Италии, близ Неаполя, нашли замытую песком старинную бутылку. Находкой заинтересовался богатый американский турист, любитель-коллекционер морских реликвий. Он захотел ее купить, если ему представят доказательства подлинности раритета. Вызвали консультантов из местного музея. Поверхность бутылки отмыли, и сквозь стекло проступил текст французской газеты. Прочитав отрывок, эксперты заявили, что находка относится к середине XIX века. Сделка состоялась, довольный американец выложил за находку 100 тысяч лир, предвкушая, как дома похвастается перед друзьями и коллегами редким экспонатом своей коллекции. Вернувшись на родину, он устроил у себя дома вечеринку, на которой торжественно разбил бутылку и извлек из нее подлинную французскую газету «Ля Мантель» за 1846 год. На ее полях криво бежали строки, нацарапанные в спешке свинцовым карандашом. «Нас несет по воле волн, мачты изломаны, винт сорван». Трюмы заливает вода. Никакой надежды на спасение. Пусть эта бутылка послужит мне конвертом, а оттиск моего перстня на сургуче пробки — почтовой маркой. Да спасет Бог наши души. Жан Леверье. Пароход «Атлас», число неразборчиво, июль 1846 года. Хозяин гордым взором обвел притихших гостей. Кто-то выключил музыку. Среди приглашенных находился профессиональный морской историк. Он попросил посмотреть газету поближе. Пароход «Атлас» действительно бесследно исчез в Средиземном море в июле 1846 года. Но историк заявил, что это судно не могло нести винт, поскольку было колесным пароходом, а почтовые марки ввели во Франции 3 годами позже. Взбешенный хозяин дома разорвал газету и выдал крепко сколоченную тираду по отношению ко всей итальянской нации в целом. Несколько лет назад автор этих строк отдыхал в Турции на берегах Анталии. Романтическим вечером, когда красные лучи заходящего солнца окрасили теплое море пурпуром, в час прилива я больно споткнулся на берегу о твердый скользкий предмет. Это была литровая бутылка из-под греческого коньяка «Метокса», залитой воском пробкой. Боль в ноге тут же прошла. С бьющимся сердцем, в предвкушении тайны, я поднялся к себе в номер, попросил коридорного принести штопор. Вслед за выдернутой пробкой, тоненькой струйкой поднялся к потолку легкий дымок. На всякий случай я подождал, не появится ли следом джин «Старик Хаттабыч». Тщетно. Тогда я перевернул бутылку, и на пол выскользнул из горлышка узко сложенный лист бумаги. Аккуратно расправил его на столе и, затаив дыхание, прочел. «Привет, братан. Ты держишь в руках бутылку, которую распили на борту адмирала Нахимова, я, Вася Синяк, мои друзья Скелет и Додик, а также наш новый приятель Димон из Балашихи, которого эта бутылка прикончила. И сейчас он в отключке. Желаем и тебе того же». 29 августа, 23 часа 17 минут. 2010 год. Как говорится, комментарии излишни.
2: Мы читали очерк Ивана Медведева «Почта Нептуна». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Граф Николай Шереметьев, придворный вельможа, потомок знатного дворянского рода, унаследовал огромное состояние, ценнейшие коллекции живописи, фарфора и ювелирных изделий. Отцу Шереметьева принадлежал великолепный домашний театр, представлениями которого не гнушались даже члены царской фамилии. Любовь к искусству передалась и юному Николаю. Еще подростком он с удовольствием выходил на сцену, играл с особенным азартом. В конце 18 века только в подмосковных усадьбах насчитывалось более десятка театров. Актерские труппы были у Юсуповых, Апраксиных, Урусовых, Хованских. Домашние театры устраивали дворяне по всей России. Но что это были за театры? В артисты чаще всего назначали собственных дворовых людей, и раскрыться актерскому таланту какого-нибудь крепостного кузнеца иной раз помогало лишь хозяйская плеть. Шереметьев увлекся театром не на шутку. Отучившись в университете в Голландии, он поехал по Европе, время проводил не без пользы, изучал сценическое искусство, много музицировал и брал уроки игры на фортепиано, скрипке и виолончели. А вернувшись из-за границы, Шереметьев решил устроить театр нового, невиданного еще в России уровня. Лично отобрал музыкантов, оркестр, сам продумал оформление сцены, приказал шить театральные костюмы по эскизам, присланным из Франции, а в указе вотчинному правлению записал:
2: «Танцовщикам и музыкантам всякое утро умывать лицо перед обедом и после обеда, и перед ужином, и всякую неделю водить в баню. Оркестру делать репетиции 3 раза в неделю. Духовую музыку проходить гобоисту 2 раза в неделю. С актрисами 3 раза в неделю проходить старые роли. Проходить по ролям с актерами старой оперы и комедии 3 раза в неделю».
1: Настоящий руководитель.
0: Благое дело.
1: Бывало, впрочем, что крепостных актеров наказывали. Например, ставили на колени на горох. Больно, конечно, но хотя бы плетью не секли. Артист — это же не обычная дворня. Граф не жалел сил и средств на обучение труппы. Некоторых актеров, подающих особые надежды, Шереметьев отправлял учиться в Москву и в Санкт-Петербург. Там они, помимо основных дисциплин, занимались иностранными языками, литературой и стихосложением. В итоге многие крепостные примы по образованию и манерам вполне могли дать фору придворным дамам. Наблюдая за успехами Шереметьева, владельцы частных московских театров жаловались городскому главе:
3: «Ради своей забавы граф, человек и без того сказочно богатый, отбивает у нас зрителей и лишает дохода».
1: В своей любимой резиденции Кусково Шереметьев построил 3 театра. «Зеленый» — он славился удивительной акустикой, сюда приходили любители вокала. В конце сада – малый театр с небольшой сценой, а на широком лугу – здание большого театра, где давали основные представления. 3 яруса ложь и авансцена были отделаны с особой роскошью. Но заветной мечтой Шереметьева было создание грандиозного дворца искусств, который бы объединил в себе театр, библиотеку, кунсткамеру, картинную и культурную галереи. Ничего этого граф сделать не успел, хотя и устроил в России 8 театров. И лучшим из них традиционно считается тот самый в Кусково. Недаром князь Куракин писал в одном из своих писем:
4: «На балу у московского генерал-губернатора почти не было народу, поскольку Шереметьев в своем театре новую пьесу давал и так всю Москву к себе перетащил».
1: Неудивительно. Действо грандиозное, а вход бесплатный.
0: Николай Шереметьев.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин по видеосвязи принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией об оперативной обстановке и выполняемых боевых задачах.
2: Безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но, разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. И знаю, что задачи, соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом. Желаю вам удачи. Спасибо большое.
1: Кроме того, верховный главнокомандующий заявил, что бороться с попытками воздействия на российский торговый флот нужно решительно, как с пиратством. Президент выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать торговый флот страны. Владимир Путин подписал пакет законов в миграционной, административной и технологической сферы. В частности, МВД теперь передаются полномочия Министерства труда по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Ужесточается ответственность в игорной сфере. Так букмекеров начнут штрафовать за прием ставок от граждан с самозапретом на кредиты. Отдельный закон обязывает иностранцев уплачивать авансовый платеж по НДФЛ с начала следующего года. Закон о разработке и применении искусственного интеллекта в России закладывает правовую основу для внедрения в стране больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Вооруженные силы России нанесли удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», которое доставляло военные грузы, отметили в Министерстве. В ведомстве добавили, что в результате российских ударов в порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Поиски еще трех приостановлены, об этом сообщили в МЧС. Видимость в районе поисков практически нулевая, что делает любые высотные операции крайне опасными. По данным спасателей, группа из 7 альпинистов из Боснии и Герцеговины поднималась на Эльбрус без профессионального гида, хотя маршрут был зарегистрирован в МЧС. На высоте около 5000 метров состояние нескольких участников резко ухудшилось, и группа запросила помощь. В ходе спасательной операции удалось вывести двоих выживших. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, сообщили в МЧС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: бессмертные души, за одно откровенье вершин.
1: Мне надоело быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать. Чем ты будешь заниматься? Сменю профессию, король. Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
2: Юрий Визбор. Повесть «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Пропуская к созвездиям ночь.

0: потому что ветчина, как уточняет Владимир Даль, от слова «ветхий» – засоленный и хорошо прокопченный свиной окорок. А вот вам однокоренные слова – «ветчинник», торгующий ветчиной, готовящий ее колбасник, «ветчинница», «коптильня». Во времена, когда холодильником нашим предкам служил погреб, ветчина оказалась продуктом не дешевым, но и недорогим. Не для знати, но и не для самых бедных. Крепкий середнячок. В домах побогаче ее подавали в начале званых обедов. Народ попроще добавлял ветчину в кашу. Не спрашивайте, что получалось на вкус. И так было не только у нас. Хамон и прошутто – это ведь тоже ветчина. С середины 30-х в Америке выпускаются консервы под маркой «Спам». Ветчина в банке долго сохраняет свежесть и пользуется спросом у военных. Все бы ничего, но этот продукт рекламировали так активно, что «спамом» стали называть любые назойливые объявления. У американцев свой лексикон. И пусть. У нас сложился совсем другой образ этого нежного на вкус мяса. В России говорили так: «Что мне чины, коли в овощах нет ветчины?»
1: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из дневника известного русского живописца Василия Васильевича Кандинского. Берлин, 1913 год. Два события значительно повлияли на мою жизнь и перевернули в ней все до самого основания. Это были концерт Вагнера и выставка импрессионистов в Москве. И в первую очередь «Сток сена» Моне. В первый раз я увидел это полотно и со смущением понял, что сюжет может быть лишним в картине. Все это было так необычно для меня. В произведениях Моне живопись получила невиданную силу и размах. У него такая мощная палитра, о которой я даже не подозревал. Невероятно. Сюжет, бывший прежде неотъемлемой частью картины, стал вовсе чем-то незначительным. Василий Кандинский.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
4: Юрий Визбор. Главы из повести «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов.
5: Бревно спустился ко мне из своего кафе помыться. Он делал это исключительно громко, фыркая и крякая, заглушая шум душа различными восклицаниями, а также громогласным пением, к которому у него, впрочем, не было приложено никакого музыкального слуха. Был понедельник, выходной, профилактика канатных дорог. В грохоте, который издавал мой моющийся друг, я прослушал не очень громкий стук в дверь. В номер вошел интеллигентный, в шляпе пирожком и при дубленке сухощавый мужчина, пребывавший уже в том возрасте, который следовал непосредственно за молодостью. В руках у него был небольшой кейс-дипломат, и вообще всей своей прекрасной внешностью он напоминал мне где-то виденную рекламу Первого национального банка Америки. «Привет!» — как-то весело сказал он. «Я Саша». «А я Паша», — также весело счел я нужным ему ответить. Мы пожали друг другу руки, он сел на стул, положил свою шляпу на стол и закинул ногу на ногу. Он молчал и лучезарно улыбался мне, словно был вызван лично мной по неотложному делу, и, преодолев тысячи миль, ускользнув от погони, прорвавшись сквозь засады, доставил мне то, о чем я его срочно просил — самого себя. «Я думал, что вы совсем другой», — наконец сказал Саша, не переставая лучезарно улыбаться. «Такой суперинструктор с квадратными плечами, с гладкими твердыми щеками, которые отполированы поцелуями туристок». «Вы мне льстите даже в предположениях обо мне», — сказал я. «Павел Пауч

0: «Кто?» — спросил Саша, учтиво склонив голову. «Паша», — ответил я. Саша встал, прошелся по моей клетушке, потрогал руками кровать. «Не скрипит?» — спросил он с улыбкой. «Это зависит от силы нажима», — ответил я. И холодная лягушка недобрых предчувствий стала забираться ко мне на грудь, царапая кожу мокрыми лапками. «У меня есть приятель», — сказал Саша, продолжая улыбаться и присев на край кровати, будто пробуя ее прочность. «Ленинградский инженер». Он сильно подозревал, что его жена, милейшее создание полинфильмовской клички «Вика Слон», интенсивно изменяет ему. Он подозревал, а весь Ленинград об этом просто знал. Мой приятель, имея склонность к различным техническим утехам, решил проверить это дело инструментально. Он купил в спортивном магазине обыкновенный шагомер и подвесил его под кровать. С методичностью исследователя он замерил показания шагомера по двум величинам: когда они проводили ночь без любви и когда с любовью. Я внимательно слушал рассказчика, быстро прикидывая, не лежит ли у него в кейсе дипломатии вместо тугой пачки акций Первого национального банка Америки какой-нибудь девятизарядный Смит энд Вессон. «Уехав в командировку на новую землю», — продолжал Саша, «мой приятель тайно подвесил шагомер под кровать. Когда он вернулся и снял показания, он понял, что Вика Слон не просто изменяла ему, но в семью наведывались поквартально».
1: «Она должна была быть более наблюдательна», — сказал я. Его подходы к теме таили какой-то подвох, и мне хотелось скорее выяснить, что это за подвох.
0: «Наблюдательны!» — воскликнул Саша. «Речь шла о таких моментах, когда пропадает не только наблюдательность, но и сами принципы».
1: «Я понял, что у вас ко мне дело», — сказал я.
0: «Пустяковое», — сказал Саша. «Я вас нисколько не задержу, тем более, что через полчаса у меня автобус в Минводы и обратный билет в Москву. Собственно говоря, я просто прилетел, чтобы посмотреть на вас». Вот и все.
1: В это время в номер вошел Бревно, потирая свою мохнатую грудь цветным полотенцем. Шея и голова моего друга выглядывали из волосатого торса, как из зарослей. «Нет, Бревно, ты все-таки последним с дерева слез», — сказал я. Войдя в номер, Бревно сощурил близорукие глаза, отыскал очки и в этом виде уже стал менее напоминать гориллу. «Я знал кочегара», — сообщил нам Бревно. «По фамилии Алкалин. Он был действительно алкаш и без одной ноги, на деревянном протезе. Представьте себе, что он дважды попадал под трамвай, и оба раза трамвайные колеса переезжали его деревянный протез. Ему приходилось заказывать новый. Вот вред пьянства. Вы здесь еще не разлили?»
0: «Серый», — сказал я. «Выйдь. У меня конфиденс».
2: «Конфиденс», — передразнил Бревно. «Слова-то какие вы знаете, заумные. Друг называется. Мокрого человека выпихнуть в коридор прямо в лапы морально неустойчивым туристкам».
1: Бревно напялил на тело, которое невозможно называть голым из-за обилия волос, пуховую куртку и вышел.
0: «Вообще-то», — сказал Саша, едва закрылась дверь, — «я прилетел предупредить вас. Я думаю, что это будет честно».
1: «В чем же ваше предупреждение?» — спросил я. Мой банкир открыл кейс «Дипломат» и достал оттуда вместо ожидаемого Смит энд Вессона обыкновенный кассетный магнитофон. Пленка была установлена на нужном месте, и едва Саша нажал клавишу, из магнитофона донесся молодой женский голос. «Это я. Ты можешь сейчас посмотреть в окно? Ну хорошо, но на секунду. Ты посмотри, какой закат! Как перед концом света! Как будто солнце кричит!
0: Остановите!» — сказал я. «Я не читаю чужих писем».
1: «Но ведь вы не услышали главного», — изумленно сказал Саша.
0: «Нет, достаточно».
1: «Вы что, установили подслушивающее устройство?»
0: «Я сам сидел на антресолях 2 дня», — обиженно сказал Саша. «У нас старая квартира, очень высокие потолки и антресоли, понимаете?»
2: «Но это ведь не все!» — он почти кричал. «Я фотографировал их!» «Технически это было довольно сложно. Я работал почти месяц».
1: У него дрожали руки, и он совал мне в лицо какие-то фотографии, на которых были то чьи-то неясные белые бедра, то часть спины.
2: «За 2 дня!» — кричал он. «Они были вместе 5 раз!» «Да, и шагомер подтверждает. Вот смотрите, эти колесики — десятки, эти сотни, а эти тысячи.
0: Я нарочно не трогал эти показатели, чтобы когда-нибудь в решительный момент... Вы не думаете, что кто-нибудь об этом? Вы первый, потому что мой долг предупредить. Ни одна душа об этом, вы понимаете. Только вот фотографии вышли не очень, но экспертиза, безусловно... Он суетился и все доставал из кейса дипломата свои несметные сокровища. Письма, записки, какой-то носовой платок, маленький кулечек, из которого он высыпал на стол кучку мелко нарезанных черных волос. Он даже брился моей бритвой Эра-10. Я вдруг представил себе этого несчастного, который в своей собственной квартире, тайно, в пыли и темноте вонючих антресолей, боясь чихнуть или произвести какой-нибудь иной шум, сидит двое суток. Это ужасно меня рассмешило. Да я бы на его месте... Я продолжал в душе смеяться. Однако странная мысль постигла меня, прекратив веселье. А что я на его месте? Разве я не был на его месте? На антресолях, правда, не сидел. Но стоял на проспекте Вернадского. Стоял! И было очень ветрено. «Как же вы просидели двое суток?» — спросил я. «Вы что-нибудь ели?» «Да ну при чем тут это?» — с досадой сказал Саша, сидя перед разложенными на столе сокровищами. «Конечно, ел. Я же готовился». «А как ходили в туалет?» «У меня там было полно пустых кефирных бутылок», — ответил он. «Вообще, если вы интересуетесь, я могу вам сообщить всю технологию. В сущности, это очень несложно. У нас на кафедре...» «Вы что преподаете?» — перебил я его. «У меня спецкурс, да это неважно». «Поймите, Паша, вы можете стать такой же жертвой, как я. Мой поступок благороден. Вы с ней уже спали?» Я встал. «Свидание окончено, как говорят в тюрьмах», — сказал я. «Убирайтесь». Саша грустно поднялся, стал складывать в свой кейс дипломат многочисленные улики. Взял свою шляпу. «Ну, выругайся он сейчас, ударь меня, плюнь, я, ей-богу, зауважал бы его». «Ужасно все сложилось», — сказал он. «Перед этим я и купил кольцо за 384 рубля. Представляете? Выплатил за полгода за телефон. Реставрировал мебель. Тут как раз пиджак замшевый подвернулся. И вот все это. Представляете? Я улетаю от вас с чистой совестью», — сказал он в дверях. «Потому что я вас предупредил. Скажите, нет ли тут у вас черного хода? Мне не хотелось бы встречаться с елкой».
2: «У кого чистая совесть, — сказал я, — тому не нужен черный ход».
0: «Безусловно», — ответил он, но все же, открыв дверь в коридор, сначала высунул туда голову, а потом и вышел весь. С балкона я увидел, как он, нацепив большие черные очки и нагнув голову, скользя на ледяных ухабах, несся к Баксанской дороге. Противовесом служил ему кейс-дипломат, полный вчерашних, уже абсолютно недействительных векселей. Вернулся обиженный Бревно и стал сразу молча доедать из банки шпроты, открытые, кажется, позавчера.
2: «Что за секреты?» — говорил он же я. «Что за конфиденс? Кто это?»
0: «Это муж Елены Владимировны Костецкой», — сказал я.
2: «Ни более, ни менее? И что он, приезжал с кинжалом?»
0: «Он большой ученый», — сказал я.
2: «Муж у нее был негодяй суровый, узнал я поздно, бедная Инеза», процитировал Бревно и завалился на мою кровать, утирая рукавом грязной куртки масляный рот. «Он тебе хоть съездил кейсом по фейсу?» — спросил Бревно из глубины моей, привлекшей такое внимание гостя, кровати.
0: «Не за что», — ответил я. «Пашуня, я вот не понимаю. Ну что у нас за народ?» — начал Бревно. «Вот я у себя в храме, когда-то МГУ величали храм науки, и Бревно иначе как храм свое заведение не называл, нанял двух стеклодувов. Мне нужно прибор выдать такого сложного профиля и трубки разного сечения. Ну, в общем, тебе этого не понять. В первый день пришли оба сильно под газом и сразу стали требовать аванс.
2: Я им говорю: парни!»
0: Я вышел на балкон. Через открытую дверь Бревно все рассказывал про пьяниц стеклодувов. Да, я однажды стоял на обдаваемом всеми ветрами проспекте Вернадского и простоял, кажется, подряд часов 5. Цель моего стояния была высока и чрезвычайно благородна — подсмотреть, с кем из тяжело нависшей арки двора, который 2 года был моим, выйдет Лариса. Я представлял ее со счастливой улыбкой на лице, а своего соперника — черноволосым, с непокрытой головой и почему-то в кожаном пальто. Они выйдут, и я тут же... Что я? Что я должен сделать? Я не знал. Лежа дикими бессонными ночами, разве я сам не создавал в своем воображении картины, которые прямо-таки иллюстрировали Уголовный кодекс РСФСР? Разве не я приходил в ужас от того, что в моем собственном мозгу находились нейроны, способные на обдумывание подобных злодейств? Слава богу, прошло время этих безумств, и теперь мне спокойно и грустно висеть на витрине, как шкуре серого волка в магазине убитых. Под окнами, блистая заграничными доспехами, шел Джумбер. У него сегодня выходной, он наверняка направлялся в бар. «Привет, Джумбер!» — крикнул я ему. Он остановился.
2: «Привет, Паша! В баре туда-сюда будешь?»
0: «Обязательно!» — сказал я. Нет, я все же предпочел бы этого дикого насильника своему недавнему гостю, домашнему шпиону. Тут на балкон вышел Бревно.
2: «И в итоге этот самый Мышкин в тот же самый вечер при выходе из вагона метро ломает себе обе ноги. Но это ж надо так напиться!»
0: «Ужасно!» — сказал я. Я посмотрел в свою комнату. Там на столе, заляпанным маслом от шпрот, было еще, казалось, теплое место, на котором только сейчас лежали письма, фотографии, магнитофон. Ужасно.
2: «Бревно», — сказал я, — «да какая же ты свинья! Ты посмотри, что ты наделал на моем столе. Возьми тряпку, доктор наук, пропащие народные деньги, и вытри насухо стол, чтобы следа не осталось».
3: «Господи!» — воскликнул Бревно. «Какое событие! Пришел муж! Ну и что? В меня из берданки один придурок стрелял, и то я так не нервничал».
0: Мы оба навалились на стол и оттерли его начисто.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
0: Когда, задыхаясь от ветра и неописуемого счастья, летишь вниз по волнистым склонам Эльбруса, не просто зная, но и чувствуя, что в любую секунду ты можешь остановиться, отвернуть влево или вправо с точностью до сантиметра, что ты владеешь своим телом и что с медленно плетущейся по синему небу гондолы подъемника ты выглядишь как несущийся болид, начинаешь понимать, что 40 лет не так уж, если разобраться, много. Весть о том, что наше тело смертно, застает нас в раннем детстве, и всю последующую жизнь мы никак не можем смириться с этой очевидной истиной. Повзрослев, мы обнаруживаем, что у нас есть сердце, печень, суставы, почки, что все это может биться, гнуться, ломаться и всячески портиться. Мы начинаем вслушиваться в глубины своего тела, более далекого, чем космос. Мы видим, как игла шприца входит в нашу вену, и понимаем, что мы есть не что иное, как хитроумнейшие соединения трубопроводов, насосов, клапанов, фильтров, и что тот, кто создал нас, был вынужден заниматься сопротивлением материалов, теорией трения, деталями машин, гидродинамикой, механикой, акустикой, волноводами, оптикой и еще тысячу элементарных и сложнейших наук. Мы не знаем, как там с духом, но тело нам дано всего один раз. Тайным, рудиментарным знанием мы понимаем, что это тело предназначено для постоянного и энергичного движения, бега, прыжков, всяческого преодоления. Однако мы проходим мимо этого с равнодушием лениво зевающего мужа, уткнувшегося в вечернюю газету и давно уже не замечающего, как прелестна его давно женой уставшая жена. Иногда нам кажется, что вот когда-то наступит раннее утро, мы выбежим на поляну, вымоемся по пояс ледяной водой и начнем новую жизнь. Нет, ничего этого не происходит. Мы тянемся к различным стимуляторам, заменителям, возбудителям, угнетателям, и наше тело в ужасе пытается компенсировать всю эту дрянь, избавиться от нее. В конце концов, оно начинает протестовать, но мы даже не в состоянии правильно истолковать эти истошные крики, снова заглушая их химикатами, варварской едой, бездеятельностью, бесконечными валянием и лежанием. Мы начинаем бояться своего тела, ожидая от него одних лишь неприятностей. Это глубокое непонимание, возникшее в результате спешки, ленности, легкомыслия, мы начинаем называть старением. Сначала в шутку, напрашиваясь на комплименты, потом уже без всяких шуток, с тревогой.
1: Поэтому только в зрелости человек начинает неожиданно понимать, что одна из самых светлых радостей жизни — радость владения своим телом, радость легких ног, не скрипящих суставов, взбегание по лестнице, радость глубокого вздоха. Горные лыжи ставят нас в невыносимые обстоятельства. Они сразу требуют, чтобы тело было легким и сильным, реакция быстрой, глаз точным, мышцы неустанными. Помилуйте, да где ж это все взять? И еще все сразу. Однако представьте себе, приходится доставать. И не по частям, все сразу. Так, несясь по склонам Эльбруса, куда я привез своих новичков, чтобы они хоть раз смогли увидеть несказанную панораму главного Кавказского хребта, я думал о том, что 40 лет еще не финиш. Надежды не покидают человека ни в каком возрасте, но в 40 лет надежды еще не безнадежны. Сзади меня катила Елена Владимировна, встреча с которой счастливо избежал муж, и чьи белесые нерезкие бедра, изображенные на фотографии, он мне совал под нос в качестве доказательства собственного благородства. Чем больше я общался с Еленой Владимировной, тем больше поражался всяким ее совершенно редким и разнообразным дарованием. Например, она была несказанно тактична. При несомненной радикальности ее взглядов на наше с ней будущее она никогда не навязывала себя. Она уходила ровно за секунду перед тем, как мне приходила мысль остаться одному. Она не вскрывала никакие раны, и если уж и подходила к опасным местам, то с осторожностью сапера огибала мои болевые точки. Я мысленно благодарил ее за это. А благодарность подобного рода – самая твердая валюта человеческих отношений. Иногда я прибавлял скорость и уезжал вперед, чтобы посмотреть, как спускается мое отделение, а заодно посмотреть на Елену Владимировну. В трудных местах, на ледовых буграх или крутяке, отделение мое частенько падало в полном составе, будто скошенное снизу пулеметным огнем. Одна Елена Владимировна да Слава Пугачев пробивались сквозь эти трудности, подъезжали ко мне. После известного разговора Слава держался от меня на некой дистанции, однако позволял себе скромные шутки. «Пал Саныч, а в стрельбе нужно тренироваться каждый день?» Или «Вы что предпочитаете, самбо, карате или джиу-джитсу?» Я понимал его. Шутя таким образом, он рассчитывал, что я так или иначе выдам себя и таким образом решится вконец измучивший его вопрос. Но я отшучивался, чем, надо признаться, усугублял муки собирателя замечательных телефонов. Странно, но я иногда ловил себя на том, что тайно завидую ему. Как хорошо этот человек устроился в жизни, как незамысловато, но просто и легко он думает об этом мире и живет в нем. Вообще-то, надо сказать, что руководимый мною маленький коллектив, в общем-то, как говорится, сплотился. Я с удовольствием наблюдал этот процесс и образование атмосферы всеобщей доброжелательности, милой моему сердцу. Даже супруги Уваровы, совершенно не приспособленные к спортивным занятиям, не стали загоральщиками, а тихонько и с упорством постигали премудрости горнолыжной техники. Супруг был, как выяснилось, РП, то есть руководителем полетов на Большом московском аэродроме, а его жена Таня — диспетчером. Когда они разговаривали, можно было слышать многие специальные термины. «Тань, вон, посмотри-ка у нас на траверзе какая гора. Я думаю, у нее эшелон так под 4000. Саш, мы с тобой поедем по правой рулежной дорожке». Когда мы после занятий подходили к гостинице, РП неизменно говорил: «Стоянка, конец связи». Вообще они были милые и тихие люди и действительно отдыхали после своего аэропорта, который они называли не иначе, как «сумасшедший дом». Оба реактивщика искренне отдыхали от своих жен, жили большой, наполненной жизнью, ходили за нарзаном, танцевали, выпивали, были членами многочисленных компаний, прогуливались с девушками, покупали шашлыки, словом, участвовали во всем. Самое большое удовольствие доставляла мне Галя Куканова, проявившая легкое внимание к теоретику Барабашу и таким образом избавившая меня от его нескончаемых попыток ввязаться в спор. Они остановились возле меня. Слава, переводя дыхание, сказал: «Я слышал, что есть такие пуленепробиваемые рубашки». «Жилеты», — поправил я. «Ну и что?» «Очень хорошо бы в них на лыжах покататься. Сейчас так приложился, кошмар. А был бы жилет, порядок. Пал Саныч, Трудно достать?» «Трудно, Слава. Но ведь нет ничего невозможного. Однако есть маловероятное». «Разговоры мужчин, — сказала Елена Владимировна, — они всегда загадочны». «У меня стало складываться впечатление, — сказал Слава, — что, когда мы остаемся втроем, и шеф, и вы, Лена, довольно нетерпеливо ожидаете, чтобы я отъехал». «Что же вы не отъезжаете?» — спросила Елена Владимировна. «Сейчас? Ну, хотя бы, если у вас такое впечатление». «Вы зря на меня, — сказал Слава. Вы даже себе не представляете, как я уважаю истинные чувства». Он действительно отъехал от нас и обиженно закурил в стороне. «А у меня такое впечатление, — сказала Елена Владимировна, — что за вчерашний день с тобой что-то произошло». «Почему ты так решила?» «Ты как-то стал смотреть на меня по-другому». «Да и вообще, почему? Смешной вопрос. Я чувствую. Я такой сейсмограф, что иногда удивляюсь сама». «Да, произошло. Но я не хотел бы говорить тебе об этом сейчас». «Хорошо. Скажешь, когда сочтешь». «Да, она была очень проницательна, Елена Владимировна Костецкая. Голубоглазый, прекрасный человек. Как же так случилось, что ее тонкий сейсмограф никак не среагировал на грубые подземные толчки с антресоли ее собственного дома? Мне это было непонятно».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Висбор. Главы из повести «Завтрак с видом на Эльбрус». Читает Андрей Бархударов.
2: Коля Таланов вплыл со стороны кабинетов в большой зал ресторана так, как вплывают из-за морского горизонта в поле нашего зрения важные корабли. Медленно и по частям. Его стальные плечи, имевшие сходство с ножом бульдозера, не спеша гнали перед собой все, что встречали на пути. Воздух, звуки, космические лучи. Если бы он прошел сквозь столики, где сидели люди, то за ним, как за кормой ледокола, осталось бы поле битого льда, обломки стульев, смятые столы. Был одет Коленька незатейливо. В домашних шлепанцах, в старых джинсах и в маечке с лыжником, летевшим по буграм согласно всем правилам французской техники глубокого приседа назад. Казалось, лыжник сгруппировался для того, чтобы ловко перепрыгнуть с одной Колечкиной мышцы на другую, бугрившуюся под майкой. Коляня медленно шел к оркестру, который орал, подпрыгивая «Пора, пора, порадуемся на своем веку», внимательно разглядывая сидящих за столиками. То ли искал кого-то, то ли искал, к кому придраться. Заметив меня, он лениво поднял руку, но, разглядев сидевшую рядом Елену Владимировну, превратил это поднятие руки в вялый, но все же галантный полупоклон. «Когда восходит луна», — сказала Елена Владимировна, «из зарослей камыша на речной берег выходят тигры». «Это Коля Таланов», — пояснил я. «Он знаменит, как Эльбрус». Могло показаться, что Коля вечно жил здесь, в маленьком заднем зальчике ресторана. Всегда ходил в шлепанцах, в маечке с лыжником, с вечным запахом шашлыка, с твердым лицом цвета старого кирпича, с маленькими, как ягодки, просветленными голубыми глазками. Но неправда это. Не всегда он был здесь. Был он когда-то парнем, невиданный даже среди горнолыжников смелости, королем скоростного спуска, многократным золотым чемпионом страны. Теперь его железные ноги, державшие когда-то чудовищные удары ледовых трасс, неверно направляли его к ресторанному оркестру. Коля в простецких выражениях заказал «Есть только миг, за него и держись», и, стоя возле оркестра, слушал это произведение, обдаваемое могучими децибелами, которые, впрочем, в крошке разбивались о его спину. Но когда дело дошло до последнего куплета, Коле передали микрофон, и он исполнил куплет лично. Однако вместо слов «Есть только миг между прошлым и будущим» Коляня спел «Есть только миг между стартом и финишем». Именно он называется жизнь. Не выступал Коля на соревнованиях уже 10 лет. Был тренером большой команды. Я знал кое-кого из его ребят, они ходили трассы коньком, а для этого нужно было иметь некоторую отвагу в сердце. Одного Колиного ученика, Игоря Дырова, знал уже весь горнолыжный мир. Впервые по-серьезному он обыграл всех мировых звезд, и только отсутствие рекламы и слабый интерес в нашей стране к горным лыжам не позволили ему стать национальным героем. Будь он каким-нибудь австрияком, его именем уже назвали бы улицы. «Песня исполнялась для моего друга Паши и для его спутницы», объявил Коля в микрофон. «Прекрасно. Я становлюсь ресторанной знаменитостью». Я поклонился Коле и оркестру. Ударник пробил на барабане нечто триумфаторское из района провинции Катанга. «Какое удобное слово — спутница», — сказала Елена Владимировна. «Подруга, любовница, жена, жена друга, товарищ по работе — все спутница. Очаровательно. Все-таки надо признать, что ресторанный язык хоть и уныл, но функционально очень точен. Выпьем за золото в вине». «Я думаю, формул 20 существует, чтобы познакомиться и договориться. Слушай, Паша, твой друг, по-моему, идет к нам».
3: Коля, уже имея в руках пшеничный снаряд, действительно направлялся к нам.
2: Когда-то, очень давно, так давно, что этого, возможно, и не было, выступали мы с ним в одной команде. Теперь от этой команды, от тех времен деревянных австрийских лыж, бамбуковых палок и шаровар, трепетавших под коленками на спуске, теперь осталось всего ничего. Кто разбился, кто спился, кто доктором наук стал,
3: кто бесследно пропал в необъятных бескрайних просторах нашей огромной страны, первой в мире железнодорожной державы. Согласно правилам ресторанного «хорошего моветона», Коляня встал перед Еленой Владимировной, сдвинул пятки вместе и, совершив кивок, произнес: «Разрешите?» Елена Владимировна кивнула. Коля сел и громко поставил бутылку на стол. Я не видел Коляню лет 5 или 6.
4: «Как меня обидели, Паша! Как обидели!»
3: Сказал Коля, и голубые ягодки его глаз, как ни странно, заблестели от наворачивающихся слез.
4: Юрка Пименов промолчал. «И герой наш положил меня и ноги об меня вытер, как об коврик! Как об коврик! Паша, что у меня есть за душой, Паша? Память, старые медали, ФЗО и Нинка. Но каким же нужно быть человеком, чтобы меня терпеть? Разлом большой берцовой, перелом бедра, 3 сотрясения мозга, любовницы, пьяные друзья всякие. Ты помнишь, как Кабин дрессировал нас, как гонял? И штанга, и все это. Кто б меня мог терпеть? Нинку из роддома забирают родственники, и она всем объясняет, что у мужа ейного нон-стоп в Бакуриане, и никто из родственников не может понять, что такое за этот нон-стоп и почему отец ребенка Коля Таланов не может подъехать на пару минут к роддому и взять на руки дочку, этот мяукающий конверт. Зачем мы жили, Паша? Сборы, сборы, сборы, соревнования. Россия, Союз, ЦС, Кубок Хибин, Кубок Татр, приз первого снега, серебряный Дальвейс, гонка, гонка. И что? И куда я приехал? Глянул в зеркальце. Старик.
3: Коляня говорил тихо, но резко. Не жестикулировал, только вилкой случайной поигрывал.
4: Потом пришли эти. Наша смена, Надежда. Я говорю: ребята, я лыжам жизнь отдал. Я хочу все вам отдать, что у меня есть. Спрашивайте, учитесь, не езжайте там, где мы ездили. Филя, Генка Чертищев, Славка Мельников, не надо, мы старики. Мы свое отборолись, свое отломали, свое получили. Когда я взял команду, я их всех повел в ресторан на стадионе «Динамо». Но не пить гулять, а вниз, в полуподвал. Там заслуженный мастер спорта Трегубов тогда работал. Катал снизу бочки с пивом, ящики носил, подметал. Помнишь, он с бобром играл? Защитник был бесподобный. Я сказал им: смотрите, парни, девушки, не профукайте свою жизнь. Я отдам вам все, глотку буду за вас грызть, кому хочешь. Но вы, дорогие, смотрите. Есть спорт, есть жизнь, есть пиво и вино, есть мама с папой, есть деньги, машины, квартиры. Есть защитник Трегубов. Шурупьте. Бог вам кое-что дал. Ноги, руки, что он не додал, я вам приставлю. Особенно голову. Что они стали требовать? Кицбель. Сан-Антон. Шамони. Они ухватили главное в жизни и тащили оттуда всю эту муйню. Магнитофоны для машин. Кош-пальто. Вельвет. О таможне было больше разговоров, чем о Кили. А я? Я дочку по 3 раза в год глазами видел. Нинка все мозги прокомпостировала. Давай вспашем огород на даче. Я с брательником 300 кустов клубники посадила. Но я уже тогда делал ставку на нашего героя. Откуда я его вынул, Паша? С самого дна. С нижних котлов. Увидел его мальчуганом в Крылатском. Взял к себе. Глаза мне его показались. Как у рыси глаза. Я тянул его, тянул. Берег от всего. Из мальчика в юноши, из юношей в сборную клуба. 10 лет, Паша, я отдал этому спортсмену. Конечно, я гонял его жестоко, что и говорить. Мы работали на снегу по 8-9 часов в день. Все-то думали, что я готовлю чемпиона страны, но мне был нужен чемпион мира, не меньше. Я отдал его в сборную Союза, и уже через полгода он стал 3-м лыжником мира.
3: Здесь лицо Коляни напряглось, и его короткие пальцы стали мять вилку, ловко производя из нее кольцо.
4: «И везде заявлял, что воспитал его... воспитал... Серега!»
3: «Это второй тренер сборной», — пояснил я Елене Владимировне.
4: «Он 3 раза заявлял об этом, и ихним, и нашим. Паша, я в первый раз после этого слег, ну, заболел, как все люди. сердцем чего это стало, лежал и температура даже была.
3: Тут мелкие слезы покатились по кирпичному Колечкиному лицу и стали падать на стол, на лыжников в майке.
5: «Воспитал Серега!»
3: — всхлипывал Коля.
4: «Он в глаза ты его не видал, Паша! 10 лет его, как сына, ну как сына! Я любил двух людей, его и Нинку.
5: Убил он меня, Паша, убил, просто убил!»
3: Здесь я заметил, что со стороны кабинетов к нашему столу подходит высокая крупная женщина, издали обнаружившая спину Коли Таланова. Она подошла к нему сзади, положила на плечо большую белую руку и, как мне показалось, выпустила слегка когти. «Николай Павлович», — сказала она, — «опять ты рассказываешь, как тебя обидели? А тебя, между прочим, ждут».
5: «А у меня, Паша», — сказал, совершенно не обратив внимания на подошедшую женщину Коля, — «у меня есть 300 кустов клубники».
3: «Это замечательно», — ответил я.
6: «Курнем?»
3: — спросила женщина одновременно с вопросом, вынимая из пачки валявшейся на столе сигарету.
7: «Безусловно», — ответила Елена Владимировна.
6: «Коля», — сказала женщина, — «там тебя ждут, я тебе говорю, как врач».
7: «Вы медик?» — спросил я.
6: «Я из бюро путешествий и экскурсий», — ответила она, — «но часто говорю, как врач».
3: Коля стал подниматься.
5: «Зин»,
3: — сказал он, обнимая свою спутницу и одновременно, надо заметить, опираясь на нее.
5: «Есть только миг между стартом и финишем».
6: «Ладно тебе с этим мигом, надоел», — сказала Зина, легко принимая Колю на себя и оттягивая его таким образом от нашего стола.
3: Коля, уже почти подчинившийся чужой воле, неожиданно встрепенулся, разъял могучие объятия представителя бюро путешествий и экскурсий и, опершись на стол, спросил меня:
5: «Паша, но ведь 300 кустов клубники — это опора?»
3: «Нет, Коляня», — сказал я, — «это не опора».
5: «И вы так думаете, чистый человек?» — спросил Коля Елену Владимировну.
3: «Я думаю, еще хуже», — ответила она. На том и окончилось наше свидание. Коля и его спутница удалились в сторону кабинетов. Оркестр, по просьбе Василия из Урюпинска, снова заорал, подпрыгивая: «Пора, пора, порадуемся на своем веку».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
3: В тот ужасный вечер, когда я связывал стопки книг, прижимая их к коленам, когда бросал в рюкзак вешалки с рубашками вперемешку с горнолыжными ботинками, папками с рукописями, и не слышал ничего, кроме стука собственного сердца, разрывающего горло, моя Лариса выбрала себе наблюдательный пункт на нашей кровати, сославшись на головную боль. Иногда я не находил какой-нибудь папки и подчеркнуто спокойным голосом спрашивал, где бы она могла быть. И Лариса спокойно и мило указывала, где бы, по ее мнению, могла бы быть та или иная папка с бумагами. Во время всего этого кошмарного процесса она что-то писала в нашем семейном альбоме, который мы специально купили для того, чтобы записывать туда телефоны, всякие мелкие домашние дела или обмениваться записками. «Малыш, я в редакции, потом в 4 часа рулю к бревну в храм, оттуда позвоню». «Тебе звонили какие-то инкогниты и вешали трубку. Привет!» «Зверь, тебе сегодня помнить меня, не смотреть по сторонам и работать. Второе. Купить творог нежирный, 2 пакета по 22 копейки, булку барвихинского хлеба и курагу на рынке от твоего давления. Днем позвони Татьяне Леонидовне и вежливо поздравь ее с днем рождения». Василиса жаловалась мне, что у нее скрипят тормоза. «Хорошо бы найти такого мужчину, который бы залечил нашу девочку. Целую и люблю. Я сегодня на натуре, пишу эскизы с Борей на бульваре у Никитских. Обедаем в дом жюри. Если сможешь, прирули. Снова целую и люблю. Малыш, у меня осталась 3-ка. Дай хотя бы на заправку. Привет через хребет». Теперь в этот альбом Лариса что-то писала, пока я собирал вещи. Месяца, кажется, через 3 я получил письмо. Конверт был без обратного адреса. Сомневаюсь, чтобы сама Лариса из каких-то садоистальных соображений прислала мне эти 3 странички из альбома.
7: Скорее всего, это мог бы сделать либо отвергнутый любовник, либо тайно ненавидящая ее подруга, либо пошутили случайные гости. Оказывается, когда я собирал вещи, содрогаясь от того, что кончилась моя жданная всю жизнь любовь, Лариса вела репортаж. Это было написано именно в жанре репортажа. От меня уходит человек, с которым я прожила 2,5 года. Он связывает свои книги белевой веревкой. Все слова уже сказаны, говорить не о чем. Я вижу его напряженную спину. Он увязывает в старую простыню свою пишущую машинку. Потеет. Ему 40 лет. Никаких чувств, кроме жалости, я к нему не испытываю. Конечно, в 40 лет начать новую жизнь и создать новую семью очень трудно. Да и вряд ли ему это удастся с его характером и возможностями. В его годы люди уже ездят на чайках. Я вижу, как ему тяжело, но лучше отмучиться сразу, чем тянуть это все опять. Он пошел на кухню, открыл кран, наверное, пьет воду. Вернулся, сел за стол, закурил. Сейчас начнет рассказывать, как он меня любит. Спрашивает, что я пишу, отвечаю мысли. Я должна быть тверда, решение принято. Я ужасно постарела с ним за эти 2,5 года. Он говорит, ты обворовала сама себя. Может быть. Мне тоже нелегко в 30 лет, когда уже для женщины фактически все потеряно, начинать все заново. Он говорит, чтобы я ему больше не звонила. Я и не собираюсь. Кажется, он не до конца верит, что мы вообще расстаемся, хотя я ему ясно и спокойно все объяснила. Очень жаль его. Закуривает еще. Сидит, глядя перед собой. Спрашивает, что ему делать. Отвечаю, жить. Он подходит к магнитофону, ставит кассету, крутит. Я говорю, что уже поздно слушать музыку, у меня болит голова, и я хочу спать. Он молчит. Ставит «Богема Азнавура». Мы беспрерывно крутили эту песню в дни нашего романа. Смотрит на меня. Какая жалкая попытка. Я должна быть тверда. И песня прекрасная, и Азнавур прекрасный, и все прекрасно, но мы должны расстаться. Он человек не моего уровня и запросов. В письме эта фраза была подчеркнута чужой рукой. Я жду, когда же он заговорит о машине. Интересно, как будет выглядеть его благородство в этой ситуации. Он звонит матери. Обычный вечерний разговор, как здоровье и так далее. Мне привет. Я счастлива. Он тянет, все тянет, начинает ходить по комнате. Вещи сложены, складывать нечего. Я подгоняю события, резко говорю, что завтра у меня тяжелый день, и мне необходимо выспаться. Он крутит на пальце ключи от машины. Начинает новую песню. Я инвестировал в тебя все свои надежды. Спрашиваю, что такое инвестировал? Финансовый термин. Вложил. Я говорю, что если переходить на финансовый язык, то как с машиной? Он... Будем ездить по очереди. Дудки. Он еще купит. А я бедная, одинокая женщина. Все это мои козыря в жизни. Остаток фигуры, машина, камни, квартира. Вся эта история меня ужасно состарила. Он говорит, что ему надоело, что я все время пишу. Я говорю, что это уже не его дело. Он говорит, что оставит машину мне, даст доверенность. Дудки. Я предлагаю, пока мы не развелись, чтобы он переоформил машину. Он соглашается. Я говорю, что он замечательный мужчина, полный еще сил, и за ним пойдет любая. Он молчит. Телефон. Звонит его друг Бревно. Он ему сухо объясняет, что мы разошлись, чтобы он сюда больше не звонил. Передает мне трубку. Бревно обзывает меня Ю. Спасибо. Он выносит вещи на лестничную клетку. Я прошу, чтобы не тревожил соседей, не шумел. Кажется, все. Нет, он возвращается. Говорит, что меня любит. Я прошу отдать ключи от моей квартиры. Теперь... Фу, все. Лифт поехал вниз. Все кончено судьбой неумолимой. Завтра быть в журнале «Химия и жизнь», позвонить Ламака, купить на рынке 2 кролика, зелень, Новый Арбат, французский коньяк. Не знаю, с какой целью прислали мне этот репортаж. Унизить, оскорбить, проинформировать. Посочувствовать. Я понимал, что все это правда. По крайней мере, правда того дня. Однако я предпочитал бы не знать этой правды. Даже зная обо всем, я поражался, как подсознательно упорно придерживаюсь той лживой, благообразной концепции, которую я себе нарисовал. Как ни странно, но я предпочитал быть обманутым. Много недель после всего этого я ставил телефон на ночь к тахте, на стул. Мне все мерещились какие-то ночные звонки. «Зверь, прости, я тебя люблю!» Я с просонья бормочу что-то ужасно смешное, которое потом будет очень нас смешить. Василиса фыркает в ночи звонок в дверь. «Ой, как ты здесь зарос!» «Зверь, ты отчитаешься передо мной за каждый свой день по минутам?» «Да как же я могла без тебя?» «Мы пьем чай и смотрим друг на друга. Мы пьем чай и смотрим друг на друга. Мы пьем чай и смотрим друг на друга». У обочины стоит мальчик с велосипедом и смотрит на нас. А мы смотрим друг на друга и пьем чай. И молчим, как между Аллегро и Анданте. Телефон мой стоял у изголовья без пользы. Если и звонили по ночам, то не туда попадали. Или выпившие друзья зазывали в какие-то потрясающие компании. Я пробовал ходить, но нагонял на всех смертную тоску. Да и эти все казались мне какими-то мертвыми чучелами. Выпивал, но не пьянел, только накуривался до одури. И какая Лариса мне не звонила, и я не звонил. И никто в этом мире мне не звонил. Как раненый зверь, бессловесный, дремучий, я только интуитивно понимал, что надо просто отлежаться. Я стал на ночь отключать телефон. Однако это вовсе не означало, что я отказался от надежд.
1: Мы читали главы из повести Юрия Висбора «Завтрак с видом на Эльбрус».
8: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Ушла». Читает Станислав Федосов.
1: Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство. Рты позевывали, глаза начали суживаться от сладкой дремоты. Муж закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала. Оба были счастливы. «Расскажи что-нибудь», — зевнул муж. «Что же тебе рассказать? Ах, да! Ты слышал? Софи Окуркова вышла замуж за этого, как его, за фон Трамба. Вот скандал! В чем же тут скандал? Да ведь Трамп подлец! Это такой негодяй! Такой бессовестный человек, без всяких принципов, урод нравственный. Был у графа управляющим, нажился, теперь служит на железной дороге и ворует. Сестру ограбил. Негодяй и вор одним словом. И за этакого человека выходить замуж, жить с ним – удивляюсь, такая нравственная девушка, и на тебе! Ни за что бы не вышла за такого субъекта. Будь он хоть миллионер, будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на него и представить себе не могу мужа подлеца». Жена вскочила и, раскрасневшаяся, негодующая, прошлась по комнате. Глазки загорелись гневом. Искренность ее была очевидна. «Этот Трамп такая тварь! И тысячу раз глупый и пошлый те женщины, которые выходят за таких господ!»
2: «Так-с, ты, разумеется, не вышла бы. Да.
1: Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже негодяй, что бы ты сделала? Я бросила бы тебя. Не осталось бы с тобой ни на одну секунду. Я могу любить только честного человека. Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамп, я мигом адьё тогда».
2: «Так, какая ты у меня, а я и не знал. Врет бабенка и не краснеет».
1: «Я никогда не лгу. Попробуй-ка сделать подлость, тогда и увидишь».
2: «К чему мне пробовать? Сама знаешь. Я еще почище твоего фон Трамба буду. Трамп — камашка сравнительно. Ты делаешь большие глаза? Это странно. Сколько я получаю жалования?»
1: 3000 в год».
2: «А сколько стоит колье, которое я купил тебе неделю тому назад?» 2000. Не так ли? Да вчерашнее платье — 500. Дача — 2000. Вчера твой папа выклинчил у меня 1000.
1: Но, Пьер, побочные доходы ведь...
2: Лошади, домашний доктор, счеты от модисток. Третьего дня ты проиграла в стуколку 100 рублей.
1: Муж приподнялся, подпер голову кулаками и прочел целый обвинительный акт. Подойдя к письменному столу, он показал жене несколько вещественных доказательств.
2: Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамп — ерунда, карманный воришка сравнительно со мной. Адье, иди и впредь не осуждай.
1: Я кончил. Быть может, читатель еще спросит, и она ушла от мужа? Да, ушла. В другую комнату.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Ушла». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Нужно пропитать сознание россиян важностью того дела, которому служат бойцы специальной военной операции. Об этом на встрече с военнослужащими военно-морского флота заявил Владимир Путин.
2: Мощь государства сегодня, она состоит из очень многих компонентов. Это экономика, финансы, информационная безопасность. Это, безусловно, промышленность. Все важно. Но прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды. Первые ряды тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее.
1: Владимир Путин подчеркнул, что герои спецоперации пишут истории, а в учебники уже сейчас включаются целые разделы, посвященные СВО. По словам президента, потомки будут учиться на их примерах. Российские войска нанесли точечный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Высокоточным оружием поражено предприятие по производству беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, уничтожен сборочный цех в юго-западной части города, где совместно с украинско-американской компанией ежемесячно производилось до 1000 дронов, включая ударные и разведывательные модели. Таким образом, противник лишился значительной части мощностей по выпуску беспилотников непосредственно в столичном регионе. Добавили в оборонном ведомстве. Космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернулись на Землю на корабле «Союз МС-28», сообщили в Роскосмосе. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане. Посадка прошла в штатном режиме. Экипаж провел на Международной космической станции 241 день. За время полета космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс МС» и участвовали в реализации 42 научных экспериментов, добавили в Роскосмосе. В России зарегистрируют новое устройство для лечения доброкачественных опухолей молочной и щитовидной железы. Прибор позволяет удалять новообразования без разрезов и повреждения здоровых тканей. Об этом сообщили специалисты Центра мозга и нейротехнологии, а также госкорпорации Ростех. До конца года аппарат может получить регистрационное удостоверение от Росздравнадзора. Устройство работает на основе технологии неинвазивного воздействия, которое точечно разрушает патологические ткани. При этом здоровые клетки остаются неповрежденными. Внедрение прибора в практику сократит сроки реабилитации пациентов и снизит нагрузку на хирургические отделения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: В 1974 году на советские экраны вышел телевизионный фильм «Бронзовая птица». Роль таинственной графини блестяще исполнила актриса Мария Капнист. Все бы хорошо, да вот только сюжет картины запутал зрителей.

0: Дворянского рода греческого происхождения Мариэта Капнист действительно была графиней. Ее семья состояла в родстве с Голенищевыми Кутузовыми. Их дом в Петербурге часто посещал Шаляпин, который лично обучал девочку вокалу и был страшно доволен ее первым выступлением в домашнем спектакле. Все изменила революция 1917-го. Капнисты бежали в Судак, но их нашли и там. Отца Мариэтты Ростислава расстреляли, а ее старшая сестра Лиза не выдержала горя и умерла от разрыва сердца. В этой страшной мясорубке семья выжила чудом. Капнисты вернулись теперь уже в Ленинград, где Мариэтта поступила в театральную студию. Счастье длилось недолго. Девушку арестовали как шпионку, работающую в пользу иностранных разведок. Дали 8 лет. На тот момент она была очень красивой женщиной, но на свободу вышла старуха. Поэтому впоследствии в кино ей пришлось играть всяческих ведьм, цыганок и чародеек. Одна Наина из «Руслана и Людмилы» чего стоит. Капнист арестуют еще раз, якобы за антисоветскую агитацию. Потомственная графиня боялась допросов и под давлением следствия призналась, что ее имя вовсе не Мариэтта, а Мария. Так и записали. Дали 10 лет. А ведь она так любила свою родину.
1: Если бы я бы не любила Россию, может быть, я и болтнула бы. Но я люблю Россию. Она моя 1/6 часть света. И я никогда ее не оставлю.
0: Капнисты, Голенищевы-Кутузовы.
2: Сплетение судеб русских. Сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
4: Пропавшая дивизия. Глава 1. Не будь похода на Ургу, имя Унгерна было бы известно лишь нескольким историкам и краеведам. Знаменитым его сделала монгольская эпопея. Заурядный белый генерал, он превратился в демонического самодержца пустыни, оброс мифами и стал одной из тех символических фигур, чья роль в истории не сводится ни к сумме их идей и поступков, ни к результатам их деятельности. Однако вопрос, почему и в какой именно момент Унгерн решил идти в Монголию, остается открытым. Сам он, когда в плену его прямо спросили о причинах похода, лаконично объяснил все случайностью и судьбой. Современники выдвигали разные объяснения, вплоть до самых обыденных, вроде того, что барон хотел зимовать на Кирулене и повел дивизию туда, где интенданты заготовили сено. Назвать главную причину не мог никто, да ее, похоже, и не существовало. Множество самых разных обстоятельств выдавило Унгерна с русской территории. Дальнейшее стало следствием первого шага, сделанного в такой обстановке, когда другого выбора у него не было. Версию о том, что он следовал приказу Семенова, культивировал прежде всего сам атаман. Бесспорно, идея принадлежала ему. Но потом он от нее отказался, бросив старого друга на произвол судьбы, разве что после взятия Урги присвоил ему чин генерал-лейтенанта. Поступавшие от него инструкции Унгерн не только не исполнял, но оставлял без ответа. Доходило до того, что офицеры, приезжавшие в Монголию с письмами от Семенова, не передавали их барону, страшась его гнева. Согласно другой версии, распространяется.

0: распространяемой советской пропагандой, но имевший сторонников и в эмиграции, Унгерн был японской марионеткой. Однако никому не удалось внятно объяснить, с какой целью кукловоды послали его в Монголию. Высказывалась мысль, что японцы, ведя двойную игру, хотели дать своему ставленнику Чжан Цзолину возможность победить это тряпичное чудище, чтобы предстать перед всем Китаем в ореоле национального героя. Но гипотеза кажется ложной в силу ее чрезмерной изощренности. Находясь в Монголии, Унгерн никаких связей с японцами не поддерживал, а командир японской сотни капитан Судзуки сбежал от него еще до взятия Урги. В плену, на допросах и на суде Унгерн с несомненной искренностью отрицал, что действовал под покровительством Токио. Третья версия гласила, что он двинулся на Ургу по приглашению Богдо Гэгена, просившего о содействии в изгнании китайцев для его воцарения. Якобы посланцы Хутухты побудили барона отказаться от движения на Троицко-Савск и повернуть к монгольской столице. Но тогда непонятно, почему монголы начали помогать ему далеко не сразу. Гораздо более правдоподобны сообщения о том, что первый представитель Богдо Гэгена прибыл к Унгерну уже под Ургой. Подобное приглашение могло бы исходить от группы князей, если Унгерн встречался с ними на Далон-Норе. Хотя, по-видимому, на этом совещании он только пытался вдохнуть жизнь в умирающее панмонгольское движение. Наконец, четвертое, самое бесхитростное объяснение дал один из офицеров азиатской дивизии – метание затравленного зверя. Это тоже не вся правда, а часть ее. Унгерн метнулся на тот путь, который мысленно проходил не раз. Роль освободителя Монголии от китайских республиканцев, восстановителя монархии, защитника, гонимого китайскими революционерами буддизма, давно имелась в его репертуаре, но раньше дело не шло дальше репетиций. Теперь ему предстояло сыграть эту роль при полном зале. Глава вторая. До конца октября 1920 года ни в Белом, ни в Красном Забайкалье, ни в Харбине никто не знает, где находится азиатская дивизия или то, что от нее осталось. В течение нескольких недель, если судить по газетам, Унгерн появляется одновременно в разных местах, удаленных друг от друга на сотни километров. Проносится слух, будто он занял Троицко-Савск, захватил там 10 пудов приискового золота и триумфальным маршем движется в сторону Байкала. Публикуются мифические сводки с Забайкальского театра военных действий. Якобы красные в панике эвакуируют Верхнеудинск и даже Иркутск. К Унгерну присоединяются разочаровавшиеся в советской власти партизанские вожаки, буряты, старообрядцы. Особую радость вызывает известие, что золото, захваченное им в Троицко-Савске, было не приисковым, а в слитках, и предназначалось для отправки Юрину Дзевалтовскому, известному большевику и послу ДВР в Китае. Русские беженцы ненавидят этого бывшего гвардейского поручика, чье появление в Пекине вместо старого посла князя Кудашева означало конец их прежнего статуса. Отныне они становятся совершенно бесправны. Высказываются радужные предположения, что теперь вся дипломатическая деятельность большевиков, основанная на подкупе китайских чиновников, будет сильно затруднена. В свою очередь, советские газеты объявляют Унгерна разбитым на голову, а его дивизию полностью уничтоженной. Тем самым снимается вопрос, куда на самом деле исчез бешеный барон. Если даже он жив, это не имеет значения. Называемая цифра в 700 пленных свидетельствует, что азиатская дивизия перестала существовать. Тем временем партизанские армии оставляют свои таежные базы и переходят в наступление. И белым, и красным уже не до Унгерна. Чита капитулирует, Семенов еле успевает вылететь из нее и чудом добирается до Даурии на неисправном аэроплане. Этот полет запечатлен в псевдонародной песне, сочиненной неизвестным партизанским поэтом. «Аэроплан мой, аэроплан, последний трон мой, последний стан, аэроплан мой, аэроплан, живым на небо взят атаман». Собственно, атамановские части и капелевцы уходят в Китай. Взорваны, чтобы не достались врагу, или навсегда покидают Забайкалье бронепоезда «Справедливый», «Грозный», «Резвый», «Отважный», «Повелитель», «Истребитель», «Мститель», «Атаман», «Всадник», «Семеновец», «Генерал Каппель». Им на смену идут «Ленин», «Коммунист», «Стерегущий», «Красный орел» и «Красный сокол», «Борец за свободу» и «Защитник трудового народа». К войне все привыкли, как привыкают к плохой воде или хронической болезни. Накануне падения Читы там проходит очередной футбольный матч. На сцене Мариинского театра, где 2 года назад Беренбоем бросил бомбу в Семенова, идет премьерный спектакль по пьесе Мережковского «Павел I». Сходство между ее главным персонажем и Унгерном могли подметить уже тогда. В эти дни на газетные полосы вновь проникают слухи о нем. Кто-то уверяет, что его конница Атакши устремилась на север, чтобы перерезать Транссибирскую магистраль. Тогда красные не смогут использовать ее для переброски войск с запада. Другие, напротив, рассказывают, будто на станции Маньчжурия видели его переодетым в штатское. Если прекратил сопротивление этот человек, известный своей непримиримостью, значит, конец бесповоротен. Между тем, Унгерн стремительными переходами идет вверх по притокам Анона. Лишние винтовки, взятые в расчете на добровольцев-монголов, розданы на руки. Обоз сокращен до минимума, в нем скудный запас муки, снаряды для 3 оставшихся пушек и по 150 запасных патронов на всадника. Нет ни палаток, ни теплого обмундирования, хотя стоит октябрь, ночами температура опускается ниже 0. Эта странная для Унгерна непредусмотрительность лишний раз говорит о том, что с самого начала похода он нацелился на монгольскую столицу и рассчитывал на трофеи. Чтобы создать впечатление большого войска, во время переходов приказано двигаться по 2 в ряд. При таком построении растянувшаяся по степи конная колонна издали кажется многочисленнее. Для перевозки пулеметов используется заимствованное у монголов древнее как мир, но слегка усовершенствованное транспортное средство. На оси с колесами от тарантаса ставили дощатую платформу с Максимом или Кольтом, к ней крепили дышло, к дышлу прикручивали ремнями поперечную длинную палку, давнур, которую 2 всадников клали на передние луки седел и тащили за собой все это нехитрое сооружение. Через 2 недели, перевалив через Бархадабан, Унгерн разбил бивак в долине Барун на речке Терельдж при впадении ее в Толу, примерно в 40 верстах к востоку от Урги. Поблизости была ставка хашунного князя Вангуна по прозвищу Толстый Ван. Унгерн надеялся через него завязать сношения с другими князьями. Отсюда он отправляет генералу Чу Лидзяну, начальнику столичного гарнизона, письмо с требованием впустить его со всем войском в город, потому что ему необходимо пополнить запасы продовольствия по дороге к русской границе. Впоследствии на этом основании пытались доказать, будто он по-прежнему стремился воевать исключительно с большевиками, и поневоле вынужден был штурмовать Ургу, чтобы проложить себе путь к рубежам Советской России. Многие его офицеры придерживались того же мнения, но потому только, что Унгерн никого не посвящал в свои планы. Его письмо скорее дань условностям перед объявлением войны, чем декларация истинных намерений. Всех китайских солдат и офицеров монголы называли гаминами, от китайского «гэмин» — революция. Отсюда же название, созданное Сунь Яценом партии Гоминдан. ургинские власти были связаны с революционными группировками Южного Китая, поэтому на поступивший от них запрос, кто он такой и для чего явился в Монголию, Унгерн ответил, что он монархист и воюет со всеми революционерами, где бы те ни находились и к какой бы нации ни принадлежали. О пополнении запасов продовольствия речи больше нет. Второе письмо Чули Цзяну – это уже ультиматум. В пересказе тех, кто его читал, или, что вероятнее, близко к тексту знал содержание, Унгерн писал следующее. «Предлагаю немедленно сдаться мне и очистить Монголию от ваших войск. Всем сдавшимся будет сохранена жизнь и дана возможность возвратиться в Китай. Ответ буду ждать в течение 3 дней, а потом начну наступление и заберу Ургу». Ответом было предостережение. На этом переписка прекратилась. Китайские власти объявили Ургу на осадном положении. После 7 часов вечера жителям запрещено было появляться на улице. Всех китайцев, сидевших в тюрьме, но изъявивших готовность взять оружие, выпустили и записали в солдаты. На их место стали сажать членов русской колонии. Все русские рассматривались теперь как пятая колонна противника. Еще во время переписки с Чули Цзяном, не надеясь на успех, Унгерн начал готовиться к штурму столицы. Одновременно он попытался наладить отношения с монголами, но пока что все контакты сводились к торговым операциям. Продавцы заламывали несусветные цены за лошадей, скот и фураж, а барон, чтобы расположить их к себе, платил втридорога, к тому же золотом. Наконец, через 2 недели после прибытия на Барун, дивизия снялась с лагеря и выступила в поход. Позже, когда известия о первых боях за Ургу достигли Харбина, там поначалу отказывались верить, что монгольскую столицу штурмует никто иной, как Унгерн. Газеты утверждали, что это утка советской пропаганды. Печатались поступившие из достоверных источников сообщения, будто под Ургой действуют партизаны эсера Калашникова, который после ссоры с большевиками ушел из Иркутска в Монголию. Вскоре, однако, не осталось сомнений, что войска, осадившие священный город Богдо-Гегена, и есть вынырнувшая из небытия азиатская дивизия.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава 3. Первый удар Унгерн решил нанести по Маймачину, столичному пригороду, населенному исключительно китайцами. Здесь жили чиновники, коммерсанты, офицерство, размещались канцелярии, казармы, банки, конторы и склады крупных торговых фирм. Единственный из поселков, составлявших городской конгломерат, Маймачин, был обнесен глинобитной стеной с воротами. На ночь они запирались по сигналу чугунного гонга со сторожевой башни, но стену давно не ремонтировали, во многих местах она зияла проломами. Захватить эту средневековую крепость было, в общем-то, несложно. Перед штурмом дивизия разделилась на 2 группы. Одну возглавил Унгерн, другую — его старый со времен жизни в Кобда приятель генерал Резухин. В ночь на 27 октября 1920 года он с 3 сотнями занял возвышенности к востоку от Маймачина и утром завязал перестрелку с китайцами. Она продолжалась целый день, но 2-я группа наступать не могла. Татарский полк отстал и прибыл лишь поздно вечером. Тут же, не дожидаясь рассвета, Унгерн с 6 сотнями и 3 пушками двинулся к Маймачину с севера. Когда, по его расчетам, вышли в нужное место, он указал артиллеристам позицию и скомандовал дать залп. Кругом царила кромешная тьма. Никто не понимал, где противник, куда нужно стрелять. Капитан Попов подлетел к барону и попросил распоряжения о том, в каком направлении и по какой цели открыть огонь, вспоминал Князев. В ответ на вопрос Унгерн протянул руку, будто бросил ее в ту сторону, куда напряженно смотрел, силясь преодолеть взором охватывавший его со всех сторон мрак. «Туда!» — приказал он со свойственной ему лаконичностью. Ночное небо прорезалось длинными вспышками орудийных выстрелов. Вслед за тем гранаты гулко громыхнули где-то внизу. Звуки разрывов многократным эхом прокатились по невидимым горам. Прошло время. Китайцы не реагировали на обстрел. Напрашивалось подозрение, что их тут нет, что в темноте отряд заплутал в сопках. Не в силах до рассвета оставаться в неизвестности, Унгерн в одиночестве, как всегда, поскакал на разведку. Идея была не из самых удачных. Вдобавок он плохо представлял, где, собственно, находится Маймачен. Стояла непроглядная октябрьская ночь, безлунная и беззвездная. Часа три Унгерн носился на своей «Машке» по совершенно незнакомой ему местности, безуспешно разыскивая сначала китайцев, потом Ризухина и, наконец, свой же отряд. В конце концов, он все-таки выбрался к крепостной стене, поехал вдоль нее и умудрился проникнуть в город, где наткнулся на часового. Тот поднял тревогу, но Унгерн сумел ускакать. Он еще не успел вернуться к потерянному им войску, как китайская пехота, в темноте, скрытно подобравшись к разбредшимся среди сопок унгерновцам, бросилась в атаку. Казаки отступили без больших потерь, но из трех пушек удалось вывести всего одну. Капитан Попов, командир батареи, до последней минуты вел огонь картечью, был ранен и добит победителями. Батарейцы в страхе ожидали репрессий, но их не последовало. Барон, видимо, сознавал свою вину. Артиллерист под носом у китайцев, снявший с одной из брошенных пушек прицельные приспособления, даже получил награду. В этот же день по Урге прокатилась волна грабежей в русской колонии. Китайские солдаты врывались в дома под предлогом, что здесь может храниться оружие, и при обыске забирали все ценные вещи, вплоть до посуды и полотенец. Грабежи продолжались, пока не вмешался американский консул Мильсон. Многие русские были обязаны ему спасением и в последующие месяцы осады. Осажденные использовали передышку, чтобы укрепить оборону. При штабе Чулицзяна состояли офицеры, окончившие Академию германского генерального штаба. Сейчас им предоставилась возможность применить свои познания на практике. Были отрыты окопы, оборудованы пулеметные гнезда и позиции для артиллерии. У китайцев имелось до 40 орудий, в том числе горные, и несколько десятков пулеметов. Азиатская дивизия могла противопоставить им одну пушку трехдюймовку и один пулеметный взвод. По численности она уступала столичному гарнизону приблизительно в 10. Ургу занимала многотысячная, хорошо вооруженная и экипированная армия со штабами, автомобилями и полевыми телефонами. А под командой Унгерна было не более 800 оборванных полуголодных всадников с ограниченным запасом патронов. Тем не менее, утром 2 ноября он вновь подошел к столице Халхи. В строй поставили всех нестроевых и всех раненых, способных держаться в седле. Теперь, оставив Маймачен в стороне, Унгерн повел атаку с северо-востока со стороны горы Мафуска. Первый приступ был отбит. Тогда он с 200-300 незаметно выдвинулся к центральным городским кварталам по руслу речки Сельбы, притока Толы. Однако выбраться из оврага оказалось нелегко. Гребни соседних сопок были прикрыты окопами. Китайцы встретили наступающих огнем. Сотни спешились, начались сменяющие одна другую изнурительные атаки. Унгерн обычно находился в гуще боя, что приносило пользу отнюдь не всегда. Увлекшись, он часто переставал контролировать ход сражения в целом, тогда общее руководство брал на себя менее азартный Ризухин. Скорее всего, Так обстояло и на этот раз. Кто-то объяснял храбрость барона воздействием наркотиков, кто-то — мистической верой в свое призвание. Он появлялся в самых опасных местах, причем без оружия, с одним только ташуром в руке. Ташур — специфическая плеть с несколькими длинными ременными или плетенными хвостами на довольно коротком деревянном черне дюймовой толщины, в два пальца. К другому концу крепилась петля для подвески к седлу или дверной притолоки. Монголы приписывали ташуру магическую способность отгонять злых духов и вешали у входа в юрту в качестве оберега. Эта его функция тоже могла привлечь к нему внимание Унгерна. Погонщики верблюдов пользовались только чернем, без плети. Такая палка с темляком на рукояти и небольшим утолщением на ударном конце достигала в длину полутора аршин, около метра. Эту разновидность ташура Унгерн сделал обязательным элементом экипировки офицеров и всех всадников некоторых привилегированных частей. Толстая рукоять служила ему средством воздействия на подчиненных. Ни шашки, ни револьвера Унгерн не носил, но не в качестве буддиста, как полагали некоторые, а из опасения в гневе пристрелить или зарубить кого-нибудь из своих. Это следовало из его же слов, хотя было мнение, что он бравирует своей безудержностью. Безоружный Унгерн острее ощущал и нагляднее демонстрировал собственную исключительность, служившую ему самой надежной защитой. Иногда, правда, на поясе у него висела пара ручных гранат, чтобы отбиться в случае внезапного нападения. Из хаоса этих дней мемуаристы выделяют случай с прапорщиком Козыревым, командиром пулеметного взвода. Под начало ему отдали два оставшихся бесценных кольта. Он старался оправдать доверие, лез на рожон, и последние пулеметы тоже едва не были захвачены китайцами. Сам Козырев чудом не получил ни царапины. «Смотри», — предупредил его Унгерн, — «если ранят, повешу». Между тем бой продолжался. Вскоре Козырева ранило пулей в живот. По виду рана была смертельной. Унгерн посмотрел на раненого и молча поехал прочь. В итоге Козырев все-таки выжил. Дело забылось, но те, кто излагал эту историю, вполне допускали, что, будь рана менее тяжелой, Унгерн способен был выполнить обещание. Шутил он крайне редко. Сотни страниц воспоминаний о нем сохранили всего несколько мрачных острот, неизменно связанных с возможностью смерти тех, кто становился объектом его юмора. Вероятно, история с Козыревым как раз такой случай, но грань между шутливой угрозой и готовностью привести ее в исполнение была настолько зыбкой, что не все могли отличить одно от другого. На рассвете 4 ноября бурятский полк в конном строю ворвался в Ургу со стороны Кяхтинского тракта. Днем китайская пехота почти всюду была сбита с высот и отошла к последней линии окопов перед храмами Дахуре. Но успех был непрочный. Осажденные быстро подтянули к месту прорыва свежие силы, включая артиллерию, а Унгерн уже исчерпал все резервы. Очередная атака закончилась отступлением, перешедшим в бегство. Командиры с трудом собрали рассеянные сотни после того, как они вышли из зоны огня. Снова посылать их в бой Унгерн остерегся, сознавая, что успеха все равно не добиться. Ходили слухи, что китайцы в панике начали готовиться к эвакуации. Для победы хватило бы еще 2-3 атак. Это очень похоже на правду, поскольку именно тогда с помощью особой машины были испорчены все бумажные деньги, хранившиеся в местных отделениях китайских банков. Машина аккуратно вырезала из кредитных билетов номера серий, которые затем увезли и спрятали в другом месте, на тот случай, если денежная наличность достанется Унгерну. Он узнал об этом 3 месяца спустя, а в тот день его положение стало невыносимым. Люди находились в последней степени истощения. У многих не было глотка воды смочить горло, не говоря уж о чае и горячей пище. В довершении всего, после мокрого снегопада ударил мороз, На позициях спешенные всадники буквально примерзали к земле. Теплой одежды не запаслись, редкие счастливцы были в шинелях. Раненые умирали от холода, патроны подошли к концу, и ночью Унгерн приказал отступать. При всем том, отчаянный натиск его бойцов произвел сильнейшее впечатление на китайцев, которые с тех пор считали барона страшным противником. Предвидя, что они не посмеют его преследовать, он вновь встал лагерем на Баруне в 40 верстах от Урги. Масштабы поражения стали ясны только здесь. При подсчете потерь выяснилось, что раненых около 200, обморожены почти все. Убитые составляли 10-ю часть рядовых всадников, а из каждых 10 офицеров 4 остались лежать мертвыми на ургинских сопках.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Семь голосов. Глава первая. Спустя полтора десятилетия после смерти Унгерна в китайском Калгане во внутренней Монголии одиноким стариком доживал свой век Дмитрий Петрович Першин, уроженец Даурии, известный в прошлом журналист, публиковавшийся под псевдонимом Даурский, просветитель, сибирский автономист, друг Потанина и Ядринцева. В должности чиновника по особым поручениям при иркутском губернаторе он много ездил по Монголии, интересовался буддизмом, коллекционировал тангхи, буддийские иконы на шелке, был попечителем монгольских мальчиков, обучавшихся в школах и училищах Иркутска, а уже на шестом десятке, в годы Первой мировой войны, согласился стать директором русско-монгольского коммерческого банка и поселился в Урге. Здесь судьба Першина Даурского пересеклась с судьбой Даурского барона. В 1935 году по просьбе жившего тогда в Тяньцзине историка Ивана Серебренникова, в прошлом министра снабжения в правительстве Колчака, Першин написал обширные воспоминания, озаглавленные «Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак. Записки очевидца тревожных времен во внешней Халха-Монголии». Это обстоятельный рассказ умного, трезвого, иногда ироничного наблюдателя. Его взгляд остер, память не ослабла, но голос уже тронут старческой сухостью. То, что случилось в Монголии при Унгерне, для Першина стало не апофеозом безумия и ужаса, как для заброшенных сюда революции русских интеллигентов, и уж тем более не звездной минутой жизни, как для молодых унгерновских офицеров, а всего лишь тревожными временами. Першин пережил их зрелым человеком, когда новые впечатления не способны изменить устоявшийся взгляд на вещи, и перенес на бумагу в том возрасте, когда близость смерти побуждает быть не судьей, а летописцем. Иначе звучит голос 27-летнего поручика, георгиевского кавалера и талантливого поэта Бориса Волкова. О своем опыте участия в гражданской войне в Сибири он писал честно и страшно, как, например, в стихотворении «Солнечным днем». «Точно когти, корявые, крепкие корни, сосны, зной, за буграми бугры, резкий выкрик команды «Проворней!» Догорают костры. Замелькали лопаты. Пропитана потом на костлявых лопатках рубаха. Ну, лезь! И уйдем к тем далеким лиловым высотам. Лишь окончим все здесь. Кто они, эти люди? Крестьяне? Солдаты? Безразличны и тупы. Покорились судьбе. Эти люди стреляли и с винтовками взяты. Роют быстро могилу. Себе. У зияющей ямы чуть дрожащие спины, руки связаны сзади, крепко стянуты в жгут, и сверкнули на солнце, застыв, карабины. Кони ждут. Волков знал меру жестокости гражданской войны и видел, что Унгерн в Урге превысил даже ее. Его записки — самый страстный из обвинительных приговоров, которые выносили современники кровавому барону. Рядом с этими 30 страничками машинописи двухчасовая речь Емельяна Ярославского, выступавшего как общественный обвинитель на суде над Унгерном в Новониколаевске, кажется холодным экзерсисом записного партийного краснобая. Студент юридического факультета Московского университета с началом Первой мировой войны Волков поступил на офицерские курсы, был командиром конно-санитарного отряда на Кавказском фронте. Очевидец писал о нем: «Волков — доброволец, студент, сибиряк. стоит во главе транспорта вьючных носилок, их всего 25, работает там, где могут пройти только вьюки, в самых опасных местах, в линии огня. Появление Волкова — сигнал, значит, турки у него за спиной. Работа транспорта Волкова — цепь, звенья которой отвага и подвиги. Через высокие перевалы и ущелья везли раненых и больных, уходя от турок. После революции вернулся в родной Иркутск, участвовал в юнкерском восстании в декабре 1917 года, скрылся от красных в сербском эшелоне, с сербами добрался до Харбина, затем был послан обратно в Иркутск для подпольной работы. В разгар боев Лазо с Семеновым какой-то наивный комиссар, еще не расставшийся с иллюзиями относительно ближайшего будущего, разрешил Волкову проводить археологические раскопки близ монгольской границы, в районе вала Чингисхана. Под прикрытием этой легенды он выехал в Забайкалье, оттуда колчаковская контрразведка направила его в Ургу с заданием собирать информацию о развернувшемся под эгидой Семенова панмонгольском движении. Здесь Волков женился на дочери барона Петра Витте, руководителя русской экспедиции по обследованию Монголии, и вместе с семьей жены остался в Урге. Вера Хатчер из США, правнучка Витте, вспоминает рассказ своей бабушки в письме ко мне. Когда Волков въехал в Ургу в шляпе, она была потрясена не потому, что «ах, какой мужчина», а потому, что решила, что он пижон. Время было военное, в шляпах мужчины верхом не особенно ездили. У меня есть монгольские фотографии той поры. Мужчины там в военных фуражках или меховых шапках наподобие попах, но не таких высоких, а женщины в фетровых или войлочных шляпках с маленькими полями. Похоже, его агентурная деятельность по наблюдению за местными панмонголистами ограничивалась разговорами с тестем, хорошо знавшим политическую обстановку в стране. Тем не менее, при Унгерне он ждал конца, как колчаковский шпион и враг Семенова. Однако эта сторона его жизни осталась Унгерну неизвестна, а при личной встрече с бароном, который оценивал людей по первому впечатлению, Волков, заранее об этом предупрежденный, хорошо держался и по рекомендации тестя был принят на службу в Монгольское министерство внутренних дел для помощи туземным кадрам. Спустя 3 месяца, уже после того, как азиатская дивизия выступила в поход на Советскую Россию, Унгерн с одной из станций на Кяхтинском тракте прислал в Ургу телефонограмму с приказом о ликвидации ряда оставшихся в городе подозрительных лиц. Среди них оказался и Волков, но ему повезло. Принявший телефонограмму дежурный офицер сам значился в этом списке и предупредил товарища по несчастью. Волков бежал на озеро Буир-Нор вблизи китайской границы. Китайцы вылавливали беглых унгерновцев и бросали в средневековую цицикарскую тюрьму. Но Волкова провезли мимо пограничных постов на телеге под брезентом. В Хайларе один баргутский князь, которому барон Витте оказал когда-то важную услугу, взял под покровительство его зятя. «Воинственный баргут привел меня в штаб китайских войск», — вспоминал Волков, и, хладнокровно обмахиваясь шелковым веером, заявил повскакавшим с мест от изумления офицерам, что я только что от Унгерна из Урги и что я его гость, поэтому всякое нанесенное мне оскорбление он будет считать личным оскорблением. Если Першин писал через 1,5 десятилетия после казни Унгерна, то Волков летом 1921 года, прячась от китайцев на сеновале у знакомого бурята в Хайларе и еще не зная, чем закончился поход азиатской дивизии на север. Его цель — раскрыть глаза современникам. «Стоит ли писать об этом?» — так начинает он свои записки. «Не знаю. Часто я задаю себе этот вопрос. Поверил ли бы я тому, о чем хочу рассказать, если бы сам не пережил тех кошмарных дней, если бы, встав рано утром где-нибудь в мирном городе, за чашкой кофе пробежал страницы чужих, полных ужаса слов. Всегда я отвечаю отрицательно. Слишком нереально, слишком нелепо все пережитое. Позднее Волков издал сборник стихов. Его очерки печатались в американских журналах. В США он работал над романом, мечтал о писательском успехе, но в этих его записках, без затей озаглавленных о Бунгерне, нет и намека на литературные красоты. Это глаз вопиющего в пустыне, где никто не хочет знать правду, гибрид памфлета и мартиролога, реестр убийств, каталог бессмысленных и циничных преступлений. Перед Першиным стояли совсем другие задачи. Огонь давно потух, можно было без опаски ворошить остывшие угли. В его мемуарах все события тех месяцев, даже самые ужасные, разворачиваются на фоне городской топографии, привычного быта и элегического пейзажа. В Урге наступила сухая, как всегда, и холодная осень. Описывал он недели, последовавшие за первыми двумя штурмами города. Вся долина реки Толы, вдоль которой протянулась столица и окружающие ее плоские горы без единого деревца, были затянуты скучным, серо-желтым, блеклым покровом засохшей травы. Это однообразие приятно контрастировало с массивным кряжем священной горы Богдуул, густо покрытой хвойными разных пород.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава вторая. Иная Монголия встает со страниц книги поручика азиатской дивизии Николая Князева. Ее красота неоспорима, но тревожна. Природа в своем вечном величии не обнажает, как у Першина, пустоту и суетность людских страстей, напротив, подчеркивает их энергию. Барханы следовали за барханами, покрытые местами сероватым снегом и выцветами соли, вспоминает Князев преследование китайских войск в Гоби. В промежутках между их волнами сияли короткие охряные горизонты. Слышалось поскрипывание вьюков и учащенное дыхание верблюдов. Мерно раскачиваясь на ходу, то поднимаясь на бархан, то вновь погружаясь во враги, проплывал отряд версту за верстой, и к вечеру тени, падающие от верблюдов, принимали гигантские размеры. Этот замечательный по экспрессии кусок Князев позаимствовал из книги знаменитого путешественника Козлова «Монголия и Амдо» и «Мертвый город Хара-Хото». Но не стоит слишком строго осуждать его за плагиат. Перед выразительностью приведенной цитаты не устоял сам Владимир Набоков, после редактуры вставивший ее в роман «Дар». Далее шли тихие гобийские пески, проходил бархан за барханом, как волны, открывая короткие охряные горизонты, и только слышалось среди бархатного воздуха тяжелое учащенное дыхание верблюдов да шорох их широких лап. То, поднимаясь на гребень барханов, то, погружаясь, шел караван, и к вечеру тень его принимала огромные размеры. В Монголии Князев вел дневник, а в 1942 году в Харбине издал книгу «Легендарный барон». Работать над ней он начал еще в 1930-х, и, в отличие от Першина и Волкова, свой многолетний труд считал, видимо, главным делом жизни. Князев окончил юридический факультет Московского университета, был офицером военного времени, бежал от большевиков в Сибирь и попал к Унгерну еще в Даурии. Одно время он возглавлял дивизионную контрразведку, наверняка на нем было немало крови. Отсюда его желание во всем оправдать Унгерна, чтобы оправдаться самому. Тем не менее, литературная одаренность Князева несомненна, а главного героя своей книги он знал так хорошо, что мог определить его настроение по опущенному или закрученному вверх правому усу. В предисловии Князев настаивает, что изобразил Унгерна таким, каким тот преломился в сердце его соратника, пройдя через призму зрелого сознания. Однако ценность этой талантливо написанной книги не в зрелом сознании унгерновского осведомителя, в эмиграции ставшего полицейским агентом, а в умении с завораживающей яркостью воссоздать картины 20-летней давности, когда автор был молод, полон сил, дышал воздухом иного мира и, взойдя на сопку над полем боя с китайцами, мог увидеть и на всю жизнь запомнить, как по широкой пади, розовой от первых лучей торжественно восходящего солнца, быстро продвигались разошедшиеся веером 7 конных колонн. Память об ушедшей молодости вдохновляла мемуаристов в обоих лагерях, но побежденные чаще брались за перо. В отличие от победителей, они не считали свою нынешнюю жизнь закономерным следствием предыдущей. Прошлое стало для них абсолютной ценностью, а не прологом чего-то большего. Прежняя жизнь воспринималась полностью завершенной, цельной, не имеющей продолжения, и, значит, настоятельнее взывала к необходимости запечатлеть ее для современников и потомков. Если Волков — самый яростный из обличителей барона, Князев — самый пылкий из его апологетов, то полковник Михаил Тарновский — самый, пожалуй, объективный из всех, кто писал о Бунгерне, и единственный, кто чувствовал себя обязанным подняться над собственными чувствами во имя высшей правды. Ему казалось, что он на это способен. «За прошедшие 20 лет, — пишет Тарновский в предисловии к своему труду, — ко мне обращалось много лиц, прося дать материалы о событиях в Халхе 1920-1921 годов, участником которых я поневоле очутился. Но все эти просьбы я отклонял, так как у меня самого не выкристаллизовалась беспристрастная оценка ряда событий. Историческая правда выясняется спустя много времени. Участникам событий трудно отрешиться от личных взглядов, и мне нужно было бы подождать писать на эту тему еще 10 лет, но боюсь, — заключает он, — что не проживу их. Тарновский иркутянин, кадровый офицер, у белых командовал полком, а после падения Колчака застрял в Урге. Он прибыл сюда, имея в кармане 1 серебряный доллар, но коммерческая жилка и должность церковного старосты помогли ему наладить связи в русской колонии. Узнав, что в монгольской столице плохо с дровами, рубить лес на расположенной рядом священной горе Богдоул строжайше запрещалось, он организовал доставку дров с дальних лесных дач, начал разработку залежей горного хрусталя в пещерах на Хентее, подумывал о рыбных промыслах на озере Хупсугул, но вся эта деятельность была прервана появлением Унгерна. Тарновского мобилизовали, он служил начальником штаба в бригаде Резухина, а после его убийства вывел остатки бригады в Китай. Позже обосновался в Шанхае, работал в эмигрантских издательствах и газетах и в течение 2 лет, с 1940 по 1942, написал свою замечательную книгу, при его жизни не увидевшую свет даже в отрывках.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Как тебе вчерашний спектакль?
2: Да, вампука какая-то.
3: Вампука – собирательное название всего напыщенного, фальшивого, пошлого и банального в театре.
2: Главное, что мы должны знать о вампуке – это название оперы. Но не простой, а пародийный. Либретто к ней написал Михаил Волконский в начале 20 века. Его ужасно раздражали штампы и нелепости традиционной итальянской оперы. И он решил их безжалостно высмеять, доведя до абсурда. Название созвучно классической постановке Джузеппе Верди «Набукко». Но история этого имени еще интереснее. Однажды Михаил Волконский был свидетелем того, как воспитанницы Смольного института принимали почетного гостя, принца Ольденбургского. Они преподнесли ему цветы и спели специально сочиненный на этот случай куплет на популярный оперный мотив. «Вам пук, вам пук, вам пук цветов собрали». Впоследствии Волконский рассказывал, что комизм ситуации усугубило еще и то, что одна из воспитанниц института приняла слово «вам пук» за чье-то имя. Это дало Волконскому идею образовать женское имя «вампука». Теперь слово «вампука» используют, чтобы описать спектакль, который полон штампов, напыщенной театральщины. Так говорят о постановке крайне дурного.

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Виссариона Григорьевича Белинского литературному критику Василию Петровичу Боткину. 16 апреля 1840 года, Санкт-Петербург. Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант, глубокий и могучий дух. В этом юноше готовится третий русский поэт. Каждое его слово – это он сам, вся его натура во всей глубине своей. Я перед ним благоговею. Меня давят такие целостные натуры. Он хорошо образован, славно знает по-немецки. Гёте почти всего наизусть читает. И Байрона тоже, в подлиннике. Его не надует наш брат-критик. Вот это и хорошо. Виссарион Белинский.
0: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что с попытками недоброжелателей воздействовать на российский флот, включая коммерческий, нужно бороться решительно, но аккуратно, как с пиратством и пиратами. Президент заслушал доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией о текущей обстановке и задачах, сообщает телеканал «Звезда». Верховный главнокомандующий подчеркнул, что в случае угрозы безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми силами России, а на передовой должен стоять Балтийский флот. До конца года в состав военно-морского флота России примут подводную лодку «Пермь». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
2: До конца года планируем принять в состав военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон», это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М».
1: Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Александр Моисеев заявил, что атомные подводные лодки проекта «Борей» будут служить России в ближайшие 40 лет. Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. В течение суток нанесены удары по логистическим центрам, а также цехам по производству и местам хранения дальнобойных беспилотников противника. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки более 1000 дронов самолетного типа. Общие потери украинских формирований на всех участках спецоперации превысили 1300 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Свыше 50 человек обратились за медицинской помощью в результате стихии в Ростовской области. Более 10 госпитализированы, сообщил губернатор региона. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС, сообщил мэр города. Власти отмечают, что число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28. Всего в диспетчерскую службу Ростова-на-Дону поступило 35 тысяч обращений от граждан. Ранее сообщалось, что в регионе... В Ростовской области по причине непогоды задерживаются более 80 пассажирских составов. Накануне в Ростовской области бушевал ураган со скоростью ветра до 25 метров в секунду, который повалил деревья и повредил линии электропередачи. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ялта. Улица Игнатенко. Многие туристы, не задумываясь, назовут самой старой улицей Ялты набережную. Их логика понятна. Вся цивилизация вышла из моря. Но нет, не с набережной начинался этот город, а с коротенькой, всего метров 300

0: уютный курортный город. А в 1823 году на этом месте находились лишь несколько разрозненных селений весьма непрезентабельного вида: Поликур, Аутка, Дерекой и Васильевка. Тогда же генерал-губернатором Новороссийского края назначили героя войны 12-го года князя Михаила Воронцова. Да-да, того самого, за чьей женой бессовестно ухлёстывал ссыльный поэт Александр Пушкин.
1: Имя на карте.
0: Воронцов энергично взялся за преобразование Крыма. По его указанию началось грандиозное строительство. Шоссейная дорога от Симферополя до южного берега полуострова, знаменитый каменный мол в Ялте, здание таможни, карантинная застава, госпиталь. По окончании строительства в августе 1837 года в Ялту по приглашению Воронцова на военном корабле прибыл император Николай I с инспекцией. От пристани его величество со свитой сразу направился по единственной тогда в Ялте улице к церкви святого Иоанна Златоуста на Поликуровском холме. Когда император поинтересовался, как называется улица, по которой они идут, сначала никто не мог ответить. Все пожимали плечами. Однако через мгновение нашелся умник из свиты князя Воронцова, весьма сообразительный льстец.
2: Елизаветинская, ваше величество!
0: Елизаветой звали жену Воронцова. Князь, шествующий рядом с императором, сдержанно улыбнулся.
1: Имя на карте.
0: Так первая улица и получила свое название. После Великой Отечественной войны Елизаветинскую улицу переименовали в Коммунальную, а затем назвали в честь революционного матроса с линкора «Свободная Россия», а в будущем председателя Ялтинского ревкома Василия Игнатенко. Ялта. Улица Игнатенко.
1: Имя на карте.
3: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Приехав на фрегат еще с багажом, я не знал, куда ступить, и в незнакомой толпе остался совершенным сиротой. Я с недоумением глядел вокруг себя и на свои, сложенные в кучу вещи. Не прошло минуты, ко мне подошли три офицера: барон Шлиппенбах, мичманы Болтин и Колокольцев, мои будущие спутники и отличные приятели. С ними подошла куча матросов. Они разом схватили все, что было со мной, чуть не меня самого, и понесли в назначенную мне каюту. Пока барон Шлиппенбах водворял меня в ней, Болтин привел молодого коренастого гладко остриженного матроса. «Вот этот матрос вам назначен в вестовые», — сказал он. «Это был Фадеев, с которым я уже давно познакомил вас». «Честь имею явиться», — сказал он, вытянувшись и обратившись ко мне не лицом, а грудью. Лицо у него всегда было обращено несколько стороной к предмету, на который он смотрел. Русые волосы, белые глаза, белое лицо, тонкие губы — все это напоминало скорее Финляндию, нежели Кострому, его родину. С этой минуты мы уже с ним неразлучны до сих пор. Я изучил его недели в три окончательно, то есть пока шли до Англии. Он меня, я думаю, в три дня. Сметливость и себе на уме были не последними его достоинствами, которые прикрывались у него наружную неуклюжестью костромитянина и субординацией матроса. «Помоги моему человеку установить вещи в каюте», — отдал я ему первое приказание. «И то, что моему слуге стало бы на два утра работы, Фадеев сделал в три приема. Не спрашивайте, как. Такой ловкости и цепкости, какой

0: обладает матрос вообще, а Фадеев в особенности, встретишь разве в кошке. Через полчаса все было на своем месте. Между прочим, и книги, которые он расположил на комоде в углу, полукружием. И перевязал на случай качки веревками так, что нельзя было вынуть ни одной без его же чудовищной силы и ловкости. И я до Англии пользовался книгами из чужих библиотек. «Вы, верно, не обедали?» — сказал Болтин. «А мы уже окончили свой обед. Не угодно ли закусить?» Он привел меня в кают-компанию, просторную комнату внизу, на кубрике, без окон, но с люком наверху, через который падает обильный свет. Кругом помещались маленькие каюты офицеров, а посредине насквозь проходила бизань-мачта, замаскированная круглым диваном. В кают-компании стоял длинный стол, какие бывают в классах со скамьями. На нем офицеры обедают и занимаются. Была еще кушетка, и больше ничего. Как ни массивен этот стол, но при сильной качке и его бросало из стороны в сторону. И чуть было однажды не задавило нашего миниатюрного, доброго, услужливого распорядителя офицерского стола Петра Александровича Тихменева. В офицерских каютах было только место для постели, для комода, который в то же время служил и столом, и для стула. Но зато все пригнано к помещению всякой всячины как нельзя лучше. Платье висело на перегородке. Белье лежало в ящиках, устроенных в постели. Книги стояли на полках. Офицеров никого не было в кают-компании, все были наверху. Вероятно, на авральной работе. Подали холодную закуску. Александр Арсентьевич Болтин угощал меня. «Извините, горячего у нас ничего нет», — сказал он. «Все огни потушены, порох принимаем». «Порох? А много его здесь?» — осведомился я с большим участием. «Пудов 500 приняли. Остается еще принять пудов 300». «А где он у вас лежит?» — еще с большим участием спросил я. «Да вот здесь», — сказал он, указывая на пол. «Под вами». Я немного приостановился жевать при мысли, что подо мной уже лежит 500 пудов пороху, и что в эту минуту вся авральная работа сосредоточена на том, чтобы подложить еще пудов 300. «Это хорошо, что огни потушены», — похвалил я за предусмотрительность. «Помилуйте, что за хорошо? Курить нельзя», — сказал другой, входя в каюту. «Вот какое различие бывает во взглядах на один и тот же предмет», — подумал я в ту минуту. «А через месяц, когда во время починки фрегата в Портсмуте сдавали порох на сбережение в английское адмиралтейство», ужасно роптал, что огня не дают и что покурить нельзя. К вечеру собрались все. Камбуз, печь, запылал. Подали чай, ужин и задымились сигары. Я перезнакомился со всеми, и вот с тех пор до сей минуты, как дома. Я думал, судя по прежним слухам, что слово «чай» у моряков есть только аллегория, под которую надо разуметь пунш. И ожидал, что когда офицеры соберутся к столу, то начнется авральная работа за пуншем. Загорится живой разговор, а с ним и носы. Потом кончится дело объяснениями в дружбе, даже объятиями, словом, исполнится вся программа оргии. Я уже придумал, как мне отделаться от участия в ней, но, к удивлению и удовольствию моему, на длинном столе стоял всего один графин хереса, из которого человека два выпили по рюмке, другие и не заметили его. После, когда предложено было вовсе не подавать вина за ужином, все единодушно согласились. Решили излишек в экономии от вина приложить к сумме, определенной на библиотеку. О ней был длинный разговор за ужином, а о водке ни полслова. Не то рассказывал мне один старый моряк о прежних временах. «Бывало, сменишься с вахты, и зябший, и перемокший. Да как хватишь стаканов 6 пунша?» — говорил он. Фадеев устроил мне койку, и я, несмотря на октябрь, на дождь, належавший под ногами 800 пудов пороха, заснул, как редко спал на берегу, утомленный хлопотами переезда, убаюканный свежестью воздуха и новыми, не неприятными впечатлениями. Утром я только что проснулся, как увидел в каюте своего городского слугу, который не успел с вечера отправиться на берег и ночевал с матросами. «Барин», — сказал он встревоженным и умоляющим голосом, — «не ездите, Христа ради, по морю». «Куда? А куда едете на край света? Как же ехать?» «Матросы сказывали, что сухим путем можно». «Отчего же не по морю?» «Ах, Господи! Какие страсти рассказывают! Говорят, вон с этого бревна, что наверху поперек висит, с рея поправил я. Что ж случилось? В бурю ветром 15 человек в море снесло. На силу вытащили, а один утонул. Не ездите, Христа ради!» Вслушавшись в наш разговор, Фадеев заметил, что качка ничего, а что есть на море такие места, где крутит, и когда корабль в эдакую кручу попадет, так сейчас вверх килем перевернется. «Как же быть-то?» — спросил я. «И где есть такие места?» «Где такие места есть?» — повторил он. «Штурмана знают, туда не ходят». Итак, мы снялись с якоря. Море бурно и желто, облака серые, непроницаемые, дождь и снег шли попеременно. Вот что провожало нас из Отечества. Ванты и снасти леденели, матросы в байковых пальто жались в кучу. Фрегат со скрипом и стоном переваливался с волны на волну. Берег, в виду которого шли мы, зарылся в туман. Вахтенный офицер в кожаном пальто и клеенчатой фуражке зорко глядел вокруг, стараясь не выставлять наружу ничего, кроме усов, которым предоставлялась полная свобода мерзнуть и мокнуть. Больше всех заботы было деду. Я в предыдущих письмах познакомил вас с ним и почти со всеми моими спутниками. Не стану возвращаться к их характеристике, а буду упоминать о каждом кстати, когда придет очередь. Деду, как старшему штурманскому капитану, предстояло наблюдать за курсом корабля. Финский залив весь усеян мелями, но он превосходно обставлен маяками, и в ясную погоду в нем так же безопасно, как на Невском проспекте. А теперь в туман дед, как ни напрягал зрение, не мог видеть Нервинского маяка. Беспокойству его не было конца. У него только и было разговору, что о маяке. «Как же так?» — говорил он всякому, кому и дела не было до маяка, между прочим, и мне. «По расчету уж с полчаса мы должны видеть его. Он тут, непременно тут, вот против этой ванты!» — ворчал он, указывая коротеньким пальцем в туман. «Да каторжный туман мешает! Ах ты, Господи! Поди-ка, посмотри ты! Не увидишь ли?» — говорил он кому-нибудь из матросов. «А это что такое там? Как будто стрелка!» — сказал я. «Где, где?» — живо спросил он. «Да вон, кажется!» — говорил я, указывая вдаль. «Ах, в самом деле! Вон, вон, да-да!» «Виден, виден!» — торжественно говорил он и капитану, и старшему офицеру, и вахтенному. И бегал то к карте в каюту, то опять наверх. «Виден! Вот, вот, вот он! Весь виден!» — твердил он, радуясь, как будто увидел родного отца, и пошел мерить и высчитывать узлы.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: Мы прошли Готланд. Тут я услышал морское поверье, что, поравнявшись с этим островом, сюда бросали, бывало, медную монету духу, охраняющему остров, чтобы он пропустил мимо без бурь. Готланд — камень с крутыми ровными боками, которым нет никакого приступа к кораблям. Не раз они делались добычей бурного духа, и свирепое море высоко подбрасывало обломки их, а иногда и трупы, на крутые бока негостеприимного острова. Прошли и Борнгольм. Помните? Милый Борнгольм и таинственную, недосказанную легенду Карамзина. Все было холодно, мрачно. На фрегате открылась холера. И мы, дойдя только до Дании, похоронили троих людей. Да, один смелый матрос сорвался в бурную погоду в море и утонул. Таково было наше обручение с морем, и предсказание моего слуги отчасти сбылось. Подать упавшему помощь, не жертвуя другими людьми, по причине сильного волнения было невозможно. Но дни шли своим чередом, и жизнь на корабле тоже. Отправляли службу, обедали, ужинали, все по свистку. И даже по свистку веселились. Обед — это тоже своего рода авральная работа. В батарейной палубе привешиваются большие чашки, называемые баками, куда накладывается кушанье из одного общего или братского котла. Дают одно блюдо — щи с солониной, с рыбой, с говядиной или кашицу. На ужин тоже, иногда кашу. Я подошел однажды попробовать. «Хлеб да соль», — сказал я. Один из матросов из учтивости чисто облизал свою деревянную ложку и подал мне. Щи привкусные, с сильной приправой лука. Конечно, нужно иметь матросский желудок, то есть нужен мацион матроса, чтобы переварить эти куски солонины и лук с вареной капустой. Любимые матросами и полезные на море блюда. Но одно блюдо за обедом — этого мало, думалось мне. «Матросы, пожалуй, голодны будут». «А много ли вы едите?» — спросил я. «Да отвалу, ваше высокоблагородие!» В 5 голосов отвечали обедающие. В самом деле, то от одной, то от другой группы опрометью бежал матрос с пустой чашкой к братскому котлу и возвращался, осторожно неся полную до краев чашку. «Веселились по свистку», — сказал я. «Да, там, где собрано в тесную кучу 400 человек, и самое веселье подчинено общему порядку. После обеда, по окончании работ, особенно в воскресенье, обыкновенно раздается команда «Свистать песенников наверх!» И начинается веселье. Особенно я помню, как это странно поразило меня в одно воскресенье. Холодный туман покрывал небо и море, шел мелкий дождь. В такую погоду хочется уйти в себя, сосредоточиться, а матросы пели и плясали. Но они странно плясали. Усиленные движения ясно разногласили с этой сосредоточенностью. Пляшущие были молчаливы, выражения лиц хранили важность, даже угрюмость, но тем, кажется, они усерднее работали ногами. Зрители вокруг с той уже угрюмой важностью пристально смотрели на них. Пляска имела вид напряженного труда. Плясали, кажется, лишь по сознанию, что сегодня праздник, следовательно, надо веселиться. Но если бы отменили удовольствие, они были бы недовольны. Плавание становилось однообразно и, признаюсь, скучновато. Все серое небо да желтое море. Дождь со снегом или снег с дождем. Хоть кому надоест. У меня уж заболели зубы и висок. Ревматизм напомнил о себе живее, нежели когда-нибудь. Я лег и несколько дней пролежал, закутанный в теплое одеяло с подвязанной щекой. Только у берегов Дании повеяло на нас теплом, и мы ожили. Холера исчезла со всеми признаками. Ревматизм мой унялся, и я стал выходить на улицу. Так я прозвал палубу. Но бури не покидали нас. Таков обычай на Балтийском море осенью. Пройдет день-два, тихо, как будто ветер собирается с силами и грянет потом так, что бедное судно стонет, как живое существо. День и ночь на корабле бдительно следят за состоянием погоды. Барометр делается общим оракулом. Матрос и офицер не смеют надеяться проспать спокойно свою смену. «Пошел все наверх!» — раздается и среди ночного безмолвия. Я, лежа у себя в койке, слышу всякий стук, крик, всякое движение парусов, командные слова и начинаю понимать смысл последних. Когда заслышишь приказание «поставить брамсели», «Лиселя», покойно закутываешься в одеяло и засыпаешь беззаботно. Значит, тихо, покойно. Зато как навостришь уши, когда велят брать 2-3 рифа, то есть уменьшить парус. Лучше и не засыпать тогда, все равно после проснешься поневоле. Заговорив о парусах, кстати, скажу вам, какое впечатление сделала на меня парусная система. Многие наслаждаются этой системой, видя в ней доказательство будто бы могущества человека над бурной стихией. Я вижу совсем противное, то есть доказательство его бессилия одолеть воду. Посмотрите на постановку и уборку парусов вблизи, на сложность механизма, на эту сеть снастей, канатов, веревок, концов и веревочек, из которых каждая отправляет свое особенное назначение и есть необходимое звено в общей цепи. Взгляните на число рук, приводящих их в движение. И между тем, к какому неполному результату приводят все эти хитрости? Нельзя определить срок прибытию парусного судна. Нельзя бороться с противным ветром. Нельзя сдвинуться назад, наткнувшись на мель. Нельзя поворотить сразу в противную сторону. Нельзя остановиться в одно мгновение. В штиль судно дремлет. При противном ветре лавирует, то есть виляет, обманывает ветер и выигрывает только треть прямого пути. А ведь несколько тысяч лет убито на то, чтобы выдумывать по парусу и по веревке в столетие. В каждой веревке, в каждом крючке, гвозде, дощечке читаешь историю, каким путем истязаний приобрело человечество право плавать по морю при благоприятном ветре. Всех парусов до 30. На каждое дуновение ветра приходится по парусу. Оно, пожалуй, красиво смотреть со стороны, когда на бесконечной глади вод плывет корабль, окрыленный белыми парусами, как подобие лебедя. А когда попадешь в эту паутину снастей, от которых проходу нет, то увидишь в этом не доказательство силы, а скорее безнадежность на совершенную победу. Парусное судно похоже на старую кокетку, которая нарумянится, набелится, подденет 10 юбок и затянется в корсет, чтобы подействовать на любовника, и на минуту иногда успеет. Но только явится молодость и свежесть сил, все ее хлопоты разлетятся в прах. И парусное судно, обмотавшись веревками, завесившись парусами, роет туда же, кряхтя и охая, волны. А чуть задует в лоб, крылья и повисли. До паров еще, пожалуй, можно было бы не то чтобы гордиться, а забавляться сознанием, что вот где дошли же до того, что плаваем по морю с попутным ветром. Некоторые находят, что в пароходе меньше поэзии, что он не так опрятен, некрасив. Это от непривычки. Если пароходы существовали несколько тысяч лет, а парусные суда недавно, глаз людской, конечно, находил бы больше поэзии в этом быстром, видимом стремлении судна, на котором не мечется из угла в угол измученная толпа людей, стараясь угодить ветру, а стоит в бездействии, скрестив руки на груди человек, спокойным сознанием, что под ногами его сжата сила, равная силе моря, заставляющая служить себе и бурю, и штиль. Напрасно водили меня показывать, как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны, как фрегат, лежа боком на воде, режет волны и мчится по 12 узлов в час. «Эдак и пароход не пойдет», — говорят мне. «Да зато пароход всегда пойдет. Горе моряку старинной школы, у которого весь ум, вся наука, искусство, а за ними самолюбие и честолюбие, расселись по снастям. Дело решено. Паруса остались на долю мелких судов и небогатых промышленников. Все остальное усвоило пар. Ни на одной военной верфи не строят больших парусных судов. Даже старые переделываются на паровые. При нас в Портсмутском адмиралтействе разняли уже совсем готовый корабль пополам и вставили паровую машину».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Мы вошли в Зунд. Здесь, не видавшему никогда ничего, кроме наших ровных степных местностей, в первый раз являются в тумане картины гор. Желтых, лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстоянию. Шведский берег весь гористый. Датский виден ясно. Он нам представил картину увядшей осенней зелени. Несколько деревень. Романтики, глядя на крепости обеих берегов, припоминали могилу Гамлета. Более положительные люди рассуждали о несправедливости зунских пошлин. Самые положительные — о необходимости запастись свежей провизией. А все вообще мечтали съехать на сутки на берег, ступить ногой в Данию, обегать Копенгаген, взглянуть на физиономию города, на картину людей, быта, немного расправить ноги после качки, поесть свежих устриц. Но ничего этого не случилось. На другой день заревел шторм, сообщения с берегом не было, и мы простояли, помнится, трое суток в печальном бездействии. Простоять в виду берега, не имея возможности съехать на него, гораздо скучнее, нежели пробыть месяц в море, не видя берега. В этом я убедился вполне. Обедали, пили чай, разговаривали, читали, заучили картину обоих берегов наизусть. И все-таки времени оставалось много. Изредка нарушалось однообразие неожиданным развлечением. Вбежит иногда в капитанскую каюту вахтенный и тревожно скажет: «Купец наваливается, ваше высокоблагородие!» Книги, обед, все бросается, бегут наверх. Я туда же. В самом деле купеческое судно, называемое в море коротко «купец», для отличия от военного, сбитое течением или от неумения править, так и ломит или на нос, или на корму. Того и гляди, стукнется, повредит какой-нибудь утлегарь, поломает реи, и не перечтешь, сколько наделает вреда себе и другим. Начинается крик, шум, угрозы с одной стороны по-русски, с другой энергические ответы и оправдания по-голландски или по-английски, по-немецки. Друг друга в суматохе не слышат, не понимают, а кончится все-таки тем, что расцепится. И все смолкнет. Корабль нем и неподвижен опять. Только часовой задумчиво ходит с ружьем взад и вперед. Завидят ли огни ночью? Еще больше тревоги. На бдительность купеческих судов надеяться нельзя. Там все принесено в жертву экономии. От этого людей на них мало, рулевой большей частью один. Нельзя понадеяться, что ночью он не задремлет над колесом и не прозевает встречных огней. Столкновение двух судов ведет за собой неминуемую гибель одного из них, меньшего непременно, а иногда и обоих. От этого всегда поднимается гвалт на судне, когда завидят идущие навстречу огни, кричат, бьют в барабан, жгут бенгальские огни, и если судно не меняет своего направления, палят из пушек. Это особенно приятно, когда многие спят по каютам и не знают, в чем дело. А тут вдруг раздается треск, от которого дрогнет корабль. Но и к этому привыкаешь. Барон Шлиппенбах один послан был по делу на берег. А потом, вызвав лоцмана, мы прошли Зунд, лишь только стихнул шторм, и пустились в Каттегат и Скагерак, которые пробежали в сутки. Я в это время читал замечательную книгу, от которой нельзя оторваться, несмотря на то, что читал уже не совсем новое. Это история кораблекрушений, в которой собраны за старое и новое время все случаи известных кораблекрушений со всеми последствиями. Воин Андреевич Корсаков читал ее и дал мне прочесть для успокоения воображения, как говорил он. Хорошо, успокоение. Прочесть подряд 100 историй, одна страшнее и плачевнее другой, когда пускаешься года на три жить на море. Только и говорится о том, как корабль стукнулся о камень, повалился на бок, как рухнули мачты, палубы, как гибли сотнями люди. Одни, раздавленные пушками, другие утонули. Взглянешь около себя и увидишь мачты, палубы, пушки. Слышишь рев ветра, а они вдалеке, в красноречивом безмолвии, стоят красивые скалы. Не раз содрогнешься за участь путешественников. Но я убедился, что читать и слушать рассказы об опасных странствиях гораздо страшнее, нежели испытывать последние. Говорят, и умирающему не так страшно умирать, как свидетелям смотреть на это. Потом, вникая в устройство судна, в историю всех этих рассказов о кораблекрушениях, видишь, что корабль погибает нелегко и не скоро, что он до последней доски борется с морем и носит в себе пропасть средств к защите и самоохранению, между которыми есть много предвиденных и непредвиденных, что, лишаясь почти всех своих членов и частей, он еще тысячи миль носится по волнам в виде острова и долго хранит жизнь человека. Между обреченным гибелью судном и рассвирепевшим морем завязывается упорная битва. С одной стороны слепая сила, с другой — отчаяние и зоркая хитрость, указывающая самому крушению совершаться постепенно, по правилам. Есть целая теория, как защищаться от гибели. Срежет ли ураган у корабля все три мачты? Кажется, как бы не погибнуть. Ведь это все равно, что отрезать вожжи у горячей лошади, а между тем поставят фальшивые мачты из запасного дерева и идут. Оторвется ли руль? Надежда спастись придает изумительное проворство и делается фальшивый руль. Оказывается ли сильная пробоина? Ее затягивают на первый случай просто парусом. И отверстие засасывается холстом и не пропускает воду. А между тем десятки рук изготовляют новые доски, и пробоина заколачивается. Наконец судно отказывается от битвы, идет ко дну. Люди бросаются в шлюпку, и на этой скорлупке достигают ближайшего берега, иногда за тысячу миль. В немецком море, когда шторм утих, мы видели одно такое безнадежное судно. Мы сначала не знали, что подумать о нем. Флага не было, оно не подняло его, когда мы требовали этого, подняв свой. Подойдя ближе, мы не заметили никакого движения на нем. Наконец, поехали на шлюпке к нему. На нем ни одного человека. Судно было брошено на гибель. Трюм постоянно пополнялся водой, и если бы мы остались тут, то, вероятно, к концу дня увидели бы, как оно погрузится на дно. Видите ли, сколько времени нужно и безнадежному судну, чтобы потонуть? К концу дня. А оно уже было лишено всякого разума и воли, то есть людей, и, следовательно, перестало бороться. Оно гибло безответно. Носовая его часть опустилась. Печальная картина, как картина всякой агонии. В этот же день, недалеко от этого корабля, мы увидели еще несколько точек вдали и услышали крик. В трубу разглядели лодки. Подвигаясь ближе, различили явственнее человеческие голоса. «Рыбаки, должно быть», — сказал капитан. «Нет», — возразил отец Аввакум. «Слышите вопли? Это, вероятно, погибающие просят о помощи. Нельзя ли поворотить?» Капитан был убежден в противном, но, чтобы не брать греха на душу, велел держать на рыбаков. Ему, однако ж, не очень нравилось терять время по-пустому. «Военным судам разгуливать по морю некогда. Если это, — ворчал он, — рыбаки, — кричат, — предлагают рыбу. «Приготовить бранспойты!» — приказал он вахтенному. «Бранспойты — пожарные трубы». Матросам велено было набрать воды и держать трубы наготове. Черные точки, между тем, превратились в лодки. Вот видны и люди, которые, стоя в них, вопят так, что, я думаю, в Голландии слышно. Подходим ближе. Люди протягивают к нам руки, умоляя купить рыбы. Велено держать вплоть к лодкам. «Бранспойты!» — закричал вахтенный. И рыбакам задан был обильный душ, к несказанному удовольствию наших матросов и рыбаков тоже, потому что и они засмеялись вместе с нами. Впрочем, напрасно капитан дорожил тем временем. Мы рассчитывали 20-21 октября прийти в Портсмут, а пробыли в немецком море столько, что имели бы время сворачивать и держать на каждого рыбака, которого только завидим. Задул постоянный противный ветер и 10 дней не пускал войти в английский канал. «Что же вы делали 10 дней?» — спросите вы. «Вам трудно представить себе, как можно пробыть 10 дней на корабле, когда час езды между Петербургом и Кронштадтом наводит скуку». «Да, Несколько часов пробыть на море скучно, а несколько недель — ничего, потому что несколько недель есть уже капитал, который можно употребить в дело. Тогда как из нескольких часов ничего не сделаешь. Впрочем, у нас были и развлечения. Появились касатки или морские свиньи. Они призабавно прыгали через волны, показывая черные толстые хребты. По вечерам, наклоняясь над бортом, мы любовались сверкающими в пучине фосфорическими искрами мелких животных.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Идучи Балтийским морем, мы обедали почти роскошно. Припасы были свежие, повар отличный, но лишь только задул противный ветер, стали опасаться, что он задержит нас надолго в море, и решили беречь свежие припасы. Опасение это оправдалось вполне. Оставалось миль 300 до Портсмута. Можно бы промахнуть это пространство в один день, а мы носились по морю 10 дней, и все по одной линии. «Где мы?» — спросишь, проснувшись утром, у деда. «В море», — говорит он сердито. «Я знаю это и без вас. Еще сердитее отвечаете вы. Да на каком месте? Вон, взгляните, разве не видите? Все там же, где были и вчера. У Галаперского маяка. А теперь куда идем? Куда и вчера ходили? К Доггерской банке. Банк эта мелка относительно общей глубины моря, но имеет достаточную глубину для больших кораблей. На ней не только безопасно, но даже волнение не так чувствительно. На ней стараются особенно держаться голландские рыбачьи суда. Ну что, подвигаемся?» Спросите потом вечером у деда, общего оракула. «Как же, отлично! Крутой бей-девит, 7,5 узлов хода. Да подвигаемся ли вперед?» Спрашиваете вы с нетерпением. «Разумеется, вперед. К Галаперскому маяку», отвечает дед. «Уж чай и виден». Вследствие этого на столе чаще стала появляться солонина, состарившиеся от морских треволнений куры и утки и поросята, выросшие до степени свиней, поступили в число тонких блюд. Даже пресную воду стали выдавать по порциям. Сначала по две, потом по одной кружке в день на человека, только для питья. Умываться предложено было морской водой или не умываться, ad libitum, по желанию. Скажу вам по секрету, что Фадеев изловчился как-то обманывать бдительность Терентьева, трюмного унтер-офицера, и из-под носа у него таскал из цистерн каждое утро по кувшину воды мне на умывание. «Достал», — говорил он радостно каждый раз, вбегая с кувшином в каюту. «На вот, ваше высокоблагородие, мойся скорее, чтоб не застали, да не спросили, где взял, а я пока достану тебе полотенце, рожу вытереть». Ей-богу, не лгу. Это костромское простодушие так нравилось мне, что я Христом Богом просил других не учить Фадеева, как обращаться со мной. Так удавалось ему дня три, но однажды он воротился с пустым кувшином, ерошил рукой затылок, чесал спину и чему-то хохотал, хотя сквозь смех проглядывала некоторая принужденность. «Леший, черт, какую затрещину дал!» — сказал он, наконец, гладя то спину, то голову. «Кто? За что?» «Терентьев, черт эдакой! Увидал, сволочь! Я зачерпнул воды-то. Уж и на трап пошел, а он откуда-то и подвернулся. Вырвал кувшин, вылил воду назад. Да как треснет по затылку! Я на трап, а он сзади, вдогонку, лопарем по спине съездил». И опять засмеялся. «Я уж писал вам, как радовала Фадеева всякая неудача, приключившаяся кому-нибудь, полученный толчок, даже им самим, как в настоящем случае». Главный надзор за трюмом был поручен Петру Александровичу Тихменеву, о котором я упомянул выше. Он был добрый и обязательный человек вообще, а если подделаться к нему немножко, тогда нет услуги, которой бы он не оказал. Все знали это и частенько пользовались его добротой. Он, по общему выбору, распоряжался хозяйством кают-компании. И вот тут-то встречалось множество поводов обязать того, другого вспомнить, что один любит такое-то блюдо, а другой не любит и тому подобное. Он часто бывал жертвою своей обязательности, затрудняясь, как угодить вдруг многим. Но большую частью выходил из затруднений победителем. А иногда его брал задор. Все это подавало постоянный повод к бесчисленным сценам, которые развлекали нас не только между Галаперским маяком и Доггерской банкой, но и в тропиках, и под экватором, на всех четырех океанах, и развлекают до сих пор. Например, он заметит, что кто-нибудь не ест супу. «Отчего вы не едите супу?» — спросит он. «Так не хочется», — отвечают ему. «Нет, вы скажите откровенно», — настаивает он, мучимый опасением, чтобы не обвинили его в небрежности или неуменье, пуще всего в неуменье исполнять свою обязанность. Он был до крайности щекотлив. «Да право, я не хочу так что-то...» «Нет, верно, нехорош суп. Недаром вы не едите. Скажите, пожалуйста». Наконец тот решается сказать что-нибудь. «Да что-то сегодня невкусен суп». Он не успел еще договорить, как кроткий Петр Александрович свирепеет. «А чем он нехорош, позвольте спросить?» Вдруг спрашивает он в негодовании. «Сам покупал провизию, старался угодить, и вот награда! Чем нехорош суп?» «Нет, я ничего, право», — начинает тот. «Нет, извольте сказать, чем он нехорош? Я требую этого», — продолжает он, окидывая всех взглядом. 20 человек обедают, никто ни слова не говорит. Вы один только. Господа, я спрашиваю вас, чем нехорош суп? Я, кажется, прилагаю все старания», — говорит он со слезами в голосе и с пафосом. «Общество удостоило меня доверия. Надеюсь, никто до сих пор не был против этого, что я блистательно оправдывал это доверие. Я дорожу оказанную мне доверенностью». И так продолжает, пока дружно не захохочут все, и, наконец, он сам. Иногда на другом конце заведут стороной в полголоса разговор, что вот зелень не свежа, да и дорога, что кто-нибудь будто был на берегу и видел лучше, дешевле. «Что вы там шепчете? Позвольте спросить». Строго спросит он. «Вам что за дело? Может быть, что-нибудь насчет стола? Находите, что это нехорошо? Дорого? Так снимите с меня эту обязанность». «Я ценю ваше доверие, но если я мог возбудить подозрения, недостойные вас и меня, то я готов отказаться». Он даже встанет, положит салфетку, но общий хохот опять усадит его на место. Избалованный общим вниманием и участием, а может быть и баловень дома, он любил иногда привередничать. Начнет охать, вздыхать, жаловаться на небывалый недуг или утомление от своих обязанностей и требует утешений. «Витул! Витул!» — томно кличет он, отходя ко сну своего вестового. «Я так устал сегодня. Раздень меня, да уложи». Раздевание сопровождается вздохами и жалобами, которые слышны всем из-за перегородки. «Завтра. На вахту рано вставать», — говорит он, вздыхая. «Положи мне еще подушку. Повыше. Да постой, не уходи. Я, может быть, что-нибудь вздумаю». Вот к нему-то я и обратился с просьбой, нельзя ли мне отпускать по кружке пресной воды на умывание. Потому де, что мыло не распускается в морской воде, что я не моряк, к морскому образу жизни не привык, и, следовательно, на меня, казалось бы, строгость эта распространяться не должна. «Вы знаете», — начал он, взяв меня за руку, «как я вас уважаю и как дорожу вашим расположением». «Да, вы не сомневаетесь в этом?» Настойчиво допытывался он. «Нет», — с чувством подтвердил я, в надежде, что станет давать мне пресную воду. «Поверьте», — продолжал он, «что если б я среди моря умирал от жажды, я бы отдал вам последний стакан. Вы верите этому?» «Да», — уже нерешительно отвечал я, начиная подозревать, что я не получу воды. «Верьте этому», — продолжал он. «Но мне больно, совестно. Я готов, ах, Боже мой, зачем это? Вы, может быть, подумаете, что я не желаю, не хочу». И он пролил поток синонимов. «Нет, не хочу, а не могу, не приказано. Поверьте, если б я имел малейшую возможность, то, конечно, надеюсь, вы не сомневаетесь». И повторил свой монолог. «Ну, нечего делать. Le devoir avant tout. Долг прежде всего», — сказал я. «Я не думал, что это так строго». Но ему жаль было отказать совсем. «Вы говорите, что Фадеев таскал воду тихонько?» — сказал он. «Да». Так я его за это на бак отправлю. Вам мало кажется, что его Терентьев попотчевал лопарем, сказал я. Вы еще хотите прибавить? Притом я сказал вам это по доверенности, вы не имеете права. Правда, правда. Нет, это я так. Знаете что? Перебил он. Пусть он продолжает потихоньку таскать по кувшину, только ради бога, не больше кувшина. Если его Терентьев и поймает, так что же ему за важность, что лопарем ударит или за трещину даст? Ведь это не всякий день. А если Терентьев скажет вам или вы сами поймаете, тогда отправлю на бак. Со вздохом прибавил Петр Александрович. Уж я теперь забыл, продолжал ли Фадеев делать экспедиции в трюм для добывания мне пресной воды. Забыл даже, как мы провели остальные 5 дней странствования между маяком и банкой. Помню только, что однажды, засидевшись долго в каюте, я вышел 5 часов после обеда на палубу и вдруг близехонько увидел длинный скалистый берег и пустые зеленые равнины. Я взглядом спросил кого-то, что это? «Англия», — отвечали мне. Я присоединился к толпе и молча с другими стал пристально смотреть на скалы. От берега прямо к нам шла шлюпка. Долго кувыркалась она в волнах, наконец пристала к борту. На палубе показался низенький, приземистый человек в синей куртке и в синих панталонах. Это был лоцман, вызванный для провода фрегата по каналу. Между 2 холмов лепилась куча домов, которые то скрывались, то появлялись из-за бахромы набегавших на берег бурунов. К вершинам холмов прилипло облако тумана. «Что это такое?» — спросил я лоцмана. «Дувр!» — каркнул он. Я оглянулся налево. Там рисовался неясно сизый, неровный и крутой берег Франции.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Джек Ричи. Рассказ восьмой. Читает Андрей Филиппак.
2: Я выжимал около 80 миль. Но на прямой, ровной дороге казалось, что скорость вдвое меньше. Глаза рыжеволосого паренька, который слушал автомобильный радиоприемник, были блестящими и несколько диковатыми. Когда сводка новостей закончилась, он выключил звук. Пока они нашли 7 его жертв, он вытер рукой уголок рта. «Я слышал», — кивнул я. Я снял одну руку с руля и потер затылок, пытаясь ослабить напряжение. Он посмотрел на меня и хитро улыбнулся. «Ты из-за чего-то нервничаешь?» Я бросил на него быстрый взгляд. «Нет, с чего бы мне?» Он продолжал улыбаться. Полиция блокировала все дороги на 50 миль вокруг Эдмонта. «И это я тоже слышал». Паренек почти хихикал. «Он слишком хитер для них». Я взглянул на сумку на молнии, которую он держал на коленях. «Далеко едешь?» Он пожал плечами. «Не знаю». Паренек был немного ниже среднего роста и хрупкого телосложения. Он выглядел лет на 17, но поскольку у него был детский тип лица, мог быть лет на 5 старше. Он вытер руки о штаны. «Ты не задумывался, что заставляет его делать это?» Я продолжал смотреть на дорогу. «Нет». Он облизнул губы. «Может быть, им слишком много помыкали. Всю его жизнь кто-нибудь всегда давил на него. Кто-то все время решал за него, что делать и чего не делать. В какой-то момент это давление стало невыносимым». Паренек пристально смотрел вперед. «Он взорвался. У каждого есть свой предел. Потом что-то рвется». Я ослабил ногу на акселераторе. Он посмотрел на меня. «Почему ты сбавляешь скорость?» «Мало бензина», — сказал я. «Бензостанция впереди, первая, которую я вижу за последние 40 миль. Может быть, другая будет еще через 40». Я свернул с дороги и остановился на стоянке рядом с тремя бензоколонками. Пожилой мужчина обошел машину и приблизился со стороны водителя. «Наполните бак», — сказал я, — «и проверьте масло». Паренек рассматривал бензостанцию. Это было небольшое здание, единственная постройка в океане пшеничных полей. Окна были пыльными, я едва мог различить внутри настенный телефон. Парень покачивал ногой. «Старик долго копается, я не люблю ждать». Он смотрел, как тот поднимает капот, чтобы проверить масло. «Почему такие старики хотят жить? Ему бы лучше умереть». Я зажег сигарету. «Он бы с тобой не согласился». Парень снова посмотрел на бензостанцию и ухмыльнулся. «Там есть телефон. Ты не хочешь кому-нибудь позвонить?» Я выпустил струю сигаретного дыма. «Нет». Когда старик вернулся, паренек наклонился к окну. «У вас есть радио, мистер?» «Нет, я люблю, чтобы было тихо», — покачал головой старик. «Точная мысль, мистер. Когда все тихо, живешь дольше», — ухмыльнулся парень. Выехав на дорогу, я снова довел скорость до 80. Некоторое время парень молчал, а затем сказал: «Нужна немалая выдержка, чтобы убить 7 человек. Ты когда-нибудь держал в руках пистолет?» «Я думаю, почти каждому приходилось». Его вздрагивающие губы обнажили зубы. «А ты когда-нибудь на кого-то наставлял его?» Я взглянул на него. Его глаза блестели. «Это здорово — заставлять людей бояться тебя», — сказал он. «Если у тебя в руках оружие, ты уже больше не маленького роста». «Да», — сказал я, — «ты уже не карлик». Он слегка покраснел. «Ты высочайший человек на свете», — сказал я, — «до тех пор, пока ни у кого другого нет оружия». «Чтобы убить, нужны крепкие нервы», — повторил парень. «Многие этого не знают». «Один из этих убитых был мальчик 5 лет», — сказал я. «У тебя есть что сказать по этому поводу?» Он облизнул губы. «Это могла быть случайность». Я покачал головой. «Никто так не подумает». В его глазах как будто на мгновение мелькнула неуверенность. «Почему ты думаешь, он мог убить ребенка?» Я пожал плечами. «Трудно сказать. Он убил одного, потом еще и еще. Возможно, с какого-то момента ему стало безразлично, кто они такие. Мужчины, женщины, дети — все они были одинаковы». Парень кивнул. Может развиться вкус к убийству, запросто. После нескольких первых уже перестает иметь значение. Ты уже к этому пристрастился. В течение 5 минут он молчал. Они никогда его не поймают. Он слишком хитер для этого. Я ненадолго оторвал взгляд от дороги. Как ты себе это представляешь? Вся страна ищет его. Все знают, как он выглядит. Парень пожал тощими плечами. А может, его это не волнует? Он сделал то, что не мог не сделать. Люди будут знать, что теперь он большой человек. Мы молча проехали милю, потом паренек повернулся на сиденье. Ты слышал его описание по радио? Конечно, сказал я, всю прошлую неделю. Он серьезно посмотрел на меня. И ты не побоялся подсадить меня? Нет. Он все еще хитро улыбался. У тебя что, железные нервы? Я покачал головой. Нет. Я вполне могу испугаться, если на это есть причина. Он продолжал смотреть на меня. Я вполне подхожу под описание. Это точно. Дорога уходила вперед, и по обе стороны не было ничего, кроме гладкой равнины. Паренек хихикнул. Я выгляжу точь-в-точь, как убийца. Все пугались меня. Мне это нравится. Я надеюсь, ты развлекался. За 2 последних дня полицейские 3 забирали меня на этой дороге. У меня такая же известность, как и у убийцы. Я знаю, сказал я. И я думаю, что ты получишь еще большую известность. Я предполагал, что найду тебя на этой дороге где-нибудь. Я сбавил скорость. А как насчет меня? Подхожу ли я под описание? Парень полупрезрительно усмехнулся. Нет, у тебя каштановые волосы. Он рыжий, как я. Я улыбнулся. Но я мог их перекрасить. Глаза у парня расширились, когда он понял, что должно было случиться. Он будет 8-м.
1: Мы читали рассказ Джека Ричи «8-й».
0: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин по видеосвязи принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией об оперативной обстановке и выполняемых боевых задачах.
2: Безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но, разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. И знаю, что задачи, соответствующие перед вами, поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом. Желаю вам удачи. Спасибо большое.
1: Кроме того, Верховный Главнокомандующий заявил, что бороться с попытками воздействия на российский торговый флот нужно решительно, как с пиратством. Президент выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать торговый флот страны. Владимир Путин подписал пакет законов в миграционной, административной и технологической сферой. В частности, МВД теперь передаются полномочия Министерства труда по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Ужесточается ответственность в игорной сфере. Так букмекеров начнут штрафовать за прием ставок от граждан с самозапретом на кредиты. Отдельный закон обязывает иностранцев уплачивать авансовый платеж по НДФЛ с начала следующего года. Закон о разработке и применении искусственного интеллекта в России закладывает правовую основу для внедрения в стране больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Вооруженные силы России нанесли удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», которое доставляло военные грузы, отметили в Министерстве. В ведомстве добавили, что в результате российских ударов в порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Поиски еще трех приостановлены, об этом сообщили в МЧС. Видимость в районе поисков практически нулевая, что делает любые высотные операции крайне опасными. По данным спасателей, группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины поднималась на Эльбрус без профессионального гида, хотя маршрут был зарегистрирован в МЧС. На высоте около 5000 метров состояние нескольких участников резко ухудшилось, и группа запросила помощь. В ходе спасательной операции удалось вывести двоих выживших. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, сообщили в МЧС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Игрок». Читает Иван Литвинов.
4: Глава первая. Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже 3 дня как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и бог знают, как ждут меня. Однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марья Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мной слегка. Деньги, однако, же приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезенцева, французика и еще какого-то англичанина. Как водится, деньги есть, так тотчас и званый обед по-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что я так долго, и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однако, ж надо объясниться. Много накопилось. Мне отвели маленькую комнатку в 4-м этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала. По всему видно, что они успели-таки дать себя знать. Генералы считают здесь все богатейшим русским вельможей.
5: Еще до обеда он успел между другими поручениями дать мне 2000 франковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь на нас будут смотреть, как на миллионеров, по крайней мере, целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу. Ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза. Он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным,

0: клетку поведете. Вы меня извините, — прибавил он, — но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но, по крайней мере, имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не окомпрометировали».
1: «Да ведь у меня и денег нет, — отвечал я спокойно. — Чтобы проиграться, нужно их иметь».
0: «Вы их немедленно получите, — ответил генерал, покраснев немного, порылся у себя в бюро, справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около 120 рублей. «Как же мы сосчитаемся, — заговорил он, — надо переводить на талеры. Да вот, возьмите 100 талеров, круглым счетом, остальное, конечно, не пропадет».
1: Я молча взял деньги.
0: «Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами. Вы так обидчивы. Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег, и уж, конечно, имею на то некоторое право».
1: Возвращаясь пред обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. Две превосходные коляски, великолепные лошади. Мадемуазель Бланш в одной коляске с Марией Филипповной и Полиной. Французик, англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели. Эффект был произведен. Только генералу не сдобровать. Я рассчитал, что с 4000 франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть 7 или 8 тысяч франков. Этого слишком мало для мадемуазель Бланш. Мадемуазель Бланш стоит тоже в нашем отеле вместе с матерью. Где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его месье ле комт. Мать мадемуазель Бланш называется мадам ла комтесс. Что ж, может быть, и в самом деле они комт и комтесс. Я так и знал, что мсье ле комт меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать. А мсье ле комт сам бывал в России и знает, как невелика птица то, что они называют «учитель». Хм. Он, впрочем, меня очень хорошо узнает. Но, признаться, я и к обеду-то явился непрошенным. Кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверное, послал меня обедать за табльдотом. Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. А добрая Марья Филипповна тотчас же указала мне место, но встреча с мистером Астлием меня выручила. Я поневоле оказался принадлежащим к их обществу. Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших. Потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец, в Швейцарии. В течение этих 2 недель 2 раза, и вот теперь я вдруг встретил его уже в Рулеттенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого. Он застенчив до глупости. И сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Нордкапе и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом. Мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом. За столом французик тонировал необыкновенно. Он со всеми небрежен и важен. А в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно. Единственное, настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности. Я был в странном настроении духа. Разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос.
0: Зачем я Воланду из

0: этим генералом и давным-давно не отхожу от них. Изредка я взглядывал на Полину Александровну, она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить. Началось тем, что я вдруг, ни с того ни с сего, громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне главное хотелось поругаться с французиком. Я обратился к генералу и вдруг совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд. «Если вы человек себя уважающий, — пустился я далее, — то непременно напроситесь на ругательство и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слово, если вы только русский». Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в недоумении, не зная, рассердиться ли ему или только удивиться, что я так забылся. «Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил?» — сказал французик небрежно и презрительно. «Я в Париже сначала поругался с одним поляком, — ответил я, — потом с одним французским офицером, который поляк поддерживал, а уж затем часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсеньора».
1: «Плюнуть?» — спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь.
0: Французик оглядывал меня недоверчиво.
2: «Точно так, — отвечал я, — так как я целых два дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства Святейшего Отца в Париже, чтобы визировать паспорт. Там меня встретил аббатик, лет 50, сухой и с морозом в физиономии, и, выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать, вынул опиньон националь и стал читать страшнейшее ругательство против России. Между тем я слышал, как через соседнюю комнату кто-то прошел к монсеньору. Я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежнюю просьбой. Он еще суши попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел еще кто-то незнакомый, но за делом, какой-то австриец. Его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно. Я встал, подошел к аббату и сказал ему решительно, что так как монсеньор принимает, то, может, кончите со мною. Вдруг аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсеньора. Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и вскричал: «Так неужели же вы думаете, что монсеньор бросит для вас свой кофе?» Тогда я и закричал, но еще сильнее его: «Так знаете, что мне наплевать на кофе вашего монсеньора. Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому». «Как в то же время, когда у него сидит кардинал?» — закричал аббатик, с ужасом от меня отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая, что скорее умрет, чем меня пропустит. Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, que je suis еретик и барбар, и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсеньоры и прочее, все равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечной злобою, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Через минуту он был уже визирован. «Вот, пожалуйста, не угодно ли посмотреть?» Я вынул паспорт и показал римскую визу.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
1: «Вы это... однако же...» — начал было генерал.
0: «Вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком», — заметил, усмехаясь, французик. «Cela n'était pas si bête».
2: «Так неужели ж смотреть на наших русских? Они сидят здесь, пикнуть не спеют и готовы, пожалуй, отречься от того, что они русские. По крайней мере, в Париже, в моем отеле, со мной стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказал о моей драке с аббатом. Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек за табльдотом, стушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что года два тому назад видел человека, в которого французский егерь в 12-м году выстрелил, единственно только для того, чтобы разрядить ружье. Этот человек был тогда еще 10-летним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы.
4: «Этого не может быть!» — вскипел французик. «Французский солдат не станет стрелять в ребенка!»
2: «Между тем это было?» — отвечал я. «Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули».
0: Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из записок генерала Перовского, бывшего в 12-м году в плену у французов. Наконец Марья Филипповна о чем-то заговорила, чтобы перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астлею мой спор с французом, кажется, очень понравился. Вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк Воксалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались, наконец, одни. Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только 700 гульденов. Она была уверена, что я привезу ей из Парижа под залог ее бриллиантов по крайней мере 2000 гульденов или даже более.
4: «Мне во что бы то ни стало нужны деньги», — сказала она. «И их надо добыть, иначе я просто погибла».
0: Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие. Больше ничего, что получено из Петербурга два известия. Сначала, что бабушке очень плохо, а через два дня, что, кажется, она уже умерла. «Это известие от Тимофея Петровича», — прибавила Полина, — «а он человек точный. Ждем последнего, окончательного известия».
2: «Итак, здесь все в ожидании», — спросил я.
0: «Конечно, все и все. Целые полгода на одно только это и надеялись».
2: «И вы надеетесь?» — спросил я.
0: «Ведь я и вовсе не родня, я только генералова падчерица. Но я знаю, наверное, что она обо мне вспомнит в завещании».
2: «Мне кажется, вам очень много достанется», — сказал я утвердительно.
0: «Да, она меня любила. Но почему вам это кажется?»
2: «Скажите», — отвечал я вопросом, «наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны».
0: «А вы сами к чему об этом интересуетесь?» — спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо.
2: «Еще бы. Если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег».
0: «Вы очень верно угадываете».
2: «Ну, так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабульнику? Заметили ли вы за столом, он раза три, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой?
0: Ла бабулинка».
2: «Какие короткие, какие дружественные отношения».
0: «Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это что ли вам хотелось узнать?»
2: «Еще только посватается? Я думал, что он давно сватается».
0: «Вы отлично хорошо знаете, что нет», — с сердцем сказала Полина. «Где вы встретили этого англичанина?» — прибавила она после минутного молчания.
2: «Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите. Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлием по дороге».
0: Он застенчив и влюбчив, и уж, конечно, влюблен в вас.
4: Да, он влюблен в меня, отвечала Полина.
2: И уж, конечно, он в 10 раз богаче француза.
0: Что, француз действительно что-то есть? Не подвержено это сомнению?
4: Не подвержено. У него есть какое-то шато. Мне еще вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольна с вас?
0: Я бы на вашем месте непременно вышла замуж за англичанина.
4: Почему? Спросила Полина.
2: Француз красивее, но он подлее. А англичанин, сверх того, что честен, еще в 10 раз богаче, отрезал я.
4: Да, но зато француз маркиз и умнее, ответила она наиспокойнейшим образом.
0: Да верно ли, продолжал я по-прежнему.
4: Совершенно так. Полине ужасно не нравились мои вопросы. Я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостью своего ответа.
0: Я об этом ей тотчас же сказал.
4: Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уж заодно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться.
2: Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, отвечал я спокойно. Именно потому, что готов как угодно за них расплатиться. И свою жизнь считаю теперь ни во что.
4: Полина захохотала. Вы мне в последний раз на Шлангенберге сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою. А там, кажется, до 1000 футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно за тем, чтобы посмотреть, как вы будете расплачиваться. И уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны именно тем, что я так много вам позволила. И еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны, мне надо вас беречь.
0: Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со мною разговор со злобою и раздражением, с настоящую злобою.
2: «Позвольте вас спросить, что такое мадемуазель Бланш?» — спросил я, не желая отпустить ее без объяснения.
4: «Вы сами знаете, что такое мадемуазель Бланш. Больше ничего с тех пор не прибавилось. Мадемуазель Бланш, наверное, будет генеральшей. Разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится, потому что и мадемуазель Бланш, и ее матушка, и троюродный кузен маркиз все очень хорошо знают, что мы разорились».
0: «А генерал влюблен окончательно?»
4: «Теперь не в этом дело. Слушайте и запомните. Возьмите эти 700 флоринов и ступайте играть. Выиграйте мне на рулетке сколько можете больше. Мне деньги во что бы то ни стало теперь нужны». Сказав это, она кликнула Наденьку и пошла к вокзалу, где и присоединилась ко всей нашей компании. Я же свернул на первую попавшуюся дорожку влево, обдумывая и удивляясь. Меня точно в голову ударило после приказания идти на рулетку. Странное дело. Мне было о чем раздуматься, а между тем я весь погрузился в анализ ощущений моих чувств к Полине. Право, мне было легче в эти 2 недели отсутствия, чем теперь, в день возвращения. Хотя я в дороге и тосковал, как сумасшедший, метался, как угорелый. И даже во сне я поминутно видел ее пред собою. Раз, это было в Швейцарии, заснув в вагоне, я, кажется, заговорил вслух с Полиной, чем рассмешил всех сидевших со мной проезжих. И еще раз теперь я задал себе вопрос, люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить. То есть, лучше сказать, я опять в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу. Да?
2: Она была мне ненавистна. Бывали минуты, а именно каждый раз при конце наших разговоров, что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее. Клянусь, если бы возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился. И даже с наслаждением. Я знал это. Так или эдак, но это должно было разрешиться. Все это она удивительно понимает. И мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение. Иначе могла ли бы она, осторожная и умная, могла ли быть со мною в таких короткостях и откровенностях? Мне кажется, она до сих пор смотрела на меня, как та древняя императрица, которая стала раздеваться при своем невольнике, считая его не за человека. Да, она много раз считала меня не за человека. Однако ж у меня было ее поручение выиграть на рулетке во что бы то ни стало. Мне некогда было раздумывать, для чего и как скоро надо выиграть, и какие новые соображения родились в этой вечно рассчитывающей голове. К тому же в эти две недели, очевидно, прибавилось бездна новых фактов, об которых я еще не имел понятия. Все это надо было угадать, во все проникнуть и как можно скорее. Но покамест теперь было некогда. Надо было отправляться на рулетку.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Игрок». Читает Иван Литвинов.
2: Глава вторая. Признаюсь, мне это было неприятно. Я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в игорные залы я вошел с предосадным чувством. Мне там с первого взгляда все не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в фельетонах целого света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фельетонисты рассказывают о двух вещах. Во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши игорных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о грудах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это. Это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости. Никакого великолепия нет в этих дрянных залах, а золота не только нет грудами на столах, но и чуть-чуть-то едва бывает. Конечно, кое-когда в продолжении сезона появится вдруг какой-нибудь чудак или англичанин, или азиат какой-нибудь, турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много. Остальные же все играют на мелкие гульдены. И средним числом на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошел в игорную залу, в первый раз в жизни, я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня стукало сердце, и я был не хладнокровен. Я, наверное, знал и давно уже решил, что из Рулетенбурга так не выйду. Что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо, и так будет. Как-то не смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, да, например, хоть торговли. Оно правда, что выигрывает из сотни один, но какое мне до того дело? Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер, если бы что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка. Я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить, потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такой жадностью, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не увидел. Во-первых, мне все показалось так грязно, как-то нравственно, скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями обступают игорные столы. И решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше. Мне всегда казалось очень глупую мысль одного отъевшегося обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание, что ведь играют по маленькой, отвечал тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно мелкая корысть и крупная корысть не все равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато. А насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадки или вообще наживы и барыш — это другой вопрос. Но здесь я его не решаю. Так как я и сам был в высшей степени одержан желанием выигрыша, то вся эта корысть и вся эта корыстная грязь, если хотите, была мне при входе в залу как-то сподручнее, родственнее. Самое милое дело, когда друг друга не церемонятся, а действуют открыто и нараспашку. Да и к чему самого себя обманывать? Самое пустое и нерасчетливое занятие. Особенно некрасиво, на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та серьезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы. Вот почему здесь резко различено, какая игра называется мовежанром и какая позволительна порядочному человеку. Есть две игры. Одна джентльменская, другая плебейская, корыстная, игра всякой сволочи. Здесь это строго различено, и как это различие в сущности подло. Джентльмен, например, может поставить 5 или 10 луидоров, редко более. Впрочем, может поставить и 1000 франков, если очень богат. Но, собственно, для одной игры. Для одной только забавы. Собственно, для того, чтобы посмотреть на процесс выигрыша или проигрыша. Но отнюдь не должен интересоваться своим выигрышем. Выиграв, он может, например, вслух засмеяться, сделать кому-нибудь из окружающих свое замечание, даже может поставить еще раз и еще раз удвоить, но единственно только из любопытства, для наблюдения над шансами, для вычислений, а не из плебейского желания выиграть. Одним словом, на все эти игорные столы, рулетки и трент и карант он должен смотреть не иначе, как на забаву, устроенную единственно для его удовольствия. Корысти и ловушки, на которых основан и устроен банк, он должен даже и не подозревать. Очень и очень недурно было бы даже, если бы ему, например, показалось, что и все эти остальные игроки, вся эта дрянь, дрожащая над Гульденом, совершенно такие же богачи, джентльмены, как и он сам, играют единственно для одного только развлечения и забавы. Это совершенное незнание действительности и невинный взгляд на людей были бы, конечно, чрезвычайно аристократичными. Я видел, как многие маменьки выдвигали вперед невинных и изящных 15- и 16-летних мисс своих дочек и, давшие им несколько золотых монет, учили их, как играть. Барышня выигрывала или проигрывала, непременно улыбалась и отходила очень довольная.
1: Наш генерал солидно и важно подошел к столу. Лакей бросился было подать ему стул, но он не заметил лакея. Очень долго вынимал кошелек, очень долго вынимал из кошелька 300 франков золотом, поставил их на черную и выиграл. Он не взял выигрыш и оставил его на столе. Вышла опять черная. Он и на этот раз не взял, и когда в третий раз вышла красная, то потерял разом 1200 франков. Он отошел с улыбкою и выдержал характер. Я убежден, что кошки у него скребли на сердце, и будь ставка вдвое или втрое больше, он не выдержал бы характера и выказал бы волнение. Впрочем, при мне один француз выиграл и потом проиграл 30 тысяч франков, весело и безо всякого волнения. Настоящий джентльмен, если бы проиграл и все свое состояние, не должен волноваться. Деньги до того должны быть ниже джентльменства, что почти не стоит о них заботиться. Конечно, весьма аристократично совсем бы не замечать всю эту грязь, всей этой сволочи и всей обстановки. Однако же иногда не менее аристократичен и обратный прием. Замечать, то есть присматриваться, даже рассматривать, например, хоть в лорнет всю эту сволочь. Но не иначе, как принимая всю эту толпу и всю эту грязь за своего рода развлечение, как бы за представление, устроенное для джентльменской забавы. Можно самому тесниться в этой толпе, но смотреть кругом с совершенным убеждением, что, собственно, вы сами наблюдатель, и уж нисколько не принадлежите к ее составу. Впрочем, очень пристально наблюдать опять-таки не следует. Опять уже это будет не по-джентльменски, потому что это, во всяком случае, зрелище не стоит большого и слишком пристального наблюдения. Да и вообще мало зрелищ, достойных слишком пристального наблюдения для джентльмена.
2: А между тем мне лично показалось, что все это и очень стоит весьма пристального наблюдения, особенно для того, кто пришел не для одного наблюдения, а сам искренне и добросовестно причисляет себя ко всей этой сволочи. Что же касается до моих сокровеннейших нравственных убеждений, то в настоящих рассуждениях моих им, конечно, нет места. Пусть уж это будет так, говорю для очистки совести. Но вот что я замечу. Что во все последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли моих какой бы то ни было нравственной мерки. Другое управляло мною. Сволочь действительно играет очень грязно. Я даже не прочь от мысли, что тут у стола происходит много самого обыкновенного воровства. Круперам, которые сидят по концам стола, смотрят за ставками, рассчитываются, ужасно много работы. Вот еще сволочь-то! Это большей частью французы. Впрочем, я здесь наблюдаю и замечаю вовсе не для того, чтобы описывать рулетку. Я приноравливаюсь для себя, чтобы знать, как вести себя на будущее время. Я заметил, например, что нет ничего обыкновеннее, когда из-за стола протягивается вдруг чья-нибудь рука и берет себе то, что вы выиграли. Начинается спор, нередко крик. И прошу покорно доказать, сыскать свидетелей, что ставка ваша. Сначала вся эта штука была для меня тарабарскую грамотою. Я только догадывался и различал кое-как, что ставки бывают на числа, на чет и нечет, и на цвета. Из денег Полины Александровны я в этот вечер решился попытать 100 гульденов. Мысль, что я приступаю к игре не для себя, как-то сбивала меня с толку. Ощущение было чрезвычайно неприятное, и мне захотелось поскорее развязаться с ним. Мне все казалось, что, начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Неужели нельзя прикоснуться к игорному столу, чтобы тотчас же не заразиться суеверием? Я начал с того, что вынул 5 фридрихсдоров, то есть 50 гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось, и вышло 13. Я проиграл. С каким-то болезненным ощущением, единственное, чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще 5 фридрихсдоров на красную. Вышло красное. Я поставил все 10 фридрихсдоров. Вышло опять красное. Я поставил опять все за раз. Вышло опять красное. Получив 40 фридрихсдоров... я поставил 20 на 12 средних цифр, не зная, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое. Таким образом, из 10 фридрихсдоров у меня вдруг появилось 80. Мне стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что я решился уйти. Мне показалось, что я вовсе бы не так играл, как если бы играл для себя. Я, однако ж, поставил все 80 фридрихсдоров еще раз на четку. На этот раз вышло 4. Мне отсыпали еще 80 фридрихсдоров, и, захватив всю кучу в 160 фридрихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну. Они все где-то гуляли в парке. Я успел увидеться с нею только за ужином. На этот раз француза не было, и генерал развернулся. Между прочим, он почел нужным опять мне заметить, что он бы не желал меня видеть за игорным столом. По его мнению, его очень скомпрометирует, если я как-нибудь слишком проиграюсь. Но если бы даже вы и выиграли очень много, то и тогда я буду тоже скомпрометирован, прибавил он значительно. «Конечно, я и не имею права располагать вашими поступками, но согласитесь сами...» Тут он по обыкновению своему не докончил. Я сухо ответил ему, что у меня очень мало денег, и что, следовательно, я не могу слишком приметно проиграться, даже если бы стал играть. Придя к себе наверх, я успел передать Полине ее выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для нее.
1: «Почему же?» — спросила она тревожно.
2: «Потому что хочу играть для себя», — отвечал я, рассматривая ее с удивлением. «А это мешает».
1: «Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка — ваш единственный исход и спасение?» — спросила она насмешливо.
2: Я отвечал опять очень серьезно, что да. Что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен, но чтобы оставили меня в покое.
1: Полина Александровна настаивала, чтобы я немедленно разделил с нею сегодняшний выигрыш пополам и отдавала мне 80 фридрихсдоров, предлагая впредь продолжать игру на этом условии. Я отказался от половины решительно и окончательно и объявил, что для других не могу играть не потому, чтобы не желал, а потому что, наверное, проиграю.
3: «И однако ж я сама, как ни глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку», — сказала она, задумываясь. «А потому вы непременно должны продолжать игру со мною вместе пополам. И, разумеется, будете».
1: Тут она ушла от меня.
0: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
1: Глава третья. «И однако ж вчера целый день она не говорила со мной об игре ни слова. Да и вообще она избегала со мной говорить вчера. Прежняя манера ее со мной не изменилась. Та же совершенная небрежность в обращении при встречах. И даже что-то презрительное и ненавистное. Вообще она не желает скрывать своего ко мне отвращения, я это вижу. Несмотря на это, она не скрывает тоже от меня, что я ей для чего-то нужен, и что она для чего-то меня бережет. Между нами установились какие-то странные отношения, во многом для меня непонятные, взяв в соображение ее гордость и надменность со всеми. Она знает, например, что я люблю ее до безумия, допускает мне даже говорить о моей страсти. И уж, конечно, ничем она не выразила бы мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. Значит, дескать, до того считаю ни во что твои чувства, что мне решительно все равно, о чем бы ты ни говорил со мною и что бы ко мне ни чувствовал. Про свои собственные дела она разговаривала со мной много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Мало того, в пренебрежении ее ко мне были, например, вот какие утонченности. Она знает, положим, что мне известно какое-нибудь обстоятельство ее жизни или что-нибудь о том, что сильно ее тревожит. Она даже сама расскажет мне что-нибудь из ее обстоятельств, если надо употребить меня как-нибудь для своих целей, вроде раба или на побегушке, но расскажет всегда ровно столько, сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушке. И если мне еще неизвестна целая связь событий, если она и сама видит, как я мучаюсь и тревожусь ее же мучениями и тревогами, то никогда не удостоит меня успокоить вполне своей дружеской откровенностью, хотя, употребляя меня нередко по поручениям не только хлопотливым, но даже опасным, она, по моему мнению, обязана быть со мною откровенную. Да и стоит ли заботиться о моих чувствах? О том, что я тоже тревожусь, и, может быть, втрое больше забочусь и мучусь ее же заботами и неудачами, чем она сама. Я недели за три еще знал об ее намерении играть на рулетке. Она меня даже предуведомила, что я должен буду играть вместо нее, потому что ей самой играть неприлично. По тону ее слов я тогда же заметил, что у ней какая-то серьезная забота, а не просто желание выиграть деньги. Что и деньги сами по себе. Тут есть цель, тут какие-то обстоятельства, которые я могу угадывать, но которых я до сих пор не знаю.
2: Разумеется, то унижение и рабство, в которых она меня держит, могли бы мне дать, весьма часто дают, возможность грубо и прямо самому ее расспрашивать. Так как я для нее раб и слишком ничтожен в ее глазах, то нечего ей обижаться грубым моим любопытством. Но дело в том, что она, позволяя мне делать вопросы, на них не отвечает. Иной раз и вовсе их не замечает. Вот как у нас. Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще 4 дня назад в Петербург, и на которую не было ответа. Генерал, видимо, волнуется и задумчив. Дело идет, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Вчера, например, после обеда они долго и серьезно разговаривали. Тон француза со всеми нами необыкновенно высокомерный и небрежный. Тут именно по пословице «посади за стол и ноги на стол». Он даже с Полиной небрежен до грубости. Впрочем, с удовольствием участвует в общих прогулках в Воксале или в кавалькадах и поездках за город. Мне давно известны кое-какие из обстоятельств, связавших француза с генералом. В России они затевали вместе завод. Я не знаю, лопнул ли их проект или все еще об нем у них говорится. Кроме того, мне случайно известна часть семейной тайны. Француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему 30 тысяч для пополнения недостающего в казенной сумме при сдаче должности. И уж разумеется, генерал у него в тисках. Но теперь, собственно, теперь главную роль во всем этом играет все-таки мадемуазель Бланш. Я уверен, что и тут не ошибаюсь. Кто такая мадемуазель Бланш? Ну, здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собою свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. Говорят, что до моей поездки в Париж француз и мадемуазель Бланш сносились между собой как-то гораздо церемоннее, были как будто бы на более тонкой и деликатной ноге. Теперь же знакомство их, дружба и родственность выглядывают как-то грубее, как-то короче. Может быть, наши дела кажутся им до того уж плохими, что они не считают нужным слишком с нами церемониться и скрываться. Я еще 3-го дня заметил, как мистер Астли разглядывал мадемуазель Бланш и ее матушку. Мне показалось, что он их знает. Мне показалось даже, что и наш француз встречался прежде с мистером Астлием. Впрочем, мистер Астли до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, из избы ссоры не вынесет. По крайней мере, француз едва ему кланяется и почти не глядит на него, а стало быть, не боится. Это еще понятно. Но почему мадемуазель Бланш тоже почти не глядит на него? Тем более, что маркиз вчера проговорился, он вдруг сказал в общем разговоре, не помню по какому поводу, что мистер Астли колоссально богат, и что он про это знает. Вот тут-то бы и глядеть мадемуазель Бланш на мистера Астли. Вообще, генерал находится в беспокойстве. Понятно, что может значить для него теперь телеграмма о смерти тетки. Мне хоть и показалось, наверное, что Полина избегает разговора со мною, как бы с целью, но я и сам принял на себя вид холодный и равнодушный. Все думал, что она нет-нет, да и подойдет ко мне. Зато вчера и сегодня я обратил все мое внимание преимущественно на мадемуазель Бланш. Бедный генерал. Он погиб окончательно. Влюбиться в 55 лет с такой силой страсти, конечно, несчастье. Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и, наконец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. Мадемуазель Бланш красива собою, но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у нее одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере, я всегда боялся таких женщин. Ей, наверное, 25. Она рослая, широкоплечая, с крутыми плечами, шея и грудь у нее роскошные, цвет кожи смугло-желтый, цвет волос черный, как тушь, и волос ужасно много, достало бы на две куафюры. Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губки всегда напомажены, от нее пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные. Голос ее сиплый контральто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально, по крайней мере, при Полине и при Марье Филипповне. Странный слух. Марья Филипповна уезжает в Россию. Мне кажется, мадемуазель Бланш безо всякого образования, может быть, даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была таки не без приключений. Если уж говорить все, то, может быть, что маркиз вовсе и не родственник, а мать совсем не мать. Но есть сведения, что в Берлине, где мы с ними съехались, она и мать ее имели несколько порядочных знакомств. Что касается до самого маркиза, то хоть я и до сих пор сомневаюсь, что он маркиз, но принадлежность его к порядочному обществу, как у нас, например, в Москве и кое-где и в Германии, кажется, не подвержена сомнению. Не знаю, что он такое во Франции. Говорят, у него есть шато. Я думал, что в эти две недели много воды уйдет, и однако ж я все еще не знаю, наверное, сказано ли у мадемуазель Бланш с генералом что-нибудь решительное. Вообще, все зависит теперь от нашего состояния, то есть от того, много ли может генерал показать им денег. Если бы, например, пришло известие, что бабушка не умерла, то, я уверен, мадемуазель Бланш тотчас бы исчезла. Удивительно и смешно мне самому, какой я, однако, стал сплетник. Как же мне все это противно. С каким наслаждением я бросил бы всех и все. Но разве я могу уехать от Полины? Разве я могу не шпионить кругом нее? Шпионство, конечно, подло, но какое мне до этого дело? Любопытен мне тоже был вчера и сегодня мистер Астли. Да, я убежден, что он влюблен в Полину. Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болезненно целомудренного человека, тронутого любовью, и именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить словом или взглядом. Мистер Астли весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в воксале, на музыке или пред фонтаном он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были, в парке, или в лесу, или на Шлангенберге, стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом, и непременно где-нибудь, или на ближайшей тропинке, или из-за куста покажется уголок мистера Астли. Мне кажется, что он ищет случая со мною говорить особенно. Сегодня утром мы встретились и перекинули два слова. Он говорит иной раз как-то чрезвычайно отрывисто. Еще не сказав «здравствуйте», он начал с того, что проговорил. «А, мадемуазель Бланш! Я много видел таких женщин, как мадемуазель Бланш!» Он замолчал, знаменательно смотря на меня. Что он этим хотел сказать, не знаю, потому что на вопрос мой, что это значит, он с хитрой улыбкой кивнул головой и прибавил. «Уж это так. Мадемуазель Полин очень любит цветы». «Не знаю». «Совсем не знаю», — отвечал я. «Как? Вы этого не знаете?» — вскричал он с величайшим изумлением. «Не знаю. Совсем не знаю», — повторил я, смеясь. «Это дает мне одну особую мысль». Тут он кивнул головою и прошел далее. Он, впрочем, имел довольный вид. Говорим мы с ним на сквернейшем французском языке.
4: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского игрок.
5: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Нужно пропитать сознание россиян важностью того дела, которому служат бойцы специальной военной операции. Об этом на встрече с военнослужащими военно-морского флота заявил Владимир Путин.
2: Мощь государства сегодня, она состоит из очень многих компонентов. Это экономика, финансы, информационная безопасность. Это, безусловно, промышленность. Все важно. Но прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды. Первые ряды тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее.
1: Владимир Путин подчеркнул, что герои спецоперации пишут истории, а в учебники уже сейчас включаются целые разделы, посвященные СВО. По словам президента, потомки будут учиться на их примерах. Российские войска нанесли точечный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве, сообщили в Министерстве обороны. Высокоточным оружием поражено предприятие по производству беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, уничтожен сборочный цех в юго-западной части города, где совместно с украинско-американской компанией ежемесячно производилось до 1000 дронов, включая ударные и разведывательные модели. Таким образом, противник лишился значительной части мощностей по выпуску беспилотников непосредственно в столичном регионе. Добавили в оборонном ведомстве. Космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернулись на Землю на корабле «Союз МС-28», сообщили в Роскосмосе. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане. Посадка прошла в штатном режиме. Экипаж провел на Международной космической станции 241 день. За время полета космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс МС» и участвовали в реализации 42 научных экспериментов, добавили в Роскосмосе. В России зарегистрируют новое устройство для лечения доброкачественных опухолей молочной и щитовидной железы. Прибор позволяет удалять новообразования без разрезов и повреждения здоровых тканей. Об этом сообщили специалисты Центра мозга и нейротехнологий, а также госкорпорации Ростех. До конца года аппарат может получить регистрационное удостоверение от Росздравнадзора. Устройство работает на основе технологии неинвазивного воздействия, которое точечно разрушает патологические ткани. При этом здоровые клетки остаются неповрежденными. Внедрение прибора в практику сократит сроки реабилитации пациентов и снизит нагрузку на хирургические отделения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: «Богатырщина. Русские былины». В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
4: Добрыня Никитинец и Дунай Иванович. Много ли, мало ли, с тех пор минуло лет, вновь у князя почестен пир. Светлый князь по горнице похаживает, свои желтые кудри поглаживает, гостей осетрами-лебедями почует. Говорит он таковы слова: «Гости мои, князья и бояре, могучие молодцы, а не знаете ли вы, где красные девушки, чтобы взять мне ее в замужество?» Меж собой князья-бояре переглядываются. Не знают они такой девицы, чтобы пришлась Владимиру по характеру. Встал здесь на резвые ноги один молодец, Дунай Иванович. «Знаю я такую девицу. Тебе, князь, будет она ненаглядной женой». Князь спрашивает: «И где же она проживает?» Отвечает Дунай Иванович: «Служил я у черногорского короля. Первый год был у него сокольничим, второй — конюхом, а на третий год — стольником. У того короля есть две дочери. Старшая ездит по чисту полю, зовут ее Настасья Дмитриевна, а меньшую дочку зовут Апраксия. Та дома сидит, она девица очень красивая и должна тебе, князю, понравиться. Я поеду, ее посватаю, только дай мне для такого дела надежного товарища». Говорит князь: «Так и быть, Дунай Иванович, Езжай от меня свататься к черногорскому королю, и дам я тебе в товарищи Добрынюшку Никитинца. С тех пор, как уехал Илья Муромец в Святые Горы, а Кожемяка ушел кожи мять на Светлое Белоозеро, нет у меня более верного дружинника. На том и поладили. Вышли Дунай с Добрыней на широкий двор, седлали коней, гикнули, свистнули, подняли свои плеточки, только видели, как садились молодцы, да не видели, как молодцы ехали. Прискакали богатыри к черногорскому королю. Дунай Добрыню во дворе оставил. Ты осмотрись, Добрынюшка, и ко всему прислушайся. Коли надо будет прийти мне на подмогу, позову тебя молодецким свистом. Направился Дунай Иванович в королевскую горницу. Загородили ему путь слуги, но растолкал он их всех в один прием. Явился Дунай к королю Дмитрию и говорит ему: «Здравствуй, король черногорский! Как живешь-поживаешь? Здоров ли весь?»

жаловал?» Отвечает гость: «Приехал я к тебе свататься. Отдай свою апраксию за светлого киевского князя Владимира». Говорит черногорский король: «Не отдам я меньшей дочери через большую. Пусть князь киевский забирает Настасью. Так будет по правде, по совести». Дунай Иванович уперся: «Отдавай, король, младшую дочь за Владимира». Король отвечает: «Настасья старшая, ее и сватай киевскому князю». Дунай Иванович говорит: «Не желаешь по-хорошему? Попробую по-плохому». Взялся он расхаживать по горнице, поколачивать кулаками в мраморный стол, раскачивать дворцовые стены. Зовет черногорский король слуг, приказывает им вывести Дуная. Тогда засвистел Дунай молодецким свистом. Услышал со двора Добрыня Никитинец молодецкий свист. И как побежали по двору на королевский крик слуги, взял в левую руку добрых коней за шелковые поводья, а в правую дубиночку. Стал Добрыня по двору расхаживать, той дубиночкой помахивать. Валятся слуги во все стороны. Те же, кто не попался под богатырскую руку, прибежали к своему королю. Тот на них гневается: «Звал я вас громким криком, где же вы были?» Слуги оправдываются. Расхаживает по двору могучий богатырь, удалый молодец. В левой руке он держит коней за шелковые поводья, а в правой у него дубиночка. Те, кто с той дубиночкой повстречается, валятся с ног, как снопы. Видит король дело плохо. Добрыня во дворе слуг поколачивает, а Дунай Иванович не успокаивается. Похаживает по горнице, побивает посуду, трясет стены. Требует Дунай: «Снаряжай, черногорский король, свою младшую дочь. Пусть Апраксия едет в Киев, будет женой Владимира, а добром не отправишь королевишну. Возьмем ее силой». Король закручинился, понял, что придется отдать младшую дочь прежде старшей, а все от того, что нет у него таких богатырей, как Дунай Иванович с Добрынею. Делать нечего. Приказал он снаряжать младшенькую Апраксию, отправлять ее в стольный Киев. Сели Дунай с Добрыней на добрых коней и отправились вместе с невестой обратно на Русь. Долго ли, коротко ехали, глядь, возле брода глубоко в грязь вошли лошадиные копыта. Знать, проезжал здесь не простой человек, а могучий воин. Дунай Иванович говорит Добрыне Никитинцу: «Поезжай ты, Добрынюшка, в Киев с молодой Апраксией королевишной, а я поеду бродом». На то мы порешили. Добрыня с Апраксией направились к князю, а Дунай Иванович поехал другой дорогой. И дня не минуло, нагнал Дунай могучего богатыря. Тот богатырь на своего коня покрикивает, на чисто поле поглядывает. Дунай Иванович раззадорился, зовет богатыря на честной бой. Богатырь не стал упрямиться, коня навстречу поворачивает, достает подорожную шалыгу, готовит мурзамецкое копье. Как ударились они первым боем подорожными шалыгами! У тех шалыг отломились цевья. Они тогда другим боем ударились мурзамецкими копьями. У тех острых копий носки позагнулись. Потянулись они через лошадиные гривы, но один другого не перетянул, лишь добрые их кони на колено пали. Схватились рукопашным боем, и в том бою одолел Дунай Иванович удалого богатыря, повалил его на землю. Выхватил Дунай острый нож, хотел пороть сопернику белую грудь, разрезал на нем цветные платья и увидел вдруг женские груди. Смутился Дунай, замешкался, бросил нож и взялся расспрашивать: «Скажи-ка мне, что ты за женщина? С коей земли, с какой орды? Каким тебя кличут именем? Как величают по отчеству?» Говорит ему женщина: «Не узнаешь разве меня, Дунай Иванович? Ведь ты жил у моего батюшки 3 года. Первый год был у него сокольничим, второй конюхом, а на третий год стольником. Так вот она я, Настасья королевишна, дочь черногорского короля».

0: воскликнул Дунай Иванович. «Ай же ты, Настасья Дмитриевна! Не желаешь ли пойти за меня замуж?» Настасья Дмитриевна согласилась. Поехали они вслед за Добрыней с Апраксией в Киев к самому князю Владимиру. Смерть Дуная Ивановича. Позвал к себе Владимир на свадебный пир и богатого, и бедного, и слабого, и сильного, и умного, и глупого. На том пиру все расхвастались: богатый золотой казной, сильный своей силой, умный старой матерью, а глупый молодой женой. Дунай же Иванович сидит, ничем не хвастает. Спрашивает князь Владимир: «Отчего ты ничем не кичишься?» Отвечает ему Дунай Иванович: «Нечем мне похвастаться, разве только тем, что нет на свете молодца посильнее да поскромнее меня, да еще тем, что ведь это я для тебя, князь Киевский, высватал красавицу-королевишну у самого черногорского короля, а себе взял старшую Настасью Дмитриевну. Она-то покрасивее младшенькой будет». Настасья Дмитриевна говорит мужу: «Не хвастай так, Дунай Иванович. Посильнее тебя будет Илья Муромец, поскромнее тебя Добрыня Никитинец. А поедем-ка мы с тобой стрелять в чисто поле, в ножевое острие, чтобы попала на него стрелочка самым носиком и раскололась бы на две половиночки, и чтобы толщиною те половиночки были равные, да и весом тоже равные». Неохота Дунаю Ивановичу подчиняться своей молодой жене, но и ударить в грязь лицом перед киевским князем тоже не хочется. Тотчас сели они с Настасьей Дмитриевной на добрых коней, поехали в чисто поле, поставили нож в верстовой столб. Дунай Иванович взял свой разрывчатый лук, положил на него каленую стрелочку, первый раз перестрелил, второй раз недострелил, в третий раз только в цель попал. Настасья же Дмитриевна натянула тугой лук с каленой стрелой и попала ею в само место, в ножевое острие, да так, что раскололась стрела на две равные половиночки и толщиной, и весом одинаковые. Взъярился Дунай Иванович на молодую жену. Понял, молодец, если вернутся они с женою в Киев, всяк над ним станет потешаться, всяк над ним будет смеяться, всяк станет укорять его Настасьей Дмитриевной. Задумал он черное дело, взял в руку саблю и говорит таковы слова: «Надсмеялась ты надо мной, молодцем! На честном перу пристыдила у князя! За такую обиду не жить тебе больше на свете!» Отвечает жена: «Не руби мою голову! Возьми меня лучше за волосы, как мужья честные делают. Волочи меня по чисту полю, погоняй железными прутьями». Говорит Дунай Иванович: «Так за то жену наказывают, когда не поднесла она мужу воды, в то время как хотел он напиться, когда недобро на него лишь взглянула». Говорит Настасья Дмитриевна: «Посади тогда меня в погреб, не давай ни пить, ни есть целых 40 дней». Отвечает Дунай Иванович: «Так за то жену наказывают, когда сказала она лишь одно слово поперек мужниного». Говорит тогда Настасья Дмитриевна: «Ты зато оставь меня в живых, что ношу я под сердцем дитя, сына необыкновенного. У него ведь, у сынка-то нашего, руки будут сильные, ноги будут крепкие, а голова у него будет разумная». Не послушал ее мольбы Дунай Иванович. Взыграла в молодце гордость, загорелась обида. Отсек он голову Настасьи Дмитриевне, а себя в грудь ударил каленым ножом. Рекою потекла из его богатырской груди кровь. Говорит Дунай Иванович перед своей кончиной таковы слова: «От моей, от крови молодецкой, протеки-ка ты, матушка, Дунай-река». С тех пор так Дунай-река и течет.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
0: состязание Добрыни Никитинца с князем Владимиром. Жизнь не старуха столетняя, на месте не топчется. Вновь в стольном городе Киеве у светлого князя гуляния, вновь в его палатах пир. Многие князья-бояре на пиру напиваются, многие за теми столами наедаются. Почуют их Владимир со своей молодой женой, княгиней Апраксией Дмитриевной. Сам-то князь ходит по дубовому полу, сапог о сапог постукивает, каблук о каблук поколачивает, размахивает белыми руками, побрякивает золотыми перстнями, потряхивает желтыми кудрями, ясными очами поваживает. Говорит Владимир: «Гости мои приезжие, гости мои дальние, есть ли среди вас те, кто побьется со мной о великий заклад? Съездить от города до города, от Киева до Чернигова, все 390 мерных верст, от утренни до обедни. Я кладу 100 рублей с тысячей, а со стороны того молодца, кто поспорить отважится, его буйная головушка». Взялись князья-бояре меж собой переглядываться. Старший-то смотрит на среднего, а средний-то на младшенького. Сидел между гостями Добрыня Никитинец, названный брат Василия Казимировича, товарищ покойного Дуная Ивановича. Встает Добрыня из-за среднего стола, кланяется Владимиру челобитием: «Вот что, солнышко, Владимир князь, я съезжу от города до города. Клади свои 100 рублей с тысячей, а я заложу свою буйную голову». Побились они при всех об заклад. Пошел затем Добрынюшка на улицу, а там стоит привязан его богатырский конь. Говорит коню Добрыня: «Верный друг мой, Каурушка Косматечко, славный конь Сигалеточек, оттого побился об заклад я с князем Владимиром на 100 рублей с тысячей, поставив против его денег свою буйную голову, что твердо знаю, сможешь ты сходить от города до города, от Киева до Чернигова, все 390 мерных верст от утренни до обедни». Говорит ему Каурый Косматечко: «Не подведу я тебя, Добрынюшка Никитинец, уж мы с тобой съездим от Киева до Чернигова. Но прежде поспеши в ближнюю церковь, да возьми от попов скорограмотку. Пусть они в той скорограмотке распишутся, что служат здесь, в Киеве, за утренню». Поспешил Добрыня в ближнюю церковь, говорит священникам: «Уж вы, отцы духовные, распишите, выдайте мне скорограмотку, что служите воскресенскую за утренню. Побился я с князем о великий заклад, что к обедне буду в Чернигове». Попы киевские его не ослушались. Как говорится, видели молодца сядючись, да не видели молодца поедучись. Вскочил на своего коня Никитинец, только пыль столбом взвелась. Конь у Добрыни распотешился, на первый-то скок проскочил 10 верст, на второй 20 верст, а на третий все 30 верст. Принялся затем перемахивать Каурушка Косматечка с горы на гору. С расщелины-то он скачет на расщелину, с окатицы катится на окатицу, мелкие озера хвостом покрывает, быстрые реки махом перескакивает, зыбучие болота берет между ног. Недолго поется, скоро кажется. Привез Косматечка Добрыню к обедне в город Чернигов. Заходит Добрыня в Божью церковь и говорит тамошним попам: «Здравствуйте, отцы духовные, причетники церковные! Прибыл я к вам из самого Киева. Бился я там со светлым князем Владимиром о великий заклад. Князь кладет 100 рублей с тысячей, а я против свою буйную голову. Решили мы, что съезжу я от Киева до Чернигова за 390 мерных верст от заутренни до обедни. Побыстрее-ка пишите мне скорограмотку, побывал я где у вас на обедне». Черниговские попы Добрыню не ослушались, написали ему скорограмотку. Пошел Никитинец с ней на улицу, садился на добра коня, поворачивал Каурушку на обратный путь. Конь его вновь распотешился, принялся перемахивать с горы на гору. С расщелины он скачет на расщелину, с окатицы катится на окатицу, мелкие озера хвостом покрывает, быстрые реки махом перескакивает, зыбучие болота берет между ног. Въехал Добрыня в Киев, отстоял вечерню в Божьем храме, помолился Христу с Богородицей. Отпустил он Каурушку попастись в чисто поле, а сам пришел в палаты к князю. «Уж ты, солнышко, князь Владимир, отдавай ко мне свои сотню с тысячей, как между нами уговорено. Съездил я от города до города, от Киева до Чернигова, с Киевской заутри до Черниговской обедни. На то есть у меня от попов скорограмотки», — говорит князь Владимир. «Прошу милости ко мне, Добрынюшка, на почестен пир». Сидит на том перу Добрыня, наливают ему вина. Берет он чару в половину ведра одной рукой, выпивает единым духом, но об уговоре не забывает. «Клади, княже, свои денежки сотню с тысячей. Ведь не съезди я от города до города, отсек бы ты мою буйную голову», — говорит князь ласково. «Ты, Добрыня, продай мне своего Каурушку-косматичку». Отвечает Добрыня: «Не продам я Каурушку ни за какие деньги». Князь раздосадовался, потемнел лицом, зовет слуг: «Бегите, слуги, на мой конюшен двор, выпускайте поскорее с того двора трех добрых лошадей, пусть они направятся в чисто поле, пусть заедят Каурушку». Слуги князя послушались, выпустили трех добрых лошадей, побежали лошади в чисто поле, принялись Каурушку заедать. И вот тогда-то на них Каурушка рассердился, покусал их, потоптал. От тех лошадей и вестей нет. Вновь Добрыня просит: «Отдавай, князь, то, что обещано. Не съездил бы я от города до города, отсек бы ты мою буйную голову». Вновь приказывает Владимир слугам: «Бегите на мой конюшен двор, выпускайте с него 30 буйных жеребцов, пусть они направятся в чисто поле, закусают, заедят того Каурушку-косматичка, подобьют его своими копытами». Слуги князя не ослушались, тотчас выпустили они из конюшен 30 буйных жеребцов, побежали жеребцы в чисто поле, взялись они Каурушку покусывать, взялись подбивать косматичка своими копытами, и вот тогда-то на них Каурушка рассердился, растешился. Принялся он скакать по чисту полю, трепать, валять своих обидчиков, да так их потрепал, что все они там и повалились, как бубны лежат. Добрыня не отступается: «Уж ты, солнышко, светлый князь, клади ко мне свои денежки. Ведь не съезди я от города до города 3,90 мерных верст, ты отсек бы тогда у меня буйную голову». Все на перу смелости Добрыниной удивились, все той его дерзости испугались. Встает между всеми один лишь Василий Казимирович. Говорит Василий: «Послушай меня, солнышко князь Стольно-Киевский, отдай-ка Добрыне денежки. Честен был ваш залог, скреплен был клятвою, и все о залоге том наслышаны. И правда, не съезди Добрыня от города Киева до самого Чернигова с утренни до обедни, отсек бы ты ему его буйную голову и не поморщился». Лишь тогда Владимир устыдился, усовестился, вынул князь свои денежки сотню с тысячей, отдал их Добрыне, как и было между ними уговорено. Затем снял со своего плеча кунью шубу и ею Добрыню жаловал. Говорил он таковы слова: «Ты уж прости меня, Добрынюшка, не иначе меня сам бес попутал». Обрадовался Добрыня, пошел в чисто поле к своему Каурушке, и вот здесь-то Каурушко на товарища сильно обиделся. Схватил верный конь Добрыню за кунью шубу, бросил его на сырую землю. Лежал после того Добрынюшка 3 года замертво. Когда же богатырь глаза открыл, говорил ему Каурушка сукаризной: «Впредь ты, Добрыня, порхай, да не попархивай, хвастай, детина, да не подхвастывай».
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
0: Алеша Попович и Тугарин. В те годы, когда Добрыня замертво лежал, из славного Ростова города выезжали два молодца. Один из них, Поповский сын, с детства славился смекалкой и хитростью. Звали его Алешей Поповичем, а товарищи его звали Якимом Ивановичем. Ехали молодцы плечо о плечо, стремя в стремя. Глядь, перед ними три дороги, а промеж дорог горюч камень. Алёше Поповичу лень с коня нагибаться. Просит он Якима Ивановича: «Ты, Яким, научен грамоте. Слезь с коня, посмотри, почитай мне, что на том камне написано». Соскочил Яким с коня, рассмотрел те надписи, а написано на камне, что первая дорога в Муром лежит, другая в град Чернигов, третья в стольный Киев к самому князю Владимиру. Спрашивает Яким друга: «Какой дорогой желаешь ехать?» Отвечает Алеша: «В Муром ехать, на печи сидеть, в огород ходить, с бабами ругаться. Да будем мы в том Муроме разве что кваса с репою. В Черниговград пропадать на тамошнем базаре, лузгать семечки. Да будем мы в том Чернигове разве что горшки битые. Поедем-ка, брат, в стольный Киев, к самому князю Владимиру добывать себе славы». Сказано, сделано. Поехали товарищи в Киев. Не доехав же до Сафат реки, раскинули они походные шатры на заливных лугах. Надо бы им и самим отдохнуть, и коней своих стреножить да отпустить погулять в чисто поле. Лег Алеша в шатер, да вот только не спится ему. Все дума думает, сбоку на бок переворачивается. Прошла ночь, Алеша Попович встает рано-ранешенько, умывается утренней росой, утирается белым полотенчиком, на восток Богу молится, по сторонам поглядывает. Просит он Якима Ивановича: «Сведи, Яким, побыстрее наших коней на Сафат реку, напои да седлай. Чую я неминучую беду, коли не поспешим мы к Киеву». Яким его послушался, напоил, снарядил коней. Поспешили товарищи в стольный Киев. Не успели они и на дорогу проезжую поворотить, как идет навстречу перехожий калика. Лопатки на том калике семи шелков, подковырены чистым серебром, лицо унизано красным золотом, шуба на нем долгополая, сорочинская шляпа греческой земли, а дорожная палочка не меньше 30 пудов. Спрашивает калика молодцев: «Кто вы есть? Откуда куда путь держите?» Назвались богатыри Алешей Поповичем и Якимом Ивановичем, поведали, откуда родом, куда спешат. Спросили и они странника: «Как тебя зовут, калика-перехожий?» Тот отвечает: «Зовут меня сильное, могучее Николище. Я самому Илье Муромцу подносил медвяное питьецо. Правильно вы, молодцы, к Киеву поспешаете. Видел я на медне Тугарина Змеевича. Конь под ним, словно зверь лютый, из хайлища пламя пышет, из ушей дым столбом стоит. В вышину тот Тугарин 3 сажен, промеж плечей косая сажень, промеж глаз каленая стрела. Имеет Тугарин 2 головы, как одну ему снесут, на том месте вскоре другая поднимется. Летает Змеевич по небу на бумажных крыльях. Похвалялся мне поганый, уже к вечеру хочет он быть в Киеве, пировать в палатах князя Владимира, его самого связать, затолкать в подвал, а к светлой княгине залезть за рубаху своей лапищей». Спросил Алеша Попович странника: «Отчего же ты, сильное, могучее Николище, не справился с проклятым Тугарином?» Отвечает Калика: «Не подобраться к Тугарину ни с шелепугой, ни с палицей, ни с 30-пудовой палочкой. Есть у него разрывчатый лук, стреляет тот лук каленой стрелой за 3 версты». Недолго Алеша раздумывал. «Вот что, Николище, мы с тобою поделаем. Дай-ка ты мне свое каличье платье, лопатки свои 7 шелков, шубу свою соболиную долгополую, шляпу сорочинскую греческой земли и подавай мне свою 30-пудовую палочку. Сам же возьми мое богатырское платье». Надевал Николище на себя богатырское платье, а свое отдал Поповичу. Нарядился Алеша каликой, подхватил каличью 30-пудовую палочку, только его и видели. По дороге к Киеву повстречал Алеша Попович Тугарина. Сидит Тугарин на лютом коне, из хайлища у того коня пламя пышет, из ушей дым столбом стоит. Лежит на коленях Тугарина разрывчатый лук. Заревел Тугарин Змеевич так, что вздрогнула вековая дубравушка. Окликнул он странника зычным голосом за 3 версты. «Эй, калика перехожий, не встречал ли ты молодого Алешу Поповича? Я бы его, Алешу, словно куренка малого, копьем заколол, огнем бы опалил». Попович в ответ просит: «Подъезжай-ка поближе, стар я, не слышу, что говоришь». Поближе подъехал Змеевич. «Эй ты, перехожий калика, не попадался ли тебе навстречу молодой Алеша Попович? Я бы с него, как с овцы, шубу содрал, да на себя бы ее и напялил». Дубрава от его голоса вся полегла. Алеша же просит Тугарина: «Подъезжай еще ближе, совсем плохо стал я слышать». Совсем близко подъехал Тугарин и уж так крикнул Поповичу, что и лежащие дубы трухою порассыпались: «Не видел ли ты, калика, где молодого Алешу? Я бы его с потрохами съел, словно несмышленого козленка, и сахарных косточек его не оставил бы». Изловчился тут Попович, подхватил 30-пудовую каличью палочку, ударил ею по нечестивцу, Тугарин с коня и повалился. Вскочил ему Алеша на черную грудь. Испугался Тугарин Змеевич: «Не ты ли, калика, тот Алеша? Если так, давай с тобой побратаемся. Вместе будем править в Киеве». Однако Попович его не слушает. Выхватил он из-под каличьей одежды припрятанный нож. Только и покатилась по сырой земле голова Тугарина. Надел затем на себя Алеша все тугаринские платья, прихватил с собою его разрывчатый лук, вскочил на его коня и обратно отправился. Как увидали могучее Николище с Якимом Ивановичем, что Тугарин к ним направляется, перепугались, сели на добрых коней и повернули к Ростову. Однако вскоре понял Яким Иванович: вот-вот настигнет их Тугарин. Выдернул он боевую палицу в 40 пудов и бросил назад себя. Угодила палица в Алешу, шибла наездничка с черкесского седла. Упал Попович на сырую землю бездыханным, а Яким-то Иванович не мешкался. Соскочив с коня, сел ему на белую грудь, хочет ее ножом пороть, и совсем бы пропал Алеша, да вот только увидел Яким на белой груди золотой крест. Понял он, кто перед ним, заплакал и говорит калике: «По грехам моим надо мною Якимом учинилося, убил я своего названного братца». Отвечает могучее сильное Николище: «Не плачь до того, как домовину перед тобой не пронесут». Достал калика из котомки медвяное питьецо, поднес к Алешиным бездыханным губам. Как с первого глоточка сделались у молодца живы губы, со второго лицо зарумянилось, а с третьего он и глаза открыл. Говорил Николище Алеше: «Ты играй, сын попа Ростовского, да не заигрывайся. Хитри, Алеша, да не захитривайся». Поменялись они с Каликой платьями. Вновь надевал Николище лопаточки семи цветов, брал в руки 30-пудовую палочку. Алеша же свое богатырское платье. А платье Тугарина Змеевича разорвали они на клочки и выбросили. Попрощались Яким Иванович и Алеша Попович с перехожим Каликой и поехали в Киев. Прибыли молодцы на княжий двор, привязали коней к дубовым столбам, поднялись в светлые княжьи горенки, помолились Спасову образу, на все четыре стороны кланялись, били челом самому князю Владимиру и его княгине Апраксии. Спросил ласковый князь: «Откуда вы, добрые молодцы, и как вас по имени кличут? По имени-то вам можно место дать, а по отчеству можно и пожаловать». Говорит один гость: «Мы из Ростова города, сам я Алеша, сын Федора, старого соборного попа, оттого и кличут меня Поповичем». Другой гость говорит: «Зовусь я Якимом Ивановичем, отец мой простой мужик». Владимир князь распоряжается: «Садись, Алеша Попович, по отчеству в передний уголок, в большое богатырское место, на дубовую скамью напротив меня. А ты, Яким Иванович, по отчеству садись в задний уголок, на палатный брус». Алеша отвечает: «Сяду я, князь, не на дубовую скамью, а на палатный брус со своим товарищем». Сели Алеша с Якимом в задний уголок на палатный брус, стали угощаться яствами, пить зелено вино из полных чар –

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Богатырщина. Русские былины. В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
2: Здесь половицы затрещали, пол зашатался, стены наклонились, крыша прогнулась. Все лавки в горнице попадали, все столы скособочились. Заходит на пир сам Тугарин Змеевич. Отросла у поганого новая голова. Тугарин на Алешу Поповича поглядывает, в усы себе дует, посмеивается. Делать князю нечего. Сажает князь гостя на большое место, в передний уголок на дубовую скамью, туда, где должен был Попович сидеть. А Тугарин большего требует. «Подле меня посадите княгиню Апраксию». Посадили подле него княгиню Апраксию Дмитриевну, поднесли ему яства сахарные и медвяные питья. Тугарин по целой монастырской ковриге за щеку мечет, а как пьет, так по целой чаше питья отхлестывает. Он на княгиню гоголем посматривает, жмет ее белую ручку, шепчет ей ласково: «Бросай своего старого князя, выходи за меня, за молодого Тугарина Змеевича». Княгиня от его ухаживаний зарделась, она его словам обрадовалась, заглядывается на Тугарина Змеевича, сама ему яство подкладывает, сама вина подливает. Говорит князю Алеша Попович из заднего угла с палатного бруса: «Ответь мне, светлый князь Владимир Красносолнышко, что к тебе за болван пришел? Что за дурак неотесанный? Он на почетном месте сидит, ест, пьет, словно свинья обжорище. Как княгине он с собака руки за пазуху кладет, целует ее в сахарные уста и над тобой, князем, насмехается. Вот у моего отца-батюшки, ростовского попа, была старая собачища, на силу она по подстолью таскалась. Костью та собака подавилась, так я взял ее за хвост и под гору махнул. Тоже и Тугарину будет». Тугарин от таких слов почернел, как осенняя ночь. А Попович сидит себе, словно светил месяц, и бровью не поведет. Принесли повара белую лебедь. Княгиня Апраксия Дмитриевна попыталась ту лебедь порезать, да, засмотревшись на Тугарина, белую рученьку себе поранила, завернула ее рукавцом, опустила под стол и говорит: «Княгини мои боярыни, либо мне резать лебедь белую, либо смотреть на молодого Тугарина Змеевича». Подхватил Тугарин лебедь и проглотил ее целиком, а следом бросил в свой рот целую монастырскую ковригу. На княгиню он пуще прежнего заглядывается, ее он пуще прежнего поглаживает, за пазуху ей свои ручища сует, говорит ей таковы слова: «Выходи за меня, за молодого Тугарина, мы старого князя упечем в подвал, запрем на замок и сами станем править стольным Киевом, всех в бараний рог свернем, никто с нами ничего не поделает. А все от того, что есть у меня, Тугарина, бумажные крылья. Как летаю я на тех крыльях, никому меня с неба не скинуть». Вновь говорит Алеша в заднем углу на палатном брусу: «Ласковый Владимир князь, что у тебя за болван сидит? Что за дурак неотесанный? Несчетно хлеба с солью ест, по целой ковриге за щеку мечет и целую лебедушку в раз проглотил. У моего отца-батюшки Федора, ростовского попа, была старая коровища, на силу по двору таскалась. Забилась она как-то на поварню к поварам, выпила чан пресной браги, оттого и лопнула. Так я ее взял за хвост и под гору махнул. Тоже будет и с Тугарином». Еще больше почернел Тугарин Змеевич. Схватил он со стола острый нож и метнул его в Алешу Поповича. Да вот только Алеша верток был, попал нож в стену и расшатал ее. Яким Иванович вытащил тот нож из стены и спрашивает Алешу, «Сам ли бросишь в него или мне велишь?» Алеша отвечает, «И сам не бросаю, и тебе не велю. Хочу я побиться с Тугарином о великий заклад не за 100 рублей и не за 1000, а за свою буйную голову, что сковырну его с неба». Здесь князья и бояре повскакали на резвые ноги, князья кладут по 100 рублей, бояре по 50, остальные по 5 рублей. Гости купеческие свои корабли, что на реке Днепре стоят, залогом подписывают, а в придачу товары заморские. И все они ставят за Тугарина Змеевича, за Алешу же Поповича подписался черниговский владыка. Говорит владыка Поповичу, «Помолись, Алеша, Попов сын, матери нашей Пресвятой Богородицы, без ее Богородицы помощи не сбить тебе с неба Тугарина». Алеша ему отвечает, «Не буду молиться я Богородице, не стану просить Матерь Божию. Есть у меня разрывчатый лук и 2 каленые стрелы. Как запущу я стрелу в грозовую тучу, прольется она дождем градом, намочит крылья Тугарину». Тугарин тем временем вышел вон, сел на своего коня, взвился в небо и принялся на бумажных крыльях в поднебесье летать. Княгиня Апраксия к Алёше на резвых ножках бросается, укоряет Поповича. «Деревенщина, засельщина! Не дал посидеть другу милому, молодому Тугарину Змеевичу!» Однако Алёша бабу не слушает. Выходит Попович на княжье крыльцо, достает Тугаринов лук, кладет на него каленую стрелу, запускает ту стрелу в грозовую тучу. Ушла стрела в тучу и не вернулась, а Тугарин Змеевич, как ни в чем не бывало, на своих бумажных крыльях под самой высью летает, над Алешею насмехается. Говорит Алеше черниговский владыка, «Помолись, Алеша, Попов сын Пресвятой Богородицы, попроси ее о помощи». Но Попович упрям, «Не буду молиться о Богородице, не стану я просить Матерь Божию. Есть у меня разрывчатый лук и 1 каленая стрела. Как запущу я стрелу в дождевую тучу, прольется она дождем градом, намочит крылья Тугарину». Вновь достает он лук, кладет на него каленую стрелу, запускает ее в дождевую тучу. Ушла стрела в дождевую тучу и не вернулась. Тугарин же с неба Поповича окликает, спрашивает, «Гой еси, Алеша Попович, хочешь, я тебя огнем спалю? Хочешь, конем своим потопчу?» Владыка просит, «Помолись, Богородице, призови на помощь Матерь Пречистую!» В третий раз Алеша его послушался. Увидел он на небе сизое облачко, принялся молиться Богородице просить ее о помощи. Тотчас сизое облачко дождем налилось, а с дождем и град пошел. Намокли у Тугарина бумажные крылья, сковырнулся поганый с неба, здесь ему и конец. Подскочил Попович к Тугарину и срубил его 2-ю голову. Упала голова на землю, как пивной котел. Алеша тотчас ее подхватил за длинный волос и бросил к княжеским ногам. Посветлел Владимир князь. Зовет он Алешу в горницу, на большое место, в передний угол, на дубовую скамью. Тут для Алеши и стол пошел. Подносят Поповичу лучшие кушанья, угощают его вкусными винами, поят его сладким медом. Говорит князь Владимир, «От того, что избавил ты меня от Тугарина Змеевича, живи здесь, в Киеве, буду любить тебя как родного сына и жаловать чинами». Алеша Попович его не ослушался, Стал он проживать в стольном Киеве, служить князю верой и правдой. А княгиня Апраксия Дмитриевна долго еще пеняла Поповичу. «Деревенщина ты, засельщина! Разлучил меня с другом милым, с молодым змеем Тугоретиным!» Поповича и княжьи племянницы, Любава и бабушка с забавою корили, поругивали. «Погубил Попов сын красавца Тугоретина!» Отвечал им Алеша: «Все вы, бабы, одинаковы, на краснобайство падки, лесть клюете, словно пшено курицы-пеструхи. Кто приветит вас, глупых, кто просыпет вам зерен, к тому и бросаетесь».
1: Мы читали «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радиозвезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Сплошь и рядом встречаются люди, считающие канцелярскую лексику коренной принадлежностью подлинно литературного, подлинно научного стиля. Ученый, пишущий ясным, простым языком, кажется им плоховатым ученым. И писатель, гнушающийся официозными трафаретами речи, представляется им плоховатым писателем. «Прошли сильные дожди», — написал молодой литератор Зарецкий, готовя радиопередачу в одном из крупных колхозов под Курском. Заведующий клубом поморщился. «Ну, так не годится. Надо бы литературнее. Напишите-ка лучше вот этак. Выпали обильные осадки». Литературность виделась этому человеку не в языке Льва Толстого и Чехова, а в штампованном жаргоне казенных бумаг. Здесь же, по убеждению подобных людей, главный неотъемлемый признак учености. Некий агроном, автор ученой статьи, позволил себе ввести в ее текст такие простые слова, как «мокрая земля» и «глубокий снег». «Вы не уважаете читателя», — накинулся на него возмущенный редактор. «В научной статье вы обязаны писать «глубокий снежный покров» и «избыточно увлажненная почва». Статья или книга может быть в научном отношении ничтожна, но если общепринятые, простые слова заменены в ней вот этакими бюрократическими закругленными формулами, ей охотно отдадут предпочтение перед теми статьями и книгами, где снег называется снегом, дождь – дождем, а мокрая почва – мокрой. Изобрети, к примеру, сегодня наши специалисты кирпич в том виде, в каком он известен сотни лет, они назвали бы его не кирпичом, а непременно чем-то вроде легкоплавкого песчано-глинистого обжигоблока или как-то в этом роде, пишет в редакцию «Известий» читатель Василий Малаков. И научность, и литературность мерещутся многим именно в этом омертвелом жаргоне. Многие псевдоученые вменяют себе даже в заслугу такой тяжелый, претенциозно напыщенный слог. Это явление не новое. Еще Достоевский писал: «Кто-то уверял нас, что если теперь иному критику захочется пить, то он не скажет прямо и просто «принеси воды», а скажет, наверное, что-нибудь в таком роде: «привнеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, осложнившихся в моем желудке».
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радиозвезда. Век и время.
3: Представьте себе часы, которые за миллионы лет отстают всего на одну секунду. Это не научная фантастика, а реальность. И она называется оптическими часами на стронции. Эти устройства – новый, невероятно точный эталон времени. Они превосходят традиционные цезиевые атомные часы, которые использовались для определения секунды десятилетиями. Внутренние колебания цезия соответствуют микроволновому диапазону, а у стронция – оптическому. Это означает, что стронцевые часы отсчитывают гораздо больше тиков в секунду и, как следствие, могут быть гораздо точнее. Для сравнения, атом цезия за секунду совершает примерно 9 миллиардов колебаний, а атом стронция за то же время примерно 430 триллионов. Ключевой особенностью новых часов стало охлаждение захваченного атома стронция до температуры, близкой к абсолютному нулю. Это позволило резко сократить все посторонние движения атома, важный источник погрешностей. Для подсчета времени в основе часов используется фундаментальный принцип. Электрон в атоме стронция совершает переходы между энергетическими уровнями с идеальной периодичностью. Эти квантовые тики формируют эталонную частоту, которую отслеживает лазер.
0: Человек и время.
3: Именно эта высокая частота и делает оптические часы настолько точными. Погрешность составляет секунду за несколько миллионов лет. Такая запредельная точность нужна не только для научных рекордов. Она открывает новые возможности в науке и технике. В будущем оптические часы могут стать новым международным эталоном секунды. Их также можно использовать для проверки теории относительности Эйнштейна. Они настолько чувствительны, что могут заметить, как время по-разному идет на разной высоте. А в недалеком будущем сумеют улучшить системы GPS и обеспечить более быструю и точную передачу данных. Оптические часы на стронции — это скачок в измерении времени, который расширяет границы нашего понимания Вселенной.
0: Человек и время. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
4: Старик и море. Рыбак по имени Сантьяго. Григорио Фуэнтес – кубинский моряк, капитан яхты «Пилар», которая когда-то принадлежала Эрнесту Хемингуэю. Писатель обожал рыбалку, и лучшего помощника, чем Фуэнтес, найти было невозможно. Григорио всегда знал, где отыскать крупного марлина. В годы Второй мировой войны о любимом занятии пришлось забыть. Хемингуэй превратил яхту в сторожевой катер. На борту появилось оружие и мощные эхолоты. Команда «Пилара» патрулировала воды Карибского моря в поисках немецких подлодок. В этих опасных рейдах участвовал и Григорио Фуэнтес. В 1961 году Хемингуэя не стало. Он застрелился в собственном доме в американском городке Кетчум. Яхту «Эль Пилар» он завещал Фуэнтесу. И хотя писатель никогда не говорил, кто стал прототипом героя его знаменитой книги, считается, что образ несгибаемого старика ему подсказал Григорио.
0: Кто эти люди?
4: Старик Сантьяго, он же Григорио Фуэнтес.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что с попытками недоброжелателей воздействовать на российский флот, включая коммерческий, нужно бороться решительно, но аккуратно, как с пиратством и пиратами. Президент заслушал доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией о текущей обстановке и задачах, сообщает телеканал «Звезда». Верховный главнокомандующий подчеркнул, что в случае угрозы безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми силами России, а на передовой должен стоять Балтийский флот. До конца года в состав военно-морского флота России примут подводную лодку «Пермь». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев.
2: До конца года планируем принять в состав военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон», это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М».
1: Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Александр Моисеев заявил, что атомные подводные лодки проекта «Борей» будут служить России в ближайшие 40 лет. Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. В течение суток нанесены удары по логистическим центрам, а также